0: Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило об ударах беспилотников по двум логистическим центрам ВСУ под Одессой, где хранились боеприпасы и техника. Также за минувшие сутки поражены сухогруз с оружием в порту Одессы, 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 склада военного имущества в порту Южный. По информации военного ведомства, российские войска взяли под контроль населенные пункты Долинка в Запорожской области и Першитравни в Сумской области, освободили кучеров Яр в ДНР. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о введении санкций против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, помогающих Ирану в ядерных и ракетных технологиях, кибероперациях и продаже нефти. Он предупредил, что любая страна или предприятие, поддерживающие официальный Тегеран, будут исключены из долларовой системы. В рамках операции «Экономический изгой» Вашингтон теперь намерен блокировать все доходы корпуса стражей Исламской революции и иранских властей. Российская авиация, несмотря на повышение интенсивности полетов, сохраняет высокий уровень безопасности и показывает достойные результаты в нынешних условиях. Об этом рассказал генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский. В эфире телеканала «Россия-24» он также поделился планами о закупке самолетов МС-21.
2: Планируем подписать дополнительно к уже 18 подписанным твердой поставке самолетов МС-21 еще 90. Итого совокупная поставка будет 108 воздушных судов. Для нас, безусловно, важно, чтобы самолет был не только современным, но и с качественными эксплуатационными характеристиками и с высокими показателями по экономической эффективности.
1: Сергей Александровский подчеркнул, нынешние результаты демонстрируют максимально эффективное управление авиационной отраслью в нашей стране. И мяч, которым Диего Марадона забил гол, рука бога, ворота Англии на чемпионате мира 1986 года, продан на аукционе за 3 миллиона 350 тысяч долларов, сообщает ESPN. Изначально оценка лота составляла 10 миллионов долларов. Ранее мяч более 30 лет хранил тунисский арбитр, продавший его в 2022 году более чем за 2 миллиона, а уже годом позже новый владелец не смог реализовать лот и в итоге ждал подходящего момента еще 3 года. И о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
5: За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как принудительную, неприятную, опротивившую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры совсем по-школьнически опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные командиры, большую частью люди многосемейные, погруженные в домашние дрязги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверх средств, кряхтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили зарплату на зарплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом. Многие из них решались, и чаще всего по настоянию своих жен, заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы. Иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские письма, которые они по правилам должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что винтом, штосом и ланскнехтом. Кое-кто играл нечисто, об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали, как в собрании, так и в гостях друг у друга. Иные же вроде сливы в одиночку. Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно относиться к своим обязанностям. Обыкновенно весь внутренний механизм роты
6: приводил в движение и регулировал фельдфебель. Он же вел всю канцелярскую отчетность и держал ротного командира незаметно, но крепко в своих жилистых, многоопытных руках. На службу ротные ходили с таким же отвращением, как и субалтерны офицеры, и подтягивали фендриков только для соблюдения престижа, а еще реже из властолюбивого самодурства. Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания – батальонного и бригадного командиров. Начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездеятельном положении. Летом им все-таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали «Инвалид», и спорили о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж. Однако перед большими смотрами все от мала до велика подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отдыха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной, хотя и бестолковой энергией, то, что было пропущено. С силами солдат не считались, доводя людей до изнурения. Ротные жестоко резали и осаживали младших офицеров. Младшие офицеры сквернословили неестественно, неумело и безобразно. Унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дрались. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры. Такие дни бывали настоящей страдой. Я о воскресном отдыхе с лишними часами сна мечтал, как о райском блаженстве, весь полк, начиная с командира до последнего затрепанного и замурзанного денщика. Этой весной в полку усиленно готовились к майскому параду. Стало, наверное, известным, что смотр будет производить командир корпуса, взыскательный боевой генерал, известный в мировой военной литературе своими записками о войне карлистов и франко-прусской кампании 1870 года, в которых он участвовал в качестве волонтера. Еще более широкой известностью пользовались его приказы, написанные в лапидарном суворовском духе. Провинившихся подчиненных он разделывал в этих приказах со свойственным ему хлестким и грубым сарказмом, которого офицеры боялись больше всяких дисциплинарных наказаний. Поэтому в ротах шла вот уже две недели поспешная лихорадочная работа, и воскресный день с одинаковым нетерпением ожидался как усталыми офицерами, так и задерганными, ошалевшими солдатами. Но для Ромашова, благодаря аресту, пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Встал он очень рано и, как ни старался, не мог потом заснуть. Он вяло одевался, с отвращением пил чай и даже раз за что-то грубо прикрикнул на Гайнана, который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как молодой щенок. В серой расстегнутой тужурке кружился Ромашов по своей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за полтора года, и то благодаря несчастному и случайному обстоятельству, он остался наедине сам с собою. Прежде этому мешала служба, дежурство, вечера в собрании, карточная игра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда, если и случался свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб или к знакомым, или просто на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской думал, что впереди целый день одиночества. И в голову ему лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли. В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму, до Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец, точно толпа девчонок в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные, прямые тополя с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали свои мощные, куполообразные вершины старые каштаны. Деревья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже начинали едва заметно для глаза желтеть первой пушистой радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает, и шалит, и, наклоняя цветы к низу, целует их. Из окна направо была видна через ворота часть грязной черной улицы с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. «У них целый день еще впереди», — думал Ромашов, завистливо следя за ними глазами. «Оттого они и не торопятся. Целый свободный день». Ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто не знал раньше цены свободе. И теперь сам удивлялся тому, как много счастья может заключаться в простой возможности идти куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души. И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день. Хотя бы для этого пришлось спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа. Он часто, ускользнув таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами. Он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей. Но нитка... Нитка оказывала на него странное гипнотизирующее действие. Он даже боялся натягивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх наказания и, конечно, не добросовестность и не раскаяние, а именно гипноз. Нечто вроде суеверного страха перед могущественными и непостижимыми действиями взрослых. Нечто вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана. «И вот я теперь сижу как школьник, как мальчик, привязанный за ногу», — думал Ромашов, слоняясь по комнате. «Дверь открыта. Мне хочется идти, куда хочу, делать, что хочу, говорить, смеяться. А я сижу на нитке. Это я сижу. Я. Ведь это я. Но ведь это только он решил, что я должен сидеть. Я не давал своего согласия. Я».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
6: Ромашов остановился среди комнаты и с расставленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко задумался.
7: «Я!»
6: Вдруг воскликнул он громко, с удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово. Кто же это стоит здесь и смотрит вниз, на черную щель в полу? Это я. О, как странно. Я... Протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот звук. Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние 5-6 лет, как оно бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина, поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг, благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению, приобретали глубокое философское значение. И тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл их. Он даже помнил, как это было с ним в первый раз. В корпусе, на уроке закона Божия, священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала мелкие, а потом приступил к тяжелым, и последних камней уж не мог дотащить. Другой же поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре с знакомой поговоркой «семь раз отмерь, один раз отрежь». В один какой-то счастливый, проникновенный миг он понял в ней все — благоразумие, дальновидность, осторожную бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих 5-6 словах. Так и теперь. Его вдруг ошеломило и потрясло неожиданно яркое сознание своей индивидуальности. «Я — это внутри», — думал Ромашов. «А все остальное — это постороннее. Это не я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба, знамя, солдаты. Все это не я. Нет, нет, это не я. Вот мои руки и ноги». Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая их. «Нет, это все не я. А вот я ущипну себя за руку. Да, вот так. Это я. Я вижу руку, поднимаю ее кверху. Это я. То, что я теперь думаю, это тоже я. И если я захочу пойти, это я. И вот я остановился. Это я». О, как это странно. Как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть это «я»? А может быть, и не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что, если есть? Вот стоят передо мной 100 солдат. Я кричу им: «Глаза направо!» И 100 человек, из которых у каждого есть свое «я», и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не «я», они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга. Они масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны тоже сливаются в одно лицо, и мы ему такие же чужие, и он не отличает нас друг от друга. Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясывая, он крикнул:
7: «Ваше благородие, буфенчик не давает больше папиросов. Говорит, поручик Скрябин не велела тебе в долг давать».
6: «Ах, черт!» — вырвалось у Ромашова. «Ну, иди, иди себе. Как же я буду без папирос?»
7: «Ну, все равно, можешь идти, Гайнан».
6: «О чем я сейчас думал?» — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мыслей и по привычке думать последовательно не мог сразу найти ее. «О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном. А, постой! Надо вернуться назад. Сижу под арестом, по улице ходят люди, в детстве мама привязывала... Меня привязывала, да-да-да, у солдата тоже. Я полковник Шульгович. Вспомнил. Ну, теперь дальше. Я сижу в комнате, не заперт. Хочу и не смею выйти наружу». «Отчего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступление, воровство, убийство?» «Нет».
7: Говоря с другим, посторонним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему? Неужели это важно? —

0: не было ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног, потому что не будет меня.
1: Да, да, это так. Ну, хорошо, подожди, надо постепенно, но... Дальше меня не будет. Было темно. Кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее. И опять стало темно. Навсегда, на веки веков. Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе. Тянул носок вниз при маршировке. Кричал во все горло на плечо. Ругался и злился из-за приклада, недовернутого на себя. Трепетал перед сотнями людей. Зачем? Эти призраки, которые умрут с моим «я», заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей. И за это и оскорбляли и унижали. Меня. Меня! Почему же мое «я» подчинялось призракам? Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голову руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него разбегающиеся мысли. «А ты позабыл? Отечество, колыбель, прах отцов, алтари. А воинская честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги?» «Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести. Они живут, пока живет мое сознание». Но исчезни родина и честь и мундир, и все великие слова. Мое «я» останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое «я» важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви. Вот я служу. А вдруг мое «я» скажет «не хочу»? Нет, не мое «я», а больше. Весь миллион «я», составляющих армию. Нет, еще больше. Все «я», населяющие земной шар, вдруг скажут «не хочу». И сейчас же война станет немыслимой. И уж никогда, никогда не будет этих ряды вздвой и полуоборот направо, потому что в них не будет надобности. «Да, да, да, это верно, это верно!» — закричал внутри Ромашова какой-то торжествующий голос. «Вся эта военная доблесть и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука, все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать «не хочу». Что же такое все это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто! Пуф! Здание, висящее на воздухе, основанное даже не на двух коротких словах «не хочу», а только на том, что эти слова почему-то до сих пор не произнесены людьми. Мое «я» никогда ведь не скажет «не хочу есть», «не хочу дышать», «не хочу видеть». Но если ему предложат умереть, оно непременно, непременно скажет «не хочу».
2: Радиозвезда. Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
0: Что же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление? Нет, ты постой, подожди. Должно быть, я сам ошибаюсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это «не хочу» так просто, так естественно, что должно было бы прийти в голову каждому. Ну хорошо, ну разберемся. Положим завтра, положим сию секунду. Эта мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам. И вот уже нет больше войны. Нет офицеров и солдат. Все разошлись по домам. Что ж будет? Да, что будет тогда? Я знаю, Шульгович мне на это ответит. Тогда придут к нам нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни,

0: идут наших жен и сестер, а бунтовщики, социалисты, революционеры. Да нет же, это неправда. Ведь все, все, все человечество сказало «не хочу кровопролития». Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда все помирятся? Уступят друг другу, поделятся, простят? Господи, Господи, что же будет? Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга. «Что тебе надо, черт?» Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку.
1: «Тебе!» — сказал он фамильярно и ласково.
0: И Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной.
1: «Тебе папиросы! Куры!»
0: Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано «Папиросы трубач, цена 3 копейки, 20 шита».
2: «Что это такое? Зачем?» — спросил он с удивлением. «Откуда ты взял?»
1: «Вижу, табе папиросов нет. Купил за свой деньга. Кури, пожалуйста, кури, ничего. Дару тебе».
0: Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу.
3: В комнате запахло сургучом и сжженными перьями.
2: «О, милый!» — подумал растроганно Ромашов. «Я на него сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил мне папирос за свои жалкие последние солдатские копейки. Куры, пожалуйста. За что же это?»
0: Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.
3: «Вот их 100 человек в нашей роте. И каждый из них — человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет, ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга. Солтес, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Ящишин. Серые однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим «я», к ихнему «я»? Ничего». Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ним Ромашов, сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель 9-й роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру:
4: «Ваш высокоблагородь, молодых пригнали!»
3: «Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных. Глядели недоверчиво, из-под лобья. Но у всех у них были особые лица. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд? Этот вот, наверное, был слесарем», — думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица. «А этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот, грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым складным говорком, не был ли он раньше в половых?» И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их с воем и причитанием провожали бабы и дети, и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь пьяный рекрутский угар. Но прошел год, и вот они стоят длинной мертвой шеренгой, серые, обезличенные, деревянные солдаты. Они не хотели идти. Их «я» не хотела. Господи, где же причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? Или все это то же самое, что известный опыт с петухом? Наклонят петуху голову к столу, он бьется, но проведут ему мелом черту по носу и потом дальше по столу. И он уже думает, что его привязали. И сидит, не шелохнувшись, выпучив глаза в каком-то сверхъестественном ужасе. Ромашов дошел до кровати и повалился на нее.
2: «Что же мне остается делать в таком случае?»
0: Сурово, почти злобно спросил он самого себя. «Да. Что мне делать? Уйти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь. Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет. Ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют. Ты сопьешься. Ты упадешь на первом шагу самостоятельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о которых ты знаешь, ушел добровольно со службы?» «Да никто. Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они больше никуда не годятся. Ничего не знают. А если уйдут, то ходят потом в засаленной фуражке с околышком. «Эй, елабонте! Благородный русский офицер! Компреневу!» «Ах, что же мне делать? Что же мне делать?»
1: «Арестантик! Арестантик!» — зазвенел под окном ясный женский голос.
0: Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе стояла Шурочка. Она, закрывая глаза с боков ладонями от света, близко прильнула смеющимся свежим лицом к стеклу и говорила нараспев: «Подайте бедному заключенненькому!» Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом веселой решимости, он изо всех сил дернул раму к себе. Она поддалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова кусками известки и сухой замазки. Прохладный воздух, наполненный нежным, тонким и радостным благоуханием белых цветов, потоком ворвался в комнату. Вот так надо искать выхода! Закричал в душе Ромашова смеющийся ликующий голос. «Ромочка, сумасшедший, что вы делаете?» Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую дырочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше, но она бессознательно, точно подчиняясь той волне восторженной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не противилась его поцелуям и только глядела на него с смущенным удивлением и улыбаясь. «Александра Петровна, как мне благодарить вас, милая!» «Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались?» сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопытством вглядываясь в Ромашова. «У вас глаза блестят. Постойте, я вам калачик принесла, как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки. Сладкие? Степан, донесите же корзинку». Он смотрел на нее сияющими влюбленными глазами, не выпуская ее руки из своей, она опять не сопротивлялась этому, и говорил поспешно: «Ах, если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро! Если бы вы только знали, но это потом».
1: «Да, потом. Вот идет мой супруг и повелитель. Пустите руку.
0: Какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели». К окну подошел Николаев. Он хмурился и не совсем любезно поздоровался с Ромашовым.
5: «Иди, иди, Шурочка, иди», — торопил он жену. «Это же бог знает, что такое. Вы правы оба, сумасшедшие. Дойдет до командира, что хорошего, ведь он под арестом. Прощайте, Ромашов, заходите».
1: «Заходите, Юрий Алексеевич», — повторила и Шурочка.
0: Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала быстрым шепотом:
1: «Слушайте, Ромочка, нет, правда, не забывайте нас. У меня единственный человек, с кем я как с другом, это вы, слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих глаз, а то и видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: В половине четвертого к Ромашову заехал полковой адъютант поручик Федоровский. Это был высокий и, как выражались полковые дамы, представительный молодой человек с холодными глазами и с усами, продолженными до плеч густыми подусниками. Он держал себя преувеличенно вежливо, но строго официально с младшими офицерами, ни с кем не дружил и был высокого мнения о своем служебном положении. Ротные командиры в нем заискивали. Зайдя в комнату, он бегло окинул прищуренными глазами всю жалкую обстановку Ромашова. Подпоручик, который в это время лежал на кровати, быстро вскочил и краснея стал торопливо застегивать пуговицы тужурки.
3: «Я к вам по поручению командира полка», — сказал Федоровский сухим тоном. «Потрудитесь одеться и ехать со мною».
4: «Виноват, я сейчас. Форма одежды обыкновенная. Простите, я по-домашнему».
3: «Пожалуйста, не стесняйтесь. Сюртук. Если вы позволите, я бы присел».
4: «Ах, извините, прошу вас. Не угодно ли чаю?» — заторопился Ромашов.
3: «Нет, благодарю. Пожалуйста, поскорее».
2: Он, не снимая пальто и перчаток, сел на стул, и пока Ромашов одевался, волнуясь без надобности, суетясь и конфузясь за свою не особенно чистую сорочку, он сидел все время прямо и неподвижно, с каменным лицом, держа руки на эфесе шашки.
4: «Вы не знаете, зачем меня зовут?»
2: Адъютант пожал плечами.
3: «Странный вопрос. Откуда же я могу знать? Вам это должно быть, без сомнения, лучше моего известно». «Готовы? Советую вам продеть портупею под погон, а не сверху. Вы знаете, как командир полка этого не любит. Вот так. Ну-с, поедемте».
2: У ворот стояла коляска, запряженная парой рослых, раскормленных полковых коней. Офицеры сели и поехали. Ромашов из вежливости старался держаться боком, чтобы не теснить адъютанта. А тот как будто вовсе не замечал этого. По дороге им встретился Веткин. Он обменялся с адъютантом честью, но тотчас же за спиной его сделал обернувшемуся Ромашову особый непередаваемый юмористический жест, который как будто говорил: «Что, брат, поволокли тебя на расправу?» Встречались и еще офицеры. Иные из них внимательно, другие с удивлением, а некоторые точно с насмешкой глядели на Ромашова, и он невольно ежился под их взглядами. Полковник Шульгович не сразу принял Ромашова. У него был кто-то в кабинете. Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах. Топчась в передней, Ромашов несколько раз взглядывал на себя в стенное трюмо, оправленное в светлую ясеневую раму, и всякий раз его собственное лицо казалось ему противно бледным, некрасивым и каким-то неестественным. Сюртук слишком заношенным, а погоны чересчур помятыми. Сначала из кабинета доносился только глухой однотонный звук низкого командирского баса. Слов не было слышно, но по сердитым раскатистым интонациям можно было догадаться, что полковник кого-то распекает с настойчивым и непреклонным гневом. Это продолжалось минут пять, потом Шульгович вдруг замолчал. Послышался чей-то дрожащий, умоляющий голос, и вдруг, после мгновенной паузы, Ромашов явственно, до последнего оттенка, услышал слова, произнесенные со страшным выражением высокомерия, негодования и презрения.
5: «Что вы мне очки втираете? Дети, жена! Плевать я хочу на ваших детей! Прежде чем наделать детей, вы бы подумали, чем их кормить! Что? Ага, теперь виноват, господин полковник!
6: Господин полковник в вашем деле не виноват! Вы, капитан, знаете, что если господин полковник теперь не отдает вас под суд, то я этим совершаю преступление по службе!
5: Что? Извольте молчать! Не ошибка-с, а преступление-с! Вам место не в полку, а вы сами знаете где! Что?
4: Опять задребезжал робкий, молящий голос, такой жалкий, что в нем, казалось, не было ничего человеческого.
7: «Господи, что же это?» — подумал Ромашов, который точно приклеился около трюмо, глядя прямо в свое побледневшее лицо и не видя его, чувствуя, как у него покатилось и болезненно затрепыхало сердце. «Господи, какой ужас!»
4: Жалобный голос говорил довольно долго. Когда он кончил, опять раскатился глубокий бас командира, но теперь более спокойный и смягченный. Точно Шульгович уже успел вылить свой гнев в крики и удовлетворил свою жажду власти видом чужого унижения. Он говорил отрывисто.
7: «Хорошо-с, в последний раз. Но помните, это в последний раз. Слышите? Зарубите это на своем красном пьяном носу. Если до меня еще раз дойдут слухи, что вы пьянствуете...» «Что? Ладно, ладно, знаю я ваши обещания. Роту мне, чтоб подготовили к смотру. Не рота, а... Через неделю приеду сам и посмотрю. Ну, а затем, вот вам мой совет. Первым делом очиститесь вы с солдатскими деньгами и с отчетностью. Слышите? Это чтобы завтра же было сделано. Что? А мне что за дело? Хоть родите. Затем, капитан, я вас не держу. Имею честь кланяться».
4: Кто-то нерешительно завозился в кабинете и на цыпочках, скрипя сапогами, пошел к выходу. Но его сейчас же остановил голос командира, ставший вдруг чересчур суровым, чтобы не быть поддельным.
7: «Постой-ка! Поди сюда, чертова перечница! Небось, побежишь к жидишкам, а? Векселя писать? Эх ты, дура! Дура, дурья ты голова! Ну уж на тебе, дьявол, тебе в печень! Одна, две, раз, две, три, четыре, 300. Больше не могу. Отдашь, когда сможешь».
6: «Фу, черт, что за гадость вы делаете, капитан!» — заорал полковник, возвышая голос по восходящей гамме. «Не смейте никогда этого делать! Это низость! Однако марш, марш, марш! К чертус! К чертус! Мое почтение!»
4: В переднюю вышел весь красный, с каплями пота на носу и на висках, и с перевернутым, смущенным лицом маленький капитан Световидов. Правая рука была у него в кармане и судорожно хрустела новенькими бумажками. Увидев Ромашова, он засеменил ногами, шутовски неестественно захихикал и крепко вцепился своей влажной, горячей, трясущейся рукой в руку подпоручика. Глаза у него напряженно и конфузливо бегали и в то же время точно щупали Ромашова, слыхал он или нет.
8: «Люд, аки тигра!» —
4: развязанно и приниженно зашептал он, кивая по направлению кабинета.
8: «Но ничего!»
4: Световидов быстро и нервно перекрестился два раза.
8: «Ничего. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи!»
5: «Бондаренко!»
4: — крикнул из-за стены полковой командир, и звук его огромного голоса сразу наполнил все закоулки дома и, казалось, заколебал тонкие перегородки передней. Он никогда не употреблял в дело звонка, полагаясь на свое необыкновенное горло.
5: «Бондаренко! Кто там есть еще? Проси!»
8: «Аки Скимин!»
4: — шепнул Световидов с кривой ухмылкой.
8: «Прощайте, поручик, желаю вам легкого пару!»
4: Из дверей выркнул денщик. Типичный командирский денщик с благообразно наглым лицом, с масляным пробором сбоку головы, в белых нитяных перчатках. Он сказал почтительным тоном, но в то же время дерзко, даже чуть-чуть прищурившись, глядя прямо в глаза подпоручику.
7: «Эх, ваше благородие, просит ваше благородие».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
4: Он отворил дверь в кабинет, стоя боком, и сам попятился назад, давая дорогу. Ромашов вошел. Полковник Шульгович сидел за столом в левом углу от входа. Он был в серой тужурке, из-под которой виднелось великолепное блестящее белье. Мясистые красные руки лежали на ручках деревянного кресла. Огромное старческое лицо с седой короткой щеткой волос на голове и седой бородой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые глаза глядели враждебно. На поклон подпоручика он коротко кивнул головой. Ромашов вдруг заметил у него в ухе серебряную серьгу в виде полумесяца с крестом и подумал: «А ведь я этой серьги раньше не видал».
9: «Нехорошо-с», —
4: начал командир рычащим басом, раздававшимся точно из глубины его живота, и сделал длинную паузу.
9: «Стыдно-с», — продолжал он, повышая голос. «Служите без году неделю, а начинаете хвостом крутить? Имею многие основания быть вами недовольным. Помилуйте, что же это такое? Командир полка делает ему замечание, а он, несчастный прапорщик Фендрик, позволяет себе возражать какую-то ерундистику. Безобразие!»
4: Вдруг закричал полковник так оглушительно, что Ромашов вздрогнул.
9: «Немыслимо! Разврат!»
4: Ромашов угрюмо смотрел в бок, и ему казалось, что никакая сила в мире не может заставить его перевести глаза и поглядеть в лицо полковнику. «Где мое я?» — вдруг насмешливо пронеслось у него в голове. «Вот ты должен стоять на вытяжку и молчать».
9: «Какими путями до меня дошло, я уж этого не буду вам передавать. Но мне известно доподлинно, что вы пьете? Это омерзительно! Мальчишка, желторотый птенец, только что вышедший из школы, и напиваетесь в собрании, как последний сапожный подмастерье! Я, милый мой, все знаю! От меня ничего не укроется! Мне известно многое, о чем вы даже не подозреваете! Что же, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости, воля ваша! Но говорю вам в последний раз, вникните в мои слова. Так всегда бывает, мой друг. Начинают рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают жизнь под забором. Внедрите себе это в голову-с. А кроме того, знайте, мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение может лопнуть-с. Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров — это целая семья. Значит, всегда можно и того-с, за хвост и из компании вон».
4: «Я стою, я молчу», — с тоской думал Ромашов, глядя неотступно на серьгу в ухе полковника. «А мне нужно было бы сказать, что я и сам не дорожу этой семьей и хоть сейчас готов вырваться из нее, уйти в запас. Сказать? Посмею ли я?» Сердце у Ромашова опять дрогнуло и заколотилось. Он даже сделал какое-то бессильное движение губами и проглотил слюну, но по-прежнему оставался неподвижным.
9: «Да, и вообще ваше поведение...» —
4: продолжал жестоким тоном Шульгович.
9: «Вот вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск.
7: Говорили что-то такое о болезни вашей матушки. Показывали там письмо какое-то от нее. Что ж, я не смею, понимаете ли, не смею не верить своему офицеру. Раз вы говорите «матушка», пусть будет матушка. Что ж, всяко бывает. Но, знаете, все это как-то одно к одному. И понимаете...
4: Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее дрожать колено правой ноги. Наконец, это непроизвольное нервное движение стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было очень неловко и очень неприятно, и Ромашов со стыдом думал, что Шульгович может принять эту дрожь за проявление страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его матери... Кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь мгновенно прекратилась. В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью. С твердым, и это он сам чувствовал у себя на лице, с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину. Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины. Без мыслей, без воли, без всяких внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, что сейчас, вот сию минуту, произойдет что-то нелепое, непоправимое, ужасное. Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: «Сейчас я его ударю». И Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе с крестом и полумесяцем. Затем, как во сне, он увидел, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость. Безумная, неизбежная волна, захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с неожиданной грубоватой лаской:
9: «Фу, черт! Какой же вы обидчивый! Да садитесь же, черт вас задери! Ну да, все вы вот так! Глядите на меня, как на зверя! Кричит, мол, старый хрен, бестолку, без смысла! Черт бы его драл! А я...» Густой голос заколыхался теплыми, взволнованными нотами. «А я, ей-богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей! Что ж вы думаете, не страдаю я из-за вас? Не болею? Эх, господа, господа, не понимаете вы меня? Ну ладно, ну погорячился я, перехватил через край. Разве ж можно на старика сердиться? Эх, молодежь! Ну, мир, кончено, руку, и пойдем обедать!»
4: Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему руку, большую, пухлую и холодную руку. Чувство обиды у него прошло, но ему не было легче. После сегодняшних утренних важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь маленьким, жалким, бледным школьником, каким-то нелюбимым, робким и заброшенным мальчуганом. И этот переход был постыден. И потому-то, идя в столовую вслед за полковником, он подумал про себя по своей привычке в третьем лице. Мрачное раздумье бороздило его чело. Шульгович был бездетен. К столу вышла его жена, полная, крупная, важная и молчаливая дама без шеи, со многими подбородками. Несмотря на пенсне и высокомерный взгляд,
2: Лицо у нее было простоватое и производило такое впечатление, как будто его наспех, боком, выпекли из теста, воткнув изюминки вместо глаз. Вслед за ней, часто шаркая ногами, приплелась древняя мамаша полковника. Маленькая, глухая, но еще бодрая, ядовитая и властная старушонка. Пристально и бесцеремонно разглядывая Ромашова снизу вверх, через верх очков, она протянула ему и ткнула прямо в губы свою крошечную, темную, всю сморщенную руку, похожую на кусочек мощей. Затем обратилась к полковнику и спросила таким тоном, как будто бы кроме их двоих в столовой никого не было.
10: «Это кто ж такой? Не помню что-то».
11: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и Индия продолжают работу практически по всем направлениям. Об этом в понедельник говорил Владимир Путин. Президент добавил, наша страна готова наращивать поставки удобрений, чтобы закрыть вопрос для сельского хозяйства дружественной республики.
2: Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание. И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества.
1: Ожидается, что саммит ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке, а саммит БРИКС в Индии состоится 12-13 сентября. Президент подписал указ, разрешающий правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не приняли мер защиты от беспилотных летательных аппаратов. Решение принимает Кабинет министров по поручению главы государства. Также временный управляющий наделяется правами собственника для инвентаризации и сохранности движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Верховный суд запретил школам отказывать в зачислении в 10 класс, таким образом поддержав жительницу Свердловской области, оспорившую отказ ее сыну после успешной сдачи экзаменов. Высшая судебная инстанция указала, что итоговая аттестация после 9 класса не завершает обучение, поэтому отчисление незаконно. Школа обязана обеспечить ученику продолжение образования, а выбор формы остается за ним. Решение стало прецедентным, а значит, распространится на все подобные случаи. Marketplace Озон уберет все объявления о продаже так называемых аромаингаляторов, сообщила пресс-служба компании. В прошлом году Роспотребнадзор выявил, что эта продукция содержит опасные вещества. Они негативно влияют на нервную, дыхательную систему, а также на печень и почки потребителя. Теперь же представители онлайн-ритейлера заявляют, что проведут дополнительную проверку витрины, и подобные товары станут недоступны для заказа. Организаторы концертов Kanye West в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября заявили, что мероприятие на «Газпром-арене» состоится, несмотря на удаление анонса с сайта площадки и ее прежние заявления об отказе. В агентстве организатора сообщили о согласовании аренды и подготовке договора, назвав публикации пресс-службы «Газпром-арены» об отмене несогласованными. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях», читает Денис Некрасов.
5: Треух – зимняя шапка с тремя ушами, защищавшими уши и затылок. Его верх – тулья, покрышка – шился из шелковой или золотной ткани, из камки или атласу, и алтабасу, которых в краене выходило 10, 12 и 16 вершков. Но какой формы была эта тулья – в виде ли столбунца или скуфи, неизвестно. Впрочем, можно полагать, что это был по покрою тот же каптур, только крытый не мехом, а тканью. Испод у него, как и у каптура, кроился из собольих пупков или из пластин. Выходило 5 пупков, а пластин 2 пары. Верх опушался также соболем, на что выходила пара. А кругом опушки, поверх соболя, треух украшался низанием из жемчуга или кружевом, или запанными с каменьями. Кроме того, у треуха были, как и у кик, лепести, на которые выходило тафты 2 вершка во всю ширину, 1,5 аршина. Треухи принадлежали, однако ж, к таким нарядам, которые употреблялись довольно редко. У царицы Евдокии Лукьяновны в казне находим только один треух соболей, покрыт атласом червчатым гладким. У Марии Ильиничны также один. У Натальи Кирилловны 3. У царицы Агафьи Семеновны их было 4, притом они шились уже из богатых тканей и украшались жемчугом и каменьями, что заставляет предполагать, что в конце 17-го столетия треухи стали входить, так сказать, в моду. Треух атлас венецейский, позолотные землетравы и разводы шелк червчат, испод и опушка пластины собольи. Кругом опушки поверх низаны жемчугом кофимским. Треух алтабас, позолотные землетравы, кубы серебряны, испод и опушка пластины собольи, вместо кружева запаны, золотые скамьени с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы. Кругом запан обнизана жемчугом скатным. Уборы, известные под общим именем «золото и сожжение» или «ларечные кузни», заключались, кроме некоторых головных, описанных выше, в нарядах шеи, каковы были маниста, цепочка, ожерелье, также ушей серьги и рук, перстни, жиковины, обручи, запястья, зарукавья. Самым значительным из этих уборов было маниста. В областном языке до сих пор словом «манисты», «маниста» обозначают ожерелье из бус, гранат и тому подобное, также из монет. Тем же словом обозначают косынку шейную и вообще связку предметов, сниску, например, связку ключей, манистка ключей. Называют тогда же нижнюю челюсть белуги, вероятно, по сходству ее со снискую бус. В южном областном языке намистом, кроме того, называют ожерелье из бус, на котором носится всегда дукач, вероятно, дукат, серебряная, медная или оловянная бляха вроде медали, величиною в целковый. Обычай носить на шее с ожерельем монеты, и особенно золотые, а также и подобные монетам бляхи, имевшие значение и амулетов, очень древен и к нам перешел с незапамятных времен. Можно полагать, что маниста — слово, испорченное из греческого «намисма» — «золотой», и что ближе к нему стоит южное произношение — «намиста», из которого на севере уже последовала переделка в «маниста». Как бы ни было, но «маниста» в древнем смысле означало «шейный убор», ожерелье исключительно золотое, то есть состоящее из золотых привесок, у которого на гайтане, снурке, помещались небольшие иконы, панагии, кресты, разделяемые в снизке золотыми пронисками, то есть бусами. Летописец рассказывает, что Владимир Василькович Волынский на смертном одре перед своими очами перелил все свое золото и серебро в гривны и разослал милостыню по всей земле. «И маниста великая золотая бабы своей, и матери своей, все подья». Он же возложил на наместную икону Богородицы маниста золота с каменьем дорогим. В числе женских уборов маниста упоминается и в Москве в 1328 году, когда Иван Калита отказывает своей дочери Фетиньи, матери ее маниста нова, что есм сковал. Верейский князь Михаил в 1486 году тоже отказывает своей дочери «На манисте икона животворящего древа, окована золотом зерны с великими, до 13 хрестцев золотых с великими зерны, то и с иконами». Володская княгиня Иулиания, 1503 год, отказывает своей внуке Авдотье из дочернина приданого маниста большое золото. «До маниста на гайтане, 4 кресты золоты, до 4 иконы золоты, до 3 кресты каменны с золотом, до 8 пронизок золотых». Около того же времени первовенчанный московский князь, внук Ивана Васильевича Дмитрий, в своей духовной обозначает хранящиеся в его казне маниста золото лиска, до маниста со кресты и иконы и прониски. На манисте казны царицы Шуйской было икона золота преподобной Богородицы, 5 крестов золотых с каменьями и жемчуги и 8 пронизок золотых. В той же казне хранилось маниста золото на чепочке золотой. В собственном значении манистом называлось сниска икон, крестов и пронизок. И цепочка, как и шелковый гайтан, шнур, представляли только составную и, разумеется, необходимую его часть. Впрочем, в конце 17-го столетия манистом называлась сниска бус, жемчугу или металлическая цепочка с крестом, которые носили на этой сниске или цепочке. Само собой разумеется, что иногда таких снизок и цепочек носили с крестом по нескольку, а в древности даже и мужчины. В 1147 году «Бьючи кияни Михаила, от торгаша хрест на нем, исчепми, а в нем гривна золота». В 17 столетии у царевны Ирины Михайловны находим «крест золот, литое дело» и «три цепи золотые воротные». Были ли носимы воротные цепи как простое ожерелье без креста, неизвестно. Заметим в заключении, что на свадьбах манистом или панагеею по обычаю благословляла новобрачную родная мать. Царицу Евдокею, как видели, манистом благословила ее свекровь инока Марфа Ивановна. Должно также упомянуть, что корольковые прониски на гайтане маниста принизывались к манисту не без особой цели. В старинных лечебниках о корольках, между прочим, говорится: «Аще который человек на манисте кралки носит, того колдование и иное никакое ведовство не имет. А как тот человек позанеможет, то кралки красные билети станут, а как поздоровеет тот же человек, так кралки опять станут черны. От тех же кралков дух нечистый бегает, понеже кролек крестообразно растет».
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
5: Ожерелье. Именно ожерелье, от слова «горло», «жерло», обозначался шейный наряд или убор, состоявший, собственно, из атласного и редко другой шелковой ткани, низанного жемчугом, стоячего воротника. От мужского подобного же ожерелья оно отличалось лишь своей длиною, также характером низания и других украшений. Мужское низалось обыкновенно в шахмат, а женское — в эрифит. Шириною такое ожерелье бывало не более 3 вершков и кроилось во всю ширину атласного полотнища, от 8 до 12 вершков. Эта лента ставилась на александрийскую картузную бумагу и подкладывалась киндиком, а по нем алую тафтою, вероятно, по настилке из хлопчатой бумаги. К платью оно прикреплялось посредством шелкового мутовыся или мутовоза, особой вздержки, которая сплеталась по нижнему его краю. Напереди ожерелье застегивалось богатыми пуговицами. Его носили как стоячий воротник, но располагали также около шеи и несколько отклонно к плечам. Причем, разумеется, оно и выкраивалось иначе, в нижней части шире, чем вверху, в самой горловине. В 1328 году Иван Калита в числе «золота» отказал своей дочери Фитинье ожерелье, не обозначив подробно, какое оно было. А двум меньшим дочерям, Марье и Федосье, отдал наряд с 2 своих кожухов саламы с жемчугом на ожерелье. Князь Верейский, 1486 год, отдает дочери ожерелье с великими яхонты, сажено с зерной с великими. Другое ожерелье, престижное, с перецы низано. Княгиня Волоцкая, 1503 год, отказывает сыну своему Ивану ожерелье сожено с пуговицами с большими, а своей внучке Авдотье ожерелье сожено, а исподний ряд снизан, да 4 у него пуговицы жемчужны. В казне князя Дмитрия Ивановича находились ожерелье на цках, на золотых, разрушено с яхонты из жемчуги и с плохим каменьем в 13 жеребьях и с предельными жеребьи. Да ожерельица сожжена жемчугом гурмызским и новгородским. Описание ожерелий цариц 17 столетия мы не встречаем по той причине, что их низание сохранялось всегда в лацах и шкатулах за хоромную печатью и не поступало в руки дьяков для описи. У царевны Ирины Михайловны было ожерелье подске серебряной, золоченой, низано жемчугом рогатым большим. В ожерелье меж жемчугу 20 изумрудов в золотых гнездях. У ожерелья 6 пуговиц, зерна гурмыцкие, большие, на золотых спнях. У пуговиц в закрепках 3 яхонты лазоревы, да 3 лалы в золотых ногтях, подложено тафтою алую. Более употребительный узор низания ожерелий, особенно во второй половине 17-го столетия, был рефить или арифить. Ожерелья-воротники составляли наиболее богатый и видный убор этого рода по той причине, что обнизанные жемчугом, а не редко и каменьями, представляли в убранстве больше узорочья, чем ожерелья простые, низанные вснизку на нитях. Закрывая высоко шею и грудь, они, кроме того, в полной мере отвечали требованиям постнического идеала не раскрывать обольщений женской красоты, а потому и составляли самый употребительный и обычный наряд не только для женщин, но и для девиц, которые, разумеется, употребляли и простые снизки жемчуга на нитях, пользуясь свободою открывать, по крайней мере, хотя одну шею. У царицы Анны Михайловны находим два таких ожерелья. Одно — зерна гурмыцкие, другое — жемчуг рогатый большой. Серьги. Обыкновенная, наиболее употребительная и, вероятно, самая древнейшая форма серег состояла из кольца, вдеваемого в ухо, к которому прикреплялась висящая булавка или спень с надетым на него дорогим камнем, всегда просверленным для этой цели, ибо в древности иначе не умели укреплять камни в подобных случаях. Конец пня, остававшийся ниже камня, украшался, кроме того, двумя большими жемчужными зернами, точно так же надетыми на спень одно к другому. Взамен зерен ставились и золотые бубенчики, бусы дутые, а также каточки, бусы литые. Это были серьги-одинцы, одиначки. Иногда таким же образом укреплялись два камня на двух спнях, тогда серьги назывались двойчатыми, двойчатками. Двоечками, двоинками. Если три, тройчатыми, тройнями. Серьги-лапки назывались так, если ушное кольцо к низу устраивалось в виде лапки. В лапки вставлялись жемчужины или дорогие камни. Серьги-колты, серьги-колодкую, состояли из ушного кольца, которое в нижней части оканчивалось различной величины и различной формы бляхою, кубовастую, круглую, овальной или на углы, также сенчатой островерхой и тому подобное, что, собственно, и называлось колтом, колодка-брусок. К этому колту снизу прикреплялись подвески из жемчужных зерен, а самый колт всегда украшался финифтью или каменьями. У древнейших серег на таких колтах изображались финифтью птицы, звери, сирены, львы, цветки и тому подобное. Серьги-запоны состояли из ушного кольца и прикрепленные к нему запоны разного вида. Запоною называлась вообще бляшка в виде репья, у которой в середине ставился дорогой камень большего размера, а вокруг его несколько камней меньших или же несколько искр. Внизу запоны почти всегда ставились три привески из жемчужин или из золотых бус с алмазами. Такие серьги составлялись иногда из нескольких запон разной величины, которые отделялись друг от друга золотыми с каменьями привесочками с жемчужинами по концам. И запоны, и колты, и каменья всегда украшались разнообразными привесками, каточками, трубочками, чепочками, репьями и тому подобное, которые размещались по желаемой форме или образцу. Упоминаются серьги-орлички или орлики, называемые так по фигурам орлов, служившим привесками. По свидетельству Флетчера, обыкновенная длина серег бывала в 2 дюйма и больше, но вообще тогда любили носить серьги длинные. Перстни-жиковины. В духовной великого князя Дмитрия именем перстней обозначены жиковины. А перстней моих золотых, на палок до 14 жиковин с лалом и с яхонцем, и с бирюзами, и жемчужки, и с перефтми, перелефть халцедон, и с плохим каменьем. Там же упомянуты 23 жиковины женских, золотые с яхонцами, и с лалцы, и с изумруты, и с жемчужка, и с плохим каменейцем. 17 жиковин золотых отказывает своей дочери князь Верейский в 1486 году. Именем жиковины в 17 столетии обозначалась большая дверная петля, вырезанная в виде лапок жука или вообще в форме, сходной с цыплястую лапой какого-либо подобного насекомого. Таким образом, можно полагать, что жиковиною называлось кольцо с дорогим камнем, который был укреплен во вставке или в гнезде посредством какой-либо цыплястой фигуры, охватывавшей его подобно лапкам жука. В 17 столетии при описании подобных перстней такой способ укрепления камней обозначался так. «Гнездо с алмазом в ногтях» или «в ногтях яхонт-синь кверху островат». Но точно так же жиковиную мог обозначаться перстень древнейшего устройства, который делался не сплошным слитым кольцом, а кольцом согнутым или обогнутым около пальца, так что концы этой огиби, приходившиеся с исподней стороны, охватывали палец подобно лапкам жука или когтям птицы. Кроме того, известно, что у египтян, а потом и у древних греков, жук имел символическое значение и очень нередко изображался на перстнях. Эти перстни-скарабеи устраивались обыкновенно так, что резная в виде жука печатка из дорогого камня или металла вставлялась в кольцо на вертлюгах или осях, которыми служили концы самого кольца.

0: теплая часть чего-либо, например, на плоскости вроде сука, суковины. Жуковиную называется выпуклая округлая часть верхней доски от распиленного бревна, в отличие от плоской, которая называется запеленком. Жучками называются особые косточки на гладкой коже некоторых рыб, у осетра, стерляди и тому подобное. Жуки – особые металлические выпуклые репьи, исподники, род небольших ножек, приделываемых по углам к нижней доске переплета на книгах напрестольных Евангелий. Таким образом, жуковиную на самом деле могла обозначаться различного вида выпуклая бляшка, составлявшая необходимую принадлежность перстня, который тем и отличался от простого кольца. Что царицы носили перстни, в этом, конечно, нельзя сомневаться. К сожалению, особого описания их перстней нам не встретилось. Перстни, серьги и другие подобные предметы, конечно, хранились в футлярах или особых коробочках, которые и изготовлялись, смотря по надобности.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Кроме перстней, к золотым нарядам рук, именно ручной кисти, принадлежали обручи, запястья и зарукавья, соответствовавшие нынешним браслетам. Обручи, состоявшие, собственно, из золотой и вообще металлической проволоки, более или менее толстой, гладкой или свитой вдвое-втрое и так далее, были самую древнейшую формою такого наряда. По крайней мере, в отношении их названия они указывают такую древность, которая превосходит древность обруча уже в переносном его значении, как связки для разной деревянной посуды, например, бочек, кадок и тому подобное. Очень естественно, что и употребление обручей мы встречаем в более старое время, чем описываемая нами эпоха. Так, в XIV веке они, по-видимому, были еще очень любимым нарядом. В 1328 году Калита отдает своей дочери Фитинье из золота ее матери 14 обручей. Княгиня Волоцкая в 1503 году отдает своей внуке уже только 3 обручи золоты, а своей снохе 2 обруча золоты. Затем в 17 столетии об обручах уже не поминается. Их заменяют зарукавья и запястья, да и те сравнительно с другими нарядами в виде браслет употребляются очень редко. Быть может, большим и меньшим употреблением этой части наряда рисуется самый переход женского быта от большей свободы общественного положения женской личности к большей его замкнутости, даже и в отношении одежды. Более открытая одежда требовала, конечно, и в большей мере таких нарядов, как обручи-браслеты. Напротив того, когда одежда становилась покровом постничества, то оказывались излишними и разные ее принадлежности, возвышавшие красоту открытую. Что касается запястий, то этим словом очень редко обозначаются браслеты вроде обручей. Запястьем называлась у всякой одежды конечная часть рукава, противоположная коренью, по той вероятной причине, что она покрывала запястье руки, то есть не только верхнюю часть ручной кисти, но и верхнюю ее сторону, противополагаемую ладони. На такое значение запястья указывает кройка рукавиц, у которых исподы полагались в ладонях из беличьего меха, а запястья из собольего. У холодных рукавиц запястье, собственно, поверхность рукавицы над запястьем или вся поверхность кисти, богато украшались золотым шитьем. У некоторых одежд, особливо у мужских, запястья, обшлага, также украшались или кружевом, или шитьем, и низанием, и даже дорогими каменьями, как, например, у царских становых кафтанов. В женской одежде подобным образом украшались запястья верхних сорочек. Прямых известий о том, что подобные запястья носились на руках отдельно от одежды, мы не имеем. Запястье, упоминаемое в духовной князя Верейского 1486 года и принадлежавшее к ожерелью спереди, того же ожерелья запястья великим жемчугом низано, есть по всему вероятию жемчужный спорок с какой-либо одежды, как и само это ожерелье. О таком же запястье

Те упоминает в своей духовной и княгиня Волоцкая, 1503 год. Ожерельный жемчуг и перецовый и с запястьем. Запястье с значением «браслет», то есть носимые не на рукавах, только а на руках, назывались по большей части «зарукавьями», как убор, которого место на руке было за рукавом, по конец рукава. От обручей такие браслеты отличались тем, что состояли из цепочки более или менее широкой, или, собственно, из нескольких звен, соединенных цепочками или петельками, между тем, как обручи делались из цельной проволоки кольцом и могли разниматься разве только посредством вертлюга, шолнера, что вошло в употребление уже впоследствии. Дорогие булавки, которыми закалывали на голове убрусы и с этой целью употребляли и в других уборах, упоминаются еще в конце 15-го столетия с именем занозок. В 1489 году князь Верейский отказывает своей дочери, между прочим, трои заноской золоты. В царской казне начала 17-го столетия описаны три булавки зерна гурмышские на золотых спнях, большие скатные. Четыре булавки зерна невелики, гурмышские ж, три на золоте ж, а четвертая на серебре. Булавка таким образом состояла или из одного спня, как заноска, или из спня с жемчужную головкую. Простые булавки назывались, кажется, пилипелками и собирательно пелепелом. В серебряной палате состояли особые мастера, переперщики, пилипещики, из которых в конце 17-го столетия был известен Матвей Данилов, получавший в год окладу 7 рублей жалования и кормовых по 6 денег на день. В 1661 году переперщиком был Игнашка Федоров, прозвищем Серебряник, которому декабря 16-го дано делать 1000 серебряных пилипелков. В 1658 году, августа 25-го, грузинскому царю Карете употреблено пилипелков золоченых 3 с четвертью золотника в покупке за золотник по 8 алтын 2 деньги. В духовной великого князя Дмитрия упоминается 11 запонок с переперы, с яхонты и с лалы, и с жемчугом, и с плохим каменьем, которые по всему вероятию были не что иное, как булавки. Все описанные предметы назывались общим именем кузнью, потому что были металлические, кованые. Также низанием и сажением, потому что были жемчужные, так как в низании и сажении употреблялся один лишь жемчуг и небольшую частью дорогие самоцветные каменья, или просверленные, или же утвержденные в гнездах сушками. Ларец, в котором все это сохранялось, был вместе с тем и уборным ларцом, вполне заменявшим для наших прабабок уборный столик. В таком ларце, величина которого была различна, смотря по богатству и широте потребностей, в верхней кровельной его доске устраивалось иногда и зеркало. Но большей частью зеркала делались в особых металлических же влагалищах, футлярах. Бывали небольшие вершка в 3 и 4, или меньше и больше, и всегда с закрышкой, то есть всегда закрывались створкою своего футляра. Если же такое зеркало было вставлено только в ободу, в рамки, то во всяком случае его хранили тоже во влагалище суконном или бархатном. О различных уборных принадлежностях мужских и женских мы достаточно говорили в первой части. Здесь в дополнение упомянем, что в уборном ларце, кроме белил, румян, сурмин и клея для подклеивания волос, особенно бровей, сохранялись по всему вероятию и различные другие снадобья, необходимые для возвышения всяческого телесного благолепия и красоты, как то умывания, ароматы или водки, духи, бальзамы, помады и тому подобное. В царском быту такие составы изготовлялись обыкновенно в аптекарской палате, смотря по надобности, по рецептам царских врачей. Но нет сомнения, что простые, не слишком замысловатые снадобья, особенно умывания, готовились также и домашними лекарками, комнатными бабками. Старинные прохладные или избранные вертограды, изысканные от многих мудрецов о различных врачевских вещах или врачевские книги, лечебники, дают много советов, как и чем наводить благолепие и светлость лицу, глазам, волосам и всему телу.
Все они, конечно, вместе с переведенными лечебниками приходили к нам из средневековой Европы, и там значительную долю заимствованы еще от античной древности. Но должно полагать, что от той же древности, через посредство Византии, иное из этих советов было и нам известно задолго до появления в нашей письменности упомянутых прохладных вертоградов.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Силы естества в растительном и минеральном царстве были знакомы и нашим доморощенным ведунам и знахарям, а по женской части ведуньям и знахаркам, которые, как мы уже и видели, сохраняли много способов и средств нравиться, даже тайных, в собственном смысле ведовских. Простые средства приобретать красоту всех родов и видов были делом самым обычным и потому, быть может, так мало нам известны, ибо не было никакой надобности записыванием сохранять об них память. Так из лечебников и из доморощенной практики наши допетровские красавицы должны были знать, что овсяная мука, смешанная с добрыми белилами и вареная в воде, доставляла умывание, от коего лицо бывало бело и светло. Ячмень, толченый без мякины, вареный в воде до великие клеисти, потом выжатый сквозь плат, доставлял умывание в виде теплой воды от загара. Сорочинское пшено, варено в воде, выводило из лица сморщение. Вода из бобового цвета, равно и из бобовой травы, когда ею умывали лицо и тело, всякую нечистоту выгоняла, придавала телу гладкость и светлость. Тоже производили и бобовые скорлупы, вареные в воде до клея. Мука бобова, мелкотолчена, пудра. Если потирать ею тело, каким обычаем ни буди, лице и тело ставило гладким. Семя дынное, варено в воде, давало умывание для лица и рук, отчего тело бывало чисто и бело. Семя дынное, высушенное на солнце, толчено без чешуи мелко, смешано с мукою бобовую или ячменную, или пшеничную на гулявной водке, розовой воде, в виде пресночка, лепешки, высушенное потом на солнце, доставляло особый род мыла, от которого при умывании лица и рук тело становилось светлым, и всякая нечистота и лишаи пропадали. Вода из дубового листвия, как умывание, тоже очищала все тело и доставляла ему светлость. Вода из зори, как умывание, сгоняла нечистоту с лица, и угри черные и прищеватые, и светлость наводила. К тому же служил сок кореня травы бедренца, от которого лицо делалось чисто и молодо. Вода из травы из соповы, как умывание и питье, давала лицу светлость. Из соп вине наводил лицу благолепие и тому подобное. Всякие подобные травы в достаточном количестве разводились в царских садах, московских и подмосковных, а также и в аптекарских огородах. Нет сомнения, что в этих садах, по совету тех же врачевских вертоградов, собиралась девицами из цветов роса, которая тоже доставляла лицу свежесть и светлость. «Платом чистым, — говорит вертоград, — о рябом и угреватом лице, сбирать росу с цвету колосов пшеничных зеленых и с цветов всяких, и плат выжимай, собирая воду, и тою росою умывать лице чисто будет». По советам врачевского вертограда, многое благолепие доставляли также пряные зелья. Он говорит, между прочим, кто часто корицу в брашне приемлет, у того бледность из лица выведет и благолепостен станет, также темность очную сгонит и светлость творит. Гвоздика часто прията, очам светлость наводит. Мушкатный орех на тощее сердце прият утре, пол ореха, благолепие лицу наводит. Перец эфиопской, аще во рте жуем, благовоние рту наводит и смердящий дух отгонит. Шафран, прият в питьи, благолепие лицу наводит и сердце укрепляет. И так далее. Все-таки пряности, как известно, и в действительности употреблялись в допетровское время в большом количестве во всякого рода брашных и снедях и во всяких питьях, в водках, медах, винах. В 17 столетии, например, во всеобщем употреблении был аптекарский сироп коричный, равно и коричная водка, вода, так как самым употребительным лечебным предохранительным средством была водка апоплектика, ароматическая спиртуозная вода, в состав которой, кроме разных сильно духовитых пряных растений, входили главным образом дух, то есть спирт гладышев, коего шло около 2/3, и водка гуляфная около 1/3, и которая поэтому употреблялась и вообще как благовоние для тела, ибо ею мыли голову. Словом сказать, благовонные ароматические и спиртуозные воды различного состава во дворце и особенно на женской половине были в большом употреблении, как это видно по кратким указаниям рецептов. Совсем убранная, наряженная и изукрашенная красота покрывала свое лицо фатою, тонким сквозным покрывалом огненного цвета, как замечает Рейтенфельс, через которую можно было все видеть и самой быть видимой. Флетчер говорит, что такое покрывало употреблялось особенно летом и состояло из тонкого белого полотна или батиста, было густо унизано дорогим жемчугом и завязывалось у подбородка с двумя длинными висящими кистями. Фатою вообще назывался «большой четыреугольный плат-покров», сшитый из самой легкой ткани, каковы были, например, выбойки турские и индейские, меткали арабские, конки индейские, бязи и тому подобное. Она бывала и цветная, то есть набивная разными цветами, разноцветная, и одноцветная, алая, синяя, но больше белая, нередко полосатая. Например, синие полосы белые, полосато розные шелки. В 1645 году у царевны Ирины была фата белополосата, кругом фаты кайма червчата. Ей же в 1648 году подано в хоромы на фаты 7 аршин камки индейской серебряной по алой земле. По порядку первую одеждою была сорочка, и в качестве белья, как рубашка, и потом в качестве теперешнего платья. Как белье, рубашка, шитая обыкновенно из полотна, она называлась в общем смысле белую. Собственно, это была сорочка нижняя. Как платье она шилась большую частью из цветных тканей и потому носила общее название «сорочки красной», то есть верхней, более красивой и по материалу, и по убору. Нижние полотняные или белые сорочки кроились равно широко и в вороте, и в подоле, то есть из прямых полотнищ без клиньев в подоле и с обыкновенными короткими рукавами. Ворот стягивался пояском или шнурком и посредине на груди имел небольшой разрез, дабы удобнее было надевать одежду. Верхние сорочки кроились так же, как и нижние полотняные, с той разницей, что они были шире и длиннее и имели до чрезвычайности длинные рукава, которые обыкновенно собирались на руке во множество мелких складок. О такой длине рукавов иностранцы свидетельствуют, что складки их едва можно было уложить от кистей рук до самых плеч, что множество складок так хорошо защищали руки и плечи от холода, что даже зимою не было нужды надевать какую-либо одежду в рукава. Действительно, покрой вторых или средних одежд вполне соответствовал назначению носить рукава сорочки наружу, и даже как довольно заметный убор во всем наряде. Вторые одежды, хотя и шились тоже с рукавами, но в мышках имели всегда проймы, в которые обыкновенно и продевалась рука, одетая в сборчатый рукав сорочки. Так что рукава вторых одежд висели за плечом и кроились больше для полноты наряда, а вовсе не для употребления. Ниже увидим, что сорочечные рукава украшались сверх того богатым золотным шитьем и низанием, как необходимым убором для видной открытой части наряда. По свидетельству Алиария и Корба, рукава сорочек бывали длиною в 6, 8 и 10 локтей. Если считать обыкновенный локоть в 10 2/3 вершка, как он переводился на русскую меру в 16 и 17 столетиях, то выйдет, что длины в таких рукавах было 4 аршина, 5 1/3 и 6 2/3 аршин. Коллинз, говоря об одежде царицы, замечает, что ее наряд от других особенно отличался длиной рукавов у сорочки, которые бывали от 30 до 36 английских футов. Чем тоньше была материя, тем длиннее делались рукава, и потому длина кисейных бывала больше 10 локтей. Верхние сорочки шились из легких шелковых тканей, преимущественно из тафты червчатой, алой, белой, желтой. Также из тафты полосатой. Полосы белы да червчаты, желтый да червчаты, зеленый да червчаты. Из шиды. Шидою или шитую, откуда ситец, называлась индейская бумажная набивная ткань. У нас именем шиды могли обозначаться и различные шелковые ткани, особенно тонкие тафты, но также всегда набивные, привозимые тоже из Индии. Полоски алы с золотом, белы с золотом, из кушаков тоже шелковые полосатые ткани. Полосы белые, а другие желтые с золотом. Из кисии, особенно из цветной полосатой. Шелк желт-бел, бел-зелен-червчат, желт-зелен, бел-червчат и тому подобное. Нарядные сорочки по швам вынизывались мелким жемчугом в веревочку, причем рукава по запястью до локтя и по швам низались особым, более красивым способом рясою или ряскую, то есть наподобие бахромы. Иногда вместо жемчугу по швам были кладены пояски плетеные, тесьмы, золотные или серебряные. Особенно богато всегда отделывались рукава, преимущественно на плечах и у запястья. Здесь они узорочно вышивались цветными шелками, золотом, серебром, низались жемчугом с мелкими золотыми дробницами или разновидными бляшками. У сорочек, которые надевались под вторую одежду, рукава богато украшались шитьем и низанием только у запястий. В описях царицыной казны времени Годуновых и Шуйского находим достаточные подробности о таких сорочках. Упомянем также, что еще в 1486 году князь Верейский в своей духовной жалует своей дочери в числе прочего наряда сорочку шидину сажену с дробницею, да четыре сорочки красные, да ларец желт с сорочками шидинами. А княгиня Волоцкая, 1503 год, отказывает своей внуке, между прочим, сорочку шита, шида, червчата, рукава сажены. Сорочка верхняя, как мы заметили, соответствовала в употреблении теперешнему платью. Это была исключительно комнатная повседневная одежда, носимая с поясом, следовательно, обозначавшая стан и грудь, что и ставило ее в разряд одежд стыдливых. Показаться пред посторонними людьми, и особенно пред мужчинами в такой сорочке, для женщины было величайшим неприличием. По рассказу Пассевина, из-за такого именно обстоятельства совершилось при Грозном несчастное убийство царевича Ивана. «Все благородные и не совсем бедные женщины, — говорит он, — носят здесь обыкновенно по три одежды, которые сообразно с временем года и состоянием погоды то легче, то тяжелее. Женщина, которая носит только одну одежду, навлекает на себя дурную славу. Однажды во дворце, в Александровской слободе, в жаркий летний вечер, третья жена царевича Ивана, бывшая на последних порах беременности, лежала, растянувшись на скамье в легкой одежде, как вдруг вошел свекор ее, великий князь. Она тотчас вскочила, но великий князь, вне себя от гнева, ударил ее рукою по щеке, а потом палкою, посохом, которую постоянно носил с собою. До того ее отделал, что она в следующую же ночь преждевременно разрешилась сыном. Царевич Иван прибежал на этот шум, вступился за жену и стал упрекать отца, что по его же жестокости он лишился своих прежних двух жен, удаленных в монастырь. Тогда гнев отца обратился на него, и он нанес ему посохом такой сильный удар в висок, что тот упал, смертельно раненый, и, несмотря на всевозможную помощь, скончался по прошествии пяти дней. Мы видели, что и былины, описывая зазорное поведение некоторых своих героинь, изображают их в одной сорочке, и притом еще без пояса, делая тем самым прямой намек на забвение необходимого и обычного приличия. Из вторых или выходных одежд самую употребительную была телогрея. Это было платье распашное, застегиваемое по передам небольшими пуговками или нашивкою, то есть завязками. Она кроилась, как и все другие выходные одежды, в длину почти до пят, при среднем росте в 2 аршина, в ширину в плечах около аршина, в подоле в 3 аршина или кругом в 6 аршин. с воротом 8 вершков ширины, с длинными до и ниже подолу рукавами, имевшими ширины в корени вершков 6. В запястье около 3 вершков, у которых под мышками в ластках делались проймы вершков в 5 длиною, в расстоянии от ворота вершков на 6 и больше. В эти проймы телогрея и надевалась на сорочку, так что ее рукава всегда оставались висящими и не спадали позади рук до подолу или связывались назади за спиною в перекидку друг на друга. По свидетельству иностранцев, такие рукава почитались необходимым украшением этого платья, как и вообще обычного женского выходного наряда. Для телогрей, как и вообще для выходного платья, употреблялись ткани более тяжелые, чем для верхних сорочек. Именно золотные и простые комки, атласы, абьяри, градетур, изредка тафты, а иногда зуф, шерстяная ткань вроде камлота и тому подобное. По вороту, пополам и по подолу эта одежда окаймлялась кружевом, обыкновенно золотным, также шелковым. Полы, как мы сказали, застегивались пуговицами, число которых бывало различно от 9 до 20 и даже до 30. Обыкновенно бывало 15 и 17. Они ставились по всей поле от ворота до подола. Холодные или летние телогреи подкладывались тафтою, а по подолу сверх того имели атласную или камчатную подпушку, вершка в 1,5 шириною, которая во всех подобных одеждах употреблялась для сохранности подольной части платья. Подпушка своим цветом всегда более или менее ярко отделялась от подкладки. К лазоревой, червчатой, брусничной, зеленой подкладке пришивалась подпушка желтая к белой, лазоревой, желтый — червчатая, к червчатой — светло-зеленая, к желтой — зеленая, алая и тому подобное. Под теплые телогреи подкладывался меховой испод — горностаевый, белий, лисий, соболий, песцовый, а иногда и черевий заячий с пухом, то есть с бобровую опушкою, причем на полах оставлялся подполок из той же ткани, из коей был скроен верх. Белые меха нередко нацвечивались черными, например, белый песцовый нацвечивался черными песцами. То есть по местам вшивались лапки, хвостики.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
1: При описании одной из телогрей царицы Евдокии Лукьяновны упоминается запястье по атласу по червчатому, низано жемчугом с канителью. Но у телогрей запястья ничем не украшались, а тем более жемчугом, и это упоминание есть лишь описка вместо слова «кружево». К тому же отделу вторых или средних одежд принадлежала шубка накладная или столовая, в 15 и 16 столетиях обозначаемая просто шубою. Верейский князь в 1486 году отказывает своей дочери шуба кована, бархат червчат, шуба комка мисюрская, шуба червчата, шуба зелена, шуба багряна, шуба рудожелта, шуба бела, да другая шуба бела. Княгиня Иулиания Волоцкая отдает своей внуке женского платья 2 шубы скарлат червчат, 1 без тафты, да шуба бело-голуба без тафтыш, да шуба цини, цининного цвета, без тафтыш, да шуба червчатая ипская, да шуба светло-зелена лунская, да шуба багрицы. Так как наиболее обычную тканью для шубок было сукно, то в этой росписи о нем и не упоминается, а обозначается только его цвет. И иногда местность, откуда привозилась, ипская, лунская. Шубка этого названия шилась покроем сорочки, без разреза на полы. И надевалась как сорочка, с головы, отчего, в отличие от других верхних одежд, и называлась накладною, ибо не накидывалась на плеча по кафтанному, а накидывалась, как мы сказали, с головы. В этом ее различие от телогрей. Краилась она длиною тоже до пят, при среднем росте в 2 аршина, шириною в плечах около аршина с высоким прямым воротом, как у сорочки, то есть с небольшим разрезом на груди для надевания, который застегивался пуговкою с петлею. Рукава ее не спадали почти до подолу и в мышках или ластках имели проймы, в которые обыкновенно продевались руки, одетые в сорочку. Ширина подола расставлялась клиньями и обыкновенно бывала в 3 аршина или кругом в 6 аршин. Это платье, быть может, потому называлось шубкою, что на него употреблялись ткани плотные и тяжелые, шелковые и большую частью золотные бархаты, атласы, алтабасы, зарбафы, объяри, комки. Из золотных тканей краились шубки парадные, праздничные, выходные и ездовые. Они подкладывались обыкновенно тафтою. Другой разряд накладных шубок, назначаемый только для домашнего употребления, краился из сукна белого, червчатого, желтого, без подкладки, только с тафтяною подпушкою по подолу. В накладных шубках обыкновенно выходили за стол, отчего они и назывались также столовыми. Так как накладная шубка не была одеждою распашною, то на ней и не встречаем никаких наружных уборов, ни кружева, ни нашивки, ни пуговиц. Она оставалась чистую, то есть без всякого наряда и убора. На богатых выходных ездовых шубках всегда носили накладное ожерелье, круглый широкий воротник или пелерину из бобрового меха. Покрой шубки и дорогие тяжелые ткани, из которых она шилась, способствовали тому, что у царицы, как и у больших царевен, она, особо украшенная, приобретала значение царского платна, порфиры или вообще одежды царственной. Тогда она делалась распашною, с рукавами длиною только по кисть и шириною в запястье вершков 7 или 8, и роскошно украшалась широким кружевом по запястью рукавов, пополам и по подолу. На полах, кроме того, ставились богатые пуговицы числом 13, 14 или 15. Кружево, особенно по передам, украшалось нередко аламами, большими круглыми бляхами из басменного золоченого серебра. На плечах у такой шубки полагалось из той же ткани круглое широкое ожерелье, род пелерины, соответствовавшее царской диадеме и потому всегда богато украшаемое кружевом с аламами, обнизанными жемчугом. Летник принадлежал к одеждам накладным, то есть надеваемым, подобно сорочке, с головы, а не в опашку, и потому краился также сорочкою без разреза на полы. Его покрой в стану сходствовал с покроем накладной шубки, но он отличался от всех одежд особым покроем рукавов, которые назывались даже не рукавами, а накапками. В длину эти рукава, начиная от плеча, равнялись длине всего платья, следовательно, простирались несколько вершка на 4 ниже подола. Средняя их ширина была в половину длины, причем в корени они делались шире на вершок против запястья. Они сшивались рукавами только до половины длины или несколько более. Нижняя их половина оставалась не сшитую и украшалась вошвами, так что на руке они висели, как перекинутое полотнище. Нет сомнения, что по этой кройке и по особой ширине рукавов одежда и получила особое название — летника, как одежды, открытой в рукавах, прохладной. Стан в плечах также краился на несколько вершков просторнее, чем у других летних и даже зимних одежд. Ширина подола была обыкновенная — 3 аршина или вокруг 6 аршин. Длина всего платья простиралась до 5 и при среднем росте имела около 2 аршин, как и все другие верхние выходные одежды, носимые в хоромах. В кройке составные части летника были следующие. Перед, зад или стан — крыльца, клини передние и задние — поднакопошные. Ворот, воротник — подольник. Перед и накапки иной раз краились из одной ткани, более богатой или узорчатой, а зад и клинья — из другой, разумеется, подобранный под цвет и под узор. А если из гладкой — то в этом случае ее подделывали вышиванием золотным или шелковым, смотря по ткани переда. Подольник составлял особую от платья кайму шириною с небольшим в 2 вершка, которая пришивалась по подолу, но не опушкою в накладку, а как прибавка к длине подола. Она по большей части бывала атласная или из другой подобной же блестящей ткани и всегда другого цвета с платьем. Так к белому атласному летнику пришивался подольник алый или червчатый, к червчатому зеленый, светло-зеленый, празеленый. К лазоревому или желтому червчатый и тому подобное. Нет сомнения, что в выборе цвета на подольник руководились желанием подобрать его к лицу, то есть возвысить им и собственную красоту, и красоту всего наряда. Все платье шилось из золотных и шелковых тканей, по преимуществу из золотной камки бурской, кизылбашской и подобных, также из кушаков, золотной же тяжелой полосатой ткани и из шелковых, атласа, камки, тафты, дорогов и прочих. Подкладка ставилась подо всем платьем, легкая тафтяная. Особый наряд или убор летника составляли вошвы. Это были небольшие полотнища или платы, скроенные косынями длиною в 1¾ или в 1.5 аршина шириною, в верхнем конце вершков 8 и более. Нижний же конец несколько округлялся и срезывался на нет. Они делались из более тяжелой, плотной и дорогой ткани, обыкновенно парчевой, а большую частью и из гладкого атласа или бархата, по которому роскошно и богато украшались золотым и шелковым шитьем и жемчужным низанием с дорогими каменьями и нередко с металлическими дробницами. Эти косыни своей долевою стороною пришивались к нижнему концу рукавов или накапок, причем широкий конец вошвы ставился к передней части рукава, а острый — к задней, так что при подъеме руки широкий конец находился вверху, а острый не спадал к подолу. В этом положении вся вошва всегда оставалась открытую и служила самым видным и роскошным убором одежды. Для того, чтобы вошвы всегда оставались пышными и не смятыми, их подклеивали с подкладки рыбьим клеем. Разумеется, такой покрой и убор рукавов требовал, чтобы руки всегда были подняты или прижаты к груди, дабы поддерживать вошву в долевом и открытом ее положении. В чрезвычайно длинных накапках с такими дорогими вошвами опускать руки было невозможно. Тогда и накапки, и вошвы волочились бы по земле. Но так как летник, и особенно богатый и нарядный, был всегда одеждою парадную, а известно, что в допетровское время во всяких парадных, церемонных, а по-русски во всяких чинных случаях держание рук у груди представлялось для женщин обычным, самым необходимым приличием, выражавшим вообще кроткое и покоренное их положение в обществе, то это видимое неудобство в покрое рукавов летника вполне совпадало с обычными и приличными формами умения держать себя в обществе.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина ощущает и будет ощущать ответы на свои действия каждую ночь. По его словам, удары ВСУ по коммерческой инфраструктуре в России не помогают киевскому режиму на фронтах. Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 4 логистических объекта ОЗОН в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Возникли пожары, пострадали несколько человек. В ответ российская армия теперь наносит удары по логистическим центрам, связанным с деятельностью украинских вооруженных формирований. На фоне убийства на Украине православного монаха в Арсенофе Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о преследовании Украинской православной церкви киевским режимом. Ведомство отмечает культивирование риторики ненависти и акты вандализма в отношении храмов. В прошлом году ужесточилась незаконная мобилизация священнослужителей. Рассылку повесток курируют представители ВСУ, а число принудительно мобилизованных исчисляется сотнями. В Израиле застрелили Яниса Юшваева, которого полиция и СМИ называли главой так называемой «кавказской мафии». Его доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти раненого не удалось. Подозреваемые скрылись на автомобиле, сейчас ведется их розыск. Добавлю, Юшваев годами был целью полиции за подозрения в вымогательстве и поджогах, но суды постоянно освобождали его из-за отсутствия доказательств, а адвокат называл его «законным бизнесменом». Прототип скоростного электропоезда совместного производства Индии и России будет собран до конца года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. А чем вообще электропоезда привлекательны и удобны для пассажиров? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
2: Электропоезда привлекают пассажирам тем, что это, во-первых, массовый вид транспорта, то есть можно увезти в одном составе большое количество людей. Во-вторых, если мы говорим о пригородном движении, это позволяет приблизить к городу его окраины за счет организации достаточно частого движения этих электропоездов. Ну и кроме того, они достаточно быстрые, достаточно комфортные. С точки зрения экологии тоже электротранспорт является наиболее предпочтительным.
1: Прототип российско-индийского электропоезда будет собран на площадке в штате Махараджра, а после прохождения испытаний поступит в серийное производство. И о погоде. Во вторник в Москве временами небольшой дождь и до 18 тепла, в среду преимущественно без осадков и 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «Приключения шести Наполеонов». Читает Игорь Старосельцев.
4: Мы с Шерлоком Холмсом вдвоем отправились на Хай-стрит. Здесь он остановился около магазина «Братьев Гардинг», где и был приобретен последний бюст. Молодой продавец сообщил нам, что хозяин вернется лишь после полудня, а сам он новичок и не располагает какой-либо информацией. Лицо Холмса выразило досаду и неудовольствие. «Что же делать, Ватсон?» — сказал, наконец, мой друг после минутного раздумья. «Невозможно требовать, чтобы все шло так, как мы того хотим. Придется зайти сюда еще раз вечером». «Я, как вы уже догадываетесь, стараюсь проследить бюсты до их первоисточника, чтобы узнать, нет ли тут чего-нибудь особенного, какой-либо связи с их несчастливой судьбой. Поедемте к мистеру Морзу Хадсону на Кеннингтон-роуд и посмотрим, не сможет ли он пролить свет на эту загадку». После часа езды мы добрались до художественного магазина. Его хозяин был полный мужчина невысокого роста с красным лицом. На вопросы Холмса он отвечал крайне раздражительно. «Как же, сэр, это произошло в моем собственном магазине? Я решительно не понимаю, для чего мы платим налоги, если каждый нахал может ворваться в ваш дом и безнаказанно испортить ваше имущество? Да, сэр, это я продал доктору Барнико те 2 бюста». «Это гнусно, сэр! Это точно какой-то заговор нигилистов! Кому еще, кроме анархиста, придет в голову крошить статуэтки? Красные республиканцы, вот как я их называю! У кого я приобрел эти бюсты? Не все ли вам равно? Не вижу в этом никакого смысла. Впрочем, если вы непременно хотите знать, то я вам скажу. Я купил их у Гельдера и Ко на Чёрч-стрит в Степни. Это известная торговая фирма с 20-летней историей. Сколько у меня было бюстов? 3. 2, да один составят 3. 2 проданы доктору Барника, один же разбит средь бела дня в моем собственном магазине. Знаю ли я человека на фото? Нет, не знаю. Впрочем, позвольте. О, да это же Беппо. Этот итальянец малый на все руки. Одно время он жил у меня. Он и скульптор, и позолотчик. Может смастерить и раму для картины, и выполнить любую другую работу. Только он ушел от меня на прошлой неделе, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Нет, я не знаю, откуда он взялся и куда пропал. Я ничего не имел против этого парня. Он исчез за 2 дня до того, как разбили первый бюст.
2: «Большего и нельзя было ожидать от Морза Хадсона», — сказал Холмс, когда мы вышли из магазина. «Этот Беппо, несомненно, связующее звено между Кеннингтоном и Кенсингтоном. И ради этого стоит проехать 10 миль. Теперь, Ватсон, отправимся к Гельдеру и Ко в Степни, к месту происхождения этих бюстов. Я удивлюсь, если это никак нам не поможет». Мы миновали фешенебельный Лондон, отельный Лондон, театральный Лондон, литературный Лондон, коммерческий Лондон и, наконец, морской Лондон, после чего достигли прибрежной части города с населением 100 000 человек, где снимает жилье множество оборванцев из Европы. Здесь, на широкой улице, некогда застроенной домами богатых купцов из Сити, мы нашли нужную нам скульптурную мастерскую. К ней примыкал обширный двор. Миновав его, мы вошли в огромную комнату, где 50 мастеровых выполняли свою работу. Кто-то обрабатывал мрамор, кто-то вырезал статуи. Управляющий, высокий белокурый немец, принял нас вежливо и дал ответы на все вопросы Холмса. Он сообщил, что согласно его записной книжке, с мраморной копией наполеоновского бюста работы Девина было сделано несколько сот гипсовых слепков. Но 3 из них, посланные Морзу Хадсону около года тому назад, были изготовлены отдельной партией, состоявшей из 6 штук. А 3 других бюста из этой партии были отправлены братьям Гардинг в Кенсингтон. В этих 6 бюстах не было решительно ничего особенного. Они ничем не отличались от слепков из других партий. Управляющий не видел никаких причин разбивать их. Он даже посмеялся над этой историей. Оптовая цена бюстов была 6 шиллингов, но розничный торговец мог выручить за них 12 шиллингов и более. Каждый бюст состоял из 2 форм, каждая сторона лица отдельно, после чего 2 готовых гипсовых профиля соединялись вместе. Обычно эту работу выполняли итальянцы в той самой комнате, где мы находились. Затем готовые бюсты выставляли в коридоре на столе для просушки, а потом уносили в кладовую. Вот и все, что управляющий мог нам сообщить. Но фотография из кармана убитого оказала на него совершенно неожиданное действие. Он побагровел от гнева и насупил брови над своими голубыми тевтонскими глазами. «Ах, негодяй!» — воскликнул немец. «Действительно, я очень хорошо знаю этого человека. Наша мастерская всегда была почтенным заведением, и единственный раз, когда сюда приходила полиция, это произошло по вине этого негодяя. Более года тому назад он ударил ножом на улице другого итальянца, своего земляка, а затем пришел сюда, как ни в чем не бывало. Но за ним явились полицейские. Его звали Беппо, а фамилии головореза я так и не узнал. По делам мне, зачем было нанимать субъекта с такой физиономией? Впрочем, Беппо был хорошим работником, одним из лучших.
5: Какой же приговор он получил?
4: Раненый итальянец остался в живых, поэтому Беппо отделался 1 годом заключения. Я уверен, что теперь он уже вышел из тюрьмы, но, конечно, не посмел показать сюда и носа. Впрочем, у нас здесь живет его двоюродный брат. Пожалуй, он может сообщить вам, где найти этого малого».
5: «Нет-нет», — воскликнул Холмс. «Ни слова брату, ни слова, прошу вас. Это очень серьезное дело, и чем дальше я продвигаюсь в его расследовании, тем серьезнее оно кажется. Когда вы справлялись в большой счетной книге о продаже тех гипсовых копий, я заметил, что там указано число – 3 июня прошлого года. Можете ли вы сказать мне число, когда Беппа был арестован?
4: «Я могу вам сообщить об этом приблизительно по расчетным листам», — ответил управляющий. «Да», — продолжал он, перевернув несколько страниц, «последняя выплата ему была сделана 20 мая прошлого года».
5: «Весьма благодарен», — сказал Холмс. «Не думаю, что мне понадобится еще злоупотреблять вашим временем и терпением».
4: Еще раз напомнив управляющему, как важно никому не говорить о нашем расследовании, мы снова повернули на запад. Время перевалило далеко за полдень, прежде чем нам удалось наскоро пообедать в ресторане. Газета, висевшая у входа, гласила: «Наглое нападение в Кенсингтоне. Убийство совершено сумасшедшим». Содержание газеты доказывало, что мистер Горас Харкер успел таки напечатать свою статью. Два столбца были заняты крайне цветистым описанием случившегося. Во время обеда Холмс пробежал статью глазами. Раз или два у него вырывался сдержанный смех.
5: «Превосходно, Ватсон!» — наконец воскликнул мой друг. «Послушайте-ка! Утешает, что один из опытнейших сотрудников сыскной полиции мистер Лестрейд и известный эксперт-консультант мистер Шерлок Холмс пришли к одинаковому выводу об этом происшествии. Они считают, что за всеми этими дикими инцидентами скрывается помешательство, а не хорошо обдуманное преступление. Пресса, мой любезный Ватсон, драгоценнейшая вещь, если только пользоваться ею умело. Закончили ли вы свой обед? Тогда пойдемте скорее назад в Кенсингтон и посмотрим, что расскажет нам заведующий магазином братьев Гардинг».
4: Хозяин этого большого магазина оказался бойким, сморщенным человечком, небольшого роста, чрезвычайно живым и проворным, сообразительным и болтливым.
6: «Как же, сэр, я уже читал о происшествии в вечерних газетах. Мистер Горас Харкер — наш покупатель. Мы продали ему этот гипсовый бюст несколько месяцев назад. Мы заказали 3 таких экземпляра у Гельдера и Ко в Степни. Все они теперь уже распроданы. Кому? О, я надеюсь, что, заглянув в наши торговые книги, мы без труда удовлетворим ваше любопытство. Так и есть. Вот наши записи. Один бюст продан, как видите, мистеру Харкеру, другой мистеру Джози Брауну из Леберном Лоджа в Леберном Вейл в Чезвике, а третий мистеру Сентфорду с Лауэр Гроув Роуд в Ридинге. Нет, я никогда не видел человека с фотографией. Его не забудешь, не правда ли, сэр? Редко встретишь кого-то безобразнее. Есть ли у нас итальянцы среди служащих?
5: Да, сэр.
6: У нас их много среди мастеровых и чистильщиков.
5: Это точно. Они могут заглянуть в торговую книгу, если пожелают.
6: Ваша правда, это престранная история, и я надеюсь, что вы сообщите мне о результатах вашего расследования».
4: Холмс сделал несколько заметок в своей записной книжке. По его лицу можно было увидеть, что он вполне доволен оборотом, который принимало дело. Впрочем, мой товарищ хранил молчание и сказал только, что если мы не поторопимся, то опоздаем к приходу Лестрейда.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Приключения 6 Наполеонов».
4: Само собой разумеется, что сыщик явился на Бейкер-стрит раньше нас, и мы нашли его шагающим из угла в угол в лихорадочном нетерпении. По важному виду инспектора можно было заключить, что день не пропал для него даром.
7: «Ну что?» — спросил он. «Повезло ли вам, мистер Холмс?»
4: «Мы хорошо потрудились сегодня», — отвечал Шерлок Холмс. «Мы посетили обоих розничных торговцев, а также оптовую фабрику. Теперь я могу проследить за каждым из бюстов с самого начала».
7: «Статуэтки!» — с оттенком презрения подхватил Лестрейд. «Ну да, конечно, у вас свои приемы, мистер Холмс, и не мне возражать против них. Тем не менее, я полагаю, что добился кое-чего поважнее. Я раскрыл личность убитого».
4: Не может быть! И узнал вероятную причину убийства. Великолепно! У нас есть инспектор, который наблюдает за Сафрон-Хиллом и итальянским кварталом. Видите ли, на шее убитого была какая-то католическая эмблема, и вместе с его смуглой кожей это навело меня на мысль, что он южанин. Инспектор Хилл узнал убитого с первого же взгляда. Его звали Пьетро Венуччи, родом он из Неаполя, и это был самый отчаянный злодей во всем Лондоне. Венуччи имел отношение к мафии. Этим именем, как вам известно, называют тайное политическое общество, подкрепляющее свои приказы убийствами. Теперь вы понимаете, что это за дело? Человек, разбивающий изображение Наполеона, вероятно, тоже итальянец и член мафии. Каким-то образом он нарушил правила Союза. Пьетро был послан следить за ним. Должно быть, на фотографии, которую мы нашли в кармане жертвы, изображен сам преступник. Венуччи снабдили ею для того, чтобы он не зарезал по ошибке кого-нибудь другого. Он подстерег указанного ему человека, увидел, как тот вошел в дом, подождал его на крыльце, но во время схватки сам получил смертельную рану. Ну, что вы на это скажете, мистер Холмс?
5: Мой друг в знак одобрения захлопал в ладоши.
4: «Превосходно, Лестрейд! Превосходно!» — воскликнул он. «Только я не понял, при чем тут истребление бюстов?»
7: «Бюсты! Никак вы не можете выкинуть их из головы! В сущности, это пустяки, мелкая кража, за которую полагается самое большее 6 месяцев тюремного заключения. На самом деле мы расследуем убийство, и говорю вам, что скоро все нити этого преступления будут у меня в руках».
4: «А какой ваш следующий шаг?»
7: «Я пойду с Хиллом в итальянский квартал, отыщу человека с фотографией и арестую его по обвинению в убийстве. Вы пойдете с нами?»
4: «Едва ли. Мне кажется, что мы достигнем цели гораздо проще. Конечно, я не могу ручаться за успех, потому что не все зависит от нас. Однако ставлю 2-1, что если вы согласитесь отправиться с нами сегодня ночью, то я помогу вам накрыть преступника».
7: «В итальянском квартале?»
4: «Нет, я полагаю, что Чизвик — более подходящий адрес для его поимки. Если вы поедете со мною сегодня в Чизвик, Лестрейд, то я обещаю пойти с вами завтра в итальянский квартал, и от этой отсрочки не будет никакой беды. Теперь же всем нам нужно хорошенько выспаться, так как раньше 11 мы из дома не выйдем, а вернемся, скорее всего, утром. Вы поужинаете с нами, Лестрейд, а потом добро пожаловать на диван. Тем временем, Ватсон, я буду весьма вам признателен, если вы позовете посыльного. Мне нужно безотлагательно отправить одно письмо».
5: Холмс провел вечер за разбором старых газет, которыми был набит один из наших чуланов. Когда он, наконец, спустился вниз, в его глазах читалось торжество. Однако мой товарищ не сказал нам ни слова о результате своих поисков. Я внимательно следил за его работой, но понятия не имел, к чему приведет его план. Единственное, я понимал, что по расчету Холмса сумасшедший преступник готовится произвести нападение на 2 уцелевших бюста, один из которых находится в Чизвике. Несомненно, целью нашей поездки было поймать виновного на месте преступления. И я мог только восхищаться той хитростью, с которой Холмс поместил ложные сведения в вечерней газете, чтобы внушить преступнику мысль, будто он может безнаказанно продолжать свои нападения. Меня нисколько не удивило, когда Холмс посоветовал мне прихватить револьвер. Сам он взял заряженный охотничий пистолет, свое любимое оружие. Экипаж подкатил к крыльцу в 11:00. Мы доехали до какого-то места по ту сторону Хаммерсмитского моста. Здесь извозчику было приказано ждать. Пройдя немного пешком, мы вышли на уединенную дорогу с красивыми домами. При свете уличного фонаря на воротах одного из них можно было прочесть «Вилла Лебернем». Обитатели дома, очевидно, спали, потому что все окна в нем были темны, за исключением одного слухового окошка над входной дверью.
4: Оно подсвечивало садовую дорожку. Деревянный забор, отделявший виллу от дороги, отбрасывал густую черную тень в сад, где мы втроем и притаились.
6: «Боюсь, что ждать нам придется долго», — прошептал Холмс. «Мы должны поблагодарить судьбу, что нет дождя. Едва ли мы можем даже закурить сигару со скуки. Но все-таки два шанса против одного, что мы кое-чего добьемся».
4: Между тем наше ожидание оказалось не таким продолжительным, как опасался Холмс, и окончилось оно весьма необычно. Неожиданно, совершенно беззвучно садовая калитка распахнулась. В нее юркнула гибкая темная фигура и с проворством и живостью обезьяны помчалась стрелой по дорожке сада. Мы видели, как она мелькнула в полосе света, выходившего из полукруглого окна над крыльцом, и опять скрылась в густой тьме около дома. Мы не двигались с места и затаили дыхание. Потом до нас донесся еле слышный треск. Окно отворилось. Повисла зловещая тишина. Ночной гость пробирался в дом. Мы увидели вспышку фонарика в темной комнате. Очевидно, вор не мог найти то, что искал, потому что мы заметили, как свет замелькал за другой шторой, а потом и за третьей.
7: «Пойдемте к открытому окну. Мы поймаем его, когда он полезет обратно», — прошептал Лестрейд.
4: Но не успели мы сдвинуться с места, как незнакомец показался вновь. Когда он

0: осколков. Злоумышленник был до такой степени поглощен своим делом, что не расслышал наших шагов, когда мы осторожно крались к нему по траве. Стремительно, как тигр, Холмс кинулся ему на спину, а секунду спустя Лестрейд схватил его за руки и застегнул наручники. Когда мы перевернули барахтавшегося преступника на спину, то увидели перед собой отвратительное, бледно-желтое лицо с искаженными свирепыми чертами и разъяренным взглядом, обращенным на нас. Это был, несомненно, тип с фотографии, найденной в кармане убитого. Между тем, внимание Холмса было устремлено совсем не на пойманного человека. Присев на корточки на ступенях крыльца, он тщательно рассматривал предмет, вынесенный вором из дома. Это был гипсовый бюст Наполеона, такой же, какой мы видели утром, и разбитый на такие же осколки. Шерлок Холмс с озабоченным видом подносил каждый черепок к свету, но ни один из них ничем не отличался от всякого другого обломка гипса. Мой друг только что окончил свой осмотр, как вдруг огонь в прихожей вспыхнул ярче, дверь открылась, и хозяин дома, веселый толстяк в одних брюках и рубашке, показался на пороге. «Мистер Джозеф Браун, если не ошибаюсь?» — спросил его Холмс. «Да, сэр, а вы без сомнения мистер Шерлок Холмс. Я получил вашу записку и сделал в точности то, что вы мне велели. Мы заперли все двери изнутри, после чего стали дожидаться вора. Я очень рад поимке негодяя. Надеюсь, джентльмены, что вы зайдете ко мне подкрепиться». Однако Лестрейд торопился доставить преступника в участок, поэтому несколько минут спустя мы вызвали кэб и вчетвером покатили обратно в Лондон. Наш узник не проронил дорогой ни слова. Он только свирепо смотрел на нас из-под нависших на лоб всклокоченных волос, да однажды, когда моя рука очутилась около него, впился в нее зубами, как голодный волк. В полицейском участке мы пробыли достаточно долго и узнали, что при обыске у арестанта не нашли ничего, кроме нескольких шиллингов и длинного кинжала в ножнах, на рукоятке которого были многочисленные следы свежей крови.
1: «Скоро все выяснится», — сказал Лестрейд, прощаясь с нами. «Хилл прекрасно знает этот народец и быстро назовет имя этого человека. Вы увидите, что моя догадка насчет мафии подтвердится. Тем не менее, я весьма обязан вам, мистер Холмс, за искусную поимку злодея. Очень уж ловко вы это подстроили, хотя, собственно, я не очень понимаю, что вас навело на такую мысль».
0: «Боюсь, что сейчас уже слишком поздно для разъяснений», — отвечал Холмс. «Кроме того, еще не все подробности ясны, а в этом деле точно стоит разобраться до конца. Если вы зайдете ко мне завтра в 6 часов вечера, то, пожалуй, я докажу вам, что даже и теперь мы не полностью разобрались в этом прелюбопытнейшем преступлении. Если когда-нибудь, Ватсон, я дам свое согласие на публикацию истории моей жизни, то заранее предвижу, как история о наполеоновских бюстах оживит эту летопись».

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Приключения шести Наполеонов». Читает Игорь Старосельцев.
2: Когда на следующий день мы собрались втроем в назначенное время, у Лестрейда было больше информации о нашем арестанте. Звали его Беппо, фамилия неизвестна. В итальянском квартале он слыл неисправимым бездельником. В былое время он был искусным скульптором и жил честным трудом, но потом свернул на кривую дорожку и уже два раза сидел в тюрьме. В первый раз за мелкую кражу, а во второй, как мы уже слышали, за вооруженное нападение на своего земляка. По-английски он говорил очень хорошо. Причины, заставившие его разбивать изображение Наполеона, так и остались неясными, и преступник отказывался отвечать на любые вопросы об этом. Но полиция узнала, что, возможно, эти гипсовые

0: Фигурки были сделаны его собственными руками, так как он был скульптором в мастерской Гельдера и Ко. Всю эту информацию, которая уже не была для нас новой, Холмс выслушал с вежливым вниманием, но мне, знавшему его очень хорошо, было ясно, что мысли его были далеко, и я угадывал смесь беспокойства и нетерпеливого ожидания под его обычной маской хладнокровной сдержанности. Наконец Холмс выпрямился в кресле, его глаза просияли. Внизу раздался звонок. Минуту спустя мы услышали на лестнице приближающиеся шаги, и в комнату вошел пожилой краснолицый мужчина с сидеющими бакенбардами. В его правой руке был старомодный саквояж, который он поставил на стол.
1: «Дома ли мистер Шерлок Холмс?» — спросил вошедший.
0: Мой друг поклонился с улыбкой. «Мистер Сентфорд из Ридинга, я полагаю?»
2: «Да, сэр. Боюсь, что я немного опоздал, но виной тому непунктуальность наших поездов. Вы писали мне о принадлежащей мне скульптуре».
0: «Совершенно верно.
2: У меня с собой ваше письмо. В нем говорится, я желаю приобрести копию с Наполеона работы Девина и готов заплатить за вашу фигурку 10 фунтов. Так ли это?»
0: «Конечно».
1: «Я был весьма удивлен вашему письму, потому что не мог понять, каким образом вы узнали, что у меня вообще есть такая вещица?»
0: «Конечно, вы должны были удивиться, но объяснение очень просто. Мистер Гардинг из магазина «Братьев Гардинг» сообщил мне, что их фирма продала эту последнюю копию вам и дал мне ваш адрес».
2: «Вот оно что! Неужели? А он сказал вам, сколько я заплатил за нее?»
0: «Нет, не сказал».
1: «Послушайте, я честный человек, хоть и не богатый. За бюст я заплатил всего 15 шиллингов. По-моему, вы должны об этом знать, прежде чем я возьму ваши 10 фунтов».
0: «Такая прямота делает вам честь, мистер Сентфорд. Но я назначил цену и заплачу ее».
1: «Это очень мило с вашей стороны, мистер Холмс. Я привез бюст с собою, как вы и просили. Вот он».
0: Посетитель открыл саквояж, и, наконец, мы увидели целым тот самый бюст, который уже не раз видели разбитым вдребезги. Холмс вынул из кармана бумагу и положил на стол банкноту в 10 фунтов. «Пожалуйста, подпишите составленный мною документ, мистер Сентфорд, в присутствии этих свидетелей. В нем сказано, что вы передаете мне все права, которые когда-либо имели на этот бюст. Я человек педантичный, как вы видите, а что случится впоследствии, неизвестно. Благодарю вас, мистер Сентфорд. Вот ваши деньги, и позвольте пожелать вам доброго вечера». Когда наш гость скрылся за дверью, Шерлок Холмс вынул из комода чистую белую скатерть и застелил ею стол. Потом он поставил только что купленный бюст посередине этой скатерти. В заключение мой приятель взял молоток и с размаху ударил Наполеона в самое темя. Гипсовая голова разлетелась вдребезги, и Холмс поспешно склонился над рассыпавшимися осколками. В ту же минуту мы услышали громкий возглас торжества, и он показал нам один из черепков, в котором находился какой-то круглый темный предмет, точно чернослив в пудинге. «Джентльмены!» — воскликнул мой друг. «Позвольте представить вам знаменитую черную жемчужину Борджиа!»
1: Лестрейд и я с минуту сидели молча, ошеломленные такой неожиданностью, а потом разразились дружными аплодисментами в порыве неподдельного восхищения. Яркая краска ударила в бледное лицо Холмса. Он раскланялся нам, как драматург, принимающий чествование публики. В такие моменты он переставал быть рассудительной машиной и проявлял понятную человеческую любовь к похвалам. Этот необычайно гордый и скрытный человек, который презрительно отворачивался от внимания широкой общественности, был способен глубоко растрогаться от непритворного восторга и одобрение друзей.
2: «Да, джентльмены, — сказал Холмс, — Это самая знаменитая жемчужина на свете, и мне посчастливилось с помощью цепи рассуждений проследить за ее перемещениями от спальни князя Колонна в отеле «Дакр», откуда она исчезла, до этого последнего шестого наполеоновского бюста из мастерской Гельдера и Ко в Степни. Лестрейд, вы помните переполох, вызванный пропажей этой драгоценности и бесплодные усилия лондонской полиции по ее поиску? Вы даже советовались со мной по тому делу, но я не смог пролить на него никакого света. Подозрение пало на горничную княгини, итальянку родом, и было доказано, что у нее в Лондоне есть брат, но нам так и не удалось проследить за этой ниточкой. Горничную звали Лукреция Винуччи. И теперь я точно уверен, что этот Пьетро, зарезанный прошлой ночью, был ее братом. Я справился по старым газетам о числах и нашел, что пропажа жемчужины произошла как раз за 2 дня до ареста Беппо в мастерской Гельдера и Ко. И в то самое время, когда в ней работали над этими бюстами. Теперь вы ясно видите последовательность событий, хотя, конечно, и в порядке, противоположном тому, в котором они представлялись мне. Жемчужина была в руках Беппо. Он мог украсть ее у Пьетро, мог быть сообщником Пьетро или же посредником между ним и его сестрой. Для нас не важно, какое из предположений верно. Важно то, что жемчужина была у Беппо как раз в тот момент, когда его разыскивала полиция. Он кинулся в свою мастерскую. Он знал, что у него в распоряжении только несколько минут, за которые надо спрятать эту драгоценность, иначе ее нашли бы при нем во время обыска. В коридоре в то время сушились 6 гипсовых бюстов Наполеона. Один из них был еще мягким. За 1 минуту Беппо, искусный мастер, сделал маленькое отверстие в сыром гипсе, опустил в него жемчужину и ловко заделал отверстие. Это было превосходное хранилище. Едва ли кто-то мог бы открыть его. Между тем Беппо приговорили к 1 году тюремного заключения, а 6 бюстов разошлись по всему Лондону. Он не мог сказать, в каком из них находилось его сокровище. Только разбив их, можно было узнать об этом. Даже встряхнув их, никто ни о чем не догадался бы, потому что из-за сырости гипса жемчужина легко могла пристать к нему, что и произошло на самом деле. Беппо не отчаивался. Он начал свои поиски с большой изобретательностью и настойчивостью. Через 2-родного брата, который работает у Гельдера, ему удалось узнать фамилии розничных торговцев, купивших бюсты. Он устроился на работу к Морзу Хадсону и таким образом выследил 3 из них. Жемчужины в них не оказалось. Потом он смог выяснить, куда пропали 3 других фигурки. Первая была у Харкера. Тут его выследил сообщник, обвинявший Беппо в потере жемчужины. И Беппо зарезал его в драке. Но если он был его сообщником, с какой стати тот носил в кармане его фотографию? — спросил я. На случай, если придется расспрашивать о нем кого-то. Это очевидно. Я рассчитал, что после убийства Беппо, скорее всего, будет действовать даже быстрее, чем раньше, и не станет откладывать свой замысел. Он побоится, что полиция раскроет его тайну, и потому поспешит исполнить свой замысел прежде, чем сыщики нападут на его след. Конечно, я не мог со 100-процентной уверенностью утверждать, что он не нашел жемчужины в бюсте, принадлежавшем Харкеру. Я даже не знал наверняка, что это была жемчужина. Но мне было ясно, что преступник что-то ищет, раз он протащил украденный бюст мимо нескольких домов, чтобы разбить его в саду при свете уличного фонаря. Шансы были, как я вам и говорил, 2 против 1, что жемчужина была в одном из 2 оставшихся бюстов. Было очевидно, что сначала преступник возьмется за тот, что находится в Лондоне. Во избежание 2-й трагедии я предупредил обитателей дома, и все прошло благополучно. Тем временем я убедился, что мы ищем жемчужину Борджиа. Имя убийцы соединило для меня все эти происшествия в одну цепочку. Теперь оставался целым только один бюст — в Ридинге, и жемчужина должна была находиться в нем. Я купил его в вашем присутствии у владельца, и вот эта жемчужина лежит перед вами».
1: С минуту мы сидели в молчании. «Да, — сказал Лестрейд, — я был свидетелем многих ваших расследований, мистер Холмс, но не помню ни одного сложнее и искуснее этого. Но мы, полицейские, не завидуем вам. Нет, сэр, мы очень гордимся вами, и если вы придете к нам завтра, то абсолютно все, от матерого инспектора и до самого молодого констебля, будут рады пожать вам руку».
2: «Благодарю вас», — сказал Холмс, — «благодарю вас».
1: И когда он отвернулся, мне показалось, что мой друг расчувствовался сильнее, чем когда-либо.
2: Минуту спустя он снова стал холодным и практичным мыслителем. «Ватсон, уберите жемчужину в сейф, — сказал он, — и возьмите бумаги по делу о Конг-Синглтонском подлоге. Прощайте, Лестрейд. Когда вам снова попадется какая-нибудь интересная задачка, я буду счастлив помочь вам в ее решении».
3: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Приключения шести Наполеонов».

0: Радиозвезда. Артур Конан Дойль. Рассказ «Мёзгровский обряд». Читает Игорь Старосельцев.
1: В характере моего друга Шерлока Холмса меня всегда поражала одна аномалия. Самый аккуратный и точный человек во всем, что касалось умственных занятий, аккуратный и даже до известной степени изысканный в одежде, он был одним из тех безалаберных людей, которые способны свести с ума соседей по квартире. Я не считаю себя безупречным в этом отношении, так как жизнь в Афганистане развела мою природную склонность к бродяжничеству сильнее, чем это подобает медику. Но все-таки моей неаккуратности есть границы. И когда я вижу, что человек держит сигары в корзине для углей, табак в персидской туфле, а письма, на которые не дано еще ответа, прикалывает ножом в самую середину деревянной доски над камином, то начинаю считать себя добродетельным человеком. Я, например, всегда думал, что стрельба из пистолета – занятие, которому следует предаваться на открытом воздухе. А Холмс иногда, когда на него находит странное расположение духа, сидит себе бывало в своем кресле и выпускает дробинки в стену, что, конечно, не способствовало ни украшению комнаты, ни чистоте ее воздуха. Наши комнаты всегда бывали наполнены разными химическими приборами и вещественными доказательствами, которые часто попадали в совсем неподходящие места и оказывались то в масленке, то там, где их еще менее можно было ожидать. Но мой самый тяжелый крест составляли бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно имевшие отношение к делам, в которых он принимал участие. А между тем разобрать их у него хватало энергии только раз в год, а иногда и в два. Как я уже упоминал в моих заметках, набросанных без всякой связи, за вспышками бешеной энергии, во время которых он занимался делами, принесшими ему известность, наступала реакция, когда он лежал целыми днями на софе, погруженный в чтение и игру на скрипке, и поднимался только для того, чтобы перебраться к столу. Таким образом, бумаги копились месяц за месяцем, и все углы комнаты были набиты связками рукописей, которые нельзя было ни сжечь, не убрать без согласия их владельца. В один зимний вечер, когда мы сидели у камина, и он только что закончил делать краткие заметки в своей записной книжке, я решился предложить ему привести нашу комнату в порядок. Холмс не мог отрицать справедливости моей просьбы, а потому отправился с грустью на лице в свою спальню и вскоре вышел оттуда, таща за собой большой жестяной ящик. Он поставил его посреди комнаты и, тяжело опустившись на стул перед ним, открыл крышку. Я увидел, что ящик наполнен до трети связками бумаг, перевязанных красной тесьмой в отдельные пакеты. «Много тут дел, Ватсон», — проговорил он, смотря на меня лукавым взглядом. «Я думаю, если бы вы знали, что лежит у меня в этом ящике, вы попросили бы меня вынуть оттуда некоторые бумаги вместо того, чтобы укладывать новые». «Это, вероятно, заметки о ваших ранних работах?» — спросил я. «Мне часто хотелось познакомиться с ними». «Да, мой мальчик, все это дела, совершенные до появления возвеличившего меня биографа». Нежным, ласковым движением он вынимал одну связку за другую. «Не все здесь успехи, Ватсон», — сказал он, — «но есть и хорошенькие задачки. Вот воспоминания о Тарльтонском убийстве, о деле виноторговца в Амбере, о приключениях русской старухи, о странном деле алюминиевого костыля, полный отчет о кривоногом Риколетти и его ужасной жене. А вот, ага, это действительно нечто выдающееся». Он опустил руку на самое дно ящика и вытащил маленький деревянный ящичек с выдвигающейся крышкой, вроде тех, в которых держат детские игрушки. Оттуда он вынул клочок смятой бумаги, старинный медный ключ, деревянный колышек с привязанным к нему клубком веревок и три ржавых металлических кружка. «Ну-с, мой милый, какого вы мнения насчет этого?» — спросил он, улыбаясь выражению моего лица. «Любопытная коллекция». «Очень любопытная, а связанная с ними история и того любопытнее». «Так у этих реликвий есть своя история, а не сами история. Что вы хотите этим сказать?» Шерлок Холмс вынул все вещи одну за другой и разложил их на столе. Потом он сел на стул и окинул их довольным взглядом. «Вот все, что осталось у меня как воспоминание о Мёсгровском обряде», — сказал он. «Я не раз слышал, как он упоминал об этом деле, но не знал его подробностей». «Как я был бы рад, если бы вы рассказали мне все подробно», — сказал я. «И оставил бы весь этот хлам неубранным», — со злорадством проговорил Холмс. «А где же ваша хваленая аккуратность, Ватсон? Впрочем, я буду очень рад, если вы внесете этот случай в ваши записки. В нем есть некоторые пункты, делающие его уникальным в уголовной хронике не только нашей, но, я думаю, и всякой другой страны. Коллекция моих маленьких подвигов не была бы полна без отчета об этом странном деле. Вы, может быть, помните, как дело Глории Скотт и мой разговор с несчастным человеком, о судьбе которого я рассказал вам, впервые обратили мое внимание на профессию, ставшую делом моей жизни. Вы видите меня теперь, когда мое имя приобрело широкую известность и когда общество и официальная власть признают меня высшей инстанцией в сомнительных случаях. Даже тогда, когда вы только что познакомились со мной и описали одно из моих дел под названием «Этюд в багровых тонах», у меня уже была большая, хотя и не особенно прибыльная, практика. Поэтому вы представить себе не можете, как мне было трудно пробиться в жизни. Когда я приехал в Лондон, то поселился на улице Монтегю, как раз у Британского музея. Там я жил недолго, заполняя свободное время изучением тех отраслей науки, которые могли мне понадобиться. Иногда появлялись дела, главным образом по рекомендации товарищей студентов, так как в последние годы моего пребывания в университете там много говорили обо мне и о моем методе. Третье из этих дел было дело о Мёсгровском обряде, которому я обязан моим теперешним положением из-за возбужденного им интереса и важных последствий.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгровский обряд».
1: Реджинальд Мёсгрев учился в одном колледже со мной, и я был немного знаком с ним. Товарищи не особенно любили его, считая гордецом, хотя мне лично всегда казалось, что гордость его была напускная, и за ней скрывались робость и неуверенность в своих силах. Наружность его была чисто аристократическая. Тонкий прямой нос, большие глаза, небрежные и вместе с тем изящные манеры. И действительно, он был отпрыском одной из древнейших фамилий королевства, хотя и по младшей ветви, отделившейся от северных Мёсгровов в 16 столетии и поселившейся в восточном Сассексе, где замок Хёрлстон является, быть может, древнейшим из всех построек графства. На молодом человеке как будто лежал отпечаток его родины, и всякий раз, когда я глядел на его бледное умное лицо и на горделивую осанку, перед моими глазами вставали потемневшие своды, решетчатые окна и все эти остатки феодальной архитектуры. Иногда нам приходилось разговаривать друг с другом, и я помню, что он всегда выказывал живейший интерес к моему способу расследований. 4 года я не видел его, как вдруг в одно прекрасное утро он вошел в мою комнату на улице Монтегю. Он мало изменился, одет был по моде, он всегда был франтом, и сохранил спокойные, изящные манеры, которыми отличался прежде. «Как поживаете, Мёсгрев?» — спросил я, обменявшись с ним дружеским рукопожатием. «Вы, вероятно, слышали о смерти моего бедного отца», — сказал он. «Он умер около 2 лет тому назад. С тех пор мне, само собой разумеется, пришлось взять на себя управление Хёрлстонским имением, а так как я вместе с тем и депутат от своего округа, то дел у меня много. Выше Холмс, как я слышал, стали применять на практике те способности, которым мы так удивлялись в былое время». «Да», — ответил я пустил мои способности в дело». «Очень приятно слышать это, так как ваш совет важен для меня в настоящее время. У нас в Хёрлстоне случились очень странные вещи, а полиции не удалось ничего выяснить. Дело действительно самое необыкновенное и необъяснимое. Можете себе представить, с каким интересом я слушал его, Ватсон. Наконец-то передо мной был тот случай, которого я тщетно ожидал в продолжении долгих месяцев бездействия. В глубине души я был уверен, что могу иметь успех там, где других постигла неудача. Теперь мне представлялся случай испытать себя. «Сообщите мне, пожалуйста, все подробности», — воскликнул я. Реджинальд Мёсгрев сел напротив меня и закурил папиросу, которую я предложил ему. «Надо вам сказать», — начал он, — «что хотя я и холост, но мне приходится держать в Хёрлстоне значительное количество прислуги, так как это старинное поместье, требующее присмотра. Кроме того, во время охоты на фазанов у меня обыкновенно гостят знакомые, так что нельзя обойтись малым числом прислуги. Всего у меня 8 служанок, повар, дворецкий, 2 лакея и мальчик. Для сада и для конюшен, понятно, есть отдельные слуги. Из всей этой прислуги дольше всех у нас в доме жил Брёнтон, дворецкий. В молодости он был учителем, но остался без места, и отец взял его к себе. Этот человек очень энергичный, сильного характера, и вскоре он сделался незаменимым в нашем доме. Он был высок, хорош собой, и хотя служил он у нас 20 лет, теперь ему не более 40 лет. Удивительно, что при подобной наружности и выдающихся способностях он говорит на нескольких языках и играет чуть ли не на всех музыкальных инструментах. Удивительно, говорю я, что он так долго довольствовался занимаемым им положением. Впрочем, я думаю, что ему жилось спокойно, и у него не хватало энергии для каких-либо изменений. Хёрстонского дворецкого помнят все, кто гостил у нас. Но у этого совершенства был, однако, один недостаток. Он немного дон-жуан, и вы, конечно, можете себе представить, что такому человеку было нетрудно разыгрывать эту роль в спокойном деревенском уголке. Пока Брёнтон был женат, все шло хорошо, но с тех пор, как овдовел, он доставлял нам много хлопот. Несколько месяцев тому назад мы надеялись было, что он остепенится, так как он сделал предложение Рэчел Хоуэллс, нашей второй горничной. Но вскоре он бросил ее и стал ухаживать за Дженет Треджелис, дочерью главного ловчего. Рэчел очень хорошая девушка, но вспыльчивая и впечатлительная, как настоящая уроженка Уэльса. Заболела острым воспалением мозга и теперь бродит по дому, или, по крайней мере, бродила до вчерашнего дня, как черноглазая тень той девушки, какой была прежде. Это первая наша драма в Хёрлстоне, но вторая заставила нас забыть о ней. Этой второй драме предшествовало позорное изгнание дворецкого Брёнтона. Вот как это случилось. Я уже говорил, что это был умный человек. Ум и погубил его, возбудив в нем ненасытное любопытство относительно вещей, совершенно его не касавшихся. Я ничего не подозревал, пока неожиданный случай не открыл мне глаза. Однажды ночью на прошлой неделе, а именно в четверг, я никак не мог заснуть, выпив по глупости после обеда чашку крепкого черного кофе. Промаявшись до 2 часов ночи и потеряв всякую надежду на сон, я встал и зажег свечу, намереваясь продолжить чтение романа, который я начал днем. Книга осталась в бильярдной, а потому я надел халат и отправился за ней. Чтобы попасть в бильярдную, мне надо было спуститься по лестнице и затем пройти через коридор, который ведет в библиотеку и комнату, где хранится оружие. Можете себе представить мое изумление, когда, заглянув в коридор, я увидел свет, выходивший через отворенную дверь библиотеки. Я сам погасил там лампу и запер дверь, когда пошел спать. Естественно, что первой моей мыслью было, что в дом забрались воры. Коридоры Хёрстона в изобилии украшены всякого рода старым оружием. Я схватил первую попавшуюся секиру, поставил свечу позади себя, пробрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь. В библиотеке оказался дворецкий Брёнтон. Он сидел в кресле, держа на коленях какую-то бумагу, похожую на карту или план. Он склонился над ней, очевидно, в глубоком раздумье. Я остолбенел от изумления и молча наблюдал за ним, стоя в темноте. При слабом свете маленького огарка, стоявшего на краю стола, я разглядел, что Брёнтон вполне одет. Вдруг он встал с кресла, подошел к бюро, стоявшему в стороне, отпер его и выдвинул один из ящиков. Оттуда он вынул какую-то бумагу. Затем, вернувшись на место, положил ее на стол рядом с огарком и стал разглядывать с величайшим вниманием. Негодование охватило меня при виде невозмутимого спокойствия, с которым он рассматривал наши фамильные документы. Я невольно сделал шаг вперед. Брёнтон поднял голову и увидел, что я стою в дверях. Он вскочил на ноги с мертвенно-бледным лицом и сунул за пазуху похожую на карту бумагу, которую он так внимательно изучал. «Так вот, как вы оправдываете наше доверие», — сказал я. «Завтра вы оставите вашу службу». Он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и молча проскользнул мимо меня. Огарок был еще на столе, и при его свете я взглянул на бумагу, которую Брёнтон вынул из бюро. К моему изумлению, это оказалось вовсе не важным документом, а ничем иным, чем копией вопросов и ответов, использовавшихся при странном старинном обычае под названием «Мёсгревский обряд». Эта оригинальная старинная церемония совершается каждым Мёсгревом при достижении совершеннолетия уже в течение многих веков. Этот обряд имеет частное значение и может быть интересен разве только археологам, как наши гербы и девизы. Практической же пользы из него не извлечь. «Мы лучше после поговорим об этой бумаге», — заметил я. «Если вы считаете это необходимым», — несколько колеблясь ответил Мёсгрев. «Итак, буду продолжать мой рассказ. Я запер бюро ключом, оставленным Брёнтоном, и только повернулся, чтобы выйти из комнаты, как с изумлением заметил, что дворецкий вернулся и стоит передо мной. «Мистер Мёсгрев, сэр!» — вскрикнул он хриплым, взволнованным голосом. «Я не могу перенести бесчестие. Я всегда был горд не по положению, и бесчестие убьет меня. Кровь моя пойдет на вашу голову, сэр, если вы доведете меня до отчаяния. Если вы не можете оставить меня у себя после того, что случилось, то, ради бога, дайте мне месяц сроку, как будто я сам отказался и ухожу по своей доброй воле. Это я могу перенести, мистер Мёсгрев, но мне не перенести, если вы выгоните меня из дома на глазах у всех, кого я так хорошо знаю». «Вы не заслуживаете снисхождения, Брёнтон», — ответил я. «Ваше поведение в высшей степени неблаговидно, но так как вы долго служили в нашей семье, я не хочу порочить вас публично. Однако месяц — это слишком долгий срок. Уезжайте через неделю под каким угодно предлогом». «Через неделю, сэр!» — закричал он в отчаянии. «Хоть две недели! Дайте мне, по крайней мере, две недели!» «Неделю!» — повторил я. «Да это уже слишком снисходительно!» Он медленно вышел из комнаты, опустив голову на грудь, как нравственно убитый человек, а я погасил свечу и вернулся к себе в комнату.
0: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгровский обряд».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился к откровенному террору против мирного населения России. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации по Украине. По его словам, Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Небензи отметил, что годами вооружавшие Украину государства сейчас пытаются стать главными поборниками мира. Эти западные страны превращали республику в инструмент военно-политического давления на Россию. Дипломат подчеркнул, что Москва не пойдет на договоренности с Киевом за счет интересов собственной безопасности, а попытки навязать заморозку конфликта обречены на провал. Указ Владимира Путина о временном управлении на объектах критической инфраструктуры дает государству правовую базу для защиты предприятий от ударов и их оперативного восстановления. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что частные предприятия, как и государственные, играют ключевую роль в экономике, народном хозяйстве и социальной сфере. Стабильность их работы напрямую влияет на объемы производства, развитие городов и качество жизни людей. При этом собственники по-разному относятся к актуальным угрозам, и в ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников не является приоритетом. Мантуров также отметил, что механизм временного управления не будет массовым, он предполагает точечные решения на самом высоком уровне. Сергей Лавров накануне встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Проведена сверка подходов к положению дел в Афганистане, вокруг Ирана и Украины. Главы внешнеполитических ведомств также отметили нацеленность на сохранение плотной координации на различных площадках. Министры условились укреплять доверительный диалог на всех уровнях. В России начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Произойдет это с сентября. Теперь договор можно будет заключить дистанционно не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через мессенджер Макс. Изменятся и требования к содержанию документа. При оказании анонимных услуг пациенту не придется указывать в нем данные паспорта. Платные консультации и вмешательства, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут проводиться по просьбе пациента. Ее нужно будет оформить письменным согласием. И о погоде. В столице сейчас около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную погоду, дождь и до плюс 16 градусов.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин. На севере Московской области, в Талдомском районе, есть село Спас-Угол. Места довольно глухие. Зимой здесь постоянно проживают человек 20. На лето приезжают дачники. В общем-то, ничего примечательного. Деревянные дома, заросшие крапивой дворы, пыльные обочины, колокольня, церковь. И вдруг на фоне этих патриархальных пейзажей чудо! Авангардное здание в стиле хай-тек, настоящий арт-объект, стеклянный куб, полы с подогревом, подсветка, прозрачные стены. Удивительно, но это музей великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Спас-Угол – его родина.
1: Имя на карте.
2: Это он еще в школе познакомил нас с мужиком, который двух генералов прокормил. С диким помещиком, премудрым пискарем и карасем-идеалистом. А после мы все вместе с ним морщились от отвращения к Иудушке Головлеву. И, конечно, вспоминали его едкие афоризмы. Кажется, они останутся актуальными навсегда. Помните? Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства. Или это, когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать. Прадед Миши Салтыкова по кличке Курган происходил из худородного дворянина, получившего чин по милости власти. В высшем обществе к самозванцам всегда относились презрительно. И честолюбивый Курган, унаследовавший от отца фамилию Сатыков, добавил в нее буковку «Л», как бы приобщившись к древнему и знатному роду. В 10 лет юный Салтыков уехал из родового имения Спас-Угол в Московский дворянский институт, а затем, как лучший ученик, в Царскосельский лицей. Да-да, тот самый, который заканчивал Пушкин. Вот здесь-то с родовой фамилией Мише пришлось помучиться. Однокашники-аристократы, узнав, что перед ними не настоящий Салтыков, а однофамилец, презрительно фыркали. Вскоре из отличника Михаил превратился в вечно огрызающегося подростка. За грубость, сквернословие, курение и за написание гадких стихов парня пороли, лишали обеда и сажали в карцер. Вот откуда у дворянина Мишеньки Салтыкова псевдоним. Щедрин он взял, когда занялся литературой. Такое обостренное неприятие окружающей действительности. Из лицея, а еще из отчего дома. Мать своего шестого ребенка Мишу нещадно била и частенько без всякого повода охаживала розгами. Неудивительно, что недолюбленный в детстве ребенок затаил обиду на родительницу, ставшую для него воплощением всего худшего, что есть в русском дворянстве. Эту обиду он и выплескивал из себя всю жизнь.
1: Имя на карте.
2: От имения Салтыковых в селе Спас-Угол остался только фундамент. Дом сгорел еще в 1919 году. Зато сохранилась церковь Спаса Преображения, построенная бабушкой писателя в конце 18 века. Музей сначала организовали в ней, а после, стараниями местной администрации, для него выстроили то самое удивительное здание. Прав был писатель. Власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радиозвезда.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Кораллы – это не камни и не растения, а живые колонии крошечных животных, которые называются полипами. Они строят вокруг себя твердый защитный скелет из карбоната кальция, который со временем образует риф.
0: Факт второй.
2: Несмотря на то, что коралловые рифы занимают менее процента площади океана, они являются домом для четверти всех морских видов жизни. Это делает рифы одними из самых

0: Факт четвертый.
1: Рифы защищают береговую линию лучше, чем любые искусственные сооружения. Они гасят до 97% энергии волн, предотвращая эрозию и разрушение берегов во время штормов.
0: Факт пятый.
1: Кораллы разговаривают химическими сигналами. Они предупреждают соседей об опасности или зовут симбиотических существ. Эта невидимая сеть напоминает древний подводный интернет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
4: Его называют последним великим воином эпохи викингов. Он родился в Норвегии, служил трем византийским императорам и одному великому киевскому князю, а потом вернулся на родину и стал королем. Все это про Харальда Сурового.
5: За что же он получил такое прозвище?
4: Харальд был жестким и жестоким воином. Своими руками убил мятежного болгарского царя Петра Деляна и ослепил византийского императора Михаила Калафата. Во время войны с Данией разграбил и сжег дотла Хедебю, главный центр торговли датских викингов.

политике Харальд был таким же бескомпромиссным. Став королем Норвегии, он подавлял любые попытки неповиновения как свободных крестьян, так и представителей знати. Норвежской короны ему было мало. Он воевал за датский и даже английский престол. Последним боем Харальда стала легендарная битва при Стамфорд-Бридже, где он был сражен в горло вражеской стрелой. Суровая смерть для настоящего сурового короля.

0: «Радиозвезда».
1: Что вы говорите?
2: Хлеб всему голова. Помните такие агитплакаты? В любой советской столовой обязательно висело что-то подобное. А вот откуда эта голова появилась в нашем языке? Никогда не задумывались? Ох, напрасно! Для приготовления хлеба нужны всего три компонента: мука, вода и огонь. Так что нет ничего удивительного в том, что появился хлеб без малого 12 тысяч лет назад, в эпоху неолита. Крупу использовали любую: пшеницу, рожь, кукурузу, ячмень, рис, гречку, просо и так далее. И, кстати, не только крупу. Вот вы когда-нибудь слышали про хлеб из пальмовой муки? Да-да, существует и такое. Итак, мы выяснили: хлеб – продукт с богатой историей. А его название? Тут все то же самое. Судя по всему, корни слова «хлеб» нужно искать далеко за пределами древнего общеславянского языка. Одни лингвисты отправляют нас к немецкому первоисточнику. Другие предлагают обратить внимание на слово из языка готов – «хлев». Последняя буква в нем «ф», но ее иногда читали как «б». Получается, что различий с нашим хлебом не остается вовсе. Вот такой он, этот удивительный продукт, без которого история нашей цивилизации могла пойти совсем иначе. Не зря в советских столовых красовались лозунги вроде этого: «Хлеба для еды в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори».
1: Да что вы говорите?
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1420 году китайский император Чжуди перенес столицу своего государства в Пекин. Там для правителя Поднебесной построили роскошный дворцовый комплекс Зи-Жин-Чен или пурпурный запретный город, окруженный стеной.
3: Никто не смеет посещать резиденцию владыки без особого приглашения. В противном случае вас ожидает смертная казнь.
2: Площадь запретного города 72 гектара. Это немного. К примеру, размеры только одного нижнего парка в Петергофе в два раза больше.

0: Необходимо быть абсолютно уверенным, что дети императора – это дети именно императора.
1: У китайского правителя был девиз «Юн Ле» или «Вечная радость». Эту самую вечную радость императору Чжуди дарили 6000 поваров, которые работали чуть ли не круглосуточно. Император любил пировать. Редко, правда, но метко.
2: Свершилось! Свершилось! Юн Ле приглашает всех во дворец!
1: Раз в год в запретный город съезжались гости. Однажды на банкете в Пекине собрались 30 тысяч человек. Для них приготовили около 100 различных блюд, разложенных на дорогой фарфоровой посуде. Практически в это же время на другом краю земли, в Англии, состоялась свадьба короля Генриха V и Екатерины Валуа. Гуляли скромно, всего-то 600 приглашенных. В меню вяленая треска, вместо тарелок тонкие куски черного хлеба. На Екатерине, она, напомню, невеста, не было ни белья, ни чулок. А вот самая распоследняя по рангу китайская наложница надела на императорский пир яркий шелковый халат, расшитый рубинами и алмазами. Как говорится, почувствуйте разницу. Да что говорить, если уже в 15 веке на рынках Пекина продавались сотни книг, даже любовные романы, а в лондонской библиотеке Генриха V насчитывалось всего-то 6 рукописных томов. Чжуди крайне редко выезжал за пределы запретного города. Примерно раз в 3 года. Делал он это по нескольким причинам. Во-первых, нужно было показать, что император все еще жив. А во-вторых, чтобы продемонстрировать простым людям роскошь своего двора. Все происходило четко по регламенту.
0: Первыми выходят 24 барабанщика, за ними 24 трубача. Затем маршируют 100 вооруженных гвардейцев и 200 солдат с булавами. Дальше 400 слуг несут зажженные факелы и столько же лакеев несут опахало. За ними шествуют придворные и государственные чиновники. И только потом выезжает императорская колесница, запряженная слоном.
1: Все его подданные обязаны были уважать пожилых людей и регулярно посещать могилы предков. Китайский император Чжуди происходил из династии Мин. Возле роскошной усыпальницы своих пращуров он приказал построить небольшие каменные башни и сделать на них одну и ту же предостерегающую посетителей надпись.
2: «Слезь с лошади!»
3: «Теперь так не принято!»

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Военнослужащие подразделения войсковой противовоздушной обороны группировки «Запад» применяют дроны самолетного типа «Малыш». Их используют для борьбы с разведывательными ударными беспилотниками противника в зоне проведения спецоперации, рассказал оператор-сапер с позывным «Коха».
2: Она, во-первых, компактнее, станция управления совершенно разная, другая. Ну и немного помедленнее будет, чем сама молния. Довольно шустро, управление тоже относительно стабильное, в зависимости от дальности полета.
1: Расчеты несут круглосуточное дежурство, патрулируют небо, сбивают вражеские беспилотники, обеспечивают безопасность передвижения мирных жителей, а также защищают подвоз и перемещение воинских грузов и транспорта наших подразделений. Концерн «Алмаз-Антей» освоил серийное производство экспортного варианта беспилотного комплекса «Гарпия-А1». Об этом сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Он отметил, что предприятие вышло на уровень производства, который позволяет выполнять контракты с иностранными заказчиками в конкурентные сроки. «Гарпия» — это баражирующий боеприпас, заявленный дальностью действия до 1000 километров. Российские военнослужащие переоделись в трофейную форму украинских боевиков, незаметно проникли на позиции противника и уничтожили националистов. О дерзкой и смелой операции наших воинов рассказал РИА Новости стрелок одного из подразделений группировки войск «Центр» Николай Уткин. По его словам, для проведения операции в состав группы вошли бойцы, владеющие украинским языком. Они надели трофейную форму и украинские шевроны. Непосредственно перед атакой они изучили расположение украинских позиций и определили возможность пути отхода. Еще один участник тех событий, Эмиль Хаитов, рассказал агентству, как он с товарищами обнаружил и взял штурмом украинский опорный пункт в лесополосе. В итоге двое боевиков были уничтожены, еще один, оператор ударных беспилотников, взят в плен. В окружном учебном центре Московского военного округа состоялось открытие памятного креста. Его установили в честь военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. На торжественной церемонии командование центра отметило, что это дань глубокого уважения и вечной памяти героям, отдавшим за своей жизни за защиту Отечества. Было подчеркнуто, что подвиг павших воинов навсегда останется в сердцах их сослуживцев и всего народа. Представители волонтерских организаций выразили слова благодарности военнослужащим за их мужество и самоотверженность, а также подтвердили готовность и дальше оказывать всестороннюю поддержку семьям погибших бойцов. Священнослужители совершили заупокойную литию по всем усопшим воинам и осветили памятный крест. В завершении церемонии все присутствующие возложили к подножию креста живые цветы почти в память героев минутой молчания.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Капица.
2: Очевидное невероятное. Два десятилетия он знакомил телезрителей с научными открытиями. Сложнейшие вопросы физики объяснял просто, легко и понятно, как детям. Но однажды популярность сыграла с Капицей злую шутку. Он чуть не лишился жизни.
1: На первый взгляд.
2: Всегда подтянутый, аккуратный, в идеальном костюме тройки. Сергей Петрович был человеком физически развитым, крепким. Всю жизнь занимался подводным плаванием, в молодости увлекался спелеологией. А еще уверенно управлял самолетом.
1: Где изюминка?
2: Однажды, после лекции в МФТИ, ученого подкараулил психически неуравновешенный экстремист с туристическим топором. Однако, получив два удара по голове, Сергей Петрович не только устоял на ногах, но вырвал у неадеквата топор и так приложил его обухом по лбу, что тот потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен!» А сам дошел до кафедры и только там упал.
3: Секретарь, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке.
2: В больнице ученому наложили 17 швов. У террориста, как оказалось, кроме топора с собой была еще опасная бритва и обрез охотничьего ружья. На допросе преступник искренне сокрушался. «Кто же знал, что он такой здоровый? Надо было сразу стрелять!» Сергей Петрович быстро оправился от ранения, но о той истории не любил вспоминать.
1: Сергей Капица. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
1: Наука на чердаке.
3: Убеждение как метод психологического воздействия – это такая солидная предметная область психологии. В ней много что сделано, и в некоторых моментах ученые приходят к довольно неожиданным выводам. Давайте я вам сейчас попробую кратко их изложить.
1: Научный журналист Егор Быковский.
3: Ученые изучают факторы, которые могут повлиять на наше желание соглашаться в ответ на просьбы уже столетия, если не больше. В обычной жизни мы можем лишь мечтать о том, чтобы во время принятия решений учитывать все детали и объективно рассматривать ситуацию со всех сторон. Информации всегда слишком много, а времени слишком мало. Поэтому давайте попробуем свести все к простому алгоритму, выделив для этого 4 принципа. Первый принцип – это благодарность. Этот принцип базируется на понимании того, что люди должны отвечать благодарностью на подарок или оказанную услугу. В контексте социального поведения люди более часто говорят «да» тем, кому они обязаны. Этот принцип наглядно показан на исследованиях, проведенных в ресторанах. Лишь одна жевательная резинка, принесенная официантом в подарок, увеличивает чаевые на 3%. Если же официант предложит сначала одну жевательную резинку, а потом развернется и скажет: «Вы такие приятные люди, что я хотел бы вам оставить еще и конфеты», то размер чаевых увеличится максимально до 23%. И связано это будет не с тем, что было подарено, а с тем, как это было сделано. Таким образом, для данного принципа мы можем выделить основные положения. Дари первым, персонализируй и будь непредсказуемым. Второй принцип – это дефицит. Люди обычно желают гораздо больше того, что могут получить. Когда британская компания в 2003 году объявила, что прекращает ежедневные рейсы «Конкорда» из Лондона в Нью-Йорк, продажи подскочили на следующий же день. С самим сверхзвуковым самолетом ничего не произошло. Он не стал летать быстрее, обслуживание не стало лучше, да и цена не упала, просто он стал дефицитным ресурсом. Таким образом, для данного принципа наука довольно четко выделяет и подтверждает экспериментами, что недостаточно говорить лишь о плюсах и достоинствах предложения, но также стоит рассказать о его уникальности и о том, что клиент может потерять, если не рассмотрит это предложение.
1: Наука на чердаке.
3: А теперь вот вам третий принцип коммуникации согласия. Это симпатия. Люди предпочитают говорить «да» тем, кому испытывают симпатию. Но что заставляет нас любить одних и не любить других? Антропологи выделяют три основных категории тех, к кому мы испытываем приязнь. Это первое – люди, похожие на нас. Второе – люди, которые говорят комплименты. И третье – люди, с которыми у нас есть общие цели. Из этого следуют весьма очевидные выводы. Прежде чем заняться делом, вам нужно обнаружить точки соприкосновения, общую цель и не поскупиться на пару хотя бы средних комплиментов. Наконец, вот четвертый принцип – согласие. Если человек не уверен в своем мнении, он будет смотреть на поступки окружающих, чтобы определить свои дальнейшие действия. Вы наверняка замечали, что гостиницы размещают в ванной небольшую надпись, которая просит многократно использовать выданные полотенца и халаты. Это эффективная стратегия. Она увеличивает соблюдение просьбы примерно на 35%. Но если в объявлении написать, что 75% наших посетителей повторно используют полотенца и халаты, то количество исполнивших эту просьбу возрастет еще на четверть. Люди с удовольствием присоединяются к группе, особенно правильной группе, с их точки зрения. Благодарность, дефицит, симпатия и согласие. Наука, спасибо за напоминание.
1: Наука на чердаке.
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
1: Роман «Гиперболоид инженера Гарина» Алексей Толстой написал в 1927 году. Книга пользовалась огромной популярностью. Образованных людей интересовало все, что связано с наукой и прогрессом. В газетах писали о великих достижениях советских ученых. Из-за океана долетали слухи об удивительных опытах Николы Теслы. Говорили, что он-то и вдохновил Алексея Толстого на создание романа об инженере-изобретателе. Но есть версия, что своим рождением Гарин обязан совсем другому человеку. 12 июня 1903 года в своей квартире был найден мертвым известный ученый-физик Михаил Филиппов. Полиция произвела в доме тщательный обыск, но сыщиков интересовали не улики. Врачи установили, ученый умер сам от внезапной остановки сердца. Приставы искали бумаги Филиппова. Все его записи, от дневников до пометок на салфетках, были изъяты и доставлены в охранное отделение. Больше их никто и никогда не видел. Оружие сдерживания. Этот термин появился в 60-х годах прошлого века с началом Холодной войны. Две сверхдержавы, обладательницы ядерных бомб, страховали друг друга от необдуманных шагов. Но немногие знают, что подобное оружие могло появиться гораздо раньше. Незадолго до смерти Михаил Филиппов написал письмо в газету «Русские ведомости». В частности, в нем говорилось, цитата:
2: «На днях мною сделано открытие, которое прекратит войны. Речь идет о способе электрической передачи волны взрыва. Причем передача эта возможна на расстояние в тысячи километров. При таком ведении войны она становится безумием и будет упразднена».
1: Другими словами, Филиппов изобрел способ передачи энергии взрыва с помощью радиоволн. Это означало, что бомба, взорванная в Петербурге, могла наделать шума где-нибудь в Париже. Напиши это кто-нибудь другой, его сочли бы сумасшедшим. Но Михаил Филиппов был уважаемым ученым. Его высоко ценили Менделеев и Циолковский. Стал бы он ради минутной сенсации рисковать своим именем? Вряд ли. К сожалению, труды Филиппова были утеряны. Они сгорели вместе с тайным архивом в 1917 году. А жаль. Было бы интересно взглянуть.
0: Радиозвезда.
3: Маршалами не рождаются. Семен Буденный.
4: Первый парад Победы в 45-м Георгий Жуков должен был принимать на белом коне. Так решил Сталин. Где найти подходящую лошадь? В манеже Министерства обороны в Хамовниках. Именно там находился любимец Климента Ворошилова по кличке Символ, красавец-скакун маршала Рокоссовского Полюс, лошадь Буденного Софист. Но ни один из этих коней Жукову не подходил. Масть не та, не белая. Однажды центральный манеж посетил начальник генерального штаба Антонов. Он внимательно все осмотрел и уехал расстроенным.
5: «Ищите другого коня. Срочно! Даю вам 4, максимум 5 дней на решение этой задачи».
4: Военные бросились на поиски. Где только они ни были. Конный завод, центральный ипподром, все столичные конно-спортивные школы объездили. И ничего. Пусто. Нет нужного экземпляра. И все же им повезло. В кавалерийском полку госбезопасности, который располагался возле Хорошовского шоссе, обнаружился подходящий белый жеребец по кличке Кумир. И совсем скоро на смотрины приехал первый кавалерист государства, маршал Семен Буденный.
6: Ничего себе! Это где же вы такого красавца разыскали?
7: Хорош!
6: А ну-ка, рысью его пустите! Хорош! Ой, хорош! Так, а теперь галоп! Нет, ну каков красавец! Молодцы, товарищи! Вопросов нет, утверждаю!
4: Буденный сам не помнил, когда впервые сел в седло. Земляк маршала Константин Новиков утверждал: многим односельчанам казалось, что Семен Михайлович всегда умел ездить верхом.
8: Да он с малых лет любил лошадей. На Масленицу у нас обычно устраивались соревнования. Нужно было на всем скаку поднять с земли фуражку и надеть ее на голову, пролезть на галопе под живот лошади и сесть с другой стороны. Буденный был первым среди нас.
4: Он окончил годичные курсы высшей офицерской кавалерийской школы в Петербурге. Именно тогда Буденный-старший стал настоящим мастером верховой езды. Занимал призовые места в джигитовке и в прыжках через лошадь. Запросто мог перемахнуть сразу через шестерых, рассказывал сын маршала Михаил.
9: Главным в общении с лошадью отец считал любовь к ней, умение чувствовать и понимать коня. «Тот, кто не любит лошадь, никогда не научится на ней ездить», — часто говорил он.
3: Семен Буденный. Маршалами не рождаются.
4: Реклама.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские боевики минувшей ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Обломки беспилотника упали на железнодорожной станции Афипская. Погибли 2 человека, еще 2 пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Последствия ликвидируют пожарные и оперативные службы. Никаких договоренностей за счет интересов безопасности России не будет. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выступил постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. Встречу в Нью-Йорке европейские организаторы вновь посвятили конфликту на Украине и приурочили к годовщине независимости республики. Наш дипломат отметил, что за эти 35 лет киевские власти довели Украину до ручки.
2: Похоже, что западные покровители, не говоря о самом Зеленском, все еще питают опасную иллюзию, будто бы дальнейшая эскалация ударов вглубь нашей территории и террор против мирного населения вынудят нас согласиться на навязываемый под видом мира ультиматум. Переговорные требования, которые нам выдвигают, выглядят по меньшей мере странными. Как будто это Россия, а не Украина, терпит поражение на поле боя и должна согласиться на любые условия.
1: Антироссийское заявление, которое продвигали европейцы, большинство стран-членов Всемирной организации не поддержали. К документу также в этот раз не присоединились и Соединенные Штаты. В России могут обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней и создать ювелирные промышленные кластеры. Эти меры предложены в проекте стратегии развития отрасли драгоценных металлов до 35 года. Таким образом, власти хотят стимулировать внутренний спрос и инвестиции в добычу, которые сегодня несопоставимы с возможной емкостью рынка. Сейчас документ обсуждается с представителями отрасли, которые его поддерживают, пишут «Известия». В День знаний розничная продажа алкоголя будет ограничена в 60 российских регионах. Об этом сообщают РИА Новости. В остальных 29 субъектах запрета нет. При этом местные власти могут вводить ограничения не на всей территории региона, а в отдельных муниципалитетах. Например, правительство Самарской области полностью запретит реализацию спиртного 1 сентября на территории городского округа Самара. Астронавты, работающие на Международной космической станции, сегодня совершат выход в открытый космос. Астронавту НАСА Нилу Меннону и специалисту Европейского космического агентства француженке Софии Дено предстоит установить и подключить антенну, обеспечивающую высокоскоростную передачу данных и голосовую связь между Центром управления полетами в Хьюстоне и орбитальной лабораторией.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Первомайской улице, от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Время в пути 15 минут. Затор на четверть часа на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. До 15 минут составит потеря по времени на Шоссейной улице от метро Печатники до улицы Полбина. Более 10 минут можете потратить на проезд по широкой улице от Осташковской улицы до улицы Плещеева. Также свыше 10 минут можете потерять пути на Краснодонской улице от улицы Перерва до Летней улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Чувашии зажгли вечный огонь в память о военных медиках. Вспомним имена героев в белых халатах. Атлет сдвинул с места подводную лодку в Кронштадте. В чем секрет успеха современного богатыря? Потребители потратили свыше 2 миллиардов рублей на товары для сна. Как по науке выбрать одеяло? В Чувашии зажгли первый в России вечный огонь в память о военных медиках. Мемориал установили по инициативе жителей поселка Кугеси. В годы Великой Отечественной войны работа санитаров и врачей на поле боя была сопряжена со смертельным риском. Как возвращали в строй раненых солдат и сколько людей в белых халатах были удостоены звания Героев Советского Союза, расскажет Максим Петренко.
2: Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам через смертные рубежи. Это фрагмент стихотворения поэтессы, участницы Великой Отечественной войны Юлии Друниной, посвященной ее однополчанке, герою Советского Союза Зинаиде Самсоновой. Произведение, описывающее тот бой, дальше полно трагизма, потому что 19-летнего санитарного инструктора тогда застрелил немецкий снайпер. Она оказалась на виду, пыталась вынести на себе на нейтральную полосу пострадавшего солдата. Это было в 44-м. А за год до этого в битве за Днепр девушка спасла более 30 раненых. Звание героя ей присвоили посмертно. Если любой боец, передвигаясь под пулями и снарядами, может ускориться или заскочить в воронку, как в укрытие, у санитаров такой возможности не было, говорит врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев.
3: А теперь представим себе, что тот же самый путь ползком по минам проделывает тяжело груженный санитар. Особенно если это не мужчина, а девушка. Каждая мина на его пути – это его мина.
2: Эвакуировать раненого нужно было по приказу наркомата обороны обязательно с его оружием, что еще тяжелее. Работа санитаров оказалась крайне опасной, и, понимая это, командование их по-особому награждало. За вынос 15 раненых с оружием давали медаль за отвагу, за 25 – орден Красной Звезды, за 40 спасенных – орден Красного Знамени. Раненых для проведения операции доставляли в медсанбат. Хирурги этих батальонов, расположенных обычно в 6 или 10 километрах от передовой, в войну оперировали в день по 16-20 часов. Продолжает историк военной медицины Олег Крючков.
4: Нагрузка на госпитале медсанбата одна, она зачастую двух, а то и троекратно превышала. Там, допустим, медсанбат на 150 раненых в сутки был рассчитан прием. А зачастую бывало так, что и 300, и даже больше приходило. Врачи работали, да и не только врачи, и медсестры, они работали на износ. Но вот интересно, известный хирург Ахутин отмечал, что выносливость женщин была несколько выше, чем у врачей-мужчин.
2: Стоит вспомнить и наших эпидемиологов. Они купировали очаги тифа, создавали вакцины. В 41-м иммунологи, супруги Николай Александров и Нина Геффен, разработали первую в мире поливакцину против 7 инфекций – холеры, брюшного тифа, столбняка, 2 видов паротифов и 2 видов дизентерии. Военная медицина СССР вернула в строй более 70% раненых и около 90% заболевших. Эти цифры поражают и сегодня, но тогда еще окрепла организация самой помощи, говорит Олег Крючков.
4: Именно в эту войну была разработана единая военно-полевая медицинская доктрина, но суть которой – сформировать у всех врачей на театре военных действий, а много же было призвано с гражданки, единое представление о боевой хирургической травме, боевой терапевтической патологии, методах лечения, чтобы не было, знаете, как у семенянек дитя без глаза.
2: В войну на фронтах и в тылу трудились 200 тысяч врачей, 500 000 медсестер и миллионная армия санитаров. Свыше 116 тысяч из них наградили орденами и медалями. За особые подвиги почти 50 человек стали героями Советского Союза. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Русский богатырь сдвинул с места подводную лодку. Эксперимент провели в Кронштадте. Атлет Денис Вовк протянул варшавянку на 5 метров за 1.5 минуты. До этого он уже тягал Airbus и поезд Сапсан. Что дается сложнее в силовом экстриме – подлодка или пассажирский состав? и как человеку весом менее 100 килограммов удается сдвинуть многотонный агрегат. Об этом мы спросили у фитнес-тренера и основателя сети «Фитлит» Сергея Литовченко.
5: Здесь самый главный секрет – это победить вот эту силу трения. Лодка у нас стоит на опорах. Денис просто использует специальную сбрую, чтобы впрягаться всем корпусом, и тянет рывками, раскачивая конструкцию. Плюс он уже, конечно, натренированный.
6: А какую группу мышц нужно тренировать в первую очередь, чтобы суметь сдвинуть поезд или подлодку?
5: Ну, в первую очередь, конечно, это ноги, квадрицепсы и ягодицы. Плюс корпус – это поясница, пресс, широчайшие мышцы спины. Усилие от ног идет через жесткий корсет мышц живота и спины прямо в лямки.
6: А что вообще сложнее, сдвинуть подлодку или поезд?
5: Конечно, лодку. Хоть поезд весит больше, но он стоит на колесах, на рельсах. А подлодка стоит на кильблоках. Это такие металлические опоры. Там трение покоя и скольжение, как если бы мы тащили здоровенный ящик по бетонному полу без колес.
1: Интересно, что в природе абсолютными атлетами считаются простые жуки. В соотношении силы к собственному весу они значительно превосходят человека. Так жук-навозник тянет груз тяжелее его самого более чем в 1000 раз. Для человека весом 70 килограммов это равнялось бы возможности поднимать махину в 80 тонн.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россияне потратили 2 миллиарда 500 миллионов рублей на товары для сна за первые 6 месяцев этого года, пишет газета «Коммерсант». И это на четверть больше, чем годом ранее. Среди причин – растущие проблемы с засыпанием. А что в реальности больше всего влияет на наш сон? Поможет ли отдыху приятная музыка? И насколько тяжелым должно быть одеяло? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Прохладно, тихо и довольно влажно. Вот так вкратце можно обозначить базовые потребности человека для хорошего сна. Впрочем, и тут есть нюансы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует держать температуру в спальне на уровне 18-21 градуса. А вот влажность воздуха по нормам должна быть не ниже 30%, утверждают в Американском национальном фонде сна. Больше всего ученые спорят про пользу и вред белого шума, то есть равномерного звукового фона, вроде гудения кондиционера или шума водопада, комментирует тему доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
8: Белый шум – это то, в чем присутствуют практически все частоты. Это, вероятно, полезно тем, кому нужно снять какие-то лишние мысли, которые крутятся перед сном. Примерно так же, как считать овец, прыгающих с облачка на облачко.
7: Такое же отношение и к музыке перед сном. Все та же Всемирная организация здравоохранения допускает уровень шума во сне не больше 30 децибелов. Для понимания, тиканье настенных часов – это 10 децибелов, жужжание комара – 15. Но даже соблюдение всех этих нормативов может оказаться бессмысленным, если забыть об одном простом правиле, говорит генеральный директор Центра нейротехнологии сна и бодрствования Илья Блохин.
9: Главное золотое правило, которое нужно запомнить всем и каждому, что нельзя ложиться спать уставшим. То есть, допустим, если вы помедитируете там 10-15 минут перед сном, это заменит вам необходимость слушать музыку для того, чтобы заснуть.
7: В советское время активно экспериментировали с влиянием на сон электромагнитных импульсов. В 80-е годы знаменитый аппарат «Электросон» был в каждом уважающем себя санатории. Считалось, что воздействие на мозг токов низких частот оказывает обезболивающий седативный эффект и заметно улучшает кровоснабжение тканей. Похожие исследования в области мозга проводят и сегодня, продолжает Екатерина Виноградова.
8: Электромагнитные поля действуют на весь наш организм. И в зависимости от интенсивности они могут действовать по-разному. Есть данные, что в ряде случаев это улучшает состояние нервной системы.
7: Физиологически это работает следующим образом. Стимуляция мозга помогает эпифизу, это железа, расположенная между полушариями, вырабатывать мелатонин, так называют гормон, регулирующий наши циклы сна и бодрствования. И тут главное верно рассчитать уровень этих электромагнитных импульсов, рассуждает Илья Блохин.
9: Если его начинаете, допустим, нарезать, условно говоря, на импульсы, низкочастотные импульсы в диапазоне там, нескольких герц, как вот удары сердца, например, которые как раз-таки соответствуют способствует правильной работе мозга в глубоком сне. Если поставить такой источник магнитных импульсов рядом с человеком, то это будет просто действовать на него как такая неслышная колыбель.
7: Если же вы пока не готовы к подобным экспериментам, то возьмите на заметку одну простую формулу. Оптимальный вес одеяла для качественного сна должен составлять примерно 10% от массы вашего тела. А еще купите на дачу гамак. По данным последних исследований, лучше всего мы отдыхаем в состоянии легкого раскачивания. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как собаки помогали защитникам Родины в годы войны, чем опасен вирус Усуту, какие находки археологов могут изменить представление о роли женщин в истории.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека погибли при падении обломков дрона на железнодорожную станцию Афипская на Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Еще два человека пострадали, им оказывают необходимую помощь. Шведская компания Saab планирует создать малозаметный сверхзвуковой боевой беспилотник. Потенциально аппарат может поступить на вооружение страны и других государств в 30-х годах. Компания уже работает над двумя технологическими прототипами и представила полноразмерный макет перспективного аппарата. 40% учителей уже активно используют искусственный интеллект в своей работе. Такие данные приводит портал Учи.ру. Отмечается, что большая часть из них использует нейросети для шаблонов заданий и адаптирует результаты под свой класс. Россияне 28 августа увидят лунное затмение, однако москвичи практически не смогут его наблюдать. На московском планетарии рассказали, что явление начнется около половины пятого утра. Оно будет практически незаметно невооруженным глазом. А к началу более заметной части затмения луна в столице уже скроется за горизонтом. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Очень важные вопросы.
14: Согласно исследованию психологов, окситоцин может способствовать улучшению качества сна. Что это за гормон и как он помогает?
15: Отвечает врач-эндокринолог Антон Поляков. Что касается окситоцина, это гормон, который вырабатывается нашим гипоталамусом, центральной мозговой структурой, регулирующей, ну, по сути, наверное, все гормональные процессы в нашем организме. И если рассматривать окситоцин как нейромедиатор, то есть он может воздействовать именно на структуры мозга, то да, он может оказывать благоприятное влияние на качество сна. Но основная задача окситоцина – это в целом формирование доверия к окружающему миру, дружеских связей с людьми, ну, в том числе с людьми противоположного пола. Иногда окситоцин называют гормоном розовых очков, поскольку, когда он высокий в центральной нервной системе, человек не замечает недостатков других, то есть все люди братья, все люди хорошие, самые лучшие, самые замечательные. И пока этот гормон, соответственно, воздействует на структуру мозга, так будет продолжаться и дальше. То есть за счет того, что формируется доверительное отношение к миру, в целом у человека очень сильно снижается уровень тревожности. И вот исследования последних лет показали, что как раз именно за счет снижения тревожности у человека улучшается качество сна. Стабилизируется фаза медленного сна, фаза быстрого сна. То есть это позволяет человеку, с одной стороны, глубоко восстанавливаться, то есть отдыхать. Сон дает отдых, восстановление силы, энергии. С другой стороны, идет очень хорошая, качественная обработка полученной информации, отгрузка различных стрессовых событий, за счет чего, опять же, человек становится еще более спокойным, у него улучшается память. Вместе с мелатонином, да, эти два гормона могут оказывать весьма благоприятное влияние на качество сна и продолжительность сна.
0: Очень важные вопросы.

0: Словарь современного города.
1: В. Вокзал. В небольшом портовом городке Ле-Сьота на юге Франции есть только одна железнодорожная станция на все поселение. На двухэтажном кирпичном здании памятная табличка «Прибытие поезда на вокзал Ле-Сьота». Именно так назывался первый в мире кинофильм, снятый здесь братьями Люмьер в 1896 году. Большая привокзальная площадь, бары, рестораны, многочисленные магазины, кассы, залы ожидания и платформы – все вокзалы похожи друг на друга. Однако их первоначальная функция никак не связана с железной дорогой. Великобритания. Предместье Лондона. Vauxhall Gardens – большой общественный парк. В 18 веке здесь устраивали балы, спектакли и фейерверки. Слово «Vauxhall» пришло в Россию спустя столетия, и привез его инженер из Праги – Франц Антон фон Герстнер. Это он спроектировал первую царскосельскую железную дорогу. А для привлечения пассажиров на конечной станции в Павловске построил концертный зал и назвал его на английский манер «Vauxhall». Русский язык, не поперхнувшись, перемолол чуждые иностранные звуки, и в итоге появился вокзал. А потом этим словом стали называть соседнюю станцию. В наши дни мы все меньше пользуемся поездами. Но вокзал не исчез, он изменился. Он стал местом встречи горожан. Здесь устраивают выставки и проводят концерты. Например, на вокзале Монпарнас в Париже есть великолепный ландшафтный парк. А на вокзале в Челябинске работает музей камня.
0: Словарь современного города.
2: Радиозвезда.
3: Год 1963. Открыто регулярное авиасообщение Москвы.

0: А в Швеции весной 1963 года решается судьба сразу двух прославленных советских тренеров по хоккею – Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышова.
1: Соратники. Тарасов и Чернышов.
0: Поначалу каждый из них работал по отдельности. В середине 50-х советскую сборную по хоккею возглавил Аркадий Чернышов и сходу завоевал золото чемпионата мира, а потом и олимпийское золото. В конце десятилетия ему на смену пришел Анатолий Тарасов, но повторить достижения предшественника не смог. Лишь бронза Олимпиады и ни одного золота на мировых первенствах. Для советского хоккея это сродни провалу. Тогда в комитете по спорту решились на необычный эксперимент. Поставить у руля национальной команды сразу двоих тренеров. Риск был колоссальный. Один – динамовец, другой – армеец. У одного за плечами великие победы, а у другого – поражение в решающих матчах. Вдобавок, такие разные характеры. Требовательный Тарасов и душевный Чернышов. В общем, дуэт на бумаге довольно авантюрный.
1: Соратники.
0: Но на деле все вышло совсем иначе. Помогла жесткая иерархия. Старшим тренером сборной назначили более титулованного Чернышова. Тарасов официально второй тренер. И у каждого свои задачи. Тарасов отвечал за тренировочный процесс и стратегию, а Чернышов ведет игру на лавке, то есть занимается тактикой. Мировое первенство в Швеции в 63-м для сборной Чернышова-Тарасова началось неудачно. Поражение в первом же матче от хозяев турнира. А дальше все заработало как часы. 6 игр, 6 побед. И возвращенное звание чемпионов мира. В течение следующих 9 лет команда СССР не проиграет ни одного турнира на планете. А дуэт тренеров назовут одним из сильнейших в истории хоккея.
1: Тарасов и Чернышов. Соратники.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Только 50 из 193 государств, членов Организации Объединенных Наций, поддержали заявление по Украине с критикой в адрес России. Об этом сообщают РИА Новости. Большинство участников документа составляют европейские государства, другие союзники Запада и Евросоюз. При этом Соединенные Штаты не присоединились к заявлению. Постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что российская армия удерживает инициативу и продолжает наступательное продвижение в зоне спецоперации, а киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился к откровенному террору против мирного населения России. Дональд Трамп подписал меморандум о продлении торгового эмбарго против Кубы. Меры будут действовать до 14 сентября следующего года. В документе отмечается, что решение отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Напомним, в июне глава Белого дома заявил, что его администрация поставила себе цель сменить государственный строй на Кубе. По словам Трампа, у Штатов имеются хорошие планы в отношении этой страны. Прототип скоростного электропоезда совместного производства Индии и России будет собран до конца года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. А чем вообще электропоезда привлекательны и удобны для пассажиров? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат в технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
2: Электропоезда привлекают пассажирам тем, что это, во-первых, массовый вид транспорта, то есть можно увезти в одном составе большое количество людей. Во-вторых, если мы говорим о пригородном движении, это позволяет приблизить к городу его окраины за счет организации достаточно частого движения этих электропоездов. Ну и кроме того, они достаточно быстрые, достаточно комфортные. С точки зрения экологии тоже электротранспорт является наиболее предпочтительным.
1: Прототип российско-индийского электропоезда будет собран на площадке в штате Махараштра, а после прохождения испытаний поступит в серийное производство. Министерство просвещения приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников 5-9 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. При разработке будет учтен комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 30 года. Напомним, ранее стало известно, что с сентября обществознание будет изучаться в школах только в 9-11 классах. Кроме того, с нового учебного года у российских пятиклассников в расписании появится новый обязательный предмет – духовно-нравственная культура России.
3: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
4: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Пса наградили медалью за работу в зоне спецоперации. Почему его ценят бойцы? Переносимый комарами вирус Усуту распространяется в Европе. Может ли он добраться до России? Не только хозяйка и собирательница. Что стало причиной спора археологов о роли женщин в древних обществах? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
7: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. ГПУ Елена Булычева.
8: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
7: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
9: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
7: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
9: Собак использовали как ездовых и санитарных. Они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
7: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Вирус Усуту, который переносит комары, все больше разносится по Европе. Его выявляют и в Средиземноморье, и далеко на севере, вплоть до Шотландии. Прежде болезнь фиксировалась только в Африке. Что это за вирус? Передается ли он от человека к человеку? И стоит ли его опасаться в нашей стране? Рассказывает главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.
10: Вирус Усуту – это так называемый арбовирус, характерен тоже для южных стран. Резервуаром, то есть носителем вируса, являются птицы. Чаще всего это дрозды. И комар является переносчиком, то есть комар кусает птицу. Вирус попадает в организм комара, и уже при укусе человека вирус попадает в кровь человека и вызывает заболевание. Но по статистике, как правило, протекает он в легкой форме. Гриппподобный синдром, так называемый, повышение температуры, домогание, ломота в костях, головные боли. И, в общем-то, при обычном лечении противовирусными препаратами и в определенном режиме человек выздоравливает. Хотя у людей с иммунодефицитом, у пожилых людей, у лиц с хроническими тяжелыми заболеваниями вирус, наверное, может воздействовать и на эти органы, поразить головной мозг вплоть до вирусного энцефалита. Есть информация о том, что идут испытания ДНК-вакцины против вируса Усуту, но пока его, конечно, нет. Вирус от человека к человеку не передается только через укус комара. Если мы говорим о возможном заносе сюда из Европы, с учетом того, что туристический поток все-таки небольшой, возможность минимальная, но она не исключается.
6: Усуту – родственник вируса лихорадки Западного Нила. При этом эксперт подчеркивает, случаи тяжелого течения заболевания крайне редки. Снизить риск инфицирования можно, используя репелленты и устанавливая москитные сетки.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Современная наука ставит под сомнение стереотип о роли женщины в древнем мире. Ряд исследований указывает на то, что представительницы слабого пола занимались обработкой металла, охотились на зверя и воевали наравне с мужчинами. Причем в некоторых общинах эпох неолита и поздней бронзы власть передавалась по женской линии. Есть ли у валькирий земные прототипы? Правда ли, что египетские царевны прекрасно владели оружием? И что это за феномен древних женских династий? В вопросах разобралась Анна Елисеева.

0: этом духе условное женское сообщество восприняло новость о существовании реальной девы-викинга. И не какой-то там рядовой воительницы, а именитой командирши. Речь о древнем скандинавском погребении на территории шведского города Бирке. Исследование ДНК, проведенное в 2017-м, показало, это место захоронения женщины, а не мужчины, как это считалось с момента раскопок в 19 веке. Казалось бы, вот он, земной прототип валькирий, небесных воительниц из скандинавской мифологии. Но не тут-то было. Старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Денис Пижемский объясняет. В тех обществах, где ходили легенды о крылатых девах, женщины оружие-то в руках не держали. Более того, под сомнение ставится сам ДНК-тест скелета, который не выявил Y-хромосом. Но по мнению палеантрополога, данные в этом случае могло исказить само время.
1: Дело в том, что остатков на древних костях ДНК сохраняется во фрагментированном состоянии, и очень мало. И, конечно же, остатков Y-хромосомы всегда в разы меньше, чем остатков X-хромосомы, и возможность определения генетического пола строится по такой формуле. Если это определен как мужчина, это точно совершенно мужчина. А вот если индивид определен как женщина, нужно смотреть, насколько сохранилась ДНК.
0: Впрочем, будь это действительно погребение скандинавской воительницы, случай в Бирке – исключение, а не правило. Подобных захоронений прекрасных дев во всеоружии в скандинавском кругу больше нет, объясняет Денис Пижемский. Так что оставим валькирии в их Вальхалле и посмотрим, что говорит история о древних женских династиях. И здесь кое-что интересное. Так, согласно анализу индейских захоронений на юго-западе США, в период поздней бронзы власти статус у народа Пуэбло наследовались только по женской линии. Это подтверждает одинаковая ДНК в митохондриях. Она передается только с материнской стороны. Таких примеров немало, отмечает Денис Пижемский. Но, по его словам, они еще не доказывают существование чистого матриархата.
1: Такие случаи не раз были на Ближнем Востоке. А в Древнем Египте вообще, чтобы стать фараоном, нужно было жениться на собственной сестре. И здесь тоже нужно разделять. Вот социальное положение женщины высокое. Это одно. Счет там какого-то родства или передача власти через женщину – это другая вещь.
0: Правильный исторический пазл складывается сразу из нескольких источников – археологических, письменных, фольклорных. Но случается и такое, что одни сведения противоречат другим. Так, исследование скелетов египетских принцесс из некрополя Дашур неожиданно показало, что женщины были искусными охотницами и подготовленными воинами. Хотя в иных источниках царевны эпохи Среднего Царства показаны по-другому, рассказывает египтолог и археолог Максим Лебедев.
2: Если мы будем использовать изображения и письменные источники, то у нас будет складываться представление об этих людях как весьма утонченных. Кроме того, у них должны были быть очень небольшие физические нагрузки. То есть получается, что 3800 лет назад представители египетской культуры, они были готовы в том числе постоять за себя.
0: Но опять же, это единичный случай, и доказательств полного матриархата ученые пока не нашли. Но ведь не случайно в некоторых современных африканских племенах доминируют женщины. Не эхо ли это древних цивилизаций? Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, сколько раненых возвращались в строй в годы войны. Как сдвинуть с места поезд. Можно ли купить себе хороший сон?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 7.44 в Москве. Главное к этой минуте. Противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели поиски и уничтожение подводных лодок условного противника в ходе учений в районе Курил. Об этом сообщило Министерство обороны. Экипажи выполнили задачи в Японском и Охотском морях, а также проливных зонах Курильских островов и прилегающей акватории Тихого океана. Танкер получил повреждения, вышел из строя в Ормузском проливе недалеко от Омана, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Капитан нефтяного судна сообщил, что в них попал неизвестный снаряд, который повредил машинное отделение. Экипаж не пострадал. Россияне имеют право оформить налоговый вычет за расходы на благотворительность. Такая возможность предусмотрена для тех, кто перечислял деньги организациям, имеющим право на получение пожертвований. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе. Размер возврата составляет 13% от суммы, направленной на благие цели. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что человечество исчезает, комментируя демографическую ситуацию в Сингапуре. Об этом он написал в соцсети X. Маск отреагировал на публикацию пользователя, который подробно описал нововведения властей Сингапура, направленные на повышение рождаемости. Среди мер – улучшение доступности жилья и увеличение сроков отпусков. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Керри. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А знаешь, кем были плебеи в Древнем Риме?
6: Да это же одна беднота.
4: А вот и нет.
7: Тут речь не про деньги, а про сословную принадлежность. Плебеями в империи были все жители, которые просто не входили из-за происхождения в правящую верхушку, то есть не относились к патрициям. По сути, это большинство. И в их числе не только пришлое население и крестьяне, но и торговцы, и ремесленники, и землевладельцы. Последние могли быть очень состоятельными людьми.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: В первое время аристократия, считавшая себя потомками основателей Рима, не допускала плебеев на государственную службу. Однако те тоже хотели управлять государством и постепенно выбили себе кучу политических прав, вплоть до права становиться консулами. В итоге, юридически, плебеи сравнялись с патрициями.
6: Но сейчас слово «плебей» продолжают использовать, чтобы унизить оппонента.
7: Да, за бедность или неаристократичность. Хотя изначально в Древнем Риме оскорблением оно не являлось, а лишь отражало социальный статус.
4: А вот и да. Река истории. История реки. Сна.
8: Лето. Солнце в зените. Страшное пекло. Река Цна. Точнее, Вышневолоцкое водохранилище. На берегу останавливается машина. Из нее выпрыгивают двое мужчин и, раздеваясь на бегу, бросаются в воду. Ох, хорошо! Василий Павлович Соловьев-Седой, автор легендарной песни «Подмосковные вечера», терпеть не мог ездить из Ленинграда в Москву на поезде. Не расслабишься по-человечески. Что делать? Любил знаменитый композитор опрокинуть рюмочку. Кто не без греха? Другое дело на собственной «Волге» с персональным шофером. Когда захотел, тогда и выпил. Где захотел, там остановился.
9: Смотри, дамба. Как говоришь, речка называется Цна? А давай прям тут окунемся. В эту Цну.
8: Водитель и пассажир плюхнулись в воду. И вдруг... Со всех сторон бегут люди, кричат, руками машут.
10: Вы что? Вы зачем полезли? В речке боеприпасы! Не дай бог взрыватель заденешь!
8: Оказывается, недавно саперы в этом месте обнаружили закладку военных лет. На ватных ногах выбрались на берег, медленно оделись, сели в машину и помчались в Москву. Километров через 40 обнаружили, что едут без ботинок.
9: Окунулись в Цну. Но-но.
8: Только Василий Павлович Соловьев-Седой мог позволить себе войти в мраморный вестибюль отеля «Метрополь» в носках.
4: Цна. Река истории. История реки.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Реклама.
13: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские боевики минувшей ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Обломки беспилотника упали на железнодорожной станции Афипская. Погибли 2 человека, еще 2 пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Последствия ликвидируют оперативные службы. Тем временем в Ростовской области за ночь уничтожено около 30 дронов противника. Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске были повреждены 4 частных дома, в Каменском районе локализуют возгорание леса, в Красносулинском районе загорелась сухая трава. Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Дэн Негреа в ходе заседания Совета Безопасности по Украине. Он призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, стороны должны прекратить удары, направленные против гражданских судов или создающие риск их повреждения. Отметим, наш постоянный представитель при Всемирной Организации Василий Небензи заявил, что Россия не пойдет на договоренности с Киевом за счет интересов собственной безопасности, а попытки навязать заморозку конфликта обречены на провал. Объем авиаперевозок в России по итогам года с учетом иностранных авиакомпаний составит около 133 миллионов пассажиров. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал, какие направления пользуются спросом у наших соотечественников.
2: По внутренним направлениям традиционно это Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград. Это самые объемные, самые востребованные направления внутри страны. По международным направлениям это, безусловно, турецкие направления, Китай, который продолжает показывать положительную динамику и в этом году, и направления Юго-Восточной Азии, Таиланд, Вьетнам. Буквально в пятницу на предыдущей неделе мы открыли продажи на новое направление во Вьетнаме, это остров Фукуок, то есть мы еще расширили нашу программу во Вьетнам.
1: Александровский отметил, что общий объем перевозок будет сопоставим с показателем прошлого года, но зарубежные перевозчики покажут существенный рост почти на 16%. Перечисленные категории граждан, которые имеют первоочередное право на места в общежитиях, по данным Министерства образования и науки, это дети-сироты, дети с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также граждане, проходившие не менее 3 лет военную службу по контракту. В ведомстве уточнили, что сейчас конкретный порядок предоставления мест обучающимся в вузах определяется локальными нормативными актами университета, опирающимися на нормы федерального законодательства.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Время в пути 15 минут. Затор на четверть часа на Варшавке, от деревни Троицкая до Московского Малого Кольца. Также 15 минут составит потеря по времени на внутренней стороне Московской Кольцевой от Белой дачи до Бесединского путепровода. Более 10 минут можете потратить в пробке на внутренней стороне Московской Кольцевой от шоссе Энтузиаст до Носовихинского шоссе. 10 минут уйдет на преодоление дороги на Нижегородской улице от моста окружной железной дороги до Новохохловской улицы. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Чувашии зажгли вечный огонь в память о военных медиках. Вспомним имена героев в белых халатах. Атлет сдвинул с места подводную лодку в Кронштадте. В чем секрет успеха современного богатыря? Потребители потратили свыше 2 миллиардов рублей на товары для сна. Как по науке выбрать одеяло? В Чувашии зажгли первый в России вечный огонь в память о военных медиках. Мемориал установили по инициативе жителей поселка Кугеси. В годы Великой Отечественной войны работа санитаров и врачей на поле боя была сопряжена со смертельным риском. Как возвращали в строй раненых солдат и сколько людей в белых халатах были удостоены звания Героев Советского Союза, расскажет Максим Петренко.
2: Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам через смертные рубежи. Это фрагмент стихотворения поэтессы, участницы Великой Отечественной войны Юлии Друниной, посвященной ее однополчанке, герою Советского Союза Зинаиде Самсоновой. Произведение, описывающее тот бой, дальше полно трагизма, потому что 19-летнего санитарного инструктора тогда застрелил немецкий снайпер. Она оказалась на виду, пыталась вынести на себе на нейтральную полосу пострадавшего солдата. Это было в 44-м. А за год до этого в битве за Днепр девушка спасла более 30 раненых. Звание героя ей присвоили посмертно. Если любой боец, передвигаясь под пулями и снарядами, может ускориться или заскочить в воронку, как в укрытие, у санитаров такой возможности не было, говорит врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев.
3: А теперь представим себе, что тот же самый путь ползком по минам проделывает тяжелый груженный санитар. Особенно если это не мужчина, а девушка. Каждая мина на его пути – это его мина.
2: Эвакуировать раненого нужно было по приказу наркомата обороны обязательно с его оружием, что еще тяжелее. Работа санитаров оказалась крайне опасной, и, понимая это, командование их по-особому награждало. За вынос 15 раненых с оружием давали медаль за отвагу, за 25 – орден Красной Звезды, за 40 спасенных – орден Красного Знамени. Раненых для проведения операции доставляли в медсанбат. Хирурги этих батальонов, расположенных обычно в 6 или 10 километрах от передовой, в войну оперировали в день по 16-20 часов. Продолжает историк военной медицины Олег Крючков.
4: Нагрузка на госпитале медсанбата одна, она зачастую двух, а то и троекратно превышала. Там, допустим, медсанбат на 150 раненых в сутки был рассчитан прием. А зачастую бывало так, что и 300, и даже больше приходило. Врачи работали, да и не только врачи, и медсестры, они работали на износ. Ну вот интересно, известный хирург Ахутин отмечал, что выносливость женщин была несколько выше, чем у врачей-мужчин.
2: Стоит вспомнить и наших эпидемиологов. Они купировали очаги тифа, создавали вакцины. В 41-м иммунологи, супруги Николай Александров и Нина Геффен, разработали первую в мире поливакцину против 7 инфекций – холеры, брюшного тифа, столбняка, 2 видов паротифов и 2 видов дизентерии. Военная медицина СССР вернула в строй более 70% раненых и около 90% заболевших. Эти цифры поражают и сегодня, но тогда еще окрепла организация самой помощи, говорит Олег Крючков.
4: Именно в эту войну была разработана единая военно-полевая медицинская доктрина, но суть которой сформировать у всех врачей на театре военных действий, а много же было призвано с гражданки, единое представление о боевой хирургической травме, боевой терапевтической патологии, методах лечения, чтобы не было, знаете, как у семеняник дитя без глаза.
2: В войну на фронтах и в тылу трудились 200 тысяч врачей, 500 000 медсестер и миллионная армия санитаров. Свыше 116 тысяч из них наградили орденами и медалями. За особые подвиги почти 50 человек стали героями Советского Союза. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Русский богатырь сдвинул с места подводную лодку. Эксперимент провели в Кронштадте. Атлет Денис Вовк протянул варшавянку на 5 метров за 1.5 минуты. До этого он уже тягал Airbus и поезд Сапсан. Что дается сложнее в силовом экстриме – подлодка или пассажирский состав? и как человеку весом менее 100 килограммов удается сдвинуть многотонный агрегат. Об этом мы спросили у фитнес-тренера и основателя сети «Фитлит» Сергея Литовченко.
5: Здесь самый главный секрет – это победить вот эту силу трения. Лодка у нас стоит на опорах. Денис просто использует специальную сбрую, чтобы впрягаться всем корпусом, и тянет рывками, раскачивая конструкцию. Плюс он уже, конечно, натренированный.
6: А какую группу мышц нужно тренировать в первую очередь, чтобы суметь сдвинуть поезд или подлодку?
5: Но в первую очередь, конечно, это ноги, квадрицепсы и ягодицы. Плюс корпус – это поясница, пресс, широчайшие мышцы спины. Усилие от ног идет через жесткий корсет мышц живота и спины прямо в лямки.
6: А что вообще сложнее – сдвинуть подлодку или поезд?
5: Конечно, лодку. Хоть поезд весит больше, но он стоит на колесах, на рельсах. А подлодка стоит на кильблоках. Это такие металлические опоры. Там трение покоя и скольжение, как если бы мы тащили здоровенный ящик по бетонному полу без колес.
1: Интересно, что в природе абсолютными атлетами считаются простые жуки. В соотношении силы к собственному весу они значительно превосходят человека. Так жук-навозник тянет груз тяжелее его самого более чем в 1000 раз. Для человека весом 70 килограммов это равнялось бы возможности поднимать махину в 80 тонн.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россияне потратили 2 миллиарда 500 миллионов рублей на товары для сна за первые 6 месяцев этого года, пишет газета «Коммерсант». И это на четверть больше, чем годом ранее. Среди причин – растущие проблемы с засыпанием. А что в реальности больше всего влияет на наш сон? Поможет ли отдыху приятная музыка? И насколько тяжелым должно быть одеяло? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Прохладно, тихо и довольно влажно. Вот так вкратце можно обозначить базовые потребности человека для хорошего сна. Впрочем, и тут есть нюансы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует держать температуру в спальне на уровне 18-21 градуса. А вот влажность воздуха по нормам должна быть не ниже 30%, утверждают в Американском национальном фонде сна. Больше всего ученые спорят про пользу и вред белого шума, то есть равномерного звукового фона, вроде гудения кондиционера или шума водопада, комментирует тему доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
8: Белый шум – это то, в чем присутствуют практически все частоты. Это, вероятно, полезно тем, кому нужно снять какие-то лишние мысли, которые крутятся перед сном. Примерно так же, как считать овец, прыгающих с облачка на облачко.
7: Такое же отношение и к музыке перед сном. Все та же Всемирная организация здравоохранения допускает уровень шума во сне не больше 30 децибелов. Для понимания, тиканье настенных часов – это 10 децибелов, жужжание комара – 15. Но даже соблюдение всех этих нормативов может оказаться бессмысленным, если забыть об одном простом правиле, говорит генеральный директор Центра нейротехнологии сна и бодрствования Илья Блохин.
9: Главное золотое правило, которое нужно запомнить всем и каждому, что нельзя ложиться спать уставшим. То есть, допустим, если вы помедитируете там 10-15 минут перед сном, это заменит вам необходимость слушать музыку для того, чтобы заснуть.
7: В советское время активно экспериментировали с влиянием на сон электромагнитных импульсов. В 80-е годы знаменитый аппарат «Электросон» был в каждом уважающем себя санатории. Считалось, что воздействие на мозг токов низких частот оказывает обезболивающий седативный эффект и заметно улучшает кровоснабжение тканей. Похожие исследования в области мозга проводят и сегодня, продолжает Екатерина Виноградова.
8: Электромагнитные поля действуют на весь наш организм. И в зависимости от интенсивности они могут действовать по-разному. Есть данные, что в ряде случаев это улучшает состояние нервной системы.
7: Физиологически это работает следующим образом. Стимуляция мозга помогает эпифизу, это железа, расположенная между полушариями, вырабатывать мелатонин, так называют гормон, регулирующий наши циклы сна и бодрствования. И тут главное верно рассчитать уровень этих электромагнитных импульсов, рассуждает Илья Блохин.
9: Если его начинать, допустим, нарезать, условно говоря, на импульсы, низкочастотные импульсы в диапазоне там нескольких герц, как вот удары сердца, например, которые как раз-таки соответствуют правильной работе мозга в глубоком сне. Если поставить такой источник магнитных импульсов рядом с человеком, то это будет просто действовать на него как такая неслышная колыбель.
7: Если же вы пока не готовы к подобным экспериментам, то возьмите на заметку одну простую формулу. Оптимальный вес одеяла для качественного сна должен составлять примерно 10% от массы вашего тела. А еще купите на дачу гамак. По данным последних исследований, лучше всего мы отдыхаем в состоянии легкого раскачивания. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как собаки помогали защитникам Родины в годы войны, чем опасен вирус Усуту, какие находки археологов могут изменить представление о роли женщин в истории.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Украинские боевики минувшей ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Обломки беспилотника упали на железнодорожной станции Афипская. Погибли 2 человека, еще 2 пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. Власти Швейцарии не видят правовых оснований для изъятия замороженных активов России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на государственный секретариат Швейцарии по экономике. Официальный представитель ведомства отметил, что сейчас в стране отсутствуют юридические механизмы для конфискации частных средств, полученных законным путем, а также активов Центрального банка России. Сегодня премьер Канады Марк Карни может объявить о введении ответных пошлин для Соединенных Штатов, сообщает агентство Associated Press. Накануне Дональд Трамп объявил, что с января будущего года Штаты вводят пошлины на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь в размере 50%. Средний размер пенсии неработающих россиян в июле достиг почти 26 тысяч рублей. Это следует из данных социального фонда. Самая высокая средняя пенсия неработающих граждан зафиксирована на Чукотке – почти 44 тысячи. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Как вас звать величать-то? Не царское это имя!
14: История одного прозвища.
15: Его называют последним великим воином эпохи викингов. Он родился в Норвегии, служил трем византийским императорам и одному великому киевскому князю, а потом вернулся на родину и стал королем. Все это про Харальда Сурового.
16: За что же он получил такое прозвище?
15: Харальд был жестким и жестоким воином. Своими руками убил мятежного болгарского царя Петра Деляна и ослепил византийского императора Михаила Калафата. Во время войны с Данией разграбил и сжег дотла Хедебю, главный центр торговли датских викингов.

политике Харальд был таким же бескомпромиссным. Став королем Норвегии, он подавлял любые попытки неповиновения как свободных крестьян, так и представителей знати. Норвежской короны ему было мало. Он воевал за датский и даже английский престол. Последним боем Харальда стала легендарная битва при Стамфорд-Бридже, где он был сражен в горло вражеской стрелой. Суровая смерть для настоящего сурового короля.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кораллы – это не камни и не растения, а живые колонии крошечных животных, которые называются полипами. Они строят вокруг себя твердый защитный скелет из карбоната кальция, который со временем образует риф.
1: Факт второй.
3: Несмотря на то, что коралловые рифы занимают менее процента площади океана, они являются домом для четверти всех морских видов жизни. Это делает рифы одними из самых богатых

0: Факт четвертый.
1: Рифы защищают береговую линию лучше, чем любые искусственные сооружения. Они гасят до 97% энергии волн, предотвращая эрозию и разрушение берегов во время штормов.
0: Факт пятый.
1: Кораллы разговаривают химическими сигналами. Они предупреждают соседей об опасности или зовут симбиотических существ. Эта невидимая сеть напоминает древний подводный интернет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
2: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото Рейхсбанка.
3: Золото партии – это мост в будущее. Знаменитая фраза Мюллера из картины «17 мгновений весны» на самом деле выдумка сценаристов. Хоть и довольно точно отражает настроение в рядах Третьего Рейха весной 1945 года. Вот только судьба того состояния до сих пор покрыта мраком.
2: Цена вопроса.
3: Золотой запас нацистской Германии к концу войны, по разным оценкам, составлял от 400

0: Но в одном месте немцы ничего не хранили. Часть золотовалютного запаса Гитлер держал на зарубежных счетах в Швейцарии. Что-то было спрятано в подземных бункерах и банковских хранилищах. А 260 грузовиков с драгоценным металлом перед самой капитуляцией Германии предусмотрительно развезли по разным уголкам Польши. Долгое время казалось, что союзникам удалось найти почти все золото Рейхсбанка. Пока в 60-е годы не появился слух о том, что в Аргентине якобы до сих пор проживает Мартин Борман, бывший рейхсминистр Германии по делам партии. А еще ответственный за партийное золото. Лишь в конце 90-х экспертиза ДНК подтвердит: Борман Германию не покидал и умер в пригороде Берлина в мае 1945-го. Впрочем, тайна вокруг его смерти лишь укрепит версию о том, что нацисты в последний момент смогли перепрятать золото. А потому каждый год по весне можно запросто встретить кладоискателей и возле Буэнос-Айреса, и в районе австрийского озера Топлиц, и в окрестностях старинных шахт в Тюрингии.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: наших.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
10: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчеты разведывательных беспилотников «Зала» подразделения группировки войск «Запад» обеспечили обнаружение и уничтожение артиллерийских установок противника и украинских боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал оператор «Зала» с позывным «Мотор».
11: Именно эта техника, она прибыла к нам недавно. Отличается тем, что мы можем до 7 тысяч на высоте летать. И она спасает от чуклунов, от атаки FPV, мы можем сохранить этот борт. Если вот при обнаружении у него есть автонаклон, уходит от FPV атак. Связь устойчива, она вот пролетает мимо РЭБов, обходит эту систему. У нас и разведка, и контроль авиаудар, контроль переправ.
10: В этот раз расчет разведывательного беспилотника «Зала» одного из подразделений группировки войска «Запад» нашел артиллерийскую установку противника и боевиков. Они готовили артиллерийскую установку к стрельбе. Также заметили замаскированные вражеские укрытия. Координаты передали на пункт управления артиллерии. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыл цели реактивными снарядами. Военнослужащие войск химической защиты обучаются управлять наземными роботами, которые начали поступать в войска. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Министерство обороны. Издание отмечает, что в обозримом будущем управление такими дронами станет базовым навыком для всех бойцов. Роботы смогут устанавливать дымовые завесы, минировать местность, доставлять грузы, вести химическую разведку и работать там, где присутствие человека связано с повышенным риском. В современных условиях внедрять подобную технику в войсках необходимо массово, а уметь управлять ею должен максимально широкий круг военнослужащих, отмечают военные эксперты. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили смелости и решительности ефрейтора Залто Балдардиева. Он был в составе штурмовой группы, продвигался по лесополосе к опорному пункту противника, когда он заметил замаскированное укрепление, уходящее под землю. Ефрейтор решил проверить подозрительные объекты и подобрался ближе к укрытию, где заметил группу противника в замаскированном блиндаже. Выждав некоторое время, Залто Балдардиев неожиданно для боевиков ворвался в укрытие и уничтожил всех националистов. Тем самым он выполнил поставленную задачу. Военнослужащие 20-й общевойсковой армии Московского военного округа открыли памятник погибшим за освобождение земли русской. Его возвели в Воронежской области. Монумент установлен на контрольно-пропускном пункте 3-й мотострелковой дивизии. Он представляет собой боевую машину пехоты БМП-3, установленную на постаменте с памятной табличкой на нем. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
12: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
12: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: Утро на радио «Звезда».
14: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Пса наградили медалью за работу в зоне спецоперации. Почему его ценят бойцы? Переносимый комарами вирус Усуту распространяется в Европе. Может ли он добраться до России? Не только хозяйка и собирательница. Что стало причиной спора археологов о роли женщин в древних обществах? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
5: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
7: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
12: Утро на Радио Звезда.
14: Вирус Усуту, который переносит комары, все больше разносится по Европе. Его выявляют и в Средиземноморье, и далеко на севере, вплоть до Шотландии. Прежде болезнь фиксировалась только в Африке. Что это за вирус? Передается ли он от человека к человеку? И стоит ли его опасаться в нашей стране? Рассказывает главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.
13: Вирус Усуту – это так называемый арбовирус, характерен тоже для южных стран. Резервуаром, то есть носителем вируса, являются птицы. Чаще всего это дрозды. И комар является переносчиком, то есть комар кусает птицу. Вирус попадает в организм комара, и уже при укусе человека вирус попадает в кровь человека и вызывает заболевание. Но по статистике, как правило, протекает он в легкой форме, гриппподобный синдром, так называемый, повышение температуры, недомогание, ломота в костях, головные боли. И, в общем-то, при обычном лечении противовирусными препаратами и определенном режиме человек выздоравливает. Хотя у людей с иммунодефицитом, у пожилых людей, у лиц с хроническими тяжелыми заболеваниями вирус, наверное, может воздействовать и на эти органы, поразить головной мозг вплоть до вирусного энцефалита. Есть информация о том, что идут испытания ДНК-вакцины против вируса УСУТУ, но пока его, конечно, нет. Вирус от человека к человеку не передается, передается только через укус комара. Если мы говорим о возможном заносе сюда из Европы, с учетом того, что туристический поток все-таки небольшой, возможность минимальная, но она не исключается.
14: УСУТУ – родственник вируса лихорадки западного Нила. При этом эксперт подчеркивает, случаи тяжелого течения заболевания крайне редки. Снизить риск инфицирования можно, используя репелленты и устанавливая москитные сетки.
9: Утро на радио «Звезда».
14: Современная наука ставит под сомнение стереотип о роли женщины в древнем мире. Ряд исследований указывает на то, что представительницы слабого пола занимались обработкой металла, охотились на зверя и воевали наравне с мужчинами. Причем в некоторых общинах эпох неолита и поздней бронзы власть передавалась по женской линии. Есть ли у валькирий земные прототипы? Правда ли, что египетские царевны прекрасно владели оружием? И что это за феномен древних женских династий? В вопросах разобралась Анна Елисеева.

0: этом духе условное женское сообщество восприняло новость о существовании реальной девы викинга. И не какой-то там рядовой воительницы, а именитой командирши. Речь о древнем скандинавском погребении на территории шведского города Бирке. Исследование ДНК, проведенное в 2017-м, показало, это место захоронения женщины, а не мужчины, как это считалось с момента раскопок в 19 веке. Казалось бы, вот он, земной прототип валькирий, небесных воительниц из скандинавской мифологии. Но не тут-то было. Старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Денис Пижемский объясняет. В тех обществах, где ходили легенды о крылатых девах, женщины оружие-то в руках не держали. Более того, под сомнение ставится сам ДНК-тест скелета, который не выявил Y-хромосом. Но по мнению палеантрополога, данные в этом случае могло исказить само время.
1: Дело в том, что остатков на древних костях ДНК сохраняется в фрагментированном состоянии и очень мало. И, конечно же, остатков Y-хромосомы всегда в разы меньше, чем остатков X-хромосомы. И возможность определения генетического пола строится по такой формуле. Если это определен как мужчина, это точно совершенно мужчина. А вот если индивид определен как женщина, нужно смотреть, насколько сохранилась ДНК.
0: Впрочем, будь это действительно погребение скандинавской воительницы, случай в Бирке – исключение, а не правило. Подобно захоронений прекрасных дев во всеоружии в скандинавском кругу больше нет, объясняет Денис Пижемский. Так что оставим валькирии в их Вальхалле и посмотрим, что говорит история о древних женских династиях. И здесь кое-что интересное. Так, согласно анализу индейских захоронений на юго-западе США, в период поздней бронзы власть и статус у народа Пуэбло наследовались только по женской линии. Это подтверждает одинаковая ДНК в митохондриях. Она передается только с материнской стороны. Таких примеров немало, отмечает Денис Пижемский. Но, по его словам, они еще не доказывают существование чистого матриархата.
1: Такие случаи не раз были на Ближнем Востоке. А в Древнем Египте вообще, чтобы стать фараоном, нужно было жениться на собственной сестре. И здесь тоже нужно разделять вот, социальное положение женщины высокое. Это одно. Счет там какого-то родства или передача власти через женщину – это другая вещь.
0: Правильный исторический пазл складывается сразу из нескольких источников – археологических, письменных, фольклорных. Но случается и такое, что одни сведения противоречат другим. Так, исследование скелетов египетских принцесс из некрополя Дашур неожиданно показало, что женщины были искусными охотницами и подготовленными воинами. Хотя в иных источниках царевны эпохи Среднего Царства показаны по-другому, рассказывает египтолог и археолог Максим Лебедев.
2: Если мы будем использовать изображения и письменные источники, то у нас будет складываться представление об этих людях как весьма утонченных. Кроме того, у них должны были быть очень небольшие физические нагрузки. То есть получается, что 3800 лет назад представители египетской культуры, они были готовы в том числе постоять за себя.
0: Но опять же, это единичный случай, и доказательств полного матриархата ученые пока не нашли. Но ведь не случайно в некоторых современных африканских племенах доминируют женщины. Не эхо ли это древних цивилизаций? Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, сколько раненых возвращались в строй в годы войны. Как сдвинуть с места поезд? Можно ли купить себе хороший сон?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 8.44 в Москве. Главное к этой минуте. Работа железнодорожной станции Афипская на Кубани приостановлена после атаки беспилотников. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. Фиксируются задержки поездов. Напомним, в результате падения обломков беспилотника на станцию погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы. Экономические ограничения будут действовать до 14 сентября следующего года. Срок действия указан в меморандуме американской администрации. В документе отмечается, что мера отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Министерство просвещения приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников 5-9 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. 1 сентября в 60 регионах России будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Такие меры предусмотрены региональными нормативными актами. Запреты распространяются на магазины и другие точки розничной торговли. При этом продажа спиртного в заведениях общепита под ограничения, как правило, не попадает. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
3: Премьера на Радио Звезда. Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Капица.
2: Очевидное невероятное. Два десятилетия он знакомил телезрителей с научными открытиями. Сложнейшие вопросы физики объяснял просто, легко и понятно, как детям. Но однажды популярность сыграла с Капицей злую шутку. Он чуть не лишился жизни.
1: На первый взгляд.
2: Всегда подтянутый, аккуратный, в идеальном костюме тройки. Сергей Петрович был человеком физически развитым, крепким. Всю жизнь занимался подводным плаванием, в молодости увлекался спелеологией. А еще уверенно управлял самолетом.
1: Где изюминка?
2: Однажды, после лекции в МФТИ, ученого подкараулил психически неуравновешенный экстремист с туристическим топором. Однако, получив два удара по голове, Сергей Петрович не только устоял на ногах, но вырвал у неадеквата топор и так приложил его обухом по лбу, что тот потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен!» А сам дошел до кафедры и только там упал.
3: Секретарь, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке.
2: В больнице ученому наложили 17 швов. У террориста, как оказалось, кроме топора с собой была еще опасная бритва и обрез охотничьего ружья. На допросе преступник искренне сокрушался. «Кто же знал, что он такой здоровый? Надо было сразу стрелять!» Сергей Петрович быстро оправился от ранения, но о той истории не любил вспоминать.
1: Сергей Капица. Человек с изюминкой.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Представьте конец 19 века. Балалайка – простой народный инструмент, очень разный как по форме, так и по количеству струн. Звучит скромно, да и выглядит соответственно звуку. Но нашелся человек, который в него по-настоящему влюбился. Его звали Василием Андреевым. Из дворянско-купеческой семьи, получивший хорошее образование, молодой человек мог бы заниматься какой угодно коммерцией, но его сердце принадлежало балалайке. Наш герой виртуозно играл на инструменте, прекрасно видел его потенциал и мечтал о том, чтобы балалайка стала полноценным концертным инструментом.
4: Ну ты кулибин.
5: Василий Васильевич кардинально изменил балалайку. Унифицировал конструкцию, создал узнаваемый треугольный корпус, сделал его прочным, усовершенствовал гриф, подобрал идеальное количество струн, 3, улучшил акустику, настроил звучание так, чтобы балалайка пела чисто и ярко. Андреев не просто играл, он переосмыслил и русскую, и классическую музыку. Теперь балалайка годилась не только для деревенских посиделок, но и для больших сцен. Василий создал инструменты разных размеров, от маленькой примы до мощного контрабаса. Каждую доводил до совершенства, чтобы оркестр русских инструментов звучал как единое целое. Яркий, быстрый, характерный звук балалайки сейчас слышен и в классических произведениях, и в джазе, и даже в роке. Она может быть как невероятно нежной, так и задорной, как грустной, так и ликующей. Это настоящий русский музыкальный символ, наше достояние. Так что, когда вы слышите чистый и звонкий голос современной балалайки, помните, что за ним стоит огромная работа и страсть музыканта-энтузиаста Василия Андреева.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Полет на полю поземка.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За прошедшую неделю от украинских атак погибли 46 мирных жителей России. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. Пострадали за этот период более 400 человек. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили почти 7,5 тысяч боеприпасов. Дипломат также прокомментировал вражеские атаки по складам «Валберис» и «Озон». Он назвал их скоординированными. В Краснодарском крае по причине атаки беспилотников приостановлена работа станции Афипская Северокавказской железной дороги. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура. Имеются задержки подвижного состава. Напомню, минувшей ночью обломки сбитых дронов упали на территорию станции. 2 человека погибли, еще 2 получили травмы. Губернатор Московской области посетил семью Дениса Лелькова. Он вернулся с передовой 2 недели назад. В присутствии близких бойца Андрей Воробьев передал ветерану спецоперации заслуженную награду – медаль за храбрость 2-й степени. За спиной бойца 3 контракта. Ранее он награжден медалью Министерства обороны, участнику специальной военной операции и нагрудным знаком святого благоверного князя Александра Невского. Денис Лельков рассказал, что пошел добровольцем, когда противник зашел в Курск под Суджу. Сначала обеспечивал связь, а затем его пригласили в радиоэлектронную разведку. Он отметил, что его оба деда – фронтовики, папа служил в военно-транспортной авиации противовоздушной обороны, мама также устроилась на службу. С сентября стартует первый массовый этап внедрения цифрового рубля. Однако это не означает отмену наличных денег или банковских карт, а также не предполагает принудительного перевода всех средств в новый формат. Операции с цифровым рублем будут такими же простыми, как и повседневное использование банковского приложения. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Просто нажимаешь на кнопку своего смартфона, переходишь на страницу, играется экран этого приложения, этого банка, причем ярким цветом, там специально это выделено, цифровой рубль. Нажимаешь на кнопку «цифровой рубль» и дальше работаешь с этим счетом, ну, как с обычным счетом в банке. QR-код использовать специально тоже предусмотрено. То есть QR-код хотите использовать для оплаты товаров и услуг на здоровье. Если заходите на портал госуслуг, все те же самые платежи.
1: Крупнейшие банки с сентября также будут обязаны предоставить клиентам опцию открытия цифрового кошелька по собственному желанию. Пользователи смогут пополнять его, делать переводы и оплачивать покупки через стандартное мобильное приложение банка. Для физических лиц все операции останутся бесплатными. И коротко о погоде. В столице сейчас около 13 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: С 28 по 30 августа будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц в районе Большой спортивной арены Лужников. Причина проведения концертов сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Волоколамке от улицы Чапаева до улицы Народного ополчения. Время в пути 1 час 15 минут. Затор на 40 минут на Новорижском шоссе от пирамиды до реки Истра. Более получаса составит потеря по времени на Ярославке от Московской кольцевой до моста окружной железной дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Чувашии зажгли вечный огонь в память о военных медиках. Вспомним имена героев в белых халатах. Атлет сдвинул с места подводную лодку в Кронштадте. В чем секрет успеха современного богатыря? Потребители потратили свыше 2 миллиардов рублей на товары для сна. Как по науке выбрать одеяло? В Чувашии зажгли первый в России вечный огонь в память о военных медиках. Мемориал установили по инициативе жителей поселка Кугеси. В годы Великой Отечественной войны работа санитаров и врачей на поле боя была сопряжена со смертельным риском. Как возвращали в строй раненых солдат и сколько людей в белых халатах были удостоены звания Героев Советского Союза, расскажет Максим Петренко.
2: Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам через смертные рубежи. Это фрагмент стихотворения поэтессы, участницы Великой Отечественной войны Юлии Друниной, посвященной ее однополчанке, герою Советского Союза Зинаиде Самсоновой. Произведение, описывающее тот бой, дальше полно трагизма, потому что 19-летнего санитарного инструктора тогда застрелил немецкий снайпер. Она оказалась на виду, пыталась вынести на себе на нейтральную полосу пострадавшего солдата. Это было в 44-м. А за год до этого в битве за Днепр девушка спасла более 30 раненых. Звание героя ей присвоили посмертно. Если любой боец, передвигаясь под пулями и снарядами, может ускориться или заскочить в воронку, как в укрытие, у санитаров такой возможности не было, говорит врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев.
3: А теперь представим себе, что тот же самый путь ползком по минам проделывает тяжело груженный санитар. Особенно если это не мужчина, а девушка. Каждая мина на его пути – это его мина.
2: Эвакуировать раненого нужно было по приказу наркомата обороны обязательно с его оружием, что еще тяжелее. Работа санитаров оказалась крайне опасной, и, понимая это, командование их по-особому награждало. За вынос 15 раненых с оружием давали медаль за отвагу, за 25 – орден Красной Звезды, за 40 спасенных – орден Красного Знамени. Раненых для проведения операции доставляли в медсанбат. Хирурги этих батальонов, расположенных обычно в 6 или 10 километрах от передовой, в войну оперировали в день по 16-20 часов. Продолжает историк военной медицины Олег Крючков.
4: Нагрузка на госпитале медсанбата одна, она зачастую двух, а то и троекратно превышала. Там, допустим, медсанбат на 150 раненых в сутки был рассчитан прием. А зачастую бывало так, что и 300, и даже больше приходило. Врачи работали, да и не только врачи, и медсестры, они работали на износ. Но вот интересно, известный хирург Кахутин отмечал, что выносливость женщин была несколько выше, чем у врачей-мужчин.
2: Стоит вспомнить и наших эпидемиологов. Они купировали очаги тифа, создавали вакцины. В 41-м иммунологи, супруги Николай Александров и Нина Геффен, разработали первую в мире поливакцину против 7 инфекций – холеры, брюшного тифа, столбняка, 2 видов паротифов и 2 видов дизентерии. Военная медицина СССР вернула в строй более 70% раненых и около 90% заболевших. Эти цифры поражают и сегодня, но тогда еще окрепла организация самой помощи, говорит Олег Крючков.
4: Именно в эту войну была разработана единая военно-полевая медицинская доктрина, но суть которой – сформировать у всех врачей на театре военных действий, а много же было призвано с гражданки, единое представление о боевой хирургической травме, боевой терапевтической патологии, методах лечения, чтобы не было, знаете, как у семенянек дитя без глаза.
2: В войну на фронтах и в тылу трудились 200 тысяч врачей, 500 000 медсестер и миллионная армия санитаров. Свыше 116 тысяч из них наградили орденами и медалями. За особые подвиги почти 50 человек стали героями Советского Союза. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Русский богатырь сдвинул с места подводную лодку. Эксперимент провели в Кронштадте. Атлет Денис Вовк протянул варшавянку на 5 метров за 1.5 минуты. До этого он уже тягал Airbus и поезд Сапсан. Что дается сложнее в силовом экстриме – подлодка или пассажирский состав? и как человеку весом менее 100 килограммов удается сдвинуть многотонный агрегат? Об этом мы спросили у фитнес-тренера и основателя сети «Фитлит» Сергея Литовченко.
5: Здесь самый главный секрет – это победить вот эту силу трения. Лодка у нас стоит на опорах. Денис просто использует специальную сбрую, чтобы впрягаться всем корпусом, и тянет рывками, раскачивая конструкцию. Плюс он уже, конечно, натренированный.
6: А какую группу мышц нужно тренировать в первую очередь, чтобы суметь сдвинуть поезд или подлодку?
5: Ну, в первую очередь, конечно, это ноги, квадрицепсы и ягодицы. Плюс корпус – это поясница, пресс, широчайшие мышцы спины. Усилие от ног идет через жесткий корсет мышц живота и спины прямо в лямки.
6: А что вообще сложнее, сдвинуть подлодку или поезд?
5: Конечно, лодку. Хоть поезд весит больше, но он стоит на колесах, на рельсах. А подлодка стоит на кильблоках. Это такие металлические опоры. Там трение покоя и скольжение, как если бы мы тащили здоровенный ящик по бетонному полу без колес.
1: Интересно, что в природе абсолютными атлетами считаются простые жуки. В соотношении силы к собственному весу они значительно превосходят человека. Так жук-навозник тянет груз тяжелее его самого более чем в 1000 раз. Для человека весом 70 килограммов это равнялось бы возможности поднимать махину в 80 тонн.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россияне потратили 2 миллиарда 500 миллионов рублей на товары для сна за первые 6 месяцев этого года, пишет газета «Коммерсант». И это на четверть больше, чем годом ранее. Среди причин – растущие проблемы с засыпанием. А что в реальности больше всего влияет на наш сон? Поможет ли отдыху приятная музыка? И насколько тяжелым должно быть одеяло? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Прохладно, тихо и довольно влажно. Вот так вкратце можно обозначить базовые потребности человека для хорошего сна. Впрочем, и тут есть нюансы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует держать температуру в спальне на уровне 18-21 градуса. А вот влажность воздуха по нормам должна быть не ниже 30%, утверждают в Американском национальном фонде сна. Больше всего ученые спорят про пользу и вред белого шума, то есть равномерного звукового фона, вроде гудения кондиционера или шума водопада, комментирует тему доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
8: Белый шум – это то, в чем присутствуют практически все частоты. Это, вероятно, полезно тем, кому нужно снять какие-то лишние мысли, которые крутятся перед сном. Примерно так же, как считать овец, прыгающих с облачка на облачко.
7: Такое же отношение и к музыке перед сном. Все та же Всемирная организация здравоохранения допускает уровень шума во сне не больше 30 децибелов. Для понимания, тиканье настенных часов – это 10 децибелов, жужжание комара – 15. Но даже соблюдение всех этих нормативов может оказаться бессмысленным, если забыть об одном простом правиле, говорит генеральный директор Центра нейротехнологии сна и бодрствования Илья Блохин.
9: Главное золотое правило, которое нужно запомнить всем и каждому, что нельзя ложиться спать уставшим. То есть, допустим, если вы помедитируете там 10-15 минут перед сном, это заменит вам необходимость слушать музыку для того, чтобы заснуть.
7: В советское время активно экспериментировали с влиянием на сон электромагнитных импульсов. В 80-е годы знаменитый аппарат «Электросон» был в каждом уважающем себя санатории. Считалось, что воздействие на мозг токов низких частот оказывает обезболивающий седативный эффект и заметно улучшает кровоснабжение тканей. Похожие исследования в области мозга проводят и сегодня, продолжает Екатерина Виноградова.
8: Электромагнитные поля действуют на весь наш организм. И в зависимости от интенсивности они могут действовать по-разному. Есть данные, что в ряде случаев это улучшает состояние нервной системы.
7: Физиологически это работает следующим образом. Стимуляция мозга помогает эпифизу, это железа, расположенная между полушариями, вырабатывать мелатонин, так называют гормон, регулирующий наши циклы сна и бодрствования. И тут главное верно рассчитать уровень этих электромагнитных импульсов, рассуждает Илья Блохин.
9: Если его начинать, допустим, нарезать, условно говоря, на импульсы, низкочастотные импульсы в диапазоне там нескольких герц, как вот удары сердца, например, которые как раз-таки соответствуют правильной работе мозга в глубоком сне, если поставить такой источник магнитных импульсов рядом с человеком, то это будет просто действовать на него как такая неслышная колыбель.
7: Если же вы пока не готовы к подобным экспериментам, то возьмите на заметку одну простую формулу. Оптимальный вес одеяла для качественного сна должен составлять примерно 10% от массы вашего тела. А еще купите на дачу гамак. По данным последних исследований, лучше всего мы отдыхаем в состоянии легкого раскачивания. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как собаки помогали защитникам Родины в годы войны, чем опасен вирус Усуту, какие находки археологов могут изменить представление о роли женщин в истории.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Кремле назвали информационными утками заявление о новой мобилизации в России. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на утверждение Киева и ряда западных журналистов, которые целенаправленно распространяют подобные слухи. У сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна прошли обыски. Сотрудники службы нацбезопасности пришли к оппозиционному депутату Левону Кочаряну домой рано утром. Там при этом находились трое его несовершеннолетних детей. Сам Роберт Кочарян задержан и доставлен в антикоррупционный комитет. Министерство просвещения отменило возможность самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в школьной программе. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на письмо ведомства. В рамках программы по учебному предмету «История» больше не допускается изменения последовательности прохождения тем в пределах одного учебного класса. Сильные вспышки, потенциально угрожающие Земле, возобновились на Солнце. Об этом сообщили ученые. На звезде неожиданно проснулась группа пятен, которая, как считалось ранее, уже растратила свою энергию. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Вообще сбрасывали детей.
14: Отравился
15: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет.

0: А знаешь, кем были плебеи в Древнем Риме?
1: Да это же одна беднота.
2: А вот и нет.
3: Тут речь не про деньги, а про сословную принадлежность. Плебеями в империи были все жители, которые просто не входили из-за происхождения в правящую верхушку, то есть не относились к патрициям. По сути, это большинство. И в их числе не только пришлое население и крестьяне, но и торговцы, и ремесленники, и землевладельцы. Последние могли быть очень состоятельными людьми.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В первое время аристократия, считавшая себя потомками основателей Рима, не допускала плебеев на государственную службу. Однако те тоже хотели управлять государством и постепенно выбили себе кучу политических прав, вплоть до права становиться консулами. В итоге, юридически, плебеи сравнялись с патрициями.
1: Но сейчас слово «плебей» продолжают использовать, чтобы унизить оппонента.
3: Да, за бедность или неаристократичность. Хотя изначально в Древнем Риме оскорблением оно не являлось, а лишь отражало социальный статус.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: Записки врача.
6: Может ли отпечаток дыхания быть биометрическим показателем? Является ли он столь же индивидуальным, как отпечаток пальца или рисунок сетчатки?
5: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
6: Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что дыхательный паттерн человека может быть точно таким же уникальным, как отпечатки пальцев, и способен не только идентифицировать личность, но и указывать на физические и даже психологические особенности. Группа ученых измеряла дыхание 97 здоровых добровольцев в течение суток с помощью специального носимого устройства. Этот прибор, прикрепляемый к шее, отслеживал поток воздуха через каждую ноздрю во время бодрствования и сна, фиксируя 24 различных параметра, включая продолжительность вдохов и выдохов, а также асимметрию потока между ноздрями. На основании этих данных исследователи обучили алгоритм машинного обучения. Когда 42 участника вернулись для повторных замеров спустя недели, месяцы или даже 2 года, алгоритм смог их распознать по дыханию с высокой точностью. При использовании расширенного набора из 100 параметров точность распознавания достигала 96,8%, особенно во время бодрствования. Затем исследователи проанализировали связь между дыхательными паттернами и физиологическими, психологическими показателями, включая индекс массы тела, уровень тревожности и депрессии по анкетам. И оказалось, что дыхание во сне у людей с более высоким МТ отличалось от дыхания у людей с низким МТ. У испытуемых с более высокими баллами по шкале тревожности и депрессии были характерные особенности вдоха и выдоха. Это указывает на то, что дыхание отражает как состояние тела, так и ума. Исследование делает шаг к возможному использованию дыхания как диагностического инструмента, аналогично ЭКГ, но для психоэмоционального состояния. Впрочем, биометрической эту информацию тоже можно считать.
5: Алексей Водовозов. Записки врача.
7: Ранним утром 24 марта 2023 года из окрестностей города Кировска Мурманской области поднялся в небо огромный воздушный шар. Постепенно набирая высоту, он с попутным ветром направился на восток. Преодолев за 45 часов 2540 километров, он совершил посадку на аэродроме села Хатанга на юго-востоке полуострова Таймыр. Этим полетом командир экипажа, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло и его помощник-путешественник Федор Конюхов установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.
2: Экипаж.
7: Они познакомились в 2014 году. Федор проходил обучение на пилота воздушного шара. Инструктором у него был Иван Миняйло. Путешественник честно отучился, получил свидетельство пилота, и, начиная с 2015 года, они вместе пробовали ставить рекорды.
2: Техническая справка. Тепловой аэростат ФосАгро. Самый

0: Прежний рекорд принадлежал японцам Мичио Канда и Чикацу Кикинума, которые в 1994 году без посадки преодолели на шаре 2360 километров над Австралией. До перелета Миняйла и Конюхова этот рекорд никто не мог побить.
1: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
0: Тепловой аэростат с открытой корзиной. Они прошли над льдами Северного Ледовитого океана на высоте от 3 до 6 тысяч метров со скоростью 90-100 километров в час. Из Мурманской области стартовали в минус 25. В Хатанге финишировали при минус 15. А температура воздуха за бортом порой достигала минус 50 градусов. У пилотов была спутниковая связь. Они докладывали. Уже почти сразу стали использовать кислород для дыхания. Лютый мороз. На каждом по два комбинезона, и они не спасают. Корзина тесная. В ней только топливо 80 баллонов по 75 литров. Можно только стоять. Прилечь некогда. Надо поддерживать оптимальную высоту. Постоянно работать с четырьмя газовыми горелками, которые периодически замерзали. Воду для питья грели на себе. И так почти двое суток. Без горячей пищи. Плитка замерзла. «26 марта Миняйло филигранно посадил летательный аппарат на аэродроме в селе Хатанга. Но рекорды, по словам Ивана, на самом деле не самоцель. В первую очередь, это развитие воздухоплавания в России, чтобы знали, что мы есть, что мы сильные, что мы можем».
1: Экипаж.
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. На фоне украинского удара по Краснодарскому краю генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал немедленно прекратить удары по мирному населению и гражданским объектам. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что во Всемирной организации обеспокоены эскалацией конфликта, в том числе на территории России. Атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права. Напомним, украинские боевики атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Обломки дронов рухнули на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате погибли трое подростков. Сегодня обломки беспилотника упали на железнодорожной станции Афипская. Погибли два человека. Бывший президент Армении Роберт Кочарян задержан силовиками и доставлен в антикоррупционный комитет республики. В офисе политика подтвердили задержание. Там отметили, что власти возобновили давление на Кочаряна и его семью. Информационное агентство «Спутник» Армения сообщило, что налоговая служба страны опечатала принадлежащий семье Кочаряна автомобильный салон. Также следователи пришли в спортивный комплекс «Orange Fitness». Не менее 35 человек пострадали при столкновении автобуса и бензовоза в турецкой провинции Кайсери. Об этом сообщают РИА Новости. Автобус направлялся в Анкару. От удара бензовоз перевернулся, топливо попало на проезжую часть. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиции и пожарной службы. Мошенники в преддверии Дня знаний начали рассылать россиянам сообщения с предложениями крупных скидок на так называемый школьный набор. Для получения дисконта злоумышленники просят пройти небольшой опрос, авторизоваться через соцсеть или мессенджер и получить промокод на покупку. Потенциальным жертвам нужно заплатить небольшую сумму, якобы за резерв товара или его доставку. Однако после ввода данных банковской карты с нее происходит списание всех имеющихся денег. Кроме того, преступники могут получить доступ к учетным записям жертв в соцсетях. В сетях и мессенджерах, пишет медиагруппа «Россия сегодня». В России во всех 19 транспортных вузах с сентября этого года появится единый обязательный курс по беспилотным системам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство транспорта. В ведомстве отметили, что о введении такого модуля распорядился глава ведомства Андрей Никитин. При этом он назвал вопрос подготовки кадров приоритетным для министерства. Сейчас беспилотная отрасль стремительно развивается, а вместе с этим растет спрос на инженеров-конструкторов, разработчиков программного обеспечения, экспертов по цифровому моделированию и других специалистов, обеспечивающих полный цикл создания и эксплуатации дронов. И коротко о погоде. В столице сейчас облачно и около 14 градусов тепла.
2: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
3: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят Гелодринк. Гелодринк продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Пса наградили медалью за работу в зоне спецоперации. Почему его ценят бойцы? Переносимый комарами вирус Усуту распространяется в Европе. Может ли он добраться до России? Не только хозяйка и собирательница. Что стало причиной спора археологов о роли женщин в древних обществах? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
7: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
8: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
7: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
9: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
7: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
9: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
7: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Вирус Усуту, который переносит комары, все больше разносится по Европе. Его выявляют и в Средиземноморье, и далеко на севере, вплоть до Шотландии. Прежде болезнь фиксировалась только в Африке. Что это за вирус? Передается ли он от человека к человеку? И стоит ли его опасаться в нашей стране? Рассказывает главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.
10: Вирус Усуту – это так называемый арбовирус, характерен тоже для южных стран. Резервуаром, то есть носителем вируса, являются птицы. Чаще всего это дрозды. И комар является переносчиком, то есть комар кусает птицу. Вирус попадает в организм комара, и уже при укусе человека вирус попадает в кровь человека и вызывает заболевание. Но по статистике, как правило, протекает он в легкой форме, гриппподобный синдром, так называемый, повышение температуры, недостаточно недомогание, ломота в костях, головные боли. И, в общем-то, при обычном лечении противовирусными препаратами и в определенном режиме человек выздоравливает. Хотя у людей с иммунодефицитом, у пожилых людей, у лиц с хроническими тяжелыми заболеваниями вирус, наверное, может воздействовать и на эти органы, поразить головной мозг вплоть до вирусного энцефалита. Есть информация о том, что идут испытания ДНК-вакцины против вируса УСУТУ, но пока его, конечно, нет. Вирус от человека к человеку не передается, передается только через укус комара. Если мы говорим о возможном заносе сюда из Европы, с учетом того, что туристический поток все-таки небольшой, возможность минимальная, но она не исключается.
11: УСУТУ – родственник вируса лихорадки Западного Нила. При этом эксперт подчеркивает, случаи тяжелого течения заболевания крайне редки. Снизить риск инфицирования можно, используя репелленты и устанавливая москитные сетки.
0: Утро на радио «Звезда».
11: Современная наука ставит под сомнение стереотип о роли женщины в древнем мире. Ряд исследований указывает на то, что представительницы слабого пола занимались обработкой металла, охотились на зверя и воевали наравне с мужчинами. Причем в некоторых общинах эпох неолита и поздней бронзы власть передавалась по женской линии. Есть ли у валькирий земные прототипы? Правда ли, что египетские царевны прекрасно владели оружием? И что это за феномен древних женских династий? В вопросах разобралась Анна Елисеева.

0: Примерно в этом духе условное женское сообщество восприняло новость о существовании реальной девы-викинга. И не какой-то там рядовой воительницы, а именитой командирши. Речь о древнем скандинавском погребении на территории шведского города Бирке. Исследование ДНК, проведенное в 2017-м, показало, это место захоронения женщины, а не мужчины, как это считалось с момента раскопок в 19 веке. Казалось бы, вот он, земной прототип валькирий, небесных воительниц из скандинавской мифологии. Но не тут-то было. Старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Денис Пижемский объясняет. В тех обществах, где ходили легенды о крылатых девах, женщины оружие-то в руках не держали. Более того, под сомнение ставится сам ДНК-тест скелета, который не выявил Y-хромосом. Но по мнению палеантрополога, данные в этом случае могло исказить само время.
1: Дело в том, что остатков в древних костях ДНК сохраняется во фрагментированном состоянии, и очень мало. И, конечно же, остатков Y-хромосомы всегда в разы меньше, чем остатков X-хромосомы, и возможность определения генетического пола строится по такой формуле. Если это определен как мужчина, это точно совершенно мужчина. А вот если индивид определен как женщина, нужно смотреть, насколько сохранилась ДНК.
0: Впрочем, будь это действительно погребение скандинавской воительницы, случай в Бирке – исключение, а не правило. Подобных захоронений прекрасных дев во всеоружии в скандинавском кругу больше нет, объясняет Денис Пижемский. Так что оставим валькирии в их Вальхалле и посмотрим, что говорит история о древних женских династиях. И здесь кое-что интересное. Так, согласно анализу индейских захоронений на юго-западе США, в период поздней бронзы власть и статус у народа Пуэбло наследовались только по женской линии. Это подтверждает одинаковая ДНК в митохондриях. Она передается только с материнской стороны. Таких примеров немало, отмечает Денис Пижемский. Но, по его словам, они еще не доказывают существование чистого матриархата.
1: Такие случаи не раз были на Ближнем Востоке. А в Древнем Египте вообще, чтобы стать фараоном, нужно было жениться на собственной сестре. И здесь тоже нужно разделять. Вот социальное положение женщины высокое. Это одно. Счет там какого-то родства или передача власти через женщину – это другая вещь.
0: Правильный исторический пазл складывается сразу из нескольких источников – археологических, письменных, фольклорных. Но случается и такое, что одни сведения противоречат другим. Так, исследование скелетов египетских принцесс из некрополя Дашур неожиданно показало, что женщины были искусными охотницами и подготовленными воинами. Хотя в иных источниках царевны эпохи Среднего Царства показаны по-другому, рассказывает египтолог и археолог Максим Лебедев.
2: Если мы будем использовать изображения и письменные источники, то у нас будет складываться представление об этих людях как весьма утонченных. Кроме того, у них должны были быть очень небольшие физические нагрузки. То есть получается, что 3800 лет назад представители египетской культуры, они были готовы в том числе постоять за себя.
0: Но опять же, это единичный случай, и доказательств полного матриархата ученые пока не нашли. Но ведь не случайно в некоторых современных африканских племенах доминируют женщины. Не эхо ли это древних цивилизаций? Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, сколько раненых возвращались в строй в годы войны. Как сдвинуть с места поезд. Можно ли купить себе хороший сон?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России уничтожили сухогруз в порту Южный, сообщили в Министерстве обороны. Судно доставило груз на Украину, предназначенный для противника, уточнили в ведомстве. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. После украинской атаки по Краснодарскому краю генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал немедленно прекратить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Об этом пишет ТАСС. Подчеркивается, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру – это явное нарушение международного гуманитарного права, где бы они ни происходили. 40% учителей уже активно используют искусственный интеллект в своей работе. Такие данные приводит портал Учи.ру. Отмечается, что большая часть из них использует нейросеть для шаблонов заданий и адаптирует результаты под свой класс. По всей России набирает популярность отцовские клубы. Новое движение, которое отражает тренд на вовлеченное отцовство. В соцсетях появились ролики, как папы устраивают праздники, ходят на репетиции, разучивают танцы вместе с детьми. Эксперты считают, что это важный сдвиг. Современные мужчины стремятся не просто быть рядом, а активно участвовать в жизни семьи. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Согласно исследованию психологов, окситоцин может способствовать улучшению качества сна. Что это за гормон и как он помогает?
3: Отвечает врач-эндокринолог Антон Поляков.
4: Что касается окситоцина, это гормон, который вырабатывается нашим гипоталамусом, центральной мозговой структурой, регулирующей, все гормональные процессы в нашем организме. И если рассматривать окситоцин как нейромедиатор, то есть он может воздействовать именно на структуры мозга, то да, он может оказывать благоприятное влияние на качество сна. Но основная задача окситоцина – это в целом формирование доверия к окружающему миру, дружеских связей с людьми, в том числе с людьми противоположного пола. Иногда окситоцин называют гормоном розовых очков, поскольку когда он высокий в центральной нервной системе, человек не замечает недостатков других, то есть все люди братья, все люди хорошие, самые лучшие, самые замечательные. И пока этот гормон, соответственно, воздействует на структуру мозга, так будет продолжаться и дальше. То есть за счет того, что формируется доверительное отношение к миру, в целом у человека очень сильно снижается уровень тревожности. И исследования последних лет показали, что как раз именно за счет снижения тревожности у человека улучшается качество сна. Стабилизируется фаза медленного сна, фаза быстрого сна. То есть это позволяет человеку, с одной стороны, глубоко восстанавливаться, то есть отдыхать. Сон дает отдых, восстановление силы, энергии. С другой стороны, идет очень хорошая, качественная обработка полученной информации, отгрузка различных стрессовых событий, за счет чего, опять же, человек становится еще более спокойным, у него улучшается память. Вместе с мелатонином, да, эти два гормона могут оказывать весьма благоприятное влияние на качество сна и продолжительность сна.
1: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды. Слово «доспешник» наводит на мысли о богатыре в латах и доспехах. А между тем, это шикарный, праздничный и практически забытый блинный пирог. Название его происходит от глагола «доспевать», то есть «выпекаться». Родом он из Кадуйского района Вологодской области. И до сих пор здешние хозяйки хранят рецепты доспешника и передают их из поколения в поколение. В основе обычные блины, которые в каждом доме пекли на свой вкус. Кто-то из простокваши, а кто-то из молочной сыворотки. Но обязательно на чугунной сковороде. После того, как стопка блинов готова, их перекладывали сливочным маслом с манкой, либо черемуховой мукой. Иногда добавляли томленую бруснику или калину. Затем блинный пирог заворачивали в пресное тесто и отправляли в русскую печь. Сверху из того же теста порой выкладывали солнце, своеобразный оберег на удачу, символ жизни и процветания. Появление доспешника связывают с празднованием широкой масленицы. Из оставшихся к концу масленичной недели блинов пекли доспешник, который, как правило, семья съедала за один день. И к моменту, когда начинался строгий Великий пост, неугодных продуктов в доме уже не было. Сегодня доспешник могут испечь на любой праздник. И вовсе не в печи, а в обычной духовке. Иногда делают несладкий вариант, перекладывая блины яйцами и сыром. Всемирная энциклопедия еды. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний.
0: Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинских формирований. В нашем военном ведомстве рассказали, что сегодня ночью ударными беспилотниками в морской гавани Южной поражены корабль, доставивший на Украину груз, предназначенный для противника, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки продукции военного назначения. Никаких договоренностей за счет интересов безопасности России не будет. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выступил постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. Встречу в Нью-Йорке европейские организаторы вновь посвятили конфликту на Украине и приурочили годовщине независимости республики. Наш дипломат отметил, что за эти 35 лет киевские власти довели Украину до ручки.
2: Похоже, что западные покровители, не говоря о самом Зеленском, все еще питают опасную иллюзию, будто бы дальнейшая эскалация ударов вглубь нашей территории и террор против мирного населения вынудят нас согласиться на навязываемый под видом мира ультиматум. Переговорные требования, которые нам выдвигают, выглядят по меньшей мере странными. Как будто это Россия, а не Украина, терпит поражение на поле боя и должна согласиться на любые условия.
1: Антироссийское заявление, которое продвигали европейцы, большинство стран-членов Всемирной организации не поддержали. К документу также в этот раз не присоединились и Соединенные Штаты. Владимир Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения на духовно-нравственных и патриотических ценностях. Об этом говорится в приветствии президента участникам первого федерального форума «Патриоты России». Глава государства отметил работу по поддержке военнослужащих и ветеранов специальной военной операции их семей. Он пояснил, что общественные и волонтерские проекты помогают героям в лечении и реабилитации, решении юридических вопросов, получении новой профессии и трудоустройстве. Российский лидер выразил уверенность, что участники форума смогут обменяться опытом, а решения воплотятся в конкретные проекты. Квитанции за коммунальные услуги можно будет получать через госуслуги. Это произойдет с сентября следующего года. Документы будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. При этом бумажные варианты сохранятся для всех, кому необходимо, пишут РИА Новости. В Госдуме агентству рассказали, что квитанция будет иметь полную юридическую силу и доступна мгновенно. Документ можно в любой момент открыть с телефона, спокойно изучить детализацию начислений, скачать, а при желании распечатать на бумаге. И коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 14 градусов.
0: Автонавигатор.
1: С ближайшей пятницы и до воскресенья будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц в районе Большой спортивной арены Лужники. Причина проведения концертов сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Волоколамке. От Аникеевской улицы до улицы Народного ополчения время в пути 1 час 30 минут. Затор на 55 минут на Дмитровке от Московского Малого Кольца до Икши. Более 40 минут составит потеря по времени на Новорижском шоссе от поворота на Павловскую Слободу до реки Истра. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на Радио Звезда продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Чувашии зажгли вечный огонь в память о военных медиках. Вспомним имена героев в белых халатах. Атлет сдвинул с места подводную лодку в Кронштадте. В чем секрет успеха современного богатыря? Потребители потратили свыше 2 миллиардов рублей на товары для сна. Как по науке выбрать одеяло? В Чувашии зажгли первый в России вечный огонь в память о военных медиках. Мемориал установили по инициативе жителей поселка Кугеси. В годы Великой Отечественной войны работа санитаров и врачей на поле боя была сопряжена со смертельным риском. Как возвращали в строй раненых солдат и сколько людей в белых халатах были удостоены звания Героев Советского Союза, расскажет Максим Петренко.
2: Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам через смертные рубежи. Это фрагмент стихотворения поэтессы, участницы Великой Отечественной войны Юлии Друниной, посвященной ее однополчанке, герою Советского Союза Зинаиде Самсоновой. Произведение, описывающее тот бой, дальше полно трагизма, потому что 19-летнего санитарного инструктора тогда застрелил немецкий снайпер. Она оказалась на виду, пыталась вынести на себе на нейтральную полосу пострадавшего солдата. Это было в 44-м. А за год до этого в битве за Днепр девушка спасла более 30 раненых. Звание героя ей присвоили посмертно. Если любой боец, передвигаясь под пулями и снарядами, может ускориться или заскочить в воронку, как в укрытие, у санитаров такой возможности не было, говорит врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев.
3: А теперь представим себе, что тот же самый путь ползком по минам проделывает тяжелый груженный санитар. Особенно если это не мужчина, а девушка. Каждая мина на его пути – это его мина.
2: Эвакуировать раненого нужно было по приказу наркомата обороны обязательно с его оружием, что еще тяжелее. Работа санитаров оказалась крайне опасной, и, понимая это, командование их по-особому награждало. За вынос 15 раненых с оружием давали медаль за отвагу, за 25 – орден Красной Звезды, за 40 спасенных – орден Красного Знамени. Раненых для проведения операции доставляли в медсанбат. Хирурги этих батальонов, расположенных обычно в 6 или 10 километрах от передовой, в войну оперировали в день по 16-20 часов. Продолжает историк военной медицины Олег Крючков.
4: Нагрузка на госпитале медсанбата одна, она зачастую двух, а то и троекратно превышала. Там, допустим, медсанбат на 150 раненых в сутки был рассчитан прием, а зачастую бывало так, что и 300, и даже больше приходило. Врачи работали, да и не только врачи, и медсестры, они работали на износ. Ну вот интересно, известный хирург Ахутин отмечал, что выносливость женщин была несколько выше, чем у врачей-мужчин.
2: Стоит вспомнить и наших эпидемиологов. Они купировали очаги тифа, создавали вакцины. В 41-м иммунологи, супруги Николай Александров и Нина Геффен, разработали первую в мире поливакцину против 7 инфекций – холеры, брюшного тифа, столбняка, 2 видов паротифов и 2 видов дизентерии. Военная медицина СССР вернула в строй более 70% раненых и около 90% заболевших. Эти цифры поражают и сегодня, но тогда еще окрепла организация самой помощи, говорит Олег Крючков.
4: Именно в эту войну была разработана единая военно-полевая медицинская доктрина, но суть которой сформировать у всех врачей на театре военных действий, а много же было призвано с гражданки, единое представление о боевой хирургической травме, боевой терапевтической патологии, методах лечения, чтобы не было, знаете, как у семеняник дитя без глаза.
2: В войну на фронтах и в тылу трудились 200 тысяч врачей, 500 000 медсестер и миллионная армия санитаров. Свыше 116 тысяч из них наградили орденами и медалями. За особые подвиги почти 50 человек стали героями Советского Союза. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Русский богатырь сдвинул с места подводную лодку. Эксперимент провели в Кронштадте. Атлет Денис Вовк протянул варшавянку на 5 метров за 1.5 минуты. До этого он уже тягал Airbus и поезд Сапсан. Что дается сложнее в силовом экстриме – подлодка или пассажирский состав? И как человеку весом менее 100 килограммов удается сдвинуть многотонный агрегат? Об этом мы спросили у фитнес-тренера и основателя сети «Фитлит» Сергея Литовченко.
5: Здесь самый главный секрет – это победить вот эту силу трения. Лодка у нас стоит на опорах. Денис просто использует специальную сбрую, чтобы впрягаться всем корпусом, и тянет рывками, раскачивая конструкцию. Плюс он уже, конечно, натренированный.
6: А какую группу мышц нужно тренировать в первую очередь, чтобы суметь сдвинуть поезд или подлодку?
5: Но в первую очередь, конечно, это ноги, квадрицепсы и ягодицы. Плюс корпус – это поясница, пресс, широчайшие мышцы спины. Усилие от ног идет через жесткий корсет мышц живота и спины прямо в лямке.
6: А что вообще сложнее – сдвинуть подлодку или поезд?
5: Конечно, лодку. Хоть поезд весит больше, но он стоит на колесах, на рельсах. А подлодка стоит на кильблоках. Это такие металлические опоры. Там трение покоя и скольжение, как если бы мы тащили здоровенный ящик по бетонному полу без колес.
1: Интересно, что в природе абсолютными атлетами считаются простые жуки. В соотношении силы к собственному весу они значительно превосходят человека. Так жук-навозник тянет груз тяжелее его самого более чем в 1000 раз. Для человека весом 70 килограммов это равнялось бы возможности поднимать махину в 80 тонн.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россияне потратили 2 миллиарда 500 миллионов рублей на товары для сна за первые 6 месяцев этого года, пишет газета «Коммерсант». И это на четверть больше, чем годом ранее. Среди причин – растущие проблемы с засыпанием. А что в реальности больше всего влияет на наш сон? Поможет ли отдыху приятная музыка? И насколько тяжелым должно быть одеяло? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Прохладно, тихо и довольно влажно. Вот так вкратце можно обозначить базовые потребности человека для хорошего сна. Впрочем, и тут есть нюансы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует держать температуру в спальне на уровне 18-21 градуса. А вот влажность воздуха по нормам должна быть не ниже 30%, утверждают в Американском национальном фонде сна. Больше всего ученые спорят про пользу и вред белого шума, то есть равномерного звукового фона, вроде гудения кондиционера или шума водопада, комментирует тему доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
8: Белый шум – это то, в чем присутствуют практически все частоты. Это, вероятно, полезно тем, кому нужно снять какие-то лишние мысли, которые крутятся перед сном. Примерно так же, как считать овец, прыгающих с облачка на облачко.
7: Такое же отношение и к музыке перед сном. Все та же Всемирная организация здравоохранения допускает уровень шума во сне не больше 30 децибелов. Для понимания, тиканье настенных часов – это 10 децибелов, жужжание комара – 15. Но даже соблюдение всех этих нормативов может оказаться бессмысленным, если забыть об одном простом правиле, говорит генеральный директор Центра нейротехнологии сна и бодрствования Илья Блохин.
9: Главное золотое правило, которое нужно запомнить всем и каждому, что нельзя ложиться спать уставшим. То есть, допустим, если вы помедитируете там 10-15 минут перед сном, это заменит вам необходимость слушать музыку для того, чтобы заснуть.
7: В советское время активно экспериментировали с влиянием на сон электромагнитных импульсов. В 80-е годы знаменитый аппарат «Электросон» был в каждом уважающем себя санатории. Считалось, что воздействие на мозг токов низких частот оказывает обезболивающий седативный эффект и заметно улучшает кровоснабжение тканей. Похожие исследования в области мозга проводят и сегодня, продолжает Екатерина Виноградова.
8: Электромагнитные поля действуют на весь наш организм, и в зависимости от интенсивности они могут действовать по-разному. Есть данные, что в ряде случаев это улучшает состояние нервной системы.
7: Физиологически это работает следующим образом. Стимуляция мозга помогает эпифизу, это железа, расположенная между полушариями, вырабатывать мелатонин, так называют гормон, регулирующий наши циклы сна и бодрствования. И тут главное верно рассчитать уровень этих электромагнитных импульсов, рассуждает Илья Блохин.
9: Если его начинать, допустим, нарезать, условно говоря, на импульсы, низкочастотные импульсы в диапазоне там, нескольких герц, как вот удары сердца, например, которые как раз-таки и соответствуют правильной работе мозга в глубоком сне. Если поставить такой источник магнитных импульсов рядом с человеком, то это будет просто действовать на него как такая неслышная колыбель.
7: Если же вы пока не готовы к подобным экспериментам, то возьмите на заметку одну простую формулу. Оптимальный вес одеяла для качественного сна должен составлять примерно 10% от массы вашего тела. А еще купите на дачу гамак. По данным последних исследований, лучше всего мы отдыхаем в состоянии легкого раскачивания. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как собаки помогали защитникам Родины в годы войны. Чем опасен?

0: вирус Усуту. Какие находки археологов могут изменить представление о роли женщин в истории?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия нанесла групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинских формирований. В нашем военном ведомстве рассказали, что сегодня ночью ударными беспилотниками в морской гавани Южный поражены корабль, доставивший на Украину груз, предназначенный для противника, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки продукции военного назначения. Евросоюз не может договориться об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Пока мало признаков того, что к обсуждению этого вопроса вернутся, пишет Евроэктив. Ключевым противником остается Бельгия, отмечает издание. С сентября Росфинмониторинг получит все данные о переводах россиян через систему быстрых платежей по QR-кодам и по картам МИР. Национальная система платежных карт будет их передавать безвозмездно и конфиденциально. Закон направлен на повышение эффективности противодействия отмыванию преступных доходов. Многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Льготой могут воспользоваться женщины с тремя детьми в 57 лет, с четырьмя детьми в 56 лет, с пятью и более детьми в 50 лет. При этом нужно воспитать детей до их 8-летия. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию 18+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Дай 5. 5 удивительных фактов о коралловых рифах.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Кораллы – это не камни и не растения, а живые колонии крошечных животных, которые называются полипами. Они строят вокруг себя твердый защитный скелет из карбоната кальция, который со временем образует риф.
8: Факт второй.
10: Несмотря на то, что коралловые рифы занимают менее процента площади океана, они являются домом для четверти всех морских видов жизни. Это делает рифы одними из самых

0: Факт четвертый.
1: Рифы защищают береговую линию лучше, чем любые искусственные сооружения. Они гасят до 97% энергии волн, предотвращая эрозию и разрушение берегов во время штормов.
0: Факт пятый.
1: Кораллы разговаривают химическими сигналами. Они предупреждают соседей об опасности или зовут симбиотических существ. Эта невидимая сеть напоминает древний подводный интернет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
2: Радиозвезда.
3: Как вас звать величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
5: Его называют последним великим воином эпохи викингов. Он родился в Норвегии, служил трем византийским императорам и одному великому киевскому князю, а потом вернулся на родину и стал королем. Все это про Харальда Сурового.
6: За что же он получил такое прозвище?
5: Харальд был жестким и жестоким воином. Своими руками убил мятежного болгарского царя Петра Деляна и ослепил византийского императора Михаила Калафата. Во время войны с Данией разграбил и сжег дотла Хедебю, главный центр торговли датских викингов.

политике Харальд был таким же бескомпромиссным. Став королем Норвегии, он подавлял любые попытки неповиновения как свободных крестьян, так и представителей знати. Норвежской короны ему было мало. Он воевал за датский и даже английский престол. Последним боем Харальда стала легендарная битва при Стамфорд-Бридже, где он был сражен в горло вражеской стрелой. Суровая смерть для настоящего сурового короля.

0: Истории человечества.
1: Любой гражданин Советского Союза знакомился с этой игрой еще в детском саду, а потом она сопровождала его всю жизнь. Доска на 64 клетки и фишки 12 черных и 12 белых. Многие в нее с удовольствием играют и сегодня. Шашки. Русские шашки. Когда и где они появились, однозначного ответа нет. Историки предполагают, что родина игры Алькерк, подобной шашкам, это Древний Египет. Только доска поменьше, 5 на 5. В мире существует несколько разновидностей шашек. Отличаются они количеством фишек и клеток на доске. Самые популярные – те, которые мы знаем, 8 на 8. А еще есть 10 на 8, сегодня почти забытые, 10 на 10, так называемые международные шашки, и, наконец, канадские шашки, в которые играют на доске 12 на 12. Правила везде примерно одинаковые.
0: Игры человечества.
1: Поклонники шахмат всегда ставили свою игру выше, считая шашки слишком простыми. Но откуда в них логика, стратегия, глубокий анализ? Эдгар По, известный любитель шашек, не соглашался.
2: Непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат.
1: А вот еще один заядлый игрок в шашки – Наполеон Бонапарт. Он считал шахматы очень медленными, жаждал быстрой и яркой победы. Дошел до Москвы, как в дамки прыгнул. Но партия все равно осталась за Кутузовым.

верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного

0: представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Дэн Негре в ходе заседания Совета Безопасности по Украине. Он призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, стороны должны прекратить удары, направленные против гражданских судов или создающие риск их повреждения. Отметим, наш постоянный представитель при Всемирной Организации Василий Небензя заявил, что Россия не пойдет на договоренности с Киевом за счет интересов собственной безопасности, а попытки навязать заморозку конфликта обречены на провал. Губернатор Московской области посетил семью Дениса Лелькова. Он вернулся с передовой 2 недели назад. В присутствии близких бойца Андрей Воробьев передал ветерану спецоперации заслуженную награду – медаль за храбрость 2-й степени. За спиной бойца 3 контракта. Ранее он награжден медалью Министерства обороны участнику специальной военной операции и нагрудным знаком святого благоверного князя Александра Невского. Денис Лельков рассказал, что пошел добровольцем, когда противник зашел в Курск под Суджу. Сначала обеспечивал связь, затем его пригласили в радиоэлектронную разведку. Он отметил, что его оба деда – фронтовики, папа служил в военно-транспортной авиации противовоздушной обороны, мама также устроилась на службу. В ходе торгов мировые цены на нефть продолжили снижение, стоимость упала ниже $90 за баррель. Тенденция фиксируется на фоне новых американских санкций против Ирана. Министр финансов штатов Скотт Бессент сообщил, что рестрикции коснутся более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру. Эти меры стали частью объявленной ранее сокрушительной экономической операции Вашингтона против Ирана. Объем авиаперевозок в России по итогам года с учетом иностранных авиакомпаний составит около 133 миллионов пассажиров. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал, какие направления пользуются спросом у наших соотечественников.
1: По внутренним направлениям традиционно это Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград. Это самые объемные, самые востребованные направления внутри страны. По международным направлениям это, безусловно, турецкие направления, Китай, который продолжает показывать положительную динамику и в этом году, и направления Юго-Восточной Азии, Таиланд, Вьетнам.
0: Александровский отметил, что общий объем перевозок будет сопоставим с показателем прошлого года, но зарубежные перевозчики покажут существенный рост – почти на 16%. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 15.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Пса наградили медалью за работу в зоне спецоперации. Почему его ценят бойцы? Переносимый комарами вирус Усуту распространяется в Европе. Может ли он добраться до России? Не только хозяйка и собирательница. Что стало причиной спора археологов о роли женщин в древних обществах? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
6: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. ГГУ Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
6: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
6: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
7: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
6: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
5: Вирус Усуту, который переносит комары, все больше разносится по Европе. Его выявляют и в Средиземноморье, и далеко на севере, вплоть до Шотландии. Прежде болезнь фиксировалась только в Африке. Что это за вирус? Передается ли он от человека к человеку? И стоит ли его опасаться в нашей стране? Рассказывает главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.
8: Вирус Усуту – это так называемый арбовирус, характерен тоже для южных стран. Резервуаром, то есть носителем вируса, являются птицы. Чаще всего это дрозды. И комар является переносчиком, то есть комар кусает птицу. Вирус попадает в организм комара, и уже при укусе человека вирус попадает в кровь человека и вызывает заболевание. Но по статистике, как правило, протекает он в легкой форме, гриппподобный синдром, так называемый, повышение температуры, домогание, ломота в костях, головные боли. И, в общем-то, при обычном лечении противовирусными препаратами и в определенном режиме человек выздоравливает. Хотя у людей с иммунодефицитом, у пожилых людей, у лиц с хроническими тяжелыми заболеваниями вирус, наверное, может воздействовать и на эти органы, поразить головной мозг вплоть до вирусного энцефалита. Есть информация о том, что идут испытания ДНК-вакцины против вируса Усуту, но пока его, конечно, нет. Вирус от человека к человеку не передается только через укус комара. Если мы говорим о возможном заносе сюда из Европы, с учетом того, что туристический поток все-таки небольшой, возможность минимальная, но она не исключается.
5: Усуту – родственник вируса лихорадки Западного Нила. При этом эксперт подчеркивает, случаи тяжелого течения заболевания крайне редки. Снизить риск инфицирования можно, используя репелленты и устанавливая москитные сетки.
2: Утро на радио «Звезда».
5: Современная наука ставит под сомнение стереотип о роли женщины в древнем мире. Ряд исследований указывает на то, что представительницы слабого пола занимались обработкой металла, охотились на зверя и воевали наравне с мужчинами. Причем в некоторых общинах эпох неолита и поздней бронзы власть передавалась по женской линии. Есть ли у валькирий земные прототипы? Правда ли, что египетские царевны прекрасно владели оружием? И что это за феномен древних женских династий? В вопросах разобралась Анна Елисеева.

0: этом духе условное женское сообщество восприняло новость о существовании реальной девы-викинга. И не какой-то там рядовой воительницы, а именитой командирши. Речь о древнем скандинавском погребении на территории шведского города Бирке. Исследование ДНК, проведенное в 2017-м, показало, это место захоронения женщины, а не мужчины, как это считалось с момента раскопок в 19 веке. Казалось бы, вот он, земной прототип валькирий, небесных воительниц из скандинавской мифологии. Но не тут-то было. Старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Денис Пижемский объясняет. В тех обществах, где ходили легенды о крылатых девах, женщины оружие-то в руках не держали. Более того, под сомнение ставится сам ДНК-тест скелета, который не выявил Y-хромосом. Но по мнению палеантрополога, данные в этом случае могло исказить само время.
1: Дело в том, что остатков в древних костях ДНК сохраняется во фрагментированном состоянии, и очень мало. И, конечно же, остатков Y-хромосомы всегда в разы меньше, чем остатков X-хромосомы, и возможность определения генетического пола строится по такой формуле. Если это определен как мужчина, это точно совершенно мужчина. А вот если индивид определен как женщина, нужно смотреть, насколько сохранилась ДНК.
0: Впрочем, будь это действительно погребение скандинавской воительницы, случай в Бирке – исключение, а не правило. Подобных захоронений прекрасных дев во всеоружии в скандинавском кругу больше нет, объясняет Денис Пижемский. Так что оставим валькирии в их Вальхалле и посмотрим, что говорит история о древних женских династиях. И здесь кое-что интересное. Так, согласно анализу индейских захоронений на юго-западе США, в период поздней бронзы власти статус у народа Пуэбло наследовались только по женской линии. Это подтверждает одинаковая ДНК в митохондриях. Она передается только с материнской стороны. Таких примеров немало, отмечает Денис Пижемский. Но, по его словам, они еще не доказывают существование чистого матриархата.
1: Такие случаи не раз были на Ближнем Востоке. А в Древнем Египте вообще, чтобы стать фараоном, нужно было жениться на собственной сестре. И здесь тоже нужно разделять. Вот социальное положение женщины высокое. Это одно. Счет там какого-то родства или передачи власти через женщину – это другая вещь.
0: Правильный исторический пазл складывается сразу из нескольких источников – археологических, письменных, фольклорных. Но случается и такое, что одни сведения противоречат другим. Так, исследование скелетов египетских принцесс из некрополя Дашур неожиданно показало, что женщины были искусными охотницами и подготовленными воинами. Хотя в иных источниках царевны эпохи Среднего Царства показаны по-другому, рассказывает египтолог и археолог Максим Лебедев.
2: Если мы будем использовать изображения и письменные источники, то у нас будет складываться представление об этих людях как весьма утонченных. Кроме того, у них должны были быть очень небольшие физические нагрузки. То есть получается, что 3800 лет назад представители египетской культуры, они были готовы в том числе постоять за себя.
0: Но опять же, это единичный случай, и доказательств полного матриархата ученые пока не нашли. Но ведь не случайно в некоторых современных африканских племенах доминируют женщины. Не эхо ли это древних цивилизаций? Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для украинских боевиков. Об этом сообщило Министерство обороны. Сегодня беспилотники в морской гавани Южной атаковали сухогруз и объекты портовой инфраструктуры. Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области временно приостановил работу. Предприятие получило повреждения после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Мошенники перед началом учебного года активизировали атаки на родителей школьников, используя схемы с фальшивыми сборами на нужды класса. Об этом пишут РИА Новости. Там отмечают, что аферисты также могут представляться классными руководителями или сотрудниками администрации школы и просить назвать код из СМС. Россияне 28 августа увидят лунное затмение, однако москвичи практически не смогут его наблюдать. В московском планетарии рассказали, что явление начнется около половины пятого утра, оно будет практически незаметно невооруженным глазом, а к началу более заметной части затмения Луна в столице уже скроется за горизонтом. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой».
2: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Капица.
2: Очевидное невероятное. Два десятилетия он знакомил телезрителей с научными открытиями. Сложнейшие вопросы физики объяснял просто, легко и понятно, как детям. Но однажды популярность сыграла с Капицей злую шутку. Он чуть не лишился жизни.
1: На первый взгляд.
2: Всегда подтянутый, аккуратный, в идеальном костюме тройки. Сергей Петрович был человеком физически развитым, крепким. Всю жизнь занимался подводным плаванием, в молодости увлекался спелеологией. А еще уверенно управлял самолетом.
1: Где изюминка?
2: Однажды, после лекции в МФТИ, ученого подкараулил психически неуравновешенный экстремист с туристическим топором. Однако, получив два удара по голове, Сергей Петрович не только устоял на ногах, но вырвал у неадеквата топор и так приложил его обухом по лбу, что тот потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен!» А сам дошел до кафедры и только там упал.
3: Секретарь, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке.
2: В больнице ученому наложили 17 швов. У террориста, как оказалось, кроме топора с собой была еще опасная бритва и обрез охотничьего ружья. На допросе преступник искренне сокрушался. «Кто же знал, что он такой здоровый? Надо было сразу стрелять!» Сергей Петрович быстро оправился от ранения, но о той истории не любил вспоминать.
1: Сергей Капица. Человек с изюминкой.
4: Река истории. История реки. Мойка. В Санкт-Петербурге вплоть до начала 20-го столетия не было централизованного водопровода. Поэтому воду брали из многочисленных рек города, после чего развозили по домам и кварталам. Самой чистой, следовательно, самой дорогой, считалась вода из Невы – 5 копеек за ведро. Чуть дешевле – из фонтанки. Третье место по качеству занимала вода из мойки. Эта речка брала свое начало из непроходимого топкого болота. Ее вода была очень мутной и неприятной на вкус. В 1843 году краевед Иван Пушкарев писал:
5: «Мойка издает от себя иногда даже дурной запах. Пить не рекомендую. Мой сосед, к примеру, угодил в больницу».
4: Газетчики стали бить тревогу. Во избежание массовых отравлений властями даже был издан указ, запрещающий брать из мойки воду для питья и приготовления пищи. Со временем реку основательно почистили от мусора, углубили дно. Вдоль набережных мойки выросли дворцы, особняки и даже знаменитые общественные бани. Впоследствии Корней Чуковский в своей сказке «Майдадыр» напишет такие строки:
6: «И тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головою окунут».
4: Видимо, по мнению Корнея Ивановича, мойка стала настолько чистой, что в ней можно было запросто отмыть даже самого отъявленного грязнулю.
7: Мойка. Река истории. История реки.
1: Радиограмма.
0: В Древней Греции стрельба из лука не входила в программу Олимпийских игр. А все потому, что греки считали этот вид спорта варварским.
8: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинских формирований. В нашем военном ведомстве рассказали, что сегодня ночью ударными беспилотниками в морской гавани Южной были атакованы корабль, доставивший на Украину груз, предназначенный для противника, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки продукции военного назначения. В Новошахтинске Ростовской области по причине атаки вражеского беспилотника временно приостановил работу нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он также уточнил, что в результате падения обломков дронов в Новошахтинске получили повреждения 4 частных дома. В Красносулинском и Каменском районах произошли возгорания леса и сухой травы. Ранее глава региона отмечал, что за минувшую ночь в Ростовской области было уничтожено около 30 дронов противника. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. По подсчетам экспертов, во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Причиной подорожания страховщики называют рост стоимости запчастей и ремонта. Можно ли регулировать цены на данный продукт? Радио «Звезда», рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Каска чаще всего выступает навязанным товаром. Если человек хочет взять машину в кредит, а большая часть машин, конечно, в кредит берется, тогда каска ему придется взять. Поэтому цены в данном случае страховые компании вольны назначать сами. Комиссии дилерские за оформление страховки до 50% доходящие выглядят, ну, еще более абсурдно. Поэтому, естественно, нужно, во-первых, ограничить комиссии дилеров, во-вторых, границы верхние должны быть страхового коридора, как это сделано в ОСАГО.
1: Известия пишут, что спрос на каско продолжает расти. Количество оформленных полисов увеличилось на 35%. При этом для экономии россияне все чаще выбирают сокращенные программы страхования. Они могут стоить почти втрое дешевле полного каско. В России пройдет эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптеках для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. Он стартует с сентября. Правительство утвердило порядок его проведения. Так, в передвижных аптеках будут продаваться наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. Пилотный проект пройдет на территориях, где нет аптек. В нем смогут участвовать организации не менее 3 лет, имеющие лицензии на продажу, хранение и перевозку медикаментов.
0: Автонавигатор.
1: С ближайшей пятницы и до воскресенья будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц в районе Большой спортивной арены Лужники. Причина проведения концертов сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Теперь о заторах информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Батарейной улице. От поворота в район Луговая до церкви в селе Киово. Время в пути 35 минут. Затор на полчаса на Ярославке от улицы Егора Абакумова до Олимпийского проспекта. 20 минут потратите на внутренней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Бесединского путепровода. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Что такое цунами? Рассказывает кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев.
1: Область знаний.
3: Цунами – это длинные морские волны, которые вызваны резкими возмущениями всей толщи воды. Причем эти резкие возмущения могут иметь разную природу. Это могут быть как возмущения, вызванные подводными землетрясениями, также это может быть падение каких-то больших объектов, например, скалы, метеорита или оползень. Цунами – это японское слово, которое обозначает «большая волна в гавани». Цунами сейсмического происхождения происходит в основном в Тихом океане, в зонах субдукции. Зона субдукции – это зона, где океанская плита движется под материковую плиту. Для этой зоны характерны сильные землетрясения и вулканическая активность. В Тихом океане подобные зоны располагаются у побережья Чили, Индонезии, Алеуты, Аляска, Япония и, конечно, Курилы и Камчатка, побережье России. Когда оно генерируется, цунами захватывает всю толщу воды. Будь это 200-300 метров, будь это даже 5 километров или 10 километров, вся толща приходит в движение. Скорость волны цунами зависит от глубины океана. Чем больше глубина, тем выше скорость. И при выходе на мелководье волна начинает тормозить, но увеличивается ее высота. Если в глубоком океане скорость волн достигает 720-800 км в час, то уже на мелководье скорость снижается до 100 км в час или даже до 50 км в час. Но увеличивается высота. Самые сильные цунами, которые происходили в 21 веке, произошли вблизи Индонезии в 2004 году в декабре. Это суматранское цунами, которое было вызвано землетрясением с магнитудой 9,1. Погибло, по разным данным, до 200 тысяч человек, и максимальная высота волн достигала 50 метров на побережье Индонезии. В 2011 году произошло Тохоку-цунами, которое было вызвано землетрясением вблизи Японии. Это землетрясение вызвало цунами, которое достигало высоты 42 метра, и в том числе из-за этого цунами произошла авария на атомной электростанции Фукусима. В Японии после этого цунами погибло около 20 тысяч человек. То есть вот эти два цунами, два землетрясения были соизмеримы и по высотам, и по своей силе, но в Японии погибло в 10 раз меньше человек. Это говорит о том, насколько страна была подготовлена к этому событию. Или, наоборот, Индонезия была не подготовлена. Не только Индонезия, там еще Таиланд, Шри-Ланка, Индия. То есть вот этот весь регион индийский. На побережье России самое сильное цунами, самое страшное произошло в 1952 году, 4 ноября. Произошло сильное землетрясение вблизи Курилы-Камчатки, которое вызвало цунами с высотами до 18-20 метров. И это цунами почти полностью уничтожило поселок Северокурильск. Погибло, по разным данным, от 3000 человек до примерно 15 тысяч человек. То есть до сих пор ученые и специалисты не могут установить точное число погибших, потому что там были в том числе военные части, и из-за этого часть данных этих еще до сих пор не раскрыта. Именно после этого цунами в Советском Союзе начали организовывать службу предупреждения о цунами и вообще начали изучать такие явления, как цунами, после 1952 года. Самые высокие цунами при этом имеют несейсмическое происхождение. Мы сейчас говорили о сейсмических цунами, но самые высокие несейсмические. И мировой рекорд по высоте волн цунами, и не только волн цунами, вообще волн, которые были в Мировом океане зафиксированы за последние несколько сотен лет, был достигнут в заливе Литуя, это Аляска. И в 1958 году там упал горный ледник в глубоком заливе, и на противоположное побережье опрокинулась волна высотой, запреск волны достигал 524 метра, то есть это полкилометра. Это примерно высота Останкинской телебашни. Но что интересно, что высота этой волны достаточно быстро затухала при выходе из этого залива, и когда уже, если мы смотрим в открытом море, ее высота была всего несколько метров.
2: Что такое цунами?
1: Область знаний.
3: Подобные явления происходят в последние десятилетия. В частности, за последние 10 лет в топ-10 высот волн было обновлено 5 рекордов. Тоже в Аляске, Танфьорд, там случился обвал горных пород в 2015 году, и высота цунами достигала 193 метров, почти 200 метров. Но на ближайшем мореографе зафиксировали волну только 15 сантиметров. 193 метра было зафиксировано с помощью постобследования, то есть видели, что лес срезан на высоте 193 метра, почва вся уничтожена на этой высоте и ниже. Но мореограф, который находился на расстоянии 140 километров, зафиксировал волну только 15 сантиметров. То есть вот эти несейсмические волны, которые имеют иногда очень большие высоты, они очень быстро затухают. Совсем недавно, в 2023 году, подобное событие произошло в Гренландии, там сошел большой подводный оползень, и высота волн, по разным данным, достигала 200 метров. Самое высокое цунами на побережье России тоже имеет несейсмическое происхождение. Оно произошло на реке Бурея в декабре 2018 года. Река Бурея находится в Хабаровском крае, вблизи Бурейской ГЭС. И там сошел гигантский оползень, причем он наземный сошел. Это была зима, декабрь, все было покрыто снегом и льдом. И этот гигантский оползень опрокинулся в реку и поднял волну на противоположный берег с высотой 90 метров. То есть самое высокое цунами на побережье России – 90 метров, и оно не морское, а речное. Опять же, как эти 90 метров восстановили? Приехали специалисты, уже постобследование делали, посмотрели, что на высоте 90 метров срезана почва, аккуратно вырублен лес, причем это было ледовое цунами, то есть река была покрыта льдом, из-за этого вот эта волна 90 метров, наверху еще и часть была как раз ледовая, которая очень хорошо срезала все, что она могла срезать. Мы сейчас говорили о цунами, которые произошли в 20-21 веке, но для ученых, когда нам надо восстанавливать длинную летопись цунами, важны события, которые происходили еще несколько столетий или даже тысячелетий назад. Период повторяемости самых сильных цунами составляет примерно 200-300 лет. Из-за этого нам надо исследовать древние цунами. И если на побережье Европы местные летописи хранят знания о каких-то древних цунами, то на побережье, например, Дальнего Востока, не говоря уже о побережье Арктики, подобные знания отсутствуют. Чтобы это восполнить, специалисты-геоморфологи или прибрежные океанологи, береговики ездят в прибрежную зону и ищут следы палеоцунами. То есть что такое поиски следов палеоцунами? Это где в прибрежной зоне копается шурф, яма, и в ней ищут следы морского песка, которые потом пытаются датировать, когда он сюда был занесен. Сколько сотен или тысяч лет назад с помощью радиоуглеродного анализа. Для этого отбирают какие-то образцы дерева, которые рядом, например, найдены, по нему как раз восстанавливают датировки. Или, например, на Камчатке очень удобно восстанавливают датировки с помощью вулканического пепла, который очень хорошо весь отличается в зависимости от извержений различных вулканов. И специалисты уже даже сидя в этой яме могут сразу сказать, что это пепел такого-то вулкана, который извергался в таком-то году, и значит, вот этот песок над этим пеплом примерно был сюда занесен в таком-то году. Что это нам позволяет делать? Нам это позволяет оценить, какой высоты были цунами и как далеко они вглубь побережья распространялись. И тем самым мы можем отследить цунами, которые произошли несколько сотен лет назад, восстановить их высоту и сказать, что, оказывается, на памяти человечества здесь было цунами с высотой 10 метров, но за последние 500-600 лет или 1000 тут на самом деле было и не 10, а и 15, и 20 были.
1: Область знаний.
0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
5: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Что такое цунами? Рассказывает кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев.
1: Область знаний.
3: Цунами на текущий момент, как в нашей стране, так и за рубежом, очень хорошо прогнозируется. Для этого существует система предупреждения о цунами. В России работают 3 центра цунами, которые занимаются оповещением населения о приближении волн цунами. Первый центр располагается в Петропавловске-Камчатском, и он отвечает за Камчатку. Второй центр в Южно-Сахалинске, он отвечает за остров Сахалин и Курильские острова. И третий центр находится в Владивостоке, отвечает за Приморье. Эти три центра имеют собственную сеть гидрофизических прибрежных датчиков, потом сейсмические датчики, и оперативно они меняются как между собой информацией, также они меняются информацией еще с зарубежными службами прогноза цунами. Например, в Тихом океане сейчас несколько сотен станций, которые в онлайн передают свои данные, и если что-то где-то происходит, например, вблизи побережья Чили или Японии или Соединенных Штатов Америки, специалисты из этих стран оперативно передают свои данные, и международные ученые следят за ситуацией в режиме онлайн. Также есть сеть станций DART. Это глубоководные датчики, которые стоят на глубине 4, 5, 6 километров. Они автономно записывают колебания уровня моря, и если там проходит резкое цунами, они его тоже записывают и передают сигнал через спутник на берег. И из-за этого мы знаем, что вот в этой части прошел цунами с такой-то высотой, это нам позволяет уточнять гидродинамические модели. Почему важна эта система? Потому что она стоит на глубине около 5-6 километров, куда волна приходит с очень большой скоростью. А потом дальше, когда глубина уменьшается, скорость уменьшается, из-за этого вот следующее расстояние уже до берега она преодолевает уже в течение десятков минут или часа даже, что позволяет нам как раз уже знать оценки цунами. Согласно регламенту работы службы цунами, от момента землетрясения до оповещения населения проходит около 5-7 минут. Причем, если землетрясение сильное, например, его магнитуда больше 8, то здесь уже будут сразу напрямую МЧС давать сигнал цунами населению и даже не ждать оценки службы цунами. К сожалению, 5-7 минут бывает недостаточно. Например, для Усть-Камчатска, Камчатский край, очаги землетрясения могут располагаться прямо вблизи побережья, вблизи населенных пунктов, из-за этого время прихода волны как раз и будет составлять около 5-10 минут от очага землетрясения до населенного пункта. Какие основные признаки цунами? Первый, самый явный признак цунами – это землетрясение. То есть, если произошло землетрясение, тем более оно сильное и ощутимое, конечно же, не надо идти в сторону воды и рассматривать, что же там происходит с цунами. Одним из характерных признаков цунами является резкий отлив воды, резкий уход воды. Но это не обязательный признак. Иногда бывает, что сначала придет позитивная фаза волны, а потом отрицательная. Чем этот резкий уход воды будет отличаться от обычных приливов и отливов, в том, что это будет происходить очень быстро. То есть вот этот уход будет длиться в течение 10-15 минут. И, конечно же, если вы такое видите на морском побережье, конечно же, не надо идти в сторону моря и собирать все, что море оставило там, а надо, наоборот, как можно быстрее покидать прибойную зону и вообще побережье. И чем сильнее вот этот уход воды, тем сильнее будет потом, значит, волна. И вообще, если вы находитесь на побережье и вы видите какие-либо необычные явления, которые происходят в море, лучше покидать это побережье, потому что, значит, что-то в море происходит, и узнавать, что же там такого аномального происходит, это точно не дело обычных отдыхающих, это уже дело ученых, и то постфактум это будет изучаться. И, конечно же, одним из признаков приближение цунами является какое-либо аномальное поведение животных. Вы видите, что птицы себя как-то неадекватно ведут или какие-то животные начинают покидать прибрежную зону, то лучше, конечно, последовать их примеру.
2: Что такое цунами?
1: Область знаний.
3: Что нужно делать, если вы каким-то образом уже знаете, что приближается цунами, или кто-то об этом сказал, или произошло землетрясение? То первое, надо сообщить всем своим близким, тем более, которые находятся в зоне контакта, собрать документы, и если вы на побережье, то бежать перпендикулярно от берега. То есть не надо вдоль берега бежать и что-то искать, надо как можно дальше уходить именно от уреза воды. Лучше, конечно, подниматься на какие-то природные возвышенности, на какие-то холмы. Если их нету, и земля у нас какая-то низменность, пологая земля, то надо уже подниматься на какие-либо сооружения. И чем они более фундаментальные и высокие, тем лучше. Если вы находитесь на побережье, то лучше покидать прибрежную зону пешком и не пользоваться личным автотранспортом. Как раз такой неудачный пример был в Японии в 2011 году, когда многие люди сели в личные автомобили и попытались покинуть прибрежную зону, но они стали в пробку у дороги, и в этой пробке их волна настигла, и из-за этого погибло достаточно большое количество населения Японии. Ну и, конечно, надо не забывать, что первая волна, она может быть не самой сильной. То есть она может быть как самой сильной, так самой сильной может быть и вторая, и третья, и четвертая. Иногда вот эти колебания уровня опасные, вызванные цунами, длятся несколько часов, иногда даже до суток, иногда больше. Есть такой характерный пример, как в 2004 году девочка Тилли Смит, английская девочка, 10-летняя, отдыхала с родителями в Таиланде, и она увидела, что вода резко уходит. И она в этот момент своих родителей как раз обратила их внимание, что что-то непонятное происходит, и сказала, мне в школе учили, что это признак цунами. Сначала ей кто-то где-то там не поверил, но она все-таки настояла, сказала, нет, меня учили, что это признак цунами, нам надо покинуть эту территорию. И она спасла не только своих родителей, она спасла в итоге всех отдыхающих, которые отдыхали вот на этом побережье гостиницы. И вот на побережье именно этой гостиницы не погиб никто. И этой девочке потом английская королева вручала премию за спасение и за то, что она эти знания получала в школе и потом правильно еще применяла. Таким образом, если вы видите что-то необычное на морском побережье, например, уходит вода, или наблюдаются какие-то аномальные, нетипичные волны, то лучше покинуть эту территорию. Вопрос, что же это такое и почему это происходит, надо оставить ученым, которые потом

Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Пострадавших на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который приостановил работу после атаки на Ростовскую область, нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Как ранее проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь, Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки. Завод временно приостановил работу. Ранее глава региона отмечал, что за минувшую ночь в Ростовской области было уничтожено около 30 вражеских беспилотников. В Москве задержали 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Среди них 7 подростков. Нарушители устраивали ночные гонки на Пресненской набережной, сообщили в столичном МВД. 5 молодых людей были привлечены к

0: административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения правил дорожного движения. На родителей 7 несовершеннолетних участников ночных приключений составлены протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, добавили в ведомстве. За 6 текущего года Росимущество обеспечило поступление в бюджет 307 миллиардов рублей от управления государственным имуществом. Продажи принесли более 260 миллиардов рублей. Это более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.
1: На подходе у нас еще сделок порядка на 70 миллиардов рублей. А в целом по году ожидается 331 миллиард денежных средств, которые поступят в бюджет Российской Федерации. По итогу года вместе с дивидендами, которые наше агентство также обеспечивает поступление, соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим.
0: Яковенко также отметил, что одной из приоритетных задач агентства является и вовлечение федеральной собственности в хозяйственный оборот. Для ее выполнения ведется работа по снятию административных барьеров и совершенствованию законодательства. Квитанции за коммунальные услуги можно будет получать через госуслуги. Это произойдет с 1 сентября следующего года. Документы будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. При этом важные бумажные варианты сохранятся для всех, кому это необходимо, пишут РИА Новости. В Госдуме агентству рассказали, что квитанция будет иметь полную юридическую силу и доступна мгновенно. Документ можно в любой момент открыть с телефона, спокойно изучить детализацию начислений, скачать, а при желании распечатать на бумаге. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, плюс 14, плюс 16 градусов, ветер западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравился
3: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
2: Лейтинге. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А знаешь, кем были плебеи в Древнем Риме?
6: Да это же одна беднота.
4: А вот и нет.
7: Тут речь не про деньги, а про сословную принадлежность. Плебеями в империи были все жители, которые просто не входили из-за происхождения в правящую верхушку, то есть не относились к патрициям. По сути, это большинство. И в их числе не только пришлое население и крестьяне, но и торговцы, и ремесленники, и землевладельцы. Последние могли быть очень состоятельными людьми.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: В первое время аристократия, считавшая себя потомками основателей Рима, не допускала плебеев на государственную службу. Однако те тоже хотели управлять государством и постепенно выбили себе кучу политических прав, вплоть до права становиться консулами. В итоге, юридически, плебеи сравнялись с патрициями.
8: Но сейчас слово «плебей» продолжают использовать, чтобы унизить оппонента.
7: Да, за бедность или не аристократичность. Хотя изначально в Древнем Риме оскорблением оно не являлось, а лишь отражала социальный статус.
4: А вот и да.
9: Очень важные вопросы.
10: Согласно исследованию психологов, окситоцин может способствовать улучшению качества сна. Что это за гормон и как он помогает?
11: Отвечает врач-эндокринолог Антон Поляков.
12: Что касается окситоцина, это гормон, который вырабатывается нашим гипоталамусом, центральной мозговой структурой, регулирующей, ну, по сути, наверное, все гормональные процессы в нашем организме. И если рассматривать окситоцин как нейромедиатор, то есть он может воздействовать именно на структуры мозга, то да, он может оказывать благоприятное влияние на качество сна. Но основная задача окситоцина – это в целом формирование доверия к окружающему миру, дружеских связей с людьми, ну, в том числе с людьми противоположного пола. Иногда окситоцин называют гормоном розовых очков, поскольку, когда он высокий в центральной нервной системе, человек не замечает недостатков других, то есть все люди братья, все люди хорошие, самые лучшие, самые замечательные. И пока этот гормон, соответственно, воздействует на структуру мозга, так будет продолжаться и дальше. То есть за счет того, что формируется доверительное отношение к миру, в целом у человека очень сильно снижается уровень тревожности. И вот исследования последних лет показали, что как раз именно за счет снижения тревожности у человека улучшается качество сна. Стабилизируется фаза медленного сна, фаза быстрого сна, то есть это позволяет человеку с одной стороны глубоко восстанавливаться, то есть отдыхать. Сон дает отдых, восстановление силы, энергии. С другой стороны, идет очень хорошая, качественная обработка полученной информации, отгрузка различных стрессовых событий, за счет чего, опять же, человек становится еще более спокойным, у него улучшается память. Вместе с мелатонином, да, эти два гормона могут оказывать весьма благоприятное влияние на качество сна и продолжительность сна.
9: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
9: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
7: Помпеи находятся у подножья вулкана Везувий, в 2 километрах от Неаполя. Основан этот город был в 7 веке до нашей эры греками, но процветающим стал уже под властью Римской империи. Окрестности его превратились в курорт для богатых римлян. Тут раскинулись великолепные виллы императоров Августа, Клавдия, Тиберия. Любил Помпей и великий оратор Цицерон. В городе построили театр на 5000 зрителей, а это четверть населения. Здесь были сотни харчевин и лавок, роскошный лупанарий, то есть публичный дом. Судя по всему, жители города были людьми веселыми. Например, на одной из стен оставлено граффити: «О, стена! Удивляюсь, как ты до сих пор не рухнула под тяжестью такого количества надписей». Город жил ярко и не ждал беды. Но в августе 79 года окрестности Везувия сотрясли подземные толчки, высохло несколько источников, животные стали проявлять великий страх. Многие люди, опасаясь землетрясения, собрали пожитки и покинули Помпеи. В ночь с 23 на 24 августа началось извержение Везувия. Большинство жителей бежали. Из 20 тысяч в городе осталось не более двух. В час дня 24 августа вулкан взорвался. Расплавленная порода взлетела вверх почти на 20 километров со скоростью в два раза превышающей скорость звука. Град из раскаленной пемзы с огромной высоты обрушился на Помпеи. Сила извержения была такова, что пепел от Везувия долетал даже до Египта и Сирии. 25 августа горячее облако из пепла и газа спустилось с горы в низину и окончательно убило в Помпеи все живое. Дело довершила лава. Пепел Везувия сыграл роль консерванта. Надежно укрытые им Помпеи как бы застыли во времени. Сохранились планировка, устройство жилищ, их убранство. Археологам открылись широкие улицы, торговая площадь, административные здания, храмы, мастерские ремесленников, гладиаторская школа, жилые дома. В конце 19 века археологи применили новую тогда технологию – заполнение пустот в застывшей лаве гипсом. Ученые предполагали таким образом восстановить форму утраченных в огне деревянных предметов. Но их глазам предстали не столы и стулья, а скорчившиеся в различных позах люди. Эти отливки можно увидеть в местном музее, и зрелище это душераздирающее. Сейчас именно этот мертвый античный город выглядит живее всех живых. Сохранились удивительной красоты фрески на стенах, искусные мозаики полов, многочисленные надписи. От банальных «здесь был Петроний» до политических лозунгов. Каждый год в городе проходили выборы в местный магистрат, и стены пестрели призывами голосовать за того или иного кандидата. Шагая по древним мощеным улицам, заглядывая в опустевшие дома, трудно избавиться от ощущения, что их жители просто ненадолго отлучились. И вот-вот вернутся обратно отчаянно броня незваных гостей. Помпеи.
9: Старый город. Всемирная история.
0: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
13: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Весь мир наш создал главный бог Нумидорум. Но не с первого раза. Вначале у него получились только вода и туман. И долго так было. А после заскучал в одиночестве Нумидорум и приказал птице Гагаре зачерпнуть клювом песка со дна первобытного океана. Так и появилась земля, на которой сегодня живут люди.
2: Манси. Малые коренные народы России.
1: Принято считать, если народ малый, то обязательно исчезающий. Но это не про манси. На протяжении последнего столетия их численность растет. В 1924 году было зарегистрировано меньше 6 тысяч манси, а сегодня их больше 12 тысяч. Неплохо для малого народа. Малого, но очень древнего. Манси ведут свою историю со времен неолита. Основная территория их обитания – Ханты-Мансийский автономный округ, часто называемый Югра. Говорят, что когда-то в XI веке один любознательный венгерский монах решил пройти обратно по пути миграции венгров с востока в Европу, в Дунайскую долину. И это у него получилось. Хотя и не без труда. А после он рассказывал своим соотечественникам, что из всех народов, встретившихся ему на пути, самыми близкими к венграм по языку были манси. При этом соседние с ними ханты тоже оказались условными родственниками, но их язык все-таки сильно отличался.
2: Не теряя корней, манси.
1: В средние века и в период последующего освоения Урала и Сибири манси знали под именем вагулы. И называли их так вплоть до 30-х годов 20-го столетия. По одной из версий, по имени местной реки Вагулки, а по другой – из-за отчаянного и упрямого характера, поскольку перевод слова близок к значению слова «дикий». А манси – само название. От профино-угорского слова, которое одновременно обозначает «человек» и «мужчина». И это говорит о значении и роли последнего в жизни племени. Мужчина манси всегда отвечал за все, что происходило вне дома. Охота, рыбалка, торговля, скотоводство. Обладал он и исключительными правами общения с духами. Только представители сильного пола могли быть шаманами, участвовать в религиозных обрядах и делать жертвоприношения.
2: Малые коренные народы России.
1: Женщина манси занималась только бытовыми делами. Разжигала и поддерживала огонь, протапливала дом, готовила еду, шила одежду, присматривала за детьми и домашним скотом. Женщин не допускали на тайные ритуалы, не разрешали их проводить. Хотя были исключения. Случалось, и женщины становились шаманками. И какими? Ведь, согласно легенде, именно самка-медведица произвела на свет первого манси. А медведь у большинства родов считался священным животным. Говорят, манси даже в разгар веселья редко улыбались, сохраняя на лице задумчивое и даже слегка суровое выражение со сжатыми губами и мрачным глубоким взглядом из-под лобья. В мужчине ценилась сосредоточенность, рассудительность и настороженность. Какой смех! Мужчина должен быть всегда серьезен и невозмутим.
2: Не теряя корней, манси.
1: Однако манси совсем не угрюмый народ. Они большие мастера сочинять музыку, слагать песни и сказки. Вечера сказок устраивали обычно зимой, когда стояли сильные морозы, а женщины, старики и дети находились дома. Почти все детские сказки Манси поучительны. Не ленись, будь внимателен, чтобы твои вещи не утащила сорока. Учись жить на примере других людей и зверей. Если ты лжив и глуп, окружающий мир будет враждебен тебе. Если же ты будешь добрым и умным, он обязательно придет к тебе на помощь.
2: Манси. Малые коренные народы России.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
10: государственную думу после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Ялодовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 5 человек пострадали при возгорании на Амурском газохимическом комплексе в Преамурье, сообщает пресс-служба. Очаг возгорания локализован, основное оборудование комплекса не пострадало. Специалисты занимаются остановкой оборудования, которое находится в пусконаладочных работах. Это делается в целях безопасности и минимализации возможного ущерба. Сотрудники, которые не участвуют в ликвидации чрезвычайной ситуации, отправляются за территорию предприятия. На место вызваны специалисты оперативных служб. Угрозы для жителей, прилегающих к предприятию территории, нет, сообщили спасатели. Организация Объединенных Наций призвала прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Краснодар. Как заявил ТАСС, представитель генсека организации Дюжарик, атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права, где бы они ни происходили. Напомню, в ночь на 24 августа в результате массированного удара по Краснодарскому краю погибли 3 детей, еще 6 детей и 2 взрослых госпитализированы. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте. Продление работы Международной космической станции не повлияет на планы по запуску российской орбитальной станции, сообщил Дмитрий Баканов. Кроме того, в комментарии телеканалу «Юнашев Лайв» глава Роскосмоса уточнил, что сотрудничество с космической сферой в Соединенными Штатами не должно останавливаться.
2: Задаются часто вопросы, вот почему мы с американцами, зачем. Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только вот партнер. И есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции, может быть, будем сотрудничать на околоземной орбите.
1: Глава Роскосмоса добавил, что первый модуль российской орбитальной станции будет изготовлен и запущен в 2028 году. Учебники по русскому языку, истории и биологии стали дешевле. Цены существенно упали, в отдельных случаях до 78%. Ранее Федеральная антимонопольная служба предписала издательству «Просвещение» установить на отдельные книги экономически обоснованные отпускные цены. Снижение стоимости позволит сэкономить средства региональных бюджетов и обеспечить ценовую доступность учебников для школьников, считают в ФАС. Мошенники в преддверии Дня знаний начали рассылать россиянам сообщения с предложениями крупных скидок на так называемый школьный набор. Для получения дисконта злоумышленники просят пройти небольшой опрос, авторизироваться через соцсети или мессенджеры и получить промокод на покупку. Потенциальным жертвам нужно заплатить небольшую сумму, якобы за резерв товара или его доставку, сообщили в МВД.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места...

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему глазник. И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат глазник?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате глазник используется лазерная стимуляция красным излучением. Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Капица.
2: Очевидное невероятное. Два десятилетия он знакомил телезрителей с научными открытиями. Сложнейшие вопросы физики объяснял просто, легко и понятно, как детям. Но однажды популярность сыграла с Капицей злую шутку. Он чуть не лишился жизни.
1: На первый взгляд.
2: Всегда подтянутый, аккуратный, в идеальном костюме тройки. Сергей Петрович был человеком физически развитым, крепким. Всю жизнь занимался подводным плаванием, в молодости увлекался спелеологией. А еще уверенно управлял самолетом.
1: Где изюминка?
2: Однажды, после лекции в МФТИ, ученого подкараулил психически неуравновешенный экстремист с туристическим топором. Однако, получив два удара по голове, Сергей Петрович не только устоял на ногах, но вырвал у неадеквата топор и так приложил его обухом по лбу, что тот потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен!» А сам дошел до кафедры и только там упал.
3: Секретарь, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке.
2: В больнице ученому наложили 17 швов. У террориста, как оказалось, кроме топора с собой была еще опасная бритва и обрез охотничьего ружья. На допросе преступник искренне сокрушался. «Кто же знал, что он такой здоровый? Надо было сразу стрелять!» Сергей Петрович быстро оправился от ранения, но о той истории не любил вспоминать.
1: Сергей Капица. Человек с изюминкой.
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: В 16 веке территория современной Германии была разделена на множество княжеств, земель и округов. Каждый правитель чеканил собственные деньги, изображая на них герб или девиз своего древнего рода. Эта традиция продолжалась несколько веков подряд. Так будущий король Фридрих Вильгельм II выпускал в Берлине особую монету – талер, на оборотной стороне которого изображался знаменитый прусский орел на фоне земного шара в щите. Овал щита напоминал обруч. Такие подвешивают птицам в клетке для того, чтобы они качались. Логично, что немцы назвали эти деньги попугайными. Но самые забавные талеры чеканились на востоке Германии, в Тюрингии. Там правил герцог Казимир. Высокий, красивый, богатый. Женился, правда, неудачно. Молодая супруга изменяла. Последовал развод, и бывшую герцогиню отправили в монастырь. Но этого Казимиру показалось мало. Он открыл свои сундуки, где лежали серебряные талеры, и приказал ювелирам сделать из них новые деньги. На лицевой стороне монет отчеканили изображение супружеской пары и первую строку сочиненного герцогом двустишия: «Как мило целуются двое». На оборотной стороне можно было увидеть монашку и вторую строчку: «Кто ж меня, бедную, теперь поцелует?» Народу необычные талеры пришлись по душе. Немцы стали называть их поцелуйчиками.
4: Все деньги мира.
6: Сегодня в программе «Область знаний». Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Минздрав расширил перечень специалистов, которые с 1 сентября смогут работать анестезиологами-реаниматологами. Право работать в отделениях интенсивной терапии получили врачи по акушерству и гинекологии, детской хирургии, нейрохирургии, неонатологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, а также травматологии, урологии и челюстно-лицевой хирургии, врачи лечебного дела и терапии. Также расширен перечень врачей по медицине здорового долголетия. В министерстве рассчитывают, что эти изменения позволят быстрее закрывать вакансии в регионах. В Европе все чаще регистрируют вспышки вируса Усуту. Что раньше воспринимали как редкую экзотическую инфекцию, теперь активно распространяется по континенту. Стоит ли бояться этого вируса россиянам? На этот вопрос «Радио Звезда» ответил заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Носителем вируса являются птицы, чаще всего это дрозды. Комар является переносчиком, то есть комар кусает птицу, вирус попадает в организм комара, и уже при укусе человека вирус попадает в кровь человека и вызывает заболевание. Но по статистике, как правило, протекает он в легкой форме, гриппподобный синдром, так называемый.

0: повышение температуры, недомогание, ломота в костях, головные боли. И, в общем-то, при обычном лечении противовирусными препаратами и определенном режиме человек выздоравливает.
1: Андрей Осипов добавил, что никакой эпидемии, которую мог бы спровоцировать этот вирус, не будет. Ученые из Томска обнаружили в сакуре химические соединения с целебными свойствами. Исследователи предполагают, что это растение может стать основой для новых лекарств. В трех видах сакуры найдено 122 соединения. 40 из них впервые идентифицированы в этом роде. Среди них генкванин, обладающий противовоспалительными действиями, и ресвератол, известный противоопухолевым и кардиопротекторным действием. Наибольшее количество активных веществ обнаружено в вишне Максимовича, которая растет на Сахалине. Это связывают с суровым климатом и адаптацией растения к условиям Дальнего Востока. Медики считают, что результаты исследования помогут заменить синтезированные вещества натуральными компонентами при создании лекарств. Роспотребнадзор назвал 4 категории граждан, которым рекомендуется привиться от гриппа. В их числе дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и работники сфер, связанных с массовыми контактами. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов пояснил, у этих групп высок риск тяжелых осложнений. Согласно постановлению главного санитарного врача, охват вакцинации должен достигать 60% населения в регионах и не менее 75% среди групп риска. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагрупп. Звезда.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя.
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Его называют последним великим воином эпохи викингов. Он родился в Норвегии, служил трем византийским императорам и одному великому киевскому князю, а потом вернулся на родину и стал королем. Все это про Харальда Сурового.
5: За что же он получил такое прозвище?
4: Харальд был жестким и жестоким воином. Своими руками убил мятежного болгарского царя Петра Деляна и ослепил византийского императора Михаила Калафата. Во время войны с Данией разграбил и сжег дотла Хедебю, главный центр торговли датских викингов.

политике Харальд был таким же бескомпромиссным. Став королем Норвегии, он подавлял любые попытки неповиновения как свободных крестьян, так и представителей знати. Норвежской короны ему было мало. Он воевал за датский и даже английский престол. Последним боем Харальда стала легендарная битва при Стамфорд-Бридже, где он был сражен в горло вражеской стрелой. Суровая смерть для настоящего сурового короля.

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: Конец 19 века. Одесса. В ювелирный магазин заходит красивая, хорошо одетая женщина. Она выбирает самые дорогие украшения и сообщает владельцу лавки, что ее супруг, известный в городе психиатр, хочет сделать подарок любимой жене, то есть ей. Сумма большая, деньги, естественно, у мужа, а потому дама просит ювелира лично доставить покупки в дом врача к назначенному часу. Хозяин магазина соглашается, не подозревая, что только что угодил в ловушку самой известной одесской авантюристки и мошенницы.
4: После ювелирного я тут же посетила действительно настоящего психиатра и сообщила ему, что мой супруг, якобы самый известный в городе продавец украшений, сошел с ума, постоянно твердит о каких-то деньгах и драгоценностях.
3: Врач внимательно выслушал и согласился приехать домой к необычной посетительнице. Это был хорошо продуманный спектакль. Сначала прибыл доктор. Дама встретила его на пороге своего, на самом деле на час арендованного дома, провела в небольшую комнату на втором этаже, где вскоре и должен был появиться ее якобы захворавший супруг. Вскоре появился ювелир. Женщина забрала у него коробку с драгоценностями и попросила срочно подняться на второй этаж, в кабинет мужа, для окончательного расчета. Нетрудно догадаться, что произошло дальше. Ничего не подозревающий хозяин ювелирного магазина стал требовать у доктора деньги, но вместо обещанных купюр получил лишь сеанс психотерапии. В итоге взбешенного продавца скрутили приехавшие санитары и увезли в клинику. К тому времени красивая женщина вместе с драгоценностями исчезла в неизвестном направлении.
0: Плутовство.
3: Софья Ивановна Блюфштейн по прозвищу Сонька «Золотая ручка». Одна из самых известных авантюристок дореволюционной России. Точных сведений о ее биографии нет, она тщательно их скрывала. Свою первую кражу она совершила еще подростком.
4: У меня были свои коронные приемы. Так, под очень длинные накладные ногти я прятала мелкие драгоценные камни. А для кражи в магазинах я надевала так называемое платье-мешок, в котором могла запросто спрятать целый рулон дорогущей ткани.
3: Сонька «Золотая ручка» была очень изобретательной мошенницей. На дело она обычно ходила с дрессированной обезьянкой. Пока хозяйка торговалась с ювелиром, зверек ловко воровал бриллианты, проглатывал их, а дома камни извлекали при помощи клизмы.
0: Плутовство.
3: Судили ее часто, но она каждый раз умудрялась уйти от правосудия. И все же в 1880 году «Золотую ручку» арестовали и сослали в Сибирь. Она трижды пыталась бежать, но каждый раз неудачно. Отбыв наказание, Софья Блюфштейн получила предписание о пожизненном поселении на Сахалине. Однажды на Дальний Восток приехал Антон Павлович Чехов. Хотел своими глазами увидеть землю, которую в простонародье называли каторжной. Приехал, посетил многочисленные остроги и познакомился с легендарной мошенницей.
5: Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом. На руках у нее кандалы. На нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплой одеждой, и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала всех своих тюремщиков.
3: А ведь так оно и было когда-то.
1: Сонька «Золотая ручка».
0: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
0: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
3: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Отечественная война 1812 года. Штаб-квартира летучего партизанского отряда под командованием Дениса Давыдова. Ну как штаб-квартира? Лес, зима, избушка.
2: Денис Васильевич, командир! Все, кончено. Конец войне. Я ж говорил, споймаю. Мы казаки.
3: Харунжий, Попов 13-й. Почему войне конец? Да что происходит, черт подери?
2: 6 секунд, Денис Васильевич. Введите!
3: Господи, Харунжий, кто это? Почему мешок на голове?
2: Один момент, командир, снимаю мешок. Так, перед вами сам император Франции, Наполеон Буонапарти. Вот так.
4: Прошу вас, сударь, скажите этому идиоту, что я не Наполеон, а всего лишь немного похож. Умоляю.
3: Мерси, господин офицер, но сегодня вы будете Наполеоном. Весь день. Ну, Харунжий, ну, черт счастливый. Глянь-ка, и вправду скрутил Бонапарта.
2: А как же, мы казаки.
5: По случаю присвоения. История воинских званий.
1: Харунжий. Карл Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах из фильма «Республика Штит» в исполнении актера Юрия Рычкова. Чуть позже он блестяще исполнит еще и роль Харунжия Попова 13-го в картине «Эскадрон гусар летучих». Наивный, неуклюжий, немного грузный унтер-офицер, казак, который повсюду таскает с собой персону – гипсовый бюст Бонапарта, чтобы уж точно не перепутать, когда ловить будут. Самое интересное, что это вовсе не выдуманный персонаж, а реальный человек. Но обо всем по порядку.
5: История воинских званий.
1: Харунжий. Слово это, правда, в разных вариациях встречается и в польском, и старославянском, и даже в монгольском языках. Харугвь значит «стяг», воинское знамя или целый кавалерийский отряд. Первоначальный смысл – знаменосец. Харунжий в дореволюционной России – первый офицерский чин в казачьих войсках.
5: По случаю присвоения.
1: В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Вот почему киношный Харунжий Попов 13-й. Но это реальный человек. Имя отчество Иван Григорьевич. Его казаки, именно так нужно ставить ударение, действительно сражались с французами в составе партизанского отряда Дениса Давыдова. Правда, никакого Наполеона не ловили. Кстати, наш герой, у него и в жизни именные цифры совпадают. Был сначала сотником, есаулом и дослужился аж до звания командира полка. Участвовал в заграничном походе и даже женился впоследствии на генеральской дочери.
2: Вот так! Я ж говорил, мы казаки!
5: Харунжий. По случаю присвоения.
0: Радио «Звезда».
6: Полное погружение. Или 5 историй о подводных лодках.
7: Офицер-подводник всегда выпускник военно-морского училища. По блату на лодку не возьму. Дилетантам тут не место. А вот матросов набирают через военкоматы. Медлительные, ранимые, флегматики-меланхолики не подходят. Под водой нужны шустрые, порывистые сангвиники или холерики. Раньше служба по призыву, теперь по контракту. Все они сначала попадают в учебку. Здесь им предстоит провести полгода. После учебки распределение. Для каждой специальности своя боевая часть на субмарине. Сокращенно БЧ. Что-то вроде отделов в любой компании. Всего их 5. Первая часть – штурманская, вторая – ракетная, третья – миноторпедная, четвертая – связь, пятая – электромеханика. С первой по четвертую части называют БЧ-люкс. Есть чему позавидовать. Там ходят все чистенькие, опрятные, как в кино. А вот БЧ-5 – это маслопупы. Самая грязная работа на подводной лодке. Люди, говоря на флотском жаргоне, готовые в любой экстремальной ситуации вихрем метнуться и максимально быстро среагировать на возникшую проблему. На них все трюмы, насосы и двигатели постоянно по коленам в масле, воде и духоте. Это не просто хорошие техники, но и самые выносливые, как физически, так и морально. Они точно знают, как реагировать в случае аварии. Из них на подводной лодке ничего не поплывет. А точнее, не пойдет и даже не всплывет. Устройство каждого подводного механизма маслопуп знает едва ли не лучше, чем таблицу умножения. Такие специалисты ценятся на вес золота. Официально их должность называется электрик, турбинист подводной лодки. А в корабельном уставе ВМФ записано иначе. Машинисты электромеханической боевой части субмарины.
6: 5 историй о подводных лодках на радио «Звезда».
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные освободили Анновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Наши войска также нанесли удар по месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Ранее в нашем военном ведомстве сообщали о групповых ударах по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинских формирований. Минувшей ночью ударными беспилотниками в морской гавани «Южный» были атакованы корабль, доставивший на Украину груз, предназначенный для противника, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки продукции военного назначения. Один человек погиб, еще 87 пострадали при взрыве на Амурском газохимическом комплексе, сообщают оперативные службы. Предварительно 6 из них в тяжелом состоянии. Возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование не пострадало. Причиной пожара мог стать взрыв бочки с метанолом. Специалисты проводят остановку оборудования для предотвращения ущерба и обеспечения безопасности. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, добавили в оперативном штабе. Создана комиссия для расследования причин происшествия. Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы переехать. Об этом в интервью каналу «Юнашев Лайф» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, колонии сначала на Луне, а потом на Марсе появятся обязательно.
2: Кто знает, что будет на Земле, какие техногенные катастрофы, природные. Всегда должен быть резервный вариант, где, куда человечество могло бы, как говорится, переехать. И это без космоса сделать будет невозможно. Первый этап – это Луна. Наше поколение, я думаю, застанет уже то, как первые миссии такие, где не один человек в исключительном порядке, а уже с определенной инфраструктурой окажутся на Луне и, может быть, еще на каких-то небесных телах.
1: Кроме того, Дмитрий Баканов заявил, что продление работы Международной космической станции не повлияет на планы по запуску российской орбитальной станции, первый модуль которой будет изготовлен и запущен уже в 2028 году. Средний чек на помолвочное кольцо в России составил около 22 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании ювелирных брендов, с которым ознакомился ТАСС. Самыми частыми покупателями колец стали россияне от 26 до 35 лет. Для помолвки они выбирают украшения из красного золота и серебра. По данным электронной коммерции, за последний год пользователи стали почти в два раза чаще искать украшения, в том числе кольца. Еще заметнее вырос интерес к свадебной тематике. Число поисковых запросов, связанных со свадьбой, увеличилось в 2.5 раза. Наиболее востребованными оказались приложения для планирования свадьбы, создания дизайна приглашений и расчета свадебного бюджета, отметили аналитики.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну, конечно, в первых строках сегодня хотелось бы выразить соболезнования родителям погибших детей в Краснодарском крае. Была атака беспилотников. Как часто это бывает по мирным гражданским объектам, трое детей погибли, семеро пострадало. Ну, это лишний раз иллюстрирует, суть киевского режима.
2: Детский центр. Вот какое он значение имеет для гражданской обороны там той же, да, или значение какой-то стратегический военный объект? Детский центр. И вот это, конечно, наводит на мысль, о которой мы говорили, вот, что принципиально Украина отрабатывает наполнение системы анализа лиц, целей, объектов, оценка, пополняя базу данных как раз искусственного интеллекта КАРПа. Потому что иногда цели, они поражают своей бессмысленностью. Но зная, что за этой бессмысленностью стоят очень продуманные, да, цифрофашисты, тут бессмысленности нет. Здесь как раз идет отработка чувствительности. Гражданский ответ, ответ какой будет, да? Будет ли как волна распространяется? Кто как передает информацию? То есть, понимаете, они же анализируют не только военные цели, гражданские цели, но и реакцию населения на те или иные действия. И эта модель тоже, она простраивает, условно говоря, поведение, там, поведение толпы, поведение организованного общества, реакция официальных лиц, скорость реакции, способность отвечать, предупреждать развитие, да, там, недовольство, например, населения. Это все очень, на самом деле, такой серьезная наработка так называемого пакета Big Data для того, что скармливается сегодня системам искусственного интеллекта. Это бездушная машина совершенно. Там даже уже взывать к тому, что есть совесть, нет совести. У машины нет совести, и морали нет. Она делает, как в нее алгоритм вложили. И вот это, конечно, очень серьезный вызов не только нам. Это вызов всему человечеству, как, каким образом мы сумеем противостоять новой угрозе, гораздо более глобальной и серьезной, чем просто война за границы, война за... Это вообще право быть человеку, право быть человеку и остаться человеком. Тут вот, казалось бы, вот жертвы невинные трех детей, а сколько на самом деле повода для серьезного размышления. Но, тем не менее, начать предлагаю с важнейшей новостью, которая на днях произошла. Она относится к разряду сакральных новостей, духовных. Да? Это обретение мощей
1: Дмитрия Донского.
2: Дмитрия Донского, благоверного князя, заступника и защитника, объединителя, причем он светская власть, а Сергий Радонежский – духовная власть, да? И вот эта синергия позволила вообще-то выковать, скажем так, такой общий хребет, становой хребет русского народа.
1: Ну и вообще мы понимаем, что такие события, они... бывает, разворачиваются именно в очень непростые времена для государства, и это действительно знак и очень большой символ, и совершенно очевидно, что точка сборки.
2: Это промыслительно, это духоподъемно на самом деле, и не зря Святейший сказал, что мощи святого князя должны быть доставлены на Донбасс и на фронт. Бойцы должны, ну, условно говоря, прямым образом почувствовать вот то, что нет разделения между миром этим и тем. Когда идет война, разделения нет. Святые присутствуют в каждом нашем действии рядом, если мы, ну, если мы молимся, если мы с Богом. Потому что, конечно, вот этот лозунг «если Бог с нами, то кто против нас?» Главное, чтобы мы были с Богом. Главное, чтобы мы знали и понимали, что... вот, кстати, между прочим, вот этот знаменитый «не в силе Бог, а в правде», это же как раз Дмитрий Донской, это откровение Иоанна Богослова, как, кстати, и оттуда же Александр Невский, да, кто к нам с мечом пришел, отмечает, помните, это тоже откровение Иоанна Богослова, апокалипсис книга, это тоже взято оттуда, а еще раньше из Ветхого Завета, Пятикнижия, где как раз погибает тот, кто изобрел оружие, это связывает вот это все этой невидимой нитью поколений, исторических событий, и говорит о том, что мы не проживаем после каких-то эпох. Мы буквально прямо сейчас проживаем в историческую эпоху. И если говорить, насколько важна сейчас и переломный момент подошел вот исторически для судеб не только российского народа, а народов, которые рядом с Россией, да, проживают, в том числе и европейских народов, да, и, пожалуй, и ближневосточные, и Тихоокеанского региона, то я уверена, что мы подошли к очень серьезному моменту, переломному, наверное, по уровню близкому к периоду Второй мировой войны, 43-й год, знаменитая Каирская конференция. Первая Каирская, их всего две было. Первая Каирская конференция. Почему я обращаю внимание на это? Потому что за последнюю неделю мы очевидно увидели, как уже сейчас формируются некие такие дуги безопасности, да, или союзнические такие, да, плотные связи формируются в преддверии, возможно, большого катаклизма. Почему этот катаклизм уже ожидаем? Ну, потому что цифра за 40 триллионов долг, она стала критической не потому, что там собираются отдавать, кто-то, никто ничего не собирается отдавать. Обслуживание этого долга более 1 триллиона – это 4% ВВП Америки. Это очень большое напряжение даже для очень серьезной экономики. То есть это вопрос решения, он, если экономический, то не одного столетия. То есть экономически этот вопрос решить нельзя. Это не один десяток лет будет. И столетия, да? Таким образом, США подходят к неизбежности провокации большой войны, в которой они планируют не принимать участие. Но это неизбежно. Поэтому вопрос, закончит ли старость свою Трамп в окружении внуков, под большим вопросом. А загнанное больное животное, оно в ответ бросается, да? То есть оно агрессивным становится. И вот это, конечно, опасность. Почему Владимир Владимирович так аккуратно, там, многие говорят, ему не хватает решимости, там, не хватает политической воли, слышим, да, такие нарративы. Дело не в этом. Я еще раз повторяю. Задача победить, а не погибнуть. Условно говоря, там, да, то есть наша задача даже в тех условиях, и это, кстати, вот возвращаясь сейчас к исторической эпохе того же Александра Невского, да, 13 век, мы ничем не отличаемся от того же состояния. Вот смотрите, Александр Невский. С одной стороны, у него Запад, который заключает договор с Ордой. И Запад, который уже проиграл Ближнему Востоку. Ну, то есть походы проваливаются, да, на Ближний Восток. И там растет исламский фактор. Вот они, этот треугольник, да. Вот Восток, вот Запад и исламский фактор. И вот здесь Невский задает контур такой серьезной большой игры на столетие вперед. Я еще раз подчеркиваю, его решимость нам кажется, ну, естественно, ну, а что там думать, конечно, православие. После смерти уже благоверного князя Александра Невского в 1272 году, 72 или 73, я могу запамятовать, состоялся Русский собор, на котором было отказано в унии. В это время греки унию уже приняли. То есть мы остаемся, при этом давление сумасшедшее, координируемое со стороны, в том числе и Запада, и движется на нас Орда. И это самоубийственное решение, как думало окружение Александра Невского. Они же настаивали, они говорили, давай унию, войдем в унию, это хоть крестьяне, договоримся как-то. Они хоть и... А нас они считали сектантами, схизматами, да? Вот, собственно, что-то поменялось. Мы в каком-то другом положении находимся. Вот внизу исламский фактор, вот Ближний Восток, который начинает укрепляться. Вот Китай, ну, вместо, условно говоря, там, Орду убираем, ставим Китай, который двигается с экономическими интересами, экономической экспансией. И вот Запад, который хочет продвигать свою идеологию. Что поменялось? Ничего. Выбор Александр Невский сделал? Сделал. Что мешает нам? Ничего. Владимир Владимирович делает тот же самый выбор, что делает Александр Невский. Суверенность. И лавирует, лавирует. У нас, кстати, очень огромное пространство для маневра появилось. Вот за последнюю неделю оно образовалось. И вот об этом предлагаю как раз
3: да, сейчас
2: проговорить
3: мы
2: уже по деталям.
3: Сделаем и продолжим. Mm-hmm. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации, элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и давайте тогда все-таки не будем изменять нашей традиции и вести с полей обсудим.
2: Да.
1: С полей специальной военной операции.
2: Почему я все-таки на этом всегда... Я рада, Анна Борисовна, что вы поддержите эту традицию, потому что все-таки основная сейчас история творится там. И, казалось бы, где Украина, а где Иран, где США, где Япония, а на самом деле точка сборки, как вы правильно сказали, она сейчас находится именно в руках российской армии. И российской армии совершенно все равно, будут выборы на Украине, не будут выборы, есть у Америки долг, нет у Америки долга.
1: Какие там она кандидаты?
2: Просто, какие там кандидаты? Они просто, парни, делают свое дело и каждый день возвращают по населенному пункту. Я вот хотела бы, чтобы коллеги проверили потом эту цифру, но, по-моему, я у Минобороны услышала, что за весь период на Сумском направлении 72 населенных пункта уже было в общей сложности. Вот, по-моему, там вот на всей протяженности группа «Север», да, ответственности, по-моему, там вот... То есть настолько, что для нас, для рядовых слушателей это как-то уже проскакивает. О, молодцы, да, и пошли. Слушайте, это труд, колоссальный труд. Новая тактика войны отрабатывается. Теперь то, что происходило вот буквально за последние там 2 недели. Каждый день, не ночью, не днем, а круглосуточно осуществляются комбинированные удары, которым ПВО Украины сопротивляться уже даже не может. И уже просто даже не включает сирену. Которые сутки жители Киева живут уже в метро. Это те, которые нам говорили, что наши дети в подземельях должны будут сидеть. Да?
1: Еще одна пауза с этого. Да. Продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Да, вы напомнили ту самую фразу Порошенко, знаменитую, когда он сказал в начале событий после 2014 года, что, мол, наши дети будут в детячих садках, а их дети Донбасса будут в подвалах.
2: Вот, возвращаясь теперь к этому моменту, как раз Владимир Владимирович дал мощное интервью, где он сказал, все будет в ответ зеркально, но гораздо больше. Вы открыли этот ящик Пандоры. И вот теперь смотрим. Вы ударили по портам Новороссийска, нанесены были удары, да, по НКХП, ну, те события, которые предваряли это. подорвать зерновую отрасль. Ну, это, собственно, тот инструмент, который применял, несмотря на что там, Иран, да? То есть мы сделаем больно всему миру, чтобы мир давил на Россию. А в ответ мы сделали гораздо больше, мы отрезали Украину вообще от моря. Вы нанесли 2-3 удара, вы ударили по КТК, это в том числе с интересами, кстати, между прочим, там американские интересы, казахские интересы. Мы вообще вам вынесли Рени, Южный. Вот вчера отключили последнюю Аджалик, подстанцию для порта, электростанция для порта Южный. Вы ударили по нашим судам в Азовском море. Мы вообще больше ни одно судно к вашим портам не подпускаем. Все, Одессы как таковой она больше не принимает. Вы ударили по нашим логистическим объектам частной инфраструктуры, которая обслуживает бытовые интересы граждан, экономику, решив надавить так на жителей. Но больше нет вообще на полках магазинов на Украине продуктов. Их просто не доставляют туда. Я про то, что зеркалить вот так, то есть с каждым действием градус увеличивается, мы умножаем на 2. И каждый раз на 2. Сейчас уже в открытую мы начали работать, вскрыв полностью. Чтобы нанести удар, нужно разведку провести, да? Мы же не убийцы, как Украина, да? Не просто шмаляем, куда попало, по людям, по мирным гражданам. Мы просто проводим разведку, и там, где действительно доказательная база собрана, объективное наблюдение, оперативные данные, там просто выносится. Погранпереходы на Польшу. Кстати, Польша, я маленькая ремарка, немножко не к теме. Польша закупает дизельные локомотивы. По опыту, смотря сейчас, как мы выносим, уничтожаем ЖД-локомотивы Украины, они заранее уже понимая, чем может, да, обернуться, начали закупать на границе с Белоруссией, вот там где-то. Ну, там некоторые участки не электрифицированы, но, тем не менее, в усиленном порядке двойные заказы поступают на именно на дизель-локомотивы. Второй момент, немаловажный. Уничтожая сегодня ЖД-инфраструктуру и уничтожая практически все ГСМ накопленные, станции АЗС, мы заставляем перейти на автотранспорт. Автотранспорт – это один из самых дорогих видов для обеспечения экономики перевозки. Самый дешевый – это вода. Второй по стоимости, по дешевизне – это ЖД. А вот самый дорогой – это авиаперевозки, да? Вот как экономика Армении, да, страдала одно время, потому что чисто на авиаперевозках зависело, да, находясь в блокаде. А Украина сейчас переходит на автотранспорт. Это говорит о том, что экономически товаропоток не только для там, нужд армии, а вообще для населения становится уже проблематичным. Исходя из этого, понимая, что конъюнктура для Украины все хуже и хуже становится, безусловно, те, кто стоят сегодня, британцы за Зеленским, начинают активировать, ускорять процесс, ну, условно говоря, до октября успеть. Отсюда некие предупреждающие нарративы в части давления на население в Прибалтике в преддверии выборов, да, это попытка привести на открытые пункты голосования тех, кто имеет двойное гражданство. У нас, кстати, прививки от этих людей нет. Те, кто уехали в Прибалтику, и они будут там голосовать и разгонять это, и в общественном пространстве будут стараться это разгонять. И здесь, конечно, задача работать на опережение и не впадать в истерику, когда вот там попытаются вот эти вот вбросы сделать. Безусловно, начнутся провокации по нанесению вот таких ударов, как Старобельск. Они будут, их надо предупреждать, выстраивая сейчас систему, что называется, вертеть башкой на 360 и в обратную сторону, да, имеется в виду башни ПВО. Ну, кто видел, как работают наши установки, панцирь, понимает, о чем я говорю, как вращается головка, да, там, вот. Что будет еще? Возможно, провокации внутри – это попытки совершить террористические атаки здесь, используя в том числе тех, кого вербуют через мессенджеры. Отсюда такая системная, вы видите, каждый день там скрыли, тут задержали. Там попытка беспилотников внутри России уже запустить, да? 100% появятся попытки запускать атаки, совершать из территории сопредельных государств. Тут, кстати, почему Прибалтика-то молчит? А ведь небо-то над Прибалтикой мы же сбиваем там тоже. Мы тоже об этом особо не шумим. Ну и те молчат. Ну то есть вот летят со стороны Украины беспилотники. Там, и раз, и падают все. Ну что, Прибалтика, что ли, сбила? Украинский беспилотник? Ну им коридор дала. А кто сбил? Сами попадали? Ну нет, конечно. Поэтому мы отрабатываем сегодня и в небе уже... А это страны НАТО, кстати. Но помалкивают, боятся. То есть эскалации они, вот выхода на прямой конфликт, они побаиваются. Но тут Сергей Викторович выходит и поднимает градус в отношении Британии. Он очень интересно говорит с Зарубиным. Причем Зарубин говорит, Великобритания, он его поправляет. Говорит, нет, Британия.
6: Британия.
2: Британия. И вот тут попытка со стороны Британии инспирировать сепаратистские этнические настроения здесь, внутри России, она должна зеркально в два раза сильнее бить по самой Британии, у которой тоже не так все просто. Она тоже страна склеенная политически, да? Ну, почему бы не поговорить там, я не знаю, о независимости Шотландии или Ирландии, давно пора выходить уже там, ничего им делать там, да, то есть приличные люди. Приличные люди на острове, с этим островом

0: я думаю, что Иран там сам с Кипром разберется. Там завязка такая сейчас началась, что, боюсь, Британии придется ноги уносить оттуда. Нет, есть базы более чувствительные, которые могут всю экономику Запада подорвать. Я ж не зря сказала, что кризис с вот этим обслуживанием долга, он ударит по всем странам, которые в орбите нефтедоллара. И тот, кто в платежной системе находится. А кого из этой системы исключили? Россия, Иран, Северная Корея. То есть кризис, который затронет, он в меньшей степени отразится на нас.
1: То есть закон бумеранга все-таки работает?
0: Да, тут закон Божий работает впрямую. Понимаете, мне очень нравится иранская пословица прекрасная. Наткнулся нож на кость, называется, да? То есть все. А другой момент еще немаловажный здесь, что все меньше и меньше стран готовы сегодня находиться под так называемой крышей США и платить США. Вот сейчас происходит очень серьезное отрезвление, на мой взгляд, для Южной Кореи. Когда в Иране попытка блокировать со стороны США Иран выявила мощнейшие провалы в системе построения и боеспособности армии, американской армии, когда мы видели, как... Я прошу прощения, не хочется грубых слов говорить, но... неприятно наполнились туалеты на, скажем так, на авианосцах американских, да, и его пришлось выводить в срочном порядке, ну, потому что он просто... И менять, откуда взяли, притащили, да, из Азиатско-Тихоокеанского региона последнее вытаскивают, снимают противовоздушные обороны ракеты, снимают ракеты, притаскивают, все на Ближний Восток Трамп тащит, а на Азиатско-Тихоокеанском регионе все открывается.
1: Пауза, и мы продолжим с этого момента. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. Новые требования к электросамокатам вступят в силу с 1 октября следующего года. ГОСТ будет действовать во всех странах ЕАЭС. Правила, которые сейчас действуют для прокатных самокатов, распространят и на частные. Введут идентификацию, номера и обязательное подтверждение мощности устройства. По данным кикшеринга, сейчас в России до миллиона частных самокатов, многие из которых по мощности сравнимы с мопедами. Ожидается, что новые стандарты упростят контроль за соблюдением правил дорожного движения и повысят безопасность пешеходов. В Роскачестве ожидают снижения закупочных цен на виноград из-за высокого урожая в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС. Урожай может достичь 250 тысяч тонн. Это один из лучших показателей за десятилетие. Цены на качественный виноград могут снизиться до 80-100 рублей за килограмм. Несмотря на повышенную влажность и град, своевременные обработки помогли сохранить урожай. В Роскачестве также отметили, что качество урожая позволяет использовать его для производства соков и вин без потери потребительских свойств. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. По подсчетам экспертов, во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Причиной подорожания страховщики называют рост стоимости запчастей и ремонта. Можно ли регулировать цены на данный продукт, «Радиозвезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Каска чаще всего выступает навязанным товаром. Если человек хочет взять машину в кредит, а большая часть машин, конечно, в кредит берется, тогда каска ему придется взять. Поэтому цены в данном случае страховые компании вольны назначать сами. Комиссии дилерские за оформление страховки до 50% доходящие выглядят, ну,

0: еще более абсурдно. Поэтому, естественно, нужно, во-первых, ограничить комиссии дилеров, во-вторых, границы верхней должны быть страхового коридора, как это сделано в ОСАГО.
1: Как пишут «Известия», спрос на КАСКО продолжает расти. Количество оформленных полисов увеличилось на 35%. При этом для экономии россияне все чаще выбирают сокращенные программы страхования. Они могут стоить почти втрое дешевле полного КАСКО. Урожай картофеля во Франции в этом году может упасть на 20% из-за жары. Об этом сообщил телеканал BFM-TV со ссылкой на Министерство сельского хозяйства страны. Производство составит около 6,5 миллионов тонн. Из-за засухи клубни мельчают, что создает риски для бельгийских производителей картофеля фри. Одновременно на европейский рынок наращивают поставки Китай и Индия. Это были новости потребительского рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдуманный проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950
8: название города Пермь.
9: Александр Флотовский, Константин Симонов.
10: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
12: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Анна Ямбулатова. Мы остановились на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, давайте тогда здесь пару слов скажем.
13: Вы знаете, да, потому что уже как бы неделя с момента визита Владимира Владимировича, уже реакции, да, и очень примечательно в этой связи, конечно, реакция китайского МИДа, который так неожиданно жестко отвечает. Мы еще ответить не успели, наш МИД, а они уже ответили. Почему? Почему Китай так реакционно действует в отношении Японии? Кстати, у Японии...
12: Реактивно, наверное.
13: Ну, реактивно, да, ну, быстро, скажем так, да, но и в то же время жестко достаточно. У Японии страх перед Китаем, ну, таком, наверное, на уровне генном. Они помнят. И, кстати, этот страх и против Кореи тоже. Неважно, северная и южная. Потому что Япония очень серьезно, ну, условно говоря, причинила, ну, много боли и китайскому народу, и корейцам, и они это помнят, и вот здесь точка сборки происходит. И вот смотрите, Трамп, очевидно, демонстрирует, что он не способен на два фронта удерживать, на три уже, да, получается. Вот то, как мы говорили с вами год назад, когда он заходил, мы говорили, что три фронта будет. Украина, ему придется уходить, чтобы решать вопрос с Ираном, и он, не выдерживая, будет вынужден отказаться от своих амбиций в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на то, что в стратегии у него как раз Азиатско-Тихоокеанский регион прописан, как основной базовый, да? Кстати, как Иран, его буквально есть такая карикатура, она такая вульгарная, тем не менее, она восточная, то есть иранская, где Трампа растягивают на звездочку, но причинное место держит в руках Иран. То есть там вот примерно вот так оно выглядит. Ну, если поищете, вы найдете, там есть такая, да, они так остроумно так издеваются на Трампа. Забирая сегодня последние возможности прикрытия той же Японии. Япония, кстати, еще не поняла этого. Вот Южная Корея уже поняла, и отсюда она говорит, а давайте с Северной Кореей переговоры будем говорить. Ну, потому что Южная Корея, как только уходит Трамп, забирает оттуда американские войска, она, я не знаю, пушками достает. То есть там даже сверхвооружения никакого не надо. Южная Корея полностью открыта остается. Естественно, это очень серьезно. И вот тут включается знаменитая игра Владимира Владимировича. Почему? А он выходит и говорит, несмотря на то, что МИД Китая говорит, мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны. О каких итогах идет речь? Я не зря упомянула Каирскую конференцию 43-го года, первую. Потому что в первой Каирской конференции по настоянию Советского Союза принимал участие Чай Канши. И первая Каирская конференция 43-го года определяла судьбу Японии. и границы именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Итоги войны изначально начинали подводить там. Потом уже была Потсдамская конференция, потом вторая Каирская, потом Потсдамская уже, да, там выход. Цель войны, вот 1 декабря 43-го года, Каирская декларация была опубликована, остановить, покарать агрессию, принудить ее к безоговорочной капитуляции. И тут очень важный пункт. Япония лишается всех территорий, захваченных с начала Первой мировой войны 1914 года. Но была еще война русско-японская 1905 года. То есть Япония вообще откатывается аж за границы 20 века по своим территориальным претензиям. То есть они не обоснованы. Почему для Китая? Потому что все китайские территории по этой конвенции, оккупированные Японией, Маньчжурия, Тайвань, Пескадорские острова, возвращаются Китайской республике. А Корея, которая находилась под колониальным господством с 1910 года, должна стать свободной и независимой. То есть понимаете, почему для этих государств так важно ограничивать амбиции Японии не только в отношении себя, но и в отношении России, потому что тогда это ставит под сомнение итоги Каирской декларации, пересмотр Второй мировой войны итогов, да? О чем Владимир Владимирович и Си неоднократно заявление делали и подписали не один документ. А вот участие Чайканши на равных с Рузвельтом и Черчиллем стало для Китая важным политическим шагом. Мы идем еще выше, поднимаемся. Да? Это символизировано признание Китая державой, которая способствовала Китаю потом стать одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. И если пересматривать итоги ключевые Второй мировой войны, то тогда ставится под сомнение и состав члена Совета Безопасности ООН, чего допустить уже нельзя. И вот здесь Владимир Владимирович выходит и очень достаточно миролюбиво, жестко говорит Японии: а у нас нет с вами территориальных претензий, с нашей стороны их нет. Это у вас с Китаем еще недоразрешенные моменты, вопросы с Тайванем. А мы в данном случае, если бы вы свои вот эти вот амбиции поумерили и признали все-таки итоги Второй мировой войны, то по большому счету только Россия может спасти Японию от Китая и Кореи, уже, возможно, и объединенной. То есть если США не способны урегулировать дальше. Заметьте, как США пикировались в отношении северных территорий, как говорят американцы, да, ну, Курилы. И как, причем мы не пикировались с ними, Китай с американцами пикировался в заявлениях. Американцы заявляют, что считают неотъемлемой частью северной территории, да, принадлежащей Японии, подтверждают. Но ведь это нарушение подписанных Каирских соглашений, итогов конференции. То есть американцы в очередной раз ставят под сомнение итоги Второй мировой войны. А Китай в ответ в том числе тоже отвечает американцам. Мы здесь стоим вообще в стороне. То есть, знаете, такая поездка туда была некой такой, безусловно, такой, ну, это искусство, это высокое искусство дипломатии, когда ты решаешь свои рабочие вопросы, но параллельно круги начинают идти таким образом, что кому-то бьет в лоб просто. И вот тут оказывается, что Вашингтон-то не способен уже ни Японию обеспечить, защитить, ни Тайвань уже не способен, ни Малакский пролив под контроль поставить, ни Северной Корее противостоять. И вот эти вот как раз... Давайте поговорим с лидером Северной Кореи. Он мне очень нравится. Я вообще нормальный парень, хороший.
3: Когда-то в прошлом Рокетмен.
13: В ответ 36 ракет. Фух, только в ответ прилетело. Сразу такие... Такой, даже ответа нет. Фу, посмотрите, вот наш ответ, да? И в это же время КНДР ведут переговоры с Ираном о подписании военного союзнического договора. Я напомню, что у России и Северной Кореи есть свой военный договор. И тут заключение, то есть такой, да, такой треугольник получается, Иран. И для всего мира сейчас стоит вопрос о том, воспользуется ли Китай своим историческим шансом. Никогда так еще США не были слабы ни в военном плане, не в экономическом. Две державы сегодня обладают возможностью уронить американскую экономику. Это сама Япония и Китай. Китай лидер по количеству держателей, да, ценных бумаг и способен вообще буквально в один момент вывалить все это на рынок и снести, да, обесценить. Но Китай не заинтересован в том, чтобы американская экономика рухнула, потому что У Китая у самого кризис перепроизводства, он по этому году показывает экспорт товаров выше на 21%, уже еще выше. Внутреннее потребление при этом не росло. Соответственно, кризис перепроизводства для Китая достаточно болезненный. Китаю нужны рынки. В свою очередь, нефтедоллар уходит в сторону чайнодоллар. То есть, понимаете, да, энергия, товары, рынка, на рынок. То есть такая петля, да, такая китайская. И так живет сейчас по этой петле весь мир, куда втянуты и наши энергоресурсы, и объем, сколько потребляет сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион, самые быстро растущие экономики мира. Африка пока еще не дает такого всплеска потребления. И тут еще одна проблема возникает. А Китай не заинтересован, чтобы и европейская экономика рухнула окончательно, и рынок Европы схлопнулся, чтобы потребление там упало. А население Европы беднеет, теряет рабочие места, закрываются предприятия, банкротство. И это связано в том числе, что американские деньги начнут дорожать, а надо брать кредиты на ВПК. А есть предыдущие кредиты, и они очень серьезные. Франция, например, уже не очень-то и способна обслуживать займы, которые она набрала у американцев. То есть, понимаете, да? И вот это вот такая смертельная, я бы сказала, такая схватка, где Китай в сцепке с Америкой находится, с США. Разорвать этот порочный круг, ну, я бы на месте, например, Китая, конечно, воспользовалась ситуацией, и, поверьте, ну, повякали, поругались бы там пару раз, но мало что могли бы сделать, если бы Тайвань, например, был силовым путем сегодня.
12: Слушайте,
13: вернули.
12: Но если похищается президент, действующий президент страны Венесуэлы, и ничего не происходит.
13: Что американцы сегодня могут сделать Китаю, если Китай вдруг решится силовым образом забрать Тайвань?
12: Вот о том и речь.
13: Ну, дело в том, что это сама такая, сама фигура Си, он не воинственный человек, он все-таки, мне кажется, идет сейчас по второму пути, он пытается легитимным, ну, законник, как и Владимир Владимирович, да, он относится вот к таким. Вот кто не соблюдает никакие правила, это Северная Корея. Это как Северная Корея, но, собственно, Трамп напоролся на свое альтер-эго. У того нет, понимаете, у того нет никаких моральных международных правил. Да, вот мои международные правила у меня в голове. Ну и лидер Северной Кореи, у него тоже международные правила у него в голове. Хочу, стреляю, хочу, не стреляю. Да? Хочу Ирану помогаю, хочу Пакистану. Вот. И тут, конечно, ну и Иран. Но Иран действует более тонко. В этом вот психология, да, вот мне очень понравилось, как последнюю неделю перекличка вот этими сообщениями между Ираном и США были. Ну, слушайте, ну это просто блеск дискуссии. Трамп выглядел бедный там тоже. Иран, очевидно, в информационной войне побеждает Трампа. Я не знаю, как там сейчас по базам американским, не было возможности там быстро просмотреть, но то, что он его делает в информационном пространстве, и просто весь мир не знает, что делать, плакать или смеяться над Трампом, как он ему отвечает. Вы знаете, господин Трамп отвечает каждые 2 минуты. Но он не понимает, что лидеры такого уровня должны знать и помнить, как эти слова отражатся через 5, 10, 100 лет и больше. Они его учат. Они его учат как цивилизация, которая осталась у нас, их две, да, у нас евреи остались, да, иудеи, и персы. Вот от той древней цивилизации, которая колыбель человечества, у нас они вот эти две... И они его учат как ребенка, как вести себя, как писать надо, как следить за своим языком надо. И это просто... Ну, я не знаю, ну, Трамп, наверное, не способен оценить эту красоту. Это люди интеллектуально могут, вот мы со стороны можем посмотреть и так насладиться, да, этими моментами. Теперь возвращаясь опять к Японии. Мы уже говорили, что... Понимая, что инфляция разгоняется в Японии очень серьезно за счет того, что много лет низкие очень ставки по кредитам были, внутренний спрос потребления уже не удовлетворялся. Япония, промышленность Японии, рабочие места, все то же самое, что, кстати, в Европе происходит, к кризису приближается Япония. И для нее выход тоже либо милитаристский путь, да, то есть ВПК разгонять, так создавая с толчка эти рабочие места, условно говоря, государственный сектор включать, уходя от 100% рыночных самостоятельных механизмов, как сейчас предлагается, кстати, и в Европе, что происходит. Они, по большому счету, что приходится делать? Им приходится сбрасывать американские бумаги, чтобы поддержать свою иену. Американцы, понимая, чем это грозит, начинают интервенции иены. То есть закупают. Они спешным образом пытаются спасти ситуацию, не допустив обвала всей финансовой системы своей. Палки подставляют. Тут туда поклон дают палочку, сюда, сюда, сюда. И все за этим наблюдают внимательно. И когда все наблюдают, они начинают понимать, что если все это рухнет, цунами будет такой силы, что сметет экономики, пожалуй, ну, большей части мира. И все начинают потихоньку, кто-то тайком от США, кто-то в открытую, ну, перебегать в расчеты, во-первых, национальных валют, перебегать в другие сектора, там, золото, кто-то уходит в накопление там, иных там, бумаг, да, потянет и лондонская биржа, и чикагская та же биржа, они же все потянут за собой, Гонконг, Сингапур, ну, же все связано. Конечно, истерика у BlackRock. Хотя на кризисе можно, конечно, зарабатывать, но в данном случае боюсь, что зарабатывать будет не с кого, поскольку кризис потянет за собой и продовольственный кризис. То, о чем уже говорили, это на чем пытается играть сегодня Зеленский. Он говорит, вот Россия, видите, порты вынесла, мы теперь вот зерно не можем поставить. Слушайте, ты поставлял на рынок, Украина поставляла, не более 5%. Это Россия. От российского зерна может зависеть Чикагская биржа, там, где фьючерсы уже их лихорадят, уже трусят их. Мы поставляем 35% на рынок. Но, тем не менее, как Владимир Владимирович сказал, голода не будет. Мы диверсифицируем, и 60 миллионов тонн, урожай хороший, мы спокойно на рынок поставим. И вот тут я хотела бы напомнить о зерновой сделке. Вот вернемся. Я помню, какими нападками Анна Борисовна и мы с вами подвергались, когда в меньшинстве выходили и говорили, что за зерновой сделкой стоят не интересы коммерсантов. За зерновой сделкой стоят интересы мировой отрасли. И за зерновой сделкой стояло комплементарное отношение стран, которые являются потребителями зерновых товаров, поступающих из России продовольственных. Это масличные, в том числе, культуры. Это прежде всего страны Ближнего Востока, Египет, биржа, да? Это страны БРИКС, которые к нам обратились и просили продолжать осуществлять поставку зерна, потому что для них это критически было. На тот момент Россия была ни с кем, она была одна. Я напомню, что постепенно мы выходили из изоляции. Если мы всем кажется, что Россия так всегда была, вот как сейчас, да, невозможная изоляция оказалась, то когда начало 22-го года было, было не так. И вот теперь мы понимаем, что иногда ситуация видится с расстояния уже не так, как там внутри этой ситуации казалось нам всем, да, как критиковали эту зерновую сделку, да. А вот она оказалась. Мы таким образом на свою сторону перенесли большую часть экономики стран, которые входят в страны БРИКС, ОПЕК, страны, я напомню, мы вам, вы нам, мы вот вам зерновые, вы их там распределяете, вот Турция, газовый хаб, вот вам Росатом, вот вам атомная станция. Понимаете, вот сейчас Европа столкнулась с энергетическим мощным кризисом, да, в результате того, что Путин выпил всю воду в Днепре, Дунае, там, во всех судоходных реках Европы. Но они так и пишут. Это Путин сделал. И сейчас, да, что остается? Угольная закрыта. Закрывать приходится сейчас, выключать атомные станции, потому что реакторы охлаждать надо. А никакой ветровой энергии вообще нет, ничего не существует. Зеленая просто... Что делать сейчас без энергии в Европе? А что не зависит от погоды, рек, жары, холода? Газ. Газ, от которого в свое время так легкомысленно Германия позволила подорвать свою экономику. И как глумится сейчас поляки над немцами, да, глумятся. И немцы, поджав хвост, ничего ответить на это не могут. Такие, да, да, вот надо, вот. Ну, воинственная эта риторика, на самом деле, ну, совершенно точно, там, Петров и Баширов вдвоем делают больше, чем вся германская экономика вместе.
14: На этом давайте поставим многоточие, завершим сегодняшнюю беседу. Политолог Инна Ембулатова была сегодня с нами. Подписывайтесь в канале Макс на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
11: Стратегия национальной безопасности.
15: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
16: Ломоносов дошел до Москвы
17: пешком. Вообще
16: сбрасывались. Отравился
17: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
18: Аляску продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет.

0: А знаешь, кем были плебеи в Древнем Риме?
1: Да это же одна беднота.
2: А вот и нет.
3: Тут речь не про деньги, а про сословную принадлежность. Плебеями в империи были все жители, которые просто не входили из-за происхождения в правящую верхушку, то есть не относились к патрициям. По сути, это большинство. И в их числе не только пришлое население и крестьяне, но и торговцы, и ремесленники, и землевладельцы. Последние могли быть очень состоятельными людьми.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В первое время аристократия, считавшая себя потомками основателей Рима, не допускала плебеев на государственную службу. Однако те тоже хотели управлять государством и постепенно выбили себе кучу политических прав, вплоть до права становиться консулами. В итоге, юридически, плебеи сравнялись с патрициями.
1: Но сейчас слово «плебей» продолжают использовать, чтобы унизить оппонента.
3: Да, за бедность или не аристократичность. Хотя изначально в Древнем Риме оскорблением оно не являлось, а лишь отражало социальный статус.
2: А вот и да.
3: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
4: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
2: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
7: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
4: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которыми пользовались боевики. Также били по складам боеприпасов, месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и 460 дронов самолетного типа. Военнослужащие подразделения противодействия терроризму 201-й гвардейской военной базы в Таджикистане провели учение. По его замыслу, условный противник предпринял попытку прорыва через контрольно-пропускной пункт для захвата вооружения и боеприпасов. Подразделение антитеррора было поднято по тревоге. Бойцы совершенствовали навыки армейской тактической стрельбы, скрытного перемещения между огневыми точками и ведения перекрестного огня, а также выполнили нормативы по оказанию первой помощи условно раненым. В итоге нападение условных диверсантов удалось отбить, противник был ликвидирован. Военнослужащим 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады вручили государственные награды. Их получили за отличие в зоне проведения специальной военной операции, отметил начальник инженерных войск группировки войск «Запад» Бахтияр Набиев.
2: Идут штурмовые действия во всех направлениях. У нас есть успехи, свой вклад вносим мы с вами. Успех у нас хороший. Бригада за прошлый год уничтожила 450 единиц техники, выполняли задачи по фортификационному оборудованию, содержание дорог, натягиваем противодрон сетями. Наша задача с вами обеспечить успешные действия мотострелковых частей, артиллеристов, ПВОшников, ребовцев, всех. Все вместе, все войска выполняют задачи. Все для победы.
1: Военнослужащим инженерной бригады вручили ордена мужества, знаки отличия, ордена Святого Георгия, Георгиевские кресты, а также медали за храбрость и Суворова. Зенитчики 20-й общевойсковой армии Московского военного округа заложили напутственное письмо от ветерана Великой Отечественной войны в Курской области. Послание написал прапорщик Григорий Черемисов в рамках военно-патриотической акции к окончанию Курской битвы. К этому событию были заложены и другие капсулы памяти с посланиями будущим поколениям от ветеранов Великой Отечественной. Капсулы памяти в торжественной обстановке вскроют в столетнюю годовщину со Дня Победы. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок,

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Кораллы – это не камни и не растения, а живые колонии крошечных животных, которые называются полипами. Они строят вокруг себя твердый защитный скелет из карбоната кальция, который со временем образует риф.
0: Факт второй.
2: Несмотря на то, что коралловые рифы занимают менее процента площади океана, они являются домом для четверти всех морских видов жизни. Это делает рифы одними из самых

0: Факт четвертый.
1: Рифы защищают береговую линию лучше, чем любые искусственные сооружения. Они гасят до 97% энергии волн, предотвращая эрозию и разрушение берегов во время штормов.
0: Факт пятый.
1: Кораллы разговаривают химическими сигналами. Они предупреждают соседей об опасности или зовут симбиотических существ. Эта невидимая сеть напоминает древний подводный интернет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Вся приплыли».
2: Известный литературный герой, капитан Немо, открыл однажды по версии писателя Жюля Верна самый настоящий Южный полюс. К слову, в то время полюс еще неведомый и не открытый. Так вот, на своей подводной лодке под названием «Наутилус» капитан всплыл среди могучих льдов и установил на том самом месте черный флаг. Здесь нужно сказать, что отважный подводник Немо вовсе не был кровожадным пиратом, просто у него знамя было такое – черное полотнище с золотой буквой «Н». Казалось бы, что тут такого? Поставил человек флажок, что с того? Но не все так просто. Годы спустя, уже в 20-м столетии, вполне себе реальный человек, норвежец Амундсен, действительно открыл Южный полюс и установил там, внимание, черное знамя. Отсюда вопрос. Скандинав что, начитался французских романов? Нет. Тогда зачем он позаимствовал идею капитана Немо? К тому же вымышленного. Рассказываю. На самом-то деле все весьма прозаично. Амундсен установил на Южном полюсе именно черный флаг, потому что он, флаг, был очень хорошо виден среди однообразной белизны окружающей действительности. Раз и все, ориентир готов. Это ж гениально. К тому же, кроме черного полотнища, Амундсен установил на полюсе еще и государственный флаг Норвегии. Вот какой молодец. Первооткрыватель, патриот. А мы дальше плывем. Как там в песне поется, зачем аборигены съели кука, молчит наука? Хотя нет, минуточку. Наука вовсе не молчит. Науке как раз кое-что известно. Видимо, бедолага Кук что-то такое подозревал. Нутром чувствовал. Иначе зачем он приплыл однажды в Новую Каледонию? Это, кстати, в Тихом океане, недалеко от Австралии. Так вот, зачем он туда приплыл и начал уговаривать местных жителей принять от него подарок? Свинью и кабана. Вот зачем? Почему не волка или утконоса? Непонятно. Идем дальше. К примеру, на Таити Кук завез аж целую отару овец. Зачем, спрашивается? Кто-то скажет, европеец помогал развивать отсталым странам народное сельское хозяйство. Ага, сейчас. На самом-то деле Кук стремился совершенно к другому. Он хотел отучить аборигенов от людоедства. Не помогло. Результат печальный. Хотел как лучше, а получилось, ну вы поняли.
3: Бросай якорь. Все, приплыли.

0: Букварь современного города.
1: П. Пешеходный переход или зебра? Лондон. Эбби-Роуд. Улица, известная на весь мир. Тут в одноименной студии когда-то записывали свои альбомы «Битлз». А еще именно здесь находится знаменитый на весь мир пешеходный переход. Все помнят снимок с шагающими по зебре ливерпульцами. Пешеходный переход родом из Англии. Сразу после Второй мировой войны в небольшом городке Слау власти озаботились безопасностью дорожного движения. Создали специальную исследовательскую лабораторию. Ее сотрудники подготовили доклад. Автомобилей с каждым днем больше. Городу нужны регулировщики. Светофоры необходимо дополнить специальными пешеходными переходами. Главное требование – переход должны видеть и водители, и пешеходы. Но как этого добиться? Самое логичное – яркая разметка. Пробовали разные варианты – круги, ромбы, квадраты. Долго экспериментировали и решили – на опасные участки проезжей части следует нанести белые полосы. На фоне серого асфальта они хорошо заметны и днем, и ночью. Со временем обычный пешеходный переход становился все сложнее и сложнее. К белым полосам добавились желтые и оранжевые. Некоторые переходы начали искусственно приподнимать над уровнем дорожного полотна. И видно лучше, и водители притормаживают. А на некоторых переходах в Китае прямо в асфальт вмонтирована специальная подсветка. Она включается, когда человек выходит на проезжую часть. Все ради безопасности.
0: Словарь современного города.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка.

0: Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда». История в звуке.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
6: Николай Михайлович Пржевальский. Российский путешественник, географ и натуралист, совмещавший научные открытия с военной разведкой. Рассказ об этом человеке начнем с цифр. Например, расстояние от Москвы до Владивостока 6,5 тысяч километров. Представьте, если сходить туда 6 раз. Все равно, что обойти экватор. Именно столько прошел Николай Пржевальский за время своих научных экспедиций. При этом он нанес на карту мира 20 тысяч километров неизведанных прежде маршрутов. Так ладно бы просто шел себе по ровным дорожкам. О каких дорожках можно говорить, когда речь идет о позапрошлом веке, Азии и Уссурийском крае? А он путешествовал именно там.
7: По целым неделям сряду перед глазами являются одни и те же образы. То неоглядные равнины, то черноватые изборожденные скалы, то пологие холмы. На многие десятки, даже сотни верст, лишь голые сыпучие пески, всегда готовые задушить путника своим палящим жаром или засыпать песчаным ураганом. В них нигде нет ни капли воды, не видно ни птицы, ни зверя, и мертвое запустение наполняет невольным ужасом душу забредшего сюда человека.
6: Позвольте еще немного цифр. 3,5 тысячи видов флоры и фауны. Вы сможете столько хотя бы назвать, а он столько описал. Помните знаменитую лошадь Пржевальского? И заодно собрал гербарий из 16 тысяч растений, 200 из которых до этого не были известны. Однако самое удивительное в том, что свои путешествия он совершал не только в интересах науки, но и военной разведки Российской империи. Это тот самый случай, когда личные увлечения и долг перед Родиной полностью совпали.
5: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
6: По отцовской линии Николай Михайлович происходил из рода польских шляхтичей. Отсюда и фамилия. Но его дед сбежал когда-то из иезуитской школы и, поселившись под Смоленском, принял православие. Стал Кузьмой Фомичом. Отец Пржевальского, бывший офицер, умер рано. Мальчика воспитывала добрейшая нянька, крепостная Макарьевна. Мать подключалась для силовых воздействий на озорного сына розгами. Впрочем, она почти не ограничивала его в мальчишеском развитии.
7: Рос я в деревне дикарем. Воспитание было самое спартанское. Я мог выходить из дома во всякую погоду. Сначала стрелял из игрушечного ружья желудями, потом из лука, а лет в 12 получил настоящее ружье.
6: Возможно, именно тогда Николай проникся настоящей страстью к природе и приключениям. А прочитав однажды книжку «Воин без страха», понял, чего еще он хочет в жизни. В 16 лет уговорил отдать себя вольно определяющимся в сводно-запасной Рязанский полк. Через полгода он уже в звании унтер-офицера. Еще полгода и первый офицерский чин – прапорщик пехоты. Пржевальский быстро рос по службе. У него была совершенно уникальная память. Он мог дословно воспроизвести прочитанный фрагмент, даже если прошло много лет. Год просидев над книгами, Николай в совершенстве овладел теми предметами, о которых раньше даже не имел представления. Это помогло ему легко поступить в Николаевскую академию генерального штаба. А конкурс там был ого-го какой. Но спустя 2 года учебу пришлось прервать. На польских территориях России началось восстание. И он попросился на фронт. В должности полкового адъютанта участвовал в подавлении бунта.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
6: В середине 19 века Россия взяла политический курс на Ближний Восток и Азию. За влияние в почти неизученном регионе боролась еще одна мощная держава – Англия. Это соперничество получило название «Большая игра». Нам нужно было как можно быстрее узнать о неизвестных краях больше, чем англичане. В недрах военного министерства родилась идея под видом путешественников-натуралистов отправить туда разведчиков. Вероятно, сам Пржевальский такую хитрость и предложил. Среди задач – подробные карты местности, оценка мощи тамошних племен, поиск маршрутов для наших войск в горах и пустынях. Отряды состояли из добровольцев. Несколько офицеров, 4 солдата, переводчик и 5-6 казаков. Первая экспедиция отправилась в Уссурийский край – исследовать пути, ведущие к границе с Маньчжурией и Кореей. Там Пржевальский предпринял и первую вылазку за пределы страны. Как-то утром он оказался у корейского городка Кыген-Пу. Группу сразу остановили.
8: Предъявите разрешение на вход.
7: Пожалуйста.
6: И находчивый Пржевальский быстро вынул из кармана русскую бумагу на получение почтовых лошадей в Иркутске. На ней красовалась внушительная печать. Печать подействовала. Доверчивые корейцы впустили путников в ворота. Как результат, отчет об устройстве пограничной крепости. В этой же экспедиции Николай Михайлович поучаствовал и в первом боестолкновении. Потом их было много в ходе его путешествий. Банда хунхузов проникла на территорию Южного Приморья. Они сожгли 3 русские деревни, 2 поста. Жестоко расправились с местными. Исследователь со своим небольшим отрядом сумел прогнать разбойников. За это его повысили в звании до капитана.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
6: Впереди Николая Михайловича ждали 4 экспедиции в Азию. Все они были очень опасными. Про один из походов к Тибету он вспоминал, как на его команду напали около 300 всадников-тангутов.
7: «Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная, а впереди своего бивуака, молча, с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка, 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа».
6: Благодаря огнестрельному оружию атаку кочевников удалось отбить. Пржевальский не сомневался, что за этим нападением стояли британцы. Но не только с военной точки зрения. были опасны странствия русских разведчиков-натуралистов. Их путешествия проходили в экстремальных климатических условиях, при крайне высоких и крайне низких температурах, зачастую без еды и воды.
7: Мы брали в рот по одному глотку, чтобы хоть немного промочить.

0: исследователь. Он стал почетным членом 24 научных сообществ России и Европы. А как военный, вошел в историю первооткрывателем рейдов, ставших основой для правил современной разведки. Перед смертью он попросил соратников похоронить его в походных одеждах на берегах озера Иссык-Куль. А на кресте ученый, офицер и большой патриот России завещал написать всего два слова: «Путешественник Пржевальский».
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Более 10 миллионов тонн урожая впервые собрали аграрии Ставрополья. Об этом сегодня на встрече с президентом в Кремле сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, российскую селекцию удалось нарастить в 5 раз.
2: В части импортозамещения. Практически сегодня я бы сказал, что мы в 5 раз нарастили российскую селекцию. Ну, понятно, зерно у нас было всегда свое, но кукуруза, свеклы было ноль. Сегодня свекла, мы даже свою свеклу уже начали сами семена производить. Поэтому здесь работа идет. Ну, Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию. Я все слайды подготовил. У нас фактически везде рост, кроме ввода жилья. За 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем.
1: Кроме того, Ставропольский край в текущем году впервые экспортирует в Индию 500 тысяч саженцев яблонь. Такого не было со времен Советского Союза, подчеркнул глава региона на встрече с президентом. В Кремле не располагают информацией о прибытии самолета ВВС Соединенных Штатов во Внуково, заявил Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями американской администрации. Ранее стало известно, что во Внуково прилетел самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17 Globemaster 3 с базы Эндрюс. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flyradar. 23 августа борт находился в Риге, а сегодня утром прибыл в столицу. Губернатор Московской области посетил семью Дениса Лелькова. Он вернулся с передовой 2 недели назад. В присутствии близких бойца Андрей Воробьев передал ветерану спецоперации заслуженную награду медаль «За храбрость второй степени». За спиной бойца 3 контракта. Ранее он награжден медалью Министерства обороны участнику специальной военной операции и нагрудным знаком святого благоверного князя Александра Невского. Денис Лельков рассказал, что прошел добровольцем, когда противник зашел в Курск под Суджу. Сначала обеспечивал связь, затем его пригласили в радиоэлектронную разведку. Он отметил, что оба его деда фронтовики, отец служил в военно-транспортной авиации противовоздушной обороны, мать также устроилась на службу. В Москве расширили функционал QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь пассажиры могут видеть трассировку маршрута и полный список остановок. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, для получения информации достаточно отсканировать код, приложение скачивать не нужно. Помимо прогноза прибытия, стали доступны еще 3 новые функции, включая отображение плановых изменений в работе маршрутов. За последний год пассажиры воспользовались QR-кодами на остановках почти 13 миллионов раз. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью +13, +15, днем 14-16 градусов тепла.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой»
1: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Капица.
2: Очевидное невероятное. Два десятилетия он знакомил телезрителей с научными открытиями. Сложнейшие вопросы физики объяснял просто, легко и понятно, как детям. Но однажды популярность сыграла с Капицей злую шутку. Он чуть не лишился жизни.
1: На первый взгляд.
2: Всегда подтянутый, аккуратный, в идеальном костюме тройки. Сергей Петрович был человеком физически развитым, крепким. Всю жизнь занимался подводным плаванием, в молодости увлекался спелеологией. А еще уверенно управлял самолетом.
1: Где изюминка?
2: Однажды, после лекции в МФТИ, ученого подкараулил психически неуравновешенный экстремист с туристическим топором. Однако, получив два удара по голове, Сергей Петрович не только устоял на ногах, но вырвал у неадеквата топор и так приложил его обухом по лбу, что тот потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен!» А сам дошел до кафедры и только там упал.
3: Секретарь, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке.
2: В больнице ученому наложили 17 швов. У террориста, как оказалось, кроме топора с собой была еще опасная бритва и обрез охотничьего ружья. На допросе преступник искренне сокрушался. «Кто же знал, что он такой здоровый? Надо было сразу стрелять!» Сергей Петрович быстро оправился от ранения, но о той истории не любил вспоминать.
1: Сергей Капица. Человек с изюминкой. Человек в кадре. История одной фотографии.
4: «2014 год. Церемония вручения премии «Оскар». В перерыве между номинациями ведущая вечера Эллен ДеДженерес неожиданно подошла к Мэрил Стрип. Всемирно известная актриса позже вспоминала:
5: «Раньше у меня просили автограф. Сейчас это никому не нужно. Все хотят селфи. При этом еще очень любезно требуют: встаньте, пожалуйста, вот так, улыбнитесь, повернитесь, наклоните голову, а давайте-ка переснимем, мне не понравилось». Удивительная наглость, не правда ли? Но что поделать, таковы реалии нашего времени.
1: История одной фотографии.
4: Эллен ДеДженерес достала телефон и уже собиралась сделать фотографию. Как вдруг к женщинам подбежал актер Брэдли Купер и со словами «давайте я вам помогу» забрал мобильный и стал фотографировать. Мэрил Стрип была в шоке.
5: «Какой же он все-таки свинья, этот Купер! Испортил девушкам хороший снимок, но это еще полбеды. Затем началось какое-то безумие. К нам немедленно подошли все, кто находился поблизости. Как результат, меня на фото почти не видно. Заслонили».
4: И действительно, в том самом кадре целая толпа знаменитых актеров. Дженнифер Лоуренс, Кевин Спейси, Джулия Робертс, Джаред Лето, Анджелина Джоли и Брэд Питт. Эту групповую фотографию немедленно выложили в Твиттер. Всего за один час селфи посмотрели или переслали своим друзьям более 1 миллиона человек. Абсолютный рекорд соцсети. Причем как по скорости распространения, так и по другим показателям. Впоследствии в Голливуде шутили: этот снимок на мобильный телефон, сделанный во время рекламной паузы, вызвал больше шума, чем сама церемония «Оскара».
1: Человек в кадре.
0: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
6: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощные оборонительные укрепления с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И построили булгары в конце 9 века деревянный острог на высоком холме возле реки Казанки. Так началась история древнейшей крепости на территории государства российского. Казанский Кремль.
1: Он был главным форпостом Волжской Булгарии на протяжении нескольких столетий. Первоначально Кремль по всему периметру защищал высокий частокол из бревен с заостренными и обожженными концами. А на востоке цитадели располагался глубокий овраг и крутой земляной вал с проездными воротами.
2: В 13 веке Казань вошла в состав Золотой Орды. И вскоре за городскими стенами вырос посад. Там торговали люди ремесленные, мастера по дереву, кузнецы, да гончарных дел умельцы.
1: Прошло время. Золотая Орда распалась, и уже каменный Кремль стал центром огромных земель под названием Казанское ханство. На территории крепости появились роскошные дворцы, мечети и мавзолеи. Здесь жили представители разных народов и религий, а в местном острожке содержались полонянники – русские люди, захваченные в плен татарами. Это и стало одной из причин нападения войска Ивана Грозного на Казань.
2: Ханы татарские совершили более 40 походов на Русь. Горе натерпелись Кострома, Владимир, Муром и Нижний Новгород. Великий князь Московский молвил тогда: «От Крыма и от Казани до полуземли пусто было».
1: Несколько раз осаждали наши воины Казанский Кремль, но только третий по счету штурм оказался удачным. В 1552 году русские инженеры окружили вражескую крепость мощными деревянными укреплениями, а на особых площадках стояла артиллерия и мешала татарам делать вылазки. Город обстреливался регулярно. А затем была взорвана так называемая «потайная жила». По легенде, войскам Ивана Грозного помог тогда союзник, предводитель чувашей, марийцев и мордвы, князь Акпарс.
3: «Не взять нам Кремль поверху! Надо подземный ход рыть, да стены взрывать!»
4: «Так сколько того хода рыть? Точность нужна!»
3: «Есть у меня мысль одна. Возьму свои гусли, пойду к татарам и спою».
4: «Зачем? Мы здесь не на перу».
3: «Пока идти буду, шаги считать стану. Вот и узнаем, сколько копать до стены».
1: По легенде, Акпарс взял гусли, запел песню и пошел к стенам Казанского Кремля. Осажденные так заслушались, что не стали в него стрелять, а бесстрашный князь допел былину, подсчитал собственные шаги и благополучно вернулся обратно. Так он помог русским инженерам измерить расстояние до стены для подкопа. И город был взят.
2: земля начинается с Кремля. Казанский Кремль.
1: Его отстроили заново, в белом камне. Трудились в основном псковские зодчие. На месте старой крепости они возвели особую систему укреплений из 13 башен. А вскоре на территории Казани появились первые православные храмы. Благовещенский собор и церковь Киприана и Устиньи. Мало кто знал тогда, что городу будет суждено пережить еще одну осаду. В 1773 году из тюрьмы в Казани сбежали несколько арестантов. Денег на их содержание у властей не было, а потому узникам разрешалось собирать милостыню прямо на улицах, хотя и под конвоем. Во время именно такого денежного сбора преступникам и удалось скрыться. Но один из них скоро вернется. Правда, уже совсем под другим именем. Император Петр III. На самом же деле беглого арестанта звали Емельян Пугачев. Его армия крестьян-бунтовщиков атаковала Казань четырьмя колоннами. Пугачевцам удалось захватить посад и сам город, но Кремль оборонялся отчаянно. Из последних сил оставался последний штурм. Но тут...
0: «Прости, государь-император, плохо дело. Войска против нас идут».
5: «Много?»
0: «Тьма и пушки есть».
5: «Да что ж за напасть? Я же почти взял эту крепость. Отходим!»
1: Бунтовщики спешно покинули Казань и вскоре были разбиты на голову.
2: Казанский Кремль. Город-крепость.
1: Сегодня он по праву внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Современный Кремль – это музей-заповедник под открытым небом. На его территории находятся Спасо-Преображенский монастырь, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике, названная так в честь казанской правительницы XVI века. По легенде, девушка бросилась с этой самой башни, не желая выходить замуж за Ивана Грозного.
2: Самое посещаемое место башни Сююмбике – кованные ворота под названием «День и ночь». На них изображены солнце и полумесяц. Рядом можно увидеть знаки зодиака и героев татарских сказок. Драконов, они символы Казани, и величественных барсов, они символы Республики Татарстан.
1: А еще на территории Кремля располагаются здание старинного юнкерского училища, пушечный двор и Благовещенский собор. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Казанский Кремль.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера. На радио «Звезда».
7: Реклама.
8: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Гражданин Китая погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе. Госпитализированы почти 20 человек, сообщает пресс-служба предприятия. По ее данным, в больнице Свободного доставили 19 человек. Еще 104 обратились за медицинской помощью с легкими травмами, такими как порезы и ушибы. В Амурскую область отправится спецборд с медицины катастроф с ведущими специалистами крупнейших медицинских центров страны. Ведется контролируемое выжигание остатков технических газов в строящемся корпусе, добавили в пресс-службе предприятия. Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел сегодня провел переговоры с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин, подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решение ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине, подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье. К огромному сожалению, киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям.
1: Сергей Лавров добавил, что Россия не забудет о кровавом акте Зеленского в Старобельске и будет добиваться справедливости. Несколько стран Евросоюза по-прежнему опасаются изъятия активов России, сообщает портал Euractiv. В Европе сейчас заморожены активы Российской Федерации на сумму около 200 миллиардов евро. Глава Министерства иностранных дел Бельгии Прево ранее заявил, что его страна рискует и будет вынуждена возвращать средства, если Москва оспорит решение Евросоюза. Как пишет Euractiv, тема изъятия активов в пользу Киева вряд ли будет опять обсуждаться в Брюсселе. В подмосковном Солнечногорске открылся многопрофильный реабилитационный центр для участников специальной военной операции с уникальным оборудованием и передовыми методиками восстановления. В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, председатель Госфонда защитники Отечества, статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева. По словам Андрея Воробьева, здесь молодые ученые внедряют разработки, которые помогают бойцам снова двигаться и находить новую профессию. В центре реализованы все 8 компонентов реабилитации, включая нейротехнологии, цифровое протезирование и индивидуальные программы для каждого пациента. Всего в Подмосковье сейчас действует 5 таких специализированных центров, и аналогичные планируют открывать по всей стране.
3: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
4: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
5: Сегодня мы будем говорить об истории городского транспорта. В наши дни проехаться на троллейбусе, автобусе или трамвае, а в некоторых городах еще и на метро, дело обычное, житейское. Но так было не всегда. Примерно до 16 века большинство людей передвигались преимущественно пешком. Да, у кого-то были лошади, всяческие там повозки-кибитки или лодки, но подобные привилегии существовали далеко не у всех. В Москве, к примеру, извозчики появились только в начале 17-го столетия. Плюс-минус пару лет. Извозчиками были крестьяне, которые на зиму приезжали на заработки в крупные города.
7: Ранним утром, когда половине человечества самый сладкий сон, а другой — забот полная охапка, кто в эту пору появляется на помощь людям, созданным на правах пешего хождения по свету, и ускоряет ход их дел? Ванька? А в глубокую полночь у театров, у клубов, у прочих приютов веселья, среди карет, колясок, саней с медвежьей полостью, кто предлагает свои дешевые услуги скромным весельчакам, у которых весь экипаж, как говорят они, заключается в калошах? Кто развозит их по ночлегам? Ванька? А в слякоть? В метель у кого находит успокоение усталый, продрогший пешеход, вызванный на улицу безотступной нуждою? У Ваньки! Поздним вечером кто шашком плетется по малолюдной улице, по глухому переулку? Кто, будто чуя, что здесь в одном доме справляется вечеринка, запоздалые гости собираются домой, опасаясь, однако, и вечерней поры, и дальней дороги, и не знают, где найти извозчика? Кто точно из-под земли вырастает в ту решительную минуту, когда радушный хозяин собирается уже сам провожать гостей? Ванька! Усаживает он многолюдную семью в сани, семилетнего сынка берет к себе на руки и едет не спеша, потому что тише едешь, дальше будешь. Дорогою разутешает ребенка, позволяя ему править лошадью, и по-добру, по-здорову, без всяких приключений достигает до места. А сколько таких пешеходов, которым нужна не скорая езда, а спокойствие да возможность притащиться куда-нибудь не на своих, на двоих? Сколько еще более таких, которые обязаны нагружать себя кульками и узлами пудов полтора весом? Немало, наконец, и тех людей, для которых прокатиться на извозчике — удовольствие, позволяемое себе лишь в торжественных случаях, когда в кармане шевелится лишняя копейка. Для них всегда и везде готов Ванька, и от них уже редко слышится сетование на медленную езду. Обе стороны совершенно довольны друг другом, и во изъявлении взаимного сочувствия заводят между собой разговор, большую частью, о чем-нибудь о житейском. Седок расспрашивает про деревенские обстоятельства, про семейный быт Ваньки, а этот последний допытывается, для чего строят чугунку и смирно ли сидит француз. Словом, за пятачок тут для обоих соединяется по правилу Горация приятное с полезным.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. В середине 18 века извоз стал невероятно популярным и превратился в профессию. Одних экипажей только в Москве насчитывалось несколько тысяч. А представляете, сколько их было в Париже, например? Но все равно лихо прокатиться с ветерком мог позволить себе далеко не каждый.
8: А вот была история.
9: Однажды Федор Шаляпин опаздывал на репетицию и остановил первого попавшегося извозчика.
10: «А ты, барин, чем занимаешься?»
9: – спросил мужичок.
10: «Да вот, братец, пою». «Да я не про то. Я спрашиваю, чем на жизнь зарабатываешь? Петь – это мы все поем». И тут извозчик загласил: «Из-за острова на стрежень!» Шаляпин был в восторге и заплатил мужичку двойную цену.
8: Да уж, была история.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Извозчики — это, конечно, хорошо. Но что делать, если, к примеру, аккурат посередине твоего города протекает река, а мостов нет? Как переправиться на противоположную сторону? Можно вплавь или на плоту, но на общественный транспорт это совсем не похоже. Нашлось решение. В Санкт-Петербурге такая техника появилась еще при Петре Великом.
8: Поехали! Программа про все, что движется.
11: Ответьте мне сходу, какая в Питере самая главная достопримечательность? Вопрос простой. Его еще Петр I своим подданным задавал, когда ни Эрмитажа, ни Медного всадника, ни Исаакиевского собора не было. И если ответ на него неправильный получал, очень сердился. Ну что, догадались? Нева. Река Нева – главная достопримечательность, главная улица и главная дорога Санкт-Петербурга. Император с самого основания города мечтал приучить русского человека к воде и повелевал не по суше передвигаться, а по реке, на паромах и лодках. Спустя 100 лет с легкой руки Петра по Неве уже курсировали водные трамвайчики. Суда имели темно-синюю окраску. На носу каждого был номер. Команда состояла из 3 человек. Капитан управлял судном, кочегар топил углем паровую машину, а матрос осуществлял посадку пассажиров. Плата за проезд составляла 5-10 копеек в зависимости от длины маршрута.
12: «Поторапливайтесь, проходите, занимайте места, отправляемся. Эй, парень, рук за борт не выставлять!»
13: «Отдать концы!»
12: «Есть отдать концы, капитан!»
11: Идея возродить систему речного такси в современном Санкт-Петербурге осуществилась в 2009 году. Для этого были оборудованы небольшие катера, обозначены маршруты и построены пристани.
12: «Руководство города считает, что это очень комфортный и востребованный вид транспорта. Уверены, что мы поступили правильно. Не использовать преимущество города, водную гладь для организации общественного транспорта, было бы большим упущением».
11: И речные маршрутные такси отправились в плавание. Суда причаливали к специально построенным пристаням-понтонам. Остановки находились в непосредственной близости от станции метро. Маршрутов было несколько. Самым популярным оказался центральный, который соединял Университетскую и Свердловскую набережные. На пути его следования взору открывались главные достопримечательности Санкт-Петербурга.
14: «Смотрите, стены Петропавловской крепости в воде отражаются.
12: И Зимний дворец.
14: И Летний сад. Красота!»
11: Экипаж нового речного такси состоял из 2 человек – капитана и помощника. Капитан, само собой, управлял судном, а помощник занимался пассажирами, помогал при высадке и посадке, продавал билеты. На борт брали ровно 12 человек. Именно такая вместимость была у речного такси. На всей акватории Невы были специально оборудованы плавучие заправочные станции. Кроме своей основной функции, они выполняли и экологическую. Принимали на борт грязную воду с маломерных судов. Заправлялись водные такси в самые ранние часы, ведь на работу маршрутки выходили в час пик в 8 утра и трудились до самого вечера, 20.00. Интервалы составляли 15 минут. Надо ли удивляться, что этот вид общественного транспорта очень полюбился жителям и гостям города? За символическую плату, без пробок и толкотни, можно было не только добраться до места назначения, но и получить массу положительных эмоций, покачаться на волнах и полюбоваться достопримечательностями.
8: Поехали!
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории общественного транспорта. Есть версия, что слово «извозчик» произошло не от «возить», а от «извозиться». В стародавние времена, когда и возник сей промысел, дороги были совсем уж плохие, и перевезти пассажира или груз в дурную погоду – задачка не из простых. Иной раз приходилось извозчику слезать с козел и, напрягая все свои жилы, вытаскивать повозку вместе с седоком из придорожной жижи. Грязным будешь с головы до ног. Кстати, многие путают извозчиков и ямщиков. Дескать, и те с лошадьми. Но ямщики занимались междугородными перевозками, в том числе почтовыми. Извозчики же – это городское такси безмоторной эпохи. К слову, сами извозчики всегда, везде и повсюду были людьми хитрыми, прижимистыми. А как иначе? Заработать ведь надо. Семью хочется накормить. А если лошадь в аренду взял? Или двуколку? Вот то-то и оно. Приходилось выкручиваться. Иногда доходило до смешного.
8: А вот была история.
20: Знаменитый скрипач-виртуоз Никколо Паганини опаздывал на концерт. Нанял извозчика и попросил ехать к театру как можно быстрее. «Сколько возьмете с меня?» – спросил он у извозчика.
21: 10 франков.
20: «Вы шутите?»
21: «И не думаю. Вот вы сегодня опять, наверное, будете играть на одной струне. А по 10 франков, небось, с каждого зрителя возьмете».
20: «Хорошо», — ответил Паганини. «Я заплачу вам 10 франков.
21: но только в том случае, если вы довезете меня до театра на одном колесе.
8: Да уж, была история.
19: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В 1863 году проезд на конке по Петербургу стоил от 3 до 6 копеек, в зависимости от того, городской был транспорт или частный. Сама конка представляла собой открытый или чаще всего закрытый экипаж, иногда с двухэтажным верхом. Назывался такой этаж империалом. В Москве, например, прокатиться, находясь в этом самом империале, стоило 5 копеек. Для сравнения, столько же стоила французская булка или одна почтовая марка, или плитка шоколада. Передвигалась конка по путям на конной тяге. У такого вида общественного транспорта были не только свой кучер и маршрут, но и кондуктор с билетами. Нужно сказать, что скорость конки была небольшой. Максимум 8 километров в час. И это при скорости практически любого пешехода около 4 километров за то же время. Среди горожан даже ходила шутка. «Конка, конка, догони цыпленка!» А вот Антон Павлович Чехов со свойственной ему иронией так описывал конку в журнале «Будильник».
0: «Конно-железная дорога, или попросту называемая конно-лошадиная дорога, состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Скорость равна отрицательной величине. Изредка нулю и по большим праздникам 2 вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит».
5: Но все это пустяки. Главное для извозчиков того времени – где стоять и кому предлагать свои услуги.
8: Со своим уставом.
1: Армейские традиции разных стран.
22: У офицеров русской императорской армии существовал негласный кодекс поведения в обществе. Ограничений для человека в погонах было много. Например, гвардеец не мог сам носить свой багаж или пакеты с покупками. Он должен был оплатить доставку на дом или нанять носильщика. Офицеру запрещалось посещать гостиницы и рестораны низших разрядов. Пивные, чайные, трактиры при железнодорожных станциях. Военный не имел права самостоятельно вести торговые дела и лично управлять промышленными предприятиями, только через доверенных лиц или приказчиков. А еще русский офицер не мог взять сдачу у извозчика. Какую бы купюру он ни отдал за поездку, остаток автоматически становился чаевыми, поэтому подвести гвардейца считалось большой удачей.
8: Со своим уставом.
19: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
23: Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти.
5: Ландо. Коляска, названная в честь немецкого города, была 4-местной с поднимающимся верхом, который по желанию пассажира превращал ее в карету. Поэт Василий Жуковский написал однажды:
23: «Туда, сюда, Ландо упрям, он всех переупрямил дам, принудил их переселиться без церемонии в другой, а сам отправился пустой».
5: Кстати, еще до конки и амнибуса существовал отдельный вид общественного транспорта. Повозка с 2 скамейками для пассажиров. Летом она ездила на колесах, а зимой переобувалась в полозья. Проще говоря, линейка. Некий прообраз будущего трамвая. Ну, почти. Правда, он, трамвай, появился на петербургских улицах только в 1907 году.
8: Словарь современного города.
24: Так, трамвай. Еще не метро, но уже и не троллейбус. Привязан к рельсам, а значит, не может просто взять и поменять маршрут. Зато там, где он есть, у него всегда преимущество в движении. И никаких помех. Трамвай. У этого вида транспорта множество плюсов. Современные вагоны комфортные, тихие, никакого выхлопа, едут мягко и, главное, быстро. Вместимость больше, чем у автобуса, а вот станции, как поездам метро, не нужны. Впрочем, как и подземные тоннели. Трамвай – один из самых старых видов городского транспорта. Все началось с небольших вагончиков на конной тяге в 30-х годах 19-го столетия. Неплохо, но такой стартап выглядел сомнительно. Лошади и рельсы сочетались не самым лучшим образом. По счастью, через полвека развитие науки и технологий позволило заменить животных электрическими двигателями. И пошло-поехало. Трамваи городские, трамваи пригородные, трамваи грузовые, а еще всевозможные специальные трамваи, вроде снегоочистителей, путеизмерителей и даже вагонов-пылесосов. А еще трамвай бывает международным. Только представьте, некоторые линии были проложены таким образом, что, не выходя из общественного транспорта, пассажиры могли попасть из Швейцарии во Францию, из Франции в Германию, а из Германии в ту же Швейцарию. Нет, это не один маршрут, но все равно впечатляет. Увы, после Второй мировой войны трамвай оказался слишком дорогим удовольствием. Рельсы и контактная сеть требовали больших вложений. Средства нашлись уже под конец шумного 20 века. Именно тогда началась эпоха ренессанса трамвая. Вагоны стали удобнее и просторнее. Составы вместительнее и тише. А вид из окон такой, что не остается ни малейших сомнений. Лучше транспорта точно не найти.
8: Словарь современного города. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Ученые из Томска обнаружили в сакуре химические соединения с целебными свойствами. Медики предполагают, что это растение может стать основой для новых лекарств. В трех видах сакуры найдено 122 соединения, 40 из них впервые идентифицированы в этом роде. Среди них генкванин, обладающий противовоспалительными свойствами, и ресвератрол, известный противоопухолевым и кардиопротекторным действием. Наибольшее количество активных веществ обнаружено в вишне Максимовича, которая растет на Сахалине. Это связывают с суровым климатом и адаптацией растения к условиям Дальнего Востока. Роспотребнадзор назвал 4 категории граждан, которым рекомендуется привиться от гриппа. В их числе дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и работники сфер, связанных с массовыми контактами. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов пояснил, у этих групп высок риск тяжелых осложнений. Согласно постановлению главного санитарного врача, охват вакцинации должен достигать 60% населения в регионах и не менее 75% среди групп риска. Прививочная кампания традиционно стартует в сентябре. Вирус Усуту не передается от человека к человеку, поэтому особой опасности в нем нет. Об этом в эфире «Радио «Звезда» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, считаться с этим недугом все равно придется.
3: Вирус лихорадки Западного Нила – это достаточно неприятная и хорошо уже известная у нас в стране инфекция, буквально за несколько лет до этого охватившая всю Америку, Соединенные Штаты. Это неприятный момент, он связан именно со способностью атаковать нервные клетки. В ряде случаев он может вызывать и менингоэнцефалит, но тем не менее позитивным, так сказать, является то, что он не передается от человека к человеку, передается только через комара.
2: При этом в Европе все чаще регистрируют вспышки вируса Усуту, что раньше воспринимали как редкую экзотическую инфекцию, теперь активно распространяется по континенту. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». 10 городских поликлиник работали до полуночи. В поликлинике номер 220 пациенты проходили экспресс-диагностику на биоимпедансном анализаторе, оценивали состав тела, биологический возраст и риск заболеваний. Затем сдавали анализы и консультировались с врачами. В филиале номер 62 коридоры превратили в картинную галерею, а во дворах звучала живая музыка. Организаторы анонсировали повтор акции осенью, но уже с новыми тематическими направлениями. А в департаменте здравоохранения подчеркнули, формат помогает привлечь внимание к профилактике и сделать медицину более открытой. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе

0: «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем говорить об истории общественного транспорта. Прародители современного троллейбусного транспорта появились примерно в одно и то же время в двух частях Германии. В 1882 году немецкий инженер Вернер фон Сименс открыл троллейбусное движение между Берлином и его пригородом Шпандау. Нечто подобное построили и в саксонской Швейцарии. Но мы о другом. Мы о своем родном.
4: Поехали! Программа про все, что движется.
5: 15 ноября 1933 года в Москве появился новый вид транспорта. В свой первый рейс отправился советский троллейбус. Запустить его в Москве планировали еще в 20-е годы. Город рос, автомобильного топлива не хватало, а прокладывать новые трамвайные пути было слишком дорого. Для начала было сделано всего 2 троллейбуса и построена одна линия длиной 7,5 километров от Тверской заставы до села Всехсвятское. 4 ноября 1933 года обе машины отбуксировали из завода «Динамо» в гараж и начали обкатывать на линии.
6: Как машина? Хорошо едет?
7: Отлично, как автобус, только заправлять не надо. Открывай гараж. Все, теперь спать. Завтра в рейс. Говорят, сам Калинин приедет проверять.
6: Что случилось?
7: Твою ж, пол провалился, не выдержал. Троллейбус-то больше 8 тонн весит.
5: В результате на маршрут вышел только один троллейбус. Через год открыли вторую линию и построили еще 35 машин. Новый транспорт москвичам понравился. 5 лет спустя в столице было уже 10 троллейбусных маршрутов. А в 1935 году Советский Союз купил в Англии двухэтажный троллейбус. До Ленинграда его доставили морем, а дальше возникла проблема. Железнодорожники наотрез отказались везти огромный груз. Пришлось тащить по шоссе на буксире от Ленинграда до Москвы несколько сот километров по разбитым дорогам. Англичанин испытание выдержал с честью и вскоре стал столичной достопримечательностью.
7: Смотри, смотри, на крышу хочет забраться.
8: Куда вы лезете, гражданин? Слезайте немедленно. 3-го этажа в нашем троллейбусе нет?
6: Да сердца у вас нет, вот что. Крыша-то свободна. Человек на один день приехал в Москву, а вы не даете на троллейбусе покататься.
8: Вот именно, на троллейбусе не дам. Отправляйтесь в салон.
5: Через несколько лет двухэтажные троллейбусы стали собирать в Ярославле, но оказалось, что с ними много проблем. Потолок в салоне был низким. Даже пассажирам среднего роста приходилось ехать согнувшись. Кроме того, одноэтажные и двухэтажные троллейбусы было неудобно использовать на одних маршрутах. Пришлось сильно поднимать провода. Это создавало проблемы для обычных троллейбусов. В результате от двухэтажных стали отказываться.
9: Что, Михалыч, нет больше двухэтажных красавцев? Списали, да?
7: Туда им и дорога. Хоть ездить стало можно. Провода опустили, рога не слетают. А то, почитай, все время приходилось выходить да поправлять.
5: А в 50-е годы в Москве появились троллейбусы с панорамным остеклением. Они были сделаны специально для маршрута, проходящего по ВДНХ, чтобы пассажиры могли любоваться павильонами и фонтанами выставки.
9: Мама, мама, смотри, крыша стеклянная. А что это такое красивое? Дворцы?
10: Это не дворцы, а павильоны. Вот этот Армения, а рядом Карелия. А вон тот белый кружевной, это узбекский.
9: Какой красивый! О, я там тети золотые!
10: Это фонтан дружбы народов.
5: В 80-е годы прошлого века Москва стала городом с самой большой троллейбусной сетью в мире. Троллейбусы ходили в самом центре и на окраинах. Их снимали в кино, о них писали стихи. Булат Акуджава, Юлий Ким, Виктор Цой, Вероника Долина посвящали троллейбусам свои песни. К сожалению, сегодня троллейбусов в Москве становится все меньше. Исчез самый старый маршрут с Тверской, нет больше троллейбусов на Покровке и Моросейке. Даже знаменитый троллейбус «Б» «Букашка», который ходил по Садовому кольцу 80 лет, больше не возит москвичей. Возможно, однажды троллейбус совсем исчезнет со столичных улиц. Но его история обязательно останется.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Люди давно искали способы перемещаться быстрее и удобнее. Нашли. Одним из результатов долгих изысканий стал самокат. Затем к нему еще на нашу голову приделали электрический двигатель. И началось.
4: Механика. Программа Николая Ушанова.
11: Здравствуйте. Электросамокат – отличный современный девайс. Компактный и простой в обращении. Им легко управлять, его можно возить и в метро, он без труда помещается в лифт. Словом, сплошное удобство. Нужно лишь вовремя заряжать батареи и изредка смазывать подшипники. При этом его бюджетные модели стоят недорого, но способны развивать скорость до 30 км в час и проезжать 20 км без подзарядки. Все это делает электросамокат очень удобным в городе. Когда он только появился на улицах, а случилось это 3-4 года назад, эксперты-урбанисты предположили, что электросамокат способен решить транспортные проблемы мегаполисов. Но их ожидания не оправдались. Российские города оказались не готовы принять такой вал этого электротранспорта. Во-первых, физически в городской инфраструктуре есть зоны для автомобилей и зоны для пешеходов, но ни в одну из них электросамокат не вписывается. А во-вторых, юридически, потому что кроме бюджетных, относительно тихоходных моделей, потребитель может выбрать экземпляры помощнее и подороже, способные развивать скорость до 100 км в час. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общественного народного фронта защиты прав автомобилистов.
12: Очевидно, что электросамокаты – это транспортное средство. Де-факто, но не де-юре. Конечно, необходимо их регулировать именно с этой точки зрения, и правительство уже дало поручение внести соответствующие поправки в ПДД. Но сейчас водитель электросамоката – простой пешеход, который просто едет очень быстро. Это, конечно, провоцирует большую несправедливость.
11: Разумеется, ведь нельзя же серьезно считать пешеходом человека, который несется по тротуарам со скоростью под сотню. В реальности законодательные органы почти урегулировали вопросы со статусом электросамокатов и прочих средств передвижения, имеющих электродвигатель еще в 2014 году. Постановлением правительства РФ в правила дорожного движения были внесены изменения, касающиеся электродвигателя. Хорошо, но к каким транспортным средствам относится электросамокат? Слушаем Петра Шкуматова.
12: В новой версии ПДД электросамокаты будут, скорее всего, ограничены по максимальной скорости движения и максимальному весу. Большие, тяжелые и скоростные девайсы будут резко ограничены в правах.
11: Выглядит это примерно так. Электросамокаты мощностью до 250 Вт относятся к велосипедам. Для управления ими не нужны водительские права. Они могут передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, а также в предусмотренных правилами случаях по обочине и тротуару. Электросамокаты мощностью от 250 до 400 Вт относятся к мопедам. Чтобы ими управлять, уже необходимы водительские права с категории М. Мощные электросамокаты с двигателями более 1000 Вт уже можно причислить к мотоциклам со всеми вытекающими для владельцев обязанностями. Казалось бы, вот она, правовая база. Подставляй попавший в ДТП электросамокат в зависимости от его технических характеристик под существующие категории к велосипедам, мопедам или мотоциклам и наказывай владельца. И такое разграничение представляется разумным и обоснованным. Но кто, где и когда будет осуществлять контроль за исполнением подобных правил? Откуда взять знающих специалистов? Ведь можно себе представить количество одних только электросамокатчиков в многомиллионном мегаполисе. Неужели придется создавать новый исполнительный орган, как это сделано во многих странах Европы? Вопрос.
4: Механика. Программа Николая Ушанова.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории общественного транспорта. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, наши праздности,
14: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому пустут.
16: Перед нами огромные разнообразные работы.
1: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
3: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Наука на чердаке.
18: Оказывается, если избавить мозг на некоторое время от тяжелой работы, скажем, от фильтрации шумов, то потом он ленится и работу эту делать больше не хочет.
4: Научный журналист Егор Быковский.
18: Когда-то очень давно мы с друзьями ходили в долгий поход. И так получилось, что встали на несколько дней лагерем около горной речки. Очень шумный. И сначала нам казалось, что мы только этот шум и слышим. А для того, чтобы услышать друг друга, приходилось перекрикиваться. Но некоторое время спустя мы стали нормально слышать друг друга и вообще все нужные звуки. А постоянный грохот реки просто отфильтровывался. Мы слушали, но не слышали. Это удивительный феномен. Будь то эхо тикающих касс в супермаркете или шипение кофемашины в местном кафе, мозг постоянно работает над расшифровкой сотен шумов каждый день. Но вот вам короткая история одной девушки 25 лет, у которой что-то стало работать не так. Вот что она говорит. «Хотя я слышу, что происходят какие-то шумы, я не могу услышать, откуда они исходят. Я как бы знаю, что это голос человека. Я просто не могу достаточно быстро это вычислить». Она выросла в деревне, в сельской местности, и все вроде было хорошо. Но несколько лет назад, когда София поступила в университет в очень крупном городе, она заметила изменения в своем слухе. В частности, ей стало трудно определять, откуда и какой исходит звук. Она редко посещала лекции в университете лично, предпочитая смотреть их онлайн и с субтитрами. После того, как проверка ее слуха показала норму, наша героиня обратилась к частному аудиологу для дальнейшего обследования. И, в конце концов, ей поставили диагноз расстройства слуховой обработки, APD. Это такое неврологическое состояние, при котором мозгу трудно понимать звуки и произнесенные слова. Ее аудиолог и другие специалисты теперь призывают к проведению дополнительных исследований, потому что причина диагноза этого APD у нашей девушки неизвестна, но ее аудиолог считает, что злоупотребление шумоподавляющими наушниками, которые она носит до 5 часов в день, может иметь серьезное значение.
4: Наука на чердаке.
18: И вот тут, друзья, мне попадается исследование, что в Англии, например, аудиологи чуть ли не повально сообщают о том, что постоянно увеличивается число молодых людей, направленных к ним врачами общей практики с как бы потерей слуха. Но при проверке оказывается, что их слух-то в норме, а проблема заключается в способности обрабатывать звук. Диагноз APD чаще встречается у тех, кто в детстве перенес черепно-мозговую травму или инфекцию среднего уха. Однако все больше пациентов с APD попадают за пределы этих категорий, что заставляет аудиологов думать, что внешние факторы, такие как шумоподавляющие наушники, тоже могут иметь значение. Нам очень важно слышать разнообразные звуки, чтобы мозг мог решить, на чем нужно сосредоточиться. Клэр Бентон, вице-президент Британской академии аудиологии, предполагает, что если мы блокируем повседневные звуки, такие как громкий уличный шум, гудки автомобилей, то мозг может как бы забыть отфильтровывать шум. Сложные, высокоуровневые навыки слушания в вашем мозге по-настоящему заканчивают развиваться только к самому концу подросткового возраста. Так что, если вы носите только шумоподавляющие наушники в это время, то вы немного задерживаете свою способность обрабатывать речь и шум. Но тут, друзья, требуется дальнейшее исследование, конечно. А промежуточная мораль такая: ничем не следует злоупотреблять, и в том числе шумоподавляющими наушниками.
0: Наука на чердаке.
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: пешком. Вообще сбрасывались.
19: Отравился Олейник.
20: А шлемы с рогами носили.
21: Аляс продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
22: А знаешь, кем были плебеи в Древнем Риме?
23: Да это же одна беднота.
1: А вот и нет.
24: Тут речь не про деньги, а про сословную принадлежность. Плебеями в империи были все жители, которые просто не входили из-за происхождения в правящую верхушку, то есть не относились к патрициям. По сути, это большинство. И в их числе не только пришлое население и крестьяне, но и торговцы, и ремесленники, и землевладельцы. Последние могли быть очень состоятельными людьми.
1: Исторические мифы и заблуждения.
24: В первое время аристократия, считавшая себя потомками основателей Рима, не допускала плебеев на государственную службу. Однако те тоже хотели управлять государством и постепенно выбили себе кучу политических прав, вплоть до права становиться консулами. В итоге, юридически, плебеи сравнялись с патрициями.
25: Но сейчас слово «плебей» продолжают использовать, чтобы унизить оппонента.
24: Да, за бедность или неаристократичность. Хотя изначально в Древнем Риме оскорблением оно не являлось, а лишь отражала социальный статус.
1: А вот и да. Река истории. История реки. Москва-река.
26: Легендарный ученый-физик, руководитель советской атомной программы Игорь Васильевич Курчатов очень любил купаться. В любой удобный момент вместе с коллегами мог сорваться с работы и отправиться на Москву-реку. Плавал подолгу, с наслаждением. Однажды после долгого заплыва Курчатов с товарищем вышли на берег. Обтерлись полотенцами, стали было одеваться, но отвлеклись на двух мальчишек, которые шарили под камнями на мелководье. Курчатов спросил ребят, что они делают, на что один из них ответил, что ловят налимов. Паренек долго объяснял, как он выбирает место, нащупывает камень, под ним находит рыбу и ловит ее вилкой. Ученый слушал внимательно, слегка наклонив голову и поглаживая бороду. Потом посмотрел на ребят с уважением и обратился к товарищу.
2: Вот видишь, что значит найти правильную методику. Ни с очком, ни удочкой на Лима не возьмешь. А вилкой раз и пожалуйста.
26: Борода у Курчатова была приличной длины. А по привычке Игоря Васильевича ее трогать, подчиненные угадывали его настроение. Если поглаживает, все в порядке. Если теребит, значит, есть проблемы, требующие срочного решения. Здесь гладил. Стало быть, с Налимом в Москве-реке все в порядке.
1: Москва-река. Река истории. История реки. Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия не забудет о кровавом акте Зеленского в Старобельске и будет добиваться справедливости, заявил Сергей Лавров. Об этом министр иностранных дел говорил сегодня после переговоров с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей.
1: Россия и Ватикан в ходе переговоров также подтвердили обоюдную волю к сотрудничеству в гуманитарной сфере вокруг украинского конфликта, подняли широкий ряд вопросов в данной области и условились продолжать координацию. Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации экспорта аграрной продукции и устранения логистических ограничений. Как сообщается на сайте министерства, ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить новые маршруты поставок. Руководить штабом будет заместитель министра Максим Боровой. Владимир Путин ранее отмечал, что вопросы с вывозом будут решены, а дефицита продовольствия на мировом рынке не ожидается. Опытный образец российско-белорусского самолета «Освей» появится в 2027 году. На его сертификации ожидается к концу 2029-го. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, это легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий, который сможет перевозить до 19 пассажиров или почти 2 тонны груза. В ходе рабочего визита в Белоруссию Мантуров обсудил с Александром Лукашенко приоритетные вопросы сотрудничества, а также был награжден Орденом Дружбы Народов. Поставки «Освея» планируют ввести не только в Россию и Белоруссию, но и в другие страны, добавил Мантуров. В России во всех 19 транспортных вузах с сентября этого года появится единый обязательный курс по беспилотным системам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство транспорта. В ведомстве отметили, что в введении такого модуля распорядился глава ведомства Андрей Никитин. При этом он назвал вопрос подготовки кадров приоритетным для министерства. Сейчас беспилотная отрасль стремительно развивается, а вместе с этим растет спрос на инженеров-конструкторов, разработчиков программного обеспечения, экспертов по цифровому моделированию и других специалистов, обеспечивающих полный цикл создания и эксплуатации дронов.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Каждый, кто бывал на Бородинском поле, видел земляную насыпь у главного памятника погибшим воинам. Знаменитая батарея Раевского на курганной высоте – символ доблести и мужества русского солдата. Сегодня здесь царит безмятежность и почти музейная тишина, а 200 с лишним лет назад – грохот сотен пушек, едкий дым, ядра, пули, картечь – бешеный натиск французов и противостоящий им армейский корпус во главе с Николаем Раевским. Все начиналось в 1526 году, когда великому князю Василию III присягнул на верность небогатый польский шляхтич. Два десятка злотых, мундир да фамильный герб с изображением лебедя. Вот, собственно, и все, что у него было. Но именно этот человек, Иван Раевский, стал основателем знаменитой воинской династии. Его сын Федор служил воеводой в Болхове. Сегодня это город на севере Орловской области, а тогда южная окраина Московского царства. Федор Иванович отличился при отражении татарских набегов, был замечен и приближен к двору. Его потомки стали царскими стольниками. Раевские бились под Полтавой при Петре, штурмовали Измаил под знаменами Суворова, триумфально входили в Париж и усмиряли дикие племена Туркестана. Для каждой войны нашелся свой Раевский. В 1876 году сербы начали борьбу за независимость от Турции. Тезка героя Бородинского сражения Николай Николаевич Раевский отправился на Балканы в качестве добровольца. Отставной полковник взял под свое командование отдельный отряд и в первой же битве обратил в бегство превосходящие по численности подразделения противника. К сожалению, неделю спустя Николай Раевский был убит в бою под городком Андровац. Король Сербии Милан Обренович лично отправил семье погибшего такое послание.
3: С чувством глубокой скорби сообщаю вам печальное известие, что ваш доблестный сын и брат Николай пал в кровавой битве против врага славянского имени и веры. Ваша потеря велика, но она не менее велика для Сербии и того святого дела, во имя которого он боролся. Я надеюсь, что войско, которым он командовал и которому показал доблестный пример, отомстит за его геройскую смерть. И я прошу Бога, да укрепит он ваши силы перенести тяжелую потерю.
2: Галиция, Пруссия, Болгария, Франция. В Европе найдется более десятка памятников, на которых начертана фамилия Раевских. В этих буквах уместилось все: семейные традиции, честь, мужество и чувство долга.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
4: Радио «Звезда».
1: История награды.
5: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
6: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
5: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
6: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
5: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, колонна 3-й стрелковой дивизии шла в направлении села Балаклея Харьковской области. Недалеко от населенного пункта наши бойцы попали в засаду. После артиллерийского обстрела старший прапорщик Анатолий Семенов покинул боевую машину, занял позицию со своими товарищами и вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Враг отступил. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, старший прапорщик Анатолий Семенов был награжден медалью «За отвагу».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Лейб-гвардии «Сводный полк». 14 декабря 1825 года в Петербурге вспыхнуло восстание декабристов. В числе прочих на Сенатскую площадь вышли солдаты и офицеры гвардейских полков. После подавления мятежа их наказали не так строго, как других бунтовщиков. Новый император Николай I, к слову, августейший шеф одного из лейб-гвардейских батальонов, дал гвардии шанс реабилитироваться. Из резолюции Николая I. Невольно впавших в проступок гвардейцев отправить проветрить мозги на Кавказ. Лейб-гвардии «Сводный полк». Укомплектован из подразделений других гвардейских формирований. По одному батальону от Московского и Гренадерского полков, а также солдаты учебного карабинерского полка. Личный состав – 1336 нижних чинов и 37 офицеров. Командир – полковник Иван Павлович Шипов. Поначалу лейб-гвардии «Сводный полк» не принимал участия в боевых действиях. Он был в стратегическом резерве. Только в апреле 1827 года гвардейцев отправили на русско-персидскую войну и поставили задачу – взять крепость Эр-Ривани. Из донесения командующего отдельным кавказским корпусом генерала Ивана Федоровича Паскевича. Лейб-гвардии «Сводный полк» показал весьма похвальный пример самой строгой дисциплины. По взятии крепости оказались все на своих местах, сохранили точный порядок и строжайшее повиновение своим начальникам и изъявили себя чуждыми от прикосновения к собственности эриванских жителей. За боевые отличия солдаты лейб-гвардии «Сводного полка» были награждены премиальными в сумме 1/3 части годового жалования. А сам полк вскоре был распущен. Военнослужащие вернулись в свои части. С того времени ежегодно по 2 офицера от каждой гвардейской части отправлялись в отдельный кавказский корпус на стажировку или, как повторяли за Николаем I армейские остряки, на проветривание мозгов.
1: Личный состав.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
1: Одногодок юного царевича Петра. Этот человек родился в селе Преображенском и в возрасте 4 лет был зачислен в самый первый потешный полк. Федосей Скляев, ближайший соратник будущего русского императора. Он учился флотскому делу в Англии и Голландии, а когда добрался до Венеции, то изучал корабельные науки, которые назывались в то время средиземноморскими.
0: Скомповея Федосея Скляева.
1: Слово это итальянское, составное. «Скампо» значит «исчезать», «вея» значит «прочь». Небольшое судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах. Петру Великому нужен был именно такой флот, быстрый, маневренный. Подошел на малой воде к шведскому неповоротливому фрегату, ударил, атаковал и быстро ушел на веслах. То есть исчез прочь. «Если нужно, сделаем», — сказал Федосей Скляев и построил вот что. Длина судна всего 30 метров. Осадка на воде меньше метра. 18 пар весел плюс 1-2 мачты с парусами. Скомповея могла принимать на борт до 150 воинов и вести абордажный бой. Из вооружения пара пушек малого калибра. Все. Хотя нет. Была одна особенность. В отличие от быстроходных венецианских галер, где в качестве гребцов использовали невольников, на Балтике на веслах сидели русские солдаты и матросы десанта.
0: Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
1: Лучшему петровскому корабелу удалось наладить производство скомповей по точным способам. Их строили очень быстро. Как правило, из стандартных типовых деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникала потребность. А потребность была. Еще какая. Шла Северная война, и небольшие скляевские суденышки сыграли едва ли не самую главную роль в победном Гангутском сражении. Санкт-Петербург. Наше время. Запасной дом Эрмитажа. Сейчас здесь располагаются научные отделы музея. Но когда-то это здание принадлежало Федосею Скляеву. За 3 века в нем жили самые разные известные люди. Художник Крамской, академик Тарле, министр Витте. Да вот только даже крошечной мемориальной доски в память о прославленном русском корабеле на доме, увы, нет.
0: Скомповея Федосея Скляева. Оружейка.
2: Радио «Звезда».
3: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: 1944 год. Великая Отечественная война. Советский разведывательный отряд попадает в окружение к фашистам. Связь с ротой прервана. Единственный способ передать в штаб полученную информацию и данные о положении группы – связист под номером 48. Натренированный почтовый голубь особой крылатой роты связи. Перед полетом солдаты кормят пернатого почтальона перловкой, а сами варят баланду – простой, сытный и полезный суп, для которого только и нужно, что крупа, соль и вода. В 1944 году по приказу советского командования были сформированы специальные голубиные роты связи. Первая из них была передана 12-му гвардейскому стрелковому корпусу. В Всего в роте насчитывалось 500 голубей, которые были обучены перелетам в 22 направлениях и надежно работали в радиусе 10-15 километров. Крылатая рота обеспечивала двустороннюю связь между штабом корпуса и штабами дивизий и одностороннюю с разведывательными отрядами, где бесперебойная работа технических средств была затруднена. Кормили крылатую гвардию в основном перловой крупой. Из нее же варили похлебку, получившую название баланда – густой суп из перловой крупы. В летнее время в нее добавляли листья чертополоха и лебеды. По мнению ученых, слово «баланда» имеет литовское происхождение и так и переводится – «лебеда». Блюдо получалось сытым и полезным не только из-за лечебных трав. В перловке витаминов больше, чем в любой другой крупе. А еще в ней содержится гордицин – природный антибиотик, которым особо богат перловый отвар. А тогда, в 1944 году, боевой голубь номер 48 смог доставить важное донесение. Разведданные вовремя попали в штаб, рота была спасена. Правда, во время задания связист получил тяжелое ранение. На него напал один из специально обученных противоголубиных ястребов. Но наш герой смог добраться до цели, был прооперирован и спасен. Выходили бойцы пернатого друга. А когда не мог он глотать твердую пищу, кормили разваренной в баланде перловкой и приговаривали:
3: «Война войной, а обед по распорядку».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости потребительского рынка. Максимальная ставка по вкладам в 20 крупнейших российских банках достигает 19% годовых. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на маркетплейс «Финуслуги». По состоянию на 24 августа доходность краткосрочных депозитов до 3 месяцев выросла, тогда как проценты по вкладам сроком от 2 лет незначительно снизились. Кредитные организации скорректировали условия на фоне снижения ключевой ставки Банком России до 14%. В Союзе потребители увидели аферу при продаже билетов на концерт американского певца Канье Уэста. Председатель организации Алексей Койтов в комментарии сайту телеканала «Звезда» заявил, что покупатели могут потребовать возврата денег, если мероприятие отменят, перенесут или существенно изменят его условия.
2: Когда идет речь про изменение условий концерта, его отмена, перенос, это все обстоятельства на стороне организатора, это его вина. В этом случае потребитель имеет право безусловно вернуть все деньги, более того, не только деньги за билет, но и все сопутствующие убытки. Ну, если человек из другого города приобрел билет, да, то, возвращая билет вынужденно, он имеет право вернуть все сопутствующие убытки, например, невозврат на авиабилеты, если таковые были, да.
1: Ранее администрация «Газпром-арены» в Петербурге заявляла, что договор об аренде стадиона для проведения концерта не подписан, площадка не выступала организатором мероприятия. При этом на ресурсах самой «Газпром-арены» ранее распространялись сообщения с призывами приобретать билеты на мероприятия по акции. В условиях обозначалось, что они невозвратные. Россия и Индия ведут переговоры об отмене визовых сборов для туристов. Об этом сообщил глава Департамента Министерства экономического развития Никита Кондратьев. Мера, по его мнению, увеличит спрос на поездки. Сейчас стоимость визы для россиян составляет от 3 500 рублей. Ранее стороны обсуждали безвизовый режим для групп до 50 человек, но рассмотрение этой инициативы пока приостановили. Московские врачи городской поликлиники номер 15 успешно прооперировали 100-летнего пациента, вернув ему зрение. Мужчина обратился в поликлинику с жалобами на ухудшение зрения. У него диагностировали незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Сочетание сложной патологии 100-летнего возраста потребовало от хирургов особой точности. После успешного вмешательства и выписки пенсионер поблагодарил медиков за возвращенную возможность хорошо видеть. Это были новости потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?»
4: Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на Новгородскую губернию смахивает.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
1: В детстве он хотел стать работником типографии. Любил читать. Но семья Жуковых жила бедно, и мечте маленького Егора не суждено было сбыться. Тогда будущий маршал выучился на скорняка, мастера по выработке меховых изделий. Но все изменила Первая мировая. Пройдя специальную подготовку, новобранец отправился на Юго-Западный фронт. Домой он вернулся профессиональным военным.
2: Попал я из эскадрона в учебную команду молодым солдатом, а вышел оттуда с унтер-офицерскими лычками, фронтовым опытом и двумя георгиевскими крестами на груди, которыми был награжден за захват в плен немецкого офицера и за собственную контузию.
1: В годы войны командиры высшего звена выезжали на фронт больше 100 раз. Чаще других на передовой был маршал Жуков. 43 командировки. Иногда под обстрелами, бомбежками.
2: Будучи командующим фронтом, я неоднократно ползал на животе, когда того требовала обстановка. Когда перед наступлением в интересах дела желал составить себе личное представление о переднем крае неприятеля на участке будущего прорыва.
1: Строгий, жесткий, но справедливый. Его боялись все, и свои, и чужие. Однажды командующий 5-й армией генерал-майор Дмитрий Лилюшенко узнал, что Жуков направляется к нему на КП.

0: тотчас уехал на передовую от греха подальше. Георгий Константинович поинтересовался, где командир. Ему доложили, мол, там-то и там-то. Жуков внимательно посмотрел на карту и рассмеялся.
1: «Это что же получается? Лелюшенко боится меня больше, чем Гудериана. Ладно, потом с ним переговорю».
0: Однажды у него спросили: «Знакомо ли вам чувство зависти?» Жуков раздумывал недолго.
1: «Да, знакомо. Всегда завидовал Буденному. Уж очень он виртуозно на баяне играл. Мне до таких высот не подняться».
0: Слукавил. Георгий Константинович сам выучился игре на баяне. А произошло это сразу после Сталинградской битвы.
2: Георгий Жуков. Маршалами не рождаются.
3: Радиозвезда. Слова особого назначения.
4: Богатырка, Фрунзевка. Догадываетесь, о каком армейском головном уборе идет речь? Нет? А ведь вы его прекрасно знаете. Только под другим названием. Буденовка. Вот сразу и картинка в голове нарисовалась, правда? Колпак из сукна защитного цвета. Буденовка чем-то напоминала шелом с бармицей. Часть доспехов былинных русских богатырей. Отсюда и первое название – богатырка. Сзади на затыльник с удлиненными концами. В сильный мороз их можно застегивать на подбородке. Спереди – овальный козырек, а над ним – пятиконечная звезда. Ее цвет отличался в зависимости от рода войск. В пехоте носили малиновую звезду на шлеме, в кавалерии – синюю, в артиллерии – оранжевую, летчики – голубую, а пограничники носили звезду зеленого цвета. По одной из версий, символ красноармейцев «Буденовка» появилась еще при царе. Ее придумал известный художник Виктор Васнецов. В числе другой формы, пошитой в 1915 году, специально для будущего Парада Победы в Первой мировой войне. Парада, как и самой Победы, не случилось. И буденовки несколько лет пылились на армейских складах в Петрограде, пока не пригодились зарождающейся рабоче-крестьянской Красной Армии. Первой частью, одетой по новому образцу, стал Иваново-Вознесенский красногвардейский отряд. Он воевал на Восточном фронте под командованием Михаила Фрунзе. Так у головного убора появилось новое прозвище – Фрунзевка. Вскоре был придуман зимний вариант Фрунзевки, более остроконечный по форме. Этот шлем и назвали Буденовкой. По имени дивизии Семена Михайловича Буденова, в которой этот головной убор впервые и появился. Под этим именем Буденовка верой и правдой служила нашей армии до самой зимней войны, когда суровые финские морозы показали, от холода головной убор защищает очень слабо. Последняя фотография солдатов в Буденовке датируется 1943 годом. Историческая закономерность. Конницу вытеснили танки, и примерно в то же время Буденовку сменили шапки-ушанки. Так ушел в историю легендарный красноармейский колпак, который помогал нашим бойцам победить врага. Ну или на худой конец околпачить. Буденовка. Слово особого назначения.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зарницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом.

Звон колокольный снова на батом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать.

0: снова над родиной темные тучи стеной.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: Ранним утром 4 июня 1944 года на боевые позиции в районе города Ковель выдвинулся советский бронепоезд «Илья Муромец». Задача – неожиданным ударом из засады уничтожить бронепоезд врага. Первым залпом Илья Муромец разнес в щепки железнодорожное полотно позади немецкого состава, отрезав ему путь к отступлению. Вторым залпом крепость на колесах накрыла артиллерийские платформы противника, лишив его возможности отбиваться. Поставили точку в этом бою реактивные снаряды «Катюши», установленные на Муромце. Один из них попал точно в котел немецкого паровоза. Так закончился единственный в мировой истории скоротечный бой, который позже окрестили дуэлью бронепоездов.
1: Экипаж.
2: Состав советского бронепоезда «Илья Муромец». Бронепаровоз с тендером, две крытые артиллерийские бронеплощадки, две открытые зенитно-минометные площадки, а также так называемая база для хозяйственных и служебных целей. Вагон-штаб, вагон для боеприпасов, мастерская, кухня, прачечная, клуб. Но главное в любом бронепоезде – это люди. Железнодорожники, артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, разведчики, ремонтники, пекари, санитары, экипаж. Численностью почти батальон.
1: Техническая справка. Бронепоезд «Илья Муромец» был построен рабочими железнодорожниками в 1942 году как подарок армии от Муромского депо. Бронирование до 45 мм. Вооружение. 4 пушки F-34 в башнях от танков Т-34, 4 зенитные пушки «Лендера», 2 пусковые установки «Катюша», 12 пулеметов калибра 7,62.
2: Экипаж. Перед легендарной дуэлью разведчики бронепоезда проделали огромную работу. Точно определили позиции, на которые каждое утро выезжает немецкий бронепоезд. Корректировщики рассчитали точки направления огня. Машинист аккуратно, без лишнего шума, вывел Муромца на позиции. А по цели великолепно отработали артиллеристы. Благодаря слаженной и четкой работе экипажа вражеский бронепоезд был уничтожен менее чем за 10 минут.
1: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
2: А через месяц, в июле 1944 года, Ковель был освобожден. На обломках поверженного немецкого состава советский военный корреспондент обнаружил кривую надпись краской «Адольф Гитлер». После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле, немцы редко давали звучные имена своей военной технике. Тем не менее, ради красивой истории и для поднятия боевого духа поверженный Ильей Муромцем бронепоезд стали именовать Адольфом Гитлером.
1: Экипаж.
4: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
5: Секретный полигон.
6: Господа, капиталисты, до свидания.
7: Весной 1956 года между Великобританией и Советским Союзом разгорелся дипломатический скандал. Крейсер Балтийского флота «Орджоникидзе» находился с дружественным визитом в Англии. Во время стоянки в Портсмуте капитан корабля Георгий Степанов получил тревожное донесение. В непосредственной близости от объекта замечен аквалангист. Существует угроза диверсии. После проведенного расследования советское посольство в Лондоне заявило ноту протеста. Британские военные отрицали свою причастность к произошедшему. Так откуда взялся загадочный аквалангист? И чем заинтересовал неизвестные спецслужбы обычный с виду корабль? Крейсер «Орджоникидзе» проекта 68 БИС был спущен на воду в 1950 году. Это был достойный противник для любого корабля того времени. 12 пушек калибра 152 мм, 2 минно-торпедных аппарата и мощная зенитная артиллерия. Все это позволяло использовать крейсер во всех видах морских операций. Но главная изюминка проекта скрывалась под ватерлинией. Во время швартовки советского крейсера англичане обратили внимание, с какой легкостью он лавирует в ограниченном пространстве гавани. Обычно корабли такого класса швартуются в течение нескольких часов. Советские моряки уложились в 30 минут. Повышенную маневренность крейсеру обеспечивала новейшая разработка советских инженеров. В специальных нишах в носовой части корабля находились дополнительные рулежные винты. С их конструкцией и решила ознакомиться английская разведка. Ранним утром 19 апреля британский боевой пловец Лайонел Крэб направился в сторону стоящего на рейде советского крейсера. Однако пробраться незамеченным ему не удалось. Вахтенные матросы сумели разглядеть диверсанта. На базу Лайонел Крэб не вернулся. По одной из версий, он погиб в схватке с советским аквалангистом. По другой, был затянут под винты корабля. Тайна крейсеров проекта 68 БИС еще долгое время оставалась неразгаданной.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
9: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена. Потому что у каждого свое.
13: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Ановка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которыми пользовались боевики. Также били по складам боеприпасов, месту подготовки и запуску крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Всего в зоне спецоперации за сутки наши бойцы ликвидировали 1275 украинских боевиков. Военнослужащие подразделений войсковой ПВО группировки войск «Запад» применяют дроны самолетного типа «Малыш». Их используют для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками противника в зоне проведения спецоперации, рассказал оператор-сапер с позывным «Коха».
2: Она, во-первых, компактнее, станция управления совершенно разная, другая. Ну и немного помедленнее будет, чем сама молния. Довольно шустро, управление тоже относительно стабильное, в зависимости от дальности полета.
1: Расчеты несут круглосуточное дежурство, патрулируют небо, сбивают вражеские беспилотники, обеспечивают безопасность передвижения мирных жителей, а также защищают подвоз и перемещение воинских грузов и транспорта наших подразделений. Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в учении. Они отработали широкий спектр упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения. Тренировки с расчетами по борьбе с вражескими дронами прошли на территориях соединений и воинских частей флота. В частности, тренировались с использованием антидроновых ружей. А кроме того, действовали и расчеты ПЗРК. Они успешно поразили мишени, имитировавшие беспилотники. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили смелость и решительность ефрейтора Золото Балдардиева. Он был в составе штурмовой группы. Продвигался по лесополосе к опорному пункту противника, когда заметил замаскированное укрепление, уходящее под землю. Ефрейтор решил проверить подозрительный объект и подобрался ближе к укрытию, где заметил группу противника в замаскированном блиндаже. Выждав некоторое время, Золото Балдардиев неожиданно для украинских боевиков ворвался в укрытие и уничтожил всех националистов, тем самым выполнив поставленную задачу. И военнослужащие приняли участие в легкоатлетической эстафете в Екатеринбурге. Она прошла в рамках спартакиады штаба Центрального военного округа. В состязаниях приняли участие представители команды различных подразделений штаба. Среди участников были и военнослужащие женщины, которые наравне с мужчинами боролись за победу. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
3: Что же такое травма? Травма – это вообще любое повреждение тела человека. Мы все с вами, конечно же, травмировались много раз. Травму в основном мы получали незначительные и прекрасно знаем, как с ними бороться. Да, если вы получили любую травму, вы обычно промываете это водой, возможно, поливаете каким-то антисептиком и потом заклеиваете пластырем или перебинтовываете. Это травмы для нас сегодня неинтересные, очень маленькие и бытовые. Мы поговорим про травмы более значительные. Про переломы, ушибы, растяжения, вывихи, порезы и рваные раны. Собственно, самый опасный вид травмы – это травма, которая сопровождается кровотечением, потому что от всех остальных видов травм человек не умрет, ну, по крайней мере, не умрет очень быстро. А вот если травма такова, что из человека хлещет кровь, то, конечно же, человек может умереть достаточно в скором времени. Если мы повреждаем крупную артерию, а у нас есть с вами вены артерии в руках, да, и ногах, соответственно, вены – то, что вы видите под кожей, то, из чего берут кровь, то вот артерии спрятаны гораздо глубже, спрятаны где-то там под кожей и под слоем мышц для того, чтобы лучше их защищать. И вот если человек порезал каким-то образом вену, да, из нее вытекает кровь, то это не так ужасно, потому что такое кровотечение остановится достаточно быстро и остановится само, даже если мы не будем прилагать каких-то дополнительных воздействий. А вот кровотечение из артерий само никогда не останавливается, потому что в артериях очень уж большое давление. И тромб, сгусток, который останавливает нам кровотечение, не успеет там сформироваться и не сможет закрыть эту дырку в артериях. Поэтому, если мы видим, что человек как-то себя повредил, очень сильно порезал какую-то часть своего тела, и оттуда прям фонтаном бьет кровь, да, что такое фонтаном, и значит, оно пульсирует, то течет сильнее, то течет слабее, и вы прям видите, как она вздрагивает. Собственно, тогда мы будем говорить, что это артериальное кровотечение. Пульсирует кровь в артериях, потому что бьется сердце. Каждый раз, когда у нас сердце сокращается, давление в сосудах повышается, и кровь вытекает быстрее. Когда сердце расслабляется, кровь у нас тоже находится под более маленьким давлением в сосудах, и кровотечение ослабляется. Из-за этой пульсации, из-за того, что артерии постоянно растягиваются и сужаются, тромбы образоваться нормально и не могут. Так вот, если у человека артериальное кровотечение, неважно откуда, из кисти руки, из плеча, из ноги, мы должны ему помочь, потому что иначе человек действительно быстро погибнет. Насколько быстро, зависит от того, какую артерию мы повредили. Если это повреждение бедренной артерии, то человек может весь вытечь примерно за 10 минут, то есть времени прям мало. Если это какая-то артерия меньшего диаметра, например, артерия в руке, то у нас, конечно, есть больше запас по времени, 20 минут, полчаса, но в любом случае без помощи исход будет один. Человек потеряет сознание, заснет и в дальнейшем погибнет. Соответственно, если мы хотим человеку помочь или себе помочь, в данном случае самому себе помочь вполне себе возможно, мы должны наложить жгут. Что такое жгут? Жгут – это любой предмет, который очень туго перетянет нам конечность выше места ранения. Почему выше места ранения? Ну, просто потому, что все артерии несут кровь от сердца к нашим частям тела отдаленным. То есть, если у нас повредилась рука где-то на плече, мы должны накладывать жгут выше места ранения, то есть ближе к подмышке. Если повреждена нога, должны тоже накладывать жгут выше места ранения, то есть ближе к паховой области. И если мы передавим достаточно сильно руку или ногу, то кровотечение остановится или замедлится. И вот нам нужно накладывать жгут таким образом, чтобы кровотечение полностью останавливалось. Если мы затянули жгут, видим, что больше из руки ничего не вытекает, то мы справились с нашей задачей. Что же использовать в качестве жгута? Ну, самое лучшее, это, конечно, использовать медицинский жгут, жгут Эсмарха, такой длинненький, резиновый, обычно розового цвета, которым очень легко перетягивать конечности человеку. Им можно перетянуть как бедро, так и руку. Но, к сожалению, мы не всегда с собой носим такие жгуты, поэтому можно в качестве жгута использовать вообще что угодно длинное, продолговатое, что у нас есть. Это может быть ремень, это может быть отрыв одежды, это может быть рукав куртки или рубашки. Все дело в том, насколько мы сильно это затянем. Когда мы вот накладываем обычный жгут, мы растягиваем его руками, как резинку, и каждый новый оборот пытаемся затянуть сильнее и сильнее, для того, чтобы точно передавить руку. Если мы накладываем, например, обрывок ткани, какой-нибудь шарф, который у вас есть с собой, то мы шарф растянуть и затянуть не сможем. Поэтому в случае с нерастяжимыми предметами мы используем закрутку. Что такое закрутка? Вам, по сути, нужно взять шарф, связать два его конца, чтобы получилась большая петля, повесить эту петлю на руку человека, предположим, что кровотечение из руки, потом взять любую палку, просто подобрать ее на улице, вставить эту палку в петлю, которая получилась, и начать палку крутить. Что получается? Что мы делаем много-много оборотов, шарф многократно перекручивается, и у нас получаются две маленькие петли. Одна петля вокруг руки человека, другая вокруг нашей палки, а между ними закрученный спиралькой шарф. И чем сильнее вы будете закручивать, тем лучше шарф затянет руку пациента. Это называется закрутка. Если у вас не хватает сил просто, да, очень туго перебинтовать руку, то используйте вот такой вот метод. С его помощью можно даже из какой-нибудь совсем маленькой короткой тряпки сделать полноценный нормальный жгут.
2: Первая помощь при травмах.
1: Область знаний.
3: Если жгут наложен правильно, то у человека не только остановится кровотечение, но и рука побледнеет. Это совершенно нормально, потому что если кровь не поступает в руку, она становится бледной. Если вы наложили жгут, и кровотечение продолжается, а рука стала синей, то вы не дотянули жгут. Вы передавили только вены, в которых давление совсем маленькое, а артерии остались открытыми, поэтому кровь все еще проникает в руку, а вот вены не позволяют забрать кровь из руки. Эта ситуация еще хуже, чем просто кровотечение, потому что у нас застаивается кровь в руке, из-за этого рука будет отекать, из-за этого у нас будет усиливаться дополнительно кровотечение, а рука будет дополнительно страдать от того, что не может удалить токсины из себя, которые образуются в процессе жизнедеятельности клеток. Поэтому такой жгут надо снять и переложить заново, для того, чтобы кровотечение остановилось, а рука стала именно бледной. Как думаете, сколько можно держать жгут на руке человека? Можете сейчас предположить любое время, а я вам расскажу правильный ответ. На самом деле, по учебнику мы можем накладывать зимой жгут на час, летом накладывать жгут на 2 часа. Но на самом деле в реальности это не соблюдается, потому что уже через полчаса пациенту будет настолько больно держать жгут на своей руке, что его придется переложить. То есть расслабить жгут и дать руке немножко поесть крови, либо переложить жгут выше, а потом снять нижний жгут. Именно поэтому всегда подкладывается бумажечка со временем под руку, которая была повреждена, под жгут, который был наложен, для того, чтобы все врачи в дальнейшем понимали, насколько долго этот жгут уже лежит на человеке. И обычно жгут не держат дольше часа. Потому что если жгут держится уже дольше часа, пациенту становится очень больно, и несмотря на то, что рука остается живой, там могут возникнуть некоторые локальные проблемы, некоторые локальные некрозы клеток, которые в дальнейшем будут болеть и доставлять пациенту неприятные ощущения. Поэтому обычно жгут не держат дольше часа. До часа можете спокойно жгут накладывать, никаких неприятных последствий от этого не будет. Будет только боль человека, который уже через полчаса начнет вас просить снять жгут и делать с ним что угодно, лишь бы жгут не находился на его руке. Ну и после того, как жгут наложен, мы вызываем скорую помощь, либо едем с пациентом в больницу, смотря что быстрее и смотря какие у вас есть транспортные возможности. Потому что как только мы жгут снимем, кровотечение снова возобновится. Жгут – это не лечение, а временная мера остановки кровотечения. Такую порванную артерию нужно обязательно зашивать, потому что иначе кровотечение мы с вами не остановим. Ну что же, мы разобрались с самым смертельным вариантом травмы. Теперь давайте разбираться с менее смертельными, например, с переломами. Перелом – это, конечно, вещь неприятная, но только один перелом, по сути, может человека убить. Это перелом бедренной кости, то есть той кости, которая идет у нас от паховой области к колену, да, по сути, там, где находится бедро. Вот если бедренная кость сломана, то у человека открывается кровотечение, потому что очень часто перелом бедренной кости разрывает еще артерию, которая находится рядом с ней, и у человека случается внутреннее кровотечение в ногу, то есть его не видно, под кожей мы видим большой-большой синяк, куда может выйти достаточно много крови. Так что, по сути, это будет комбинированная травма, кровотечение плюс перелом кости. Все остальные переломы костей менее опасны, потому что из них вытекает меньше крови, даже если мы повредили какую-то артерию рядом. Итак, что же делать, если у человека перелом? По сути, мы должны обездвижить конечность человека и доставить его в больницу. Как обездвиживать? Лучше прибинтовать к руке человека какой-нибудь любой длинный твердый предмет. Например, палку. Да? Или если у вас есть на кухне скалка, можно использовать скалку, можно использовать лыжные палки или просто палку от дерева. Главное, чтобы она не очень хорошо гнулась, была достаточно твердой. И вот этот предмет, который плохо гнется, является твердым, называется шина. Так что мы накладываем шину на поврежденную конечность человека. В наложении шины есть всего два правила. Первое правило – шина должна быть наложена плотно, так, чтобы она не болталась, потому что иначе в ней нет никакого смысла. но недостаточно плотно, чтобы не перетягивать руку, так чтобы она все-таки могла питаться кровью. Так что вы затягиваете все-таки достаточно сильно, но не перетягиваете, чтобы рука продолжала кровоснабжаться. И второе правило – это наложение шины таким образом, чтобы мы зафиксировали два сустава. Сустав выше места перелома и сустав ниже места перелома.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
3: Давайте подумаем про руку. Вот если, например, у руки перелом в том месте, где мы носим часы на запястье, то мы должны наложить шину таким образом, чтобы у нас ладошка была тоже закрыта шиной, и тогда мы не сможем шевелить рукой в запястье и не шевелить этими костями, которые были сломаны. Но также шина должна продолжаться выше, чем наш локоть. И либо мы выпрямляем руку человека и накладываем шину на прямую руку, либо используем изогнутую шину. Возможно, у вас есть какая-нибудь палка, у которой есть небольшое ответвление в конце. Тогда можно прибинтовать руку под углом. Соответственно, если мы забинтовали руку таким образом, чтобы шина фиксировала и сустав сверху, и сустав снизу, рука не будет шевелиться вообще. Можете сейчас тоже провести эксперимент, подвигать своей рукой сначала в локтевом суставе, потом пошевелить кистью и понять, что в обоих случаях ваши косточки, которые находятся на предплечье, там, где мы носим часы, немножечко шевелятся. Поэтому всегда обездвиживаем два сустава, иначе это будет менее эффективно. В случае, если мы вообще не можем найти никакую шину, можно прибинтовать руку просто к телу человека. То есть, например, сломанную ногу можно прибинтовать к соседней несломанной ноге. Тоже достаточно туго, чтобы она мало шевелилась, и потом человека донести куда нужно. Точно так же, если мы не находим никакого предмета, чтобы прибинтовать руку, можно либо прибинтовать вытянутую руку вдоль тела человека, или подвесить руку под углом и прибинтовать ее к туловищу человека, чтобы она меньше шевелилась. Это будет, конечно, менее эффективно, но все-таки более эффективно, чем если человек будет сам нести свою руку, болтать ей и каждый раз рисковать тем, что он обломками костей повредит что-то, находящееся рядом, повредит мышцы или, не дай бог, артерии, которые находятся прямо рядом с костью. Когда мы дойдем до больницы, этот перелом вправят, наложат гипс, и все с человеком, скорее всего, будет в порядке, потому что переломы у нас заживают достаточно хорошо. Ну а в случае, если перелом очень серьезный, многоскольчатый, то выполнят операцию, после которой соберут косточки и, возможно, вставят какую-нибудь спицу или наложат пластинку на сломанную конечность. Теперь перейдем к растяжениям и вывихам. Растяжения и вывихи – это травмы связок и суставов. Обычно они вызывают очень сильные неприятные ощущения у людей, когда они подвернули, допустим, ногу, или очень сильно потянули какой-то предмет, или очень быстро что-то кинули, из-за чего мышцы растянули сухожилия. По сути, сухожилия не были разогреты, как говорят спортсмены, и поэтому большая нагрузка их повредила, немножко надорвала или растянула. Давайте сначала обсудим вывихи, да, потому что они связаны именно с суставами и случаются чуть реже, чем растяжение. Соответственно, если у человека случился вывих, то его рука стала кривой и странной. По сути, любой вывих – это нарушение нормального внешнего вида сустава. И когда у человека случился вывих, этим суставом он шевелить не может. То есть сустав как будто бы замер, заморозился в одном странном положении. И еще рука выглядит не так, как всегда, у нее есть какой-нибудь неправильный выступ. Вы сразу это заметите. Соответственно, если у человека случился вывих, вправлять вывих самостоятельно не надо. Вам нужно также наложить какую-то шину, не двигая этой рукой, для того, чтобы человеку было менее больно, доехать до больницы, и там уже врач вправит этот вывих. Исключение только люди, у которых есть привычный вывих чего-нибудь. Вот привычный вывих – это когда у людей периодически случается вывих одной и той же части тела. 10 раз, 20 раз он уже у них случался, и тогда через какое-то количество повторений они научиваются сами вправлять себе этот вывих. И вот они уже сами знают, что делать, и поэтому сами могут себе его вправить. Это не то чтобы очень хорошо, потому что в дальнейшем этот сустав может воспалиться, да, быстрее повредиться, и в старости будет чаще и сильнее болеть, но это уже проблемы тех людей, у которых есть привычные вывихи. Если они решат полечить свой привычный вывих, сделать какую-нибудь операцию по укреплению связок этого плеча, да, или этого сустава, то у них все станет немножечко лучше в жизни. Соответственно, растяжение. Растяжение – это когда мы с вами, например, подвернули ногу, да, или что-то кинули, как я уже говорил в начале. Мы чувствуем достаточно острую сильную боль в суставе, потому что обычно связка растягивается где-то рядом с суставом, и потом нам очень тяжело либо пользоваться этой конечностью, либо на нее наступать. Соответственно, если мы подвернули ногу, и она у нас, да, сдвинулась в сторону, то мы можем растянуть связки голеностопного сустава, и тогда нам будет очень больно наступать на эту ногу, вплоть до того, что мы будем думать, что вдруг там перелом случился какой-то.
2: Первая помощь при травмах.
1: Область знаний.
3: Растяжение связки отличить от перелома можно идеально только на рентгене. То есть, если вы чувствуете невероятно сильную боль в своем суставе на ноге или на руке, то по каким-то косвенным признакам сказать достоверно, перелом это или растяжение, практически нельзя. Можно предположить, но все равно всегда растяжение происходит из-за какой-то травмы, из-за того, что вы, например, упали, да, или что-то резко схватили, или что-то вас резко ударилось. Поэтому всегда стоит сделать рентгеновский снимок для того, чтобы понять, что это всего лишь навсего растяжение, да, ну или очень сильный ушиб. И потом уже лечить это повреждение как растяжение. Соответственно, в чем отличие? Если у человека перелом, на него накладывают гипс, если растяжение, то обычно накладывают ортез или специальную повязку из эластичного бинта. Эта эластичная повязка или ортез должны удерживать сустав плюс-минус в одном положении. И в таком случае сустав быстрее заживет, как и связка быстрее заживет. Соответственно, ортезы накладываются и на вывихи, и на растяжение. Если мы будем шевелить рукой очень активно, то, конечно, заживление все равно будет происходить, но гораздо медленнее, прямо раза в два, в три медленнее, чем если мы наложили ортез на эту руку или ногу, и ей не шевелим, и бережем ее. Также обычно используются противовоспалительные мази для того, чтобы воспаление быстрее проходило, и иногда назначаются противовоспалительные таблетки, если боль очень сильная у человека. Примерно так же можно работать с ушибами. С ушибами все совсем просто, я думаю, вы про них знаете. Если у человека есть довольно сильный ушиб, то тоже можно сделать рентген, чтобы проверить, нет ли под этим ушибом перелома, что это просто большой синяк под кожей. А дальше, если перелома нет, то можно также мазать синяк противовоспалительными мазями, иногда гепариновыми мазями, чтобы он быстрее рассасывался. Ну и последнее, что нам осталось обсудить, это раны. Соответственно, если у человека есть какая-то большая рваная рана или большой порез, все, что нам нужно сделать в первую очередь, это сделать рану чистой, а потом уже ехать в больницу ее зашивать. Так вот, чтобы сделать рану чистой, нам чаще всего достаточно промыть ее водой и каким-то антисептиком. По сути, мы боимся только бактериальной инфекции, которая может попасть в эту рану и ее заразить. В дальнейшем рана может загноиться. Вот чтобы этого не происходило, мы действительно обильно чистой водой промываем рану. Если вы дома, то это может быть водопроводная вода. Если вы где-то в походе, это может быть бутилированная вода, которую вы взяли с собой. А затем использовать какой-то антисептик, который есть у вас под рукой. Обычно, если в рану попала земля, то там живут анаэробные бактерии. То есть это такие бактерии, которые не дышат кислородом. И кислород для них смертельно опасен. Поэтому отличным средством будет перекись водорода. Если мы заливаем в эту рану перекись водорода, то активные формы кислорода убивают всех анаэробных бактерий, которые там живут. И поэтому мы можем уже гораздо меньше бояться воспаления и каких-то инфекций по типу столбняка. Но обычно, если мы доезжаем до больницы для того, чтобы зашить рану, нам все равно предложат и даже настоят на том, чтобы сделать укол от столбняка. Потому что столбняк – это достаточно опасная инфекция, которую тяжело лечить, а если мы сделаем укол от него, то столбняк не разовьется. Именно поэтому все травматологи после больших ран особенно ран, которые были загрязнены землей, рекомендуют ставить эту прививку. А если же мы просто промыли рану, да, промыли ее перекисью водорода или промыли любым другим антисептиком, мы можем уже чуть меньше переживать о ее заражении. Если рана совсем маленькая, ее можно заклеить пластырем. Любую большую рану лучше зашить, для того, чтобы потом на коже не было большого рубца. А если рана прям совсем глубокая, чтобы не было рубца на какой-нибудь мышце или на сухожилии, и мы потом могли нормально пользоваться нашей конечностью. Потому что если рану нормально не зашить, оставить ее прям большой рваной, она может зарасти рубцом, который потом будет вам мешать. Либо просто визуально, либо вообще будет мешать шевелить рукой, потому что пройдет где-нибудь по мышце или по какому-нибудь сухожилию. Поэтому все глубокие раны лучше зашивать у хирурга, для того, чтобы они зажили красиво и без каких-то дальнейших неприятных последствий.
2: Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Донбасс является субъектом Российской Федерации, поэтому управление регионом третьей стороной невозможно. Так он ответил на предложение Владимира Зеленского создать некую буферную свободную экономическую зону под внешним контролем. Также Песков отказался публично обсуждать детали мирного процесса, включая инициативу Киева о взаимном моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. По подсчетам экспертов, во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. Причиной подорожания страховщики называют рост стоимости запчастей ремонта. Можно ли регулировать цены, Радио Звезда рассказал президент, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Каска чаще всего выступает навязанным товаром. Если человек хочет взять машину в кредит, а большая часть машин, конечно, в кредит берется, тогда каска ему придется взять. Поэтому цены в данном случае страховые компании вольны назначать сами. Комиссии дилерские за оформление страховки до 50% доходящие выглядят, ну, еще более абсурдно. Поэтому, естественно, нужно, во-первых, ограничить комиссии дилеров, во-вторых, границы верхние должны быть страхового коридора, как это сделано в ОСАГО.
1: Как пишет «Известия», спрос на каско продолжает расти. Количество оформленных полисов увеличилось на 35%. При этом для экономии россияне все чаще выбирают сокращенные программы страхования. Они могут стоить почти втрое дешевле полного каско. Экипаж Ил-76 МЧС России героически борется с лесными пожарами в Сербии, совершив с 20 августа более 20 вылетов и сбросив 900 тонн воды. С таким заявлением выступил посол нашей страны Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил исключительное сотрудничество в рамках Российско-сербского гуманитарного центра в Нише. И в подмосковном Солнечногорске открылся многопрофильный реабилитационный центр для участников специальной военной операции. В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, председатель Госфонда «Защитники Отечества», статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева. По словам Андрея Воробьева, молодые ученые нового комплекса внедряют разработки, которые помогают бойцам снова двигаться и находить новую профессию. В центре реализовано 8 компонентов реабилитации, включая нейротехнологии, цифровое протезирование и индивидуальные программы для каждого пациента. Всего в Подмосковье сейчас действует 5 таких специализированных центров. И аналогичные планируют открывать по всей стране. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
4: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Согласно исследованию психологов, окситоцин может способствовать улучшению качества сна. Что это за гормон и как он помогает?
3: Отвечает врач-эндокринолог Антон Поляков.
4: Что касается окситоцина, это гормон, который вырабатывается нашим гипоталамусом, центральной мозговой структурой, регулирующей, ну, по сути, наверное, все гормональные процессы в нашем организме. И если рассматривать окситоцин как нейромедиатор, то есть он может воздействовать именно на структуры мозга, то да, он может оказывать благоприятное влияние на качество сна. Но основная задача окситоцина – это в целом формирование доверия к окружающему миру, дружеских связей с людьми, ну, в том числе с людьми противоположного пола. Иногда окситоцин называют гормоном розовых очков, поскольку, когда он высокий, в центральной нервной системе человек не замечает недостатков других, то есть все люди братья, все люди хорошие, самые лучшие, самые замечательные. И пока этот гормон, соответственно, воздействует на структуры мозга, так будет продолжаться и дальше. То есть за счет того, что формируется доверительное отношение к миру, в целом у человека очень сильно снижается уровень тревожности. И вот исследования последних лет показали, что как раз именно за счет снижения тревожности у человека улучшается качество сна. Стабилизируется фаза медленного сна, фаза быстрого сна. То есть это позволяет человеку, с одной стороны, глубоко восстанавливаться, то есть отдыхать. Сон дает отдых, восстановление силы, энергии. С другой стороны, идет очень хорошая, качественная обработка полученной информации, отгрузка различных стрессовых событий, за счет чего, опять же, человек становится еще более спокойным, у него улучшается память. Вместе с мелатонином, да, эти два гормона могут оказывать весьма благоприятное влияние на качество сна и продолжительность сна.
1: Очень важные вопросы.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: В домашней аптечке в компании с «Зеленкой».
7: Рисуешь им сеточку на коже при простуде.
8: Говорят, в морских водорослях его много.
5: Вот это вещь!
9: В таблице Менделеева это химический элемент под номером 53. В природе его не так много, но присутствует он буквально везде. В почве и воде, в клетках растений и даже в нашем организме. А название этого вещества переводится с греческого как «цвет фиалки» – йод. О его полезных свойствах знали еще в глубокой древности. Китайские целители делали снадобья из морских водорослей и прикладывали их к ранам, чтобы ускорить заживление. А вот сам химический элемент был открыт в начале 19 века. И, говорят, дело не обошлось без ученого кота. Вернее, кота одного ученого. Год 1811. Париж. Химик Бернар Куртуа трудится над производством пороха. На его плече по обыкновению сидит любимый питомец. Внезапно пушистый лаборант спрыгивает на стол и опрокидывает колбы с серной кислотой и раствором золы водорослей. Изумленный Бернар наблюдает, как в воздух поднимается красивый фиолетовый пар, оседая на предметах в виде кристаллов. Впрочем, у этого открытия есть и скучная версия, согласно которой ученый попросту добавил в суспензию золы слишком много серной кислоты. Важно одно – йод был получен.
5: Вот это вещь!
9: Спустя 2 года после первой научной публикации новое вещество привлекло внимание химиков из разных стран. В том числе им заинтересовались английский ученый Гемфри Дэви и его французский коллега Жозеф Луи Гей-Люссак. Именно последний придумает название «йод». Вещество начали применять как антисептик. В процедурных появился порошок йода крахмал. А в 60-е годы русский хирург Николай Пирогов использовал раствор йода при операциях. В начале следующего столетия надворный советник и военный врач Николай Филончиков писал: «Почему-то самое распространенное и известное лекарство йод, несмотря на сильнейшие бактерицидные свойства и другие хорошие качества, только начинает входить в употребление. Хотя у своих приверженцев пользуется стойкой и заслуженной симпатией, ибо достоинство йода как антисептической жидкости громадно». Считается, что именно Филончиков ввел в медицинскую практику 5-процентный йодный раствор, который мы до сих пор покупаем в аптеках.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Когда-то давным-давно жил на свете бог плодородия Пека, бог-богатырь. Мать рожала его тяжело, и призвала она на помощь Богородицу, которая дала новорожденному силу медведя, стойкость оленя и высокий рост. Говорят, именно Пека предсказал появление Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Перед тем, как уйти умирать в пещеру, он воткнул на священной горе свой посох и сказал: «Если из этого посоха вырастет дуб, значит, народ Сету будет жить». Так и случилось, и народ сохранился. И в монастыре сегодня растет дуб, которому более 600 лет.
2: Сету. Малые коренные народы России.
1: Сету – это древний финно-угорский народ, проживающий на границе русских и эстонских земель, а именно в Печорском районе Псковской области и восточных окраинах Эстонии. Регион расселения Сету в России и Эстонии называют Сету-Маа, что означает «земля Сету». Русские же иногда именуют эту область Сету-Кезией. В Эстонии их больше – несколько тысяч. В России же, согласно переписи 2010 года, оставалось всего 214 человек. Хотя местные утверждают, что на сегодняшний день количество сету увеличилось вдвое, что не может не радовать. Дети растут.
2: Не теряя корней. Сету.
1: Сету – типичные финно-угры. Круглолицые и светловолосые. Глаза светло-зеленые или серые. Мужчины в юном возрасте бреются. Будучи постарше, иногда носят бороды, которые в зрелом возрасте часто перестают сбривать вовсе. Считают так солиднее. Язык сету похож на эстонский, но в нем больше финских, а также самобытных оригинальных слов и словосочетаний. А самое главное отличие – сету православные, тогда как большинство эстонцев – лютеране. Говорят, что Богородица носила костюм сету, чему есть доказательства. На одной из икон у Девы Марии виден кусочек сетузского пояса.
2: Малые коренные народы России.
1: Об одежде. Женщины сету обычно носили рубашки с рукавами из беленого льна, которые украшали вышивкой, и сарафаны с глухим воротом с красной каймой внизу. На сарафан надевали широкий пояс и передник без кармана. И как же без украшений? Уже к 12 годам девочкам надевали ожерелье из монет. После свадьбы женщине полагалось носить на груди фибулу, некое подобие большой серебряной броши. Большое количество украшений – показатель статуса женщины и ее богатства. Некоторые красавицы Сету носили на груди примерно по 6-7 килограммов серебра. В отличие от эстонцев, которые в основном вели хуторской образ жизни, сету селились в деревнях. Каждое подворье – это обязательно дом, баня, амбар и другие хозпостройки. Кстати, раньше деревянную фигуру бога Пека хранили именно в амбаре какой-то одной семьи. И выносили его оттуда весной и осенью, чтобы помолиться об урожае и сохранности скота. Осенью после праздника по случаю завершения сезона бога передавали на хранение семье, которая собрала самый маленький урожай.
2: Не теряя корней. Сету.
1: Сету выращивали зерновые культуры и лен. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, держали домашнюю птицу. Впрочем, многие представители этого народа, который проживает в Печорском районе, и сейчас активно ведут домашнее хозяйство. Так что сету продолжают свою историю на псковской земле. Смогли сохранить родной язык, традиции и обряды.
0: а благодаря фестивалям и туристам, которые с удовольствием посещают музеи в деревне Сигово, об этом малом народе узнает все больше и больше людей.
2: Сету. Малые коренные народы России.
1: Радиозвезда. Словарь современного города.
3: Л. Лифт. По легенде, это полезнейшее устройство изобрел Архимед за 2 с лишним столетия до нашей эры. Понятно, что перед ученым не стоял вопрос о доставке жильцов на 38-й этаж древнегреческой новостройки в спальном районе на окраине Афин. Скорее всего, Архимед просто решал физическую задачу. Вот кабина, вот противовес, вот прочный канат. По большому счету, все. Все? Как бы не так. Гений из Лады и помыслить не мог, где и как будут использоваться лифты в наше время. В ресторанах для подъема готовых блюд из кухни в зал, в больницах для перевозки тяжелых лежачих пациентов, а в современном гараже нужен лифт-робот, который не только поднимет машину, но и сам переместит ее в свободную ячейку. Лифт, несмотря на кажущуюся простоту, способен удивить. В одной японской башне поставили подъемный механизм, разгоняющий кабину до скорости более 1000 метров в минуту. А что вы знаете о двухэтажных лифтах? А ведь такие тоже есть. И это еще что? Встречайте, бесконечный лифт. В нем используется не одна кабина, а десяток. И следуют они одна за другой. Дойдут до последнего этажа, потом специальный механизм перенесет кабину в соседнюю шахту, и она едет в обратном направлении. Медленно, зато без остановок. Называется такое устройство «патерностер». Но, пожалуй, самый удивительный лифт, созданный человеком, предназначен не для людей, не для машин и мебели. Он установлен на дамбе и нужен, чтобы поднять выше по течению косяки рыбы, идущие на мест. Лифт — это чудо инженерной мысли. Без него мир был бы точно другим. Так стоит ли разрисовывать в нем стены, поджигать кнопки и бить до отупения по мягкому металлу дверей? Мало того, что вещь хорошая, так ведь еще и придумана Архимедом. Не обижайте грех.

0: Словарь современного города. Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Иммунная система. Как часто бывает, в названии что-то напутали. Дело в том, что иммунная система – это не им, это нам. Им регенерация, а вот чтобы и того, и другого, ну, это так не бывает.
1: Вот тут бы я поспорил.
0: А потом говорят, иммунная система, она сложнее. Так что уж точно, нам. Мы любим, чтоб позаковыристее. Как же это все происходит? Ну, мы, например, спим, а всякие там разные бактерии и вирусы, они-то не дремлют. Так и норовят залезть куда-нибудь, заразить, прижиться. Найдут какой-нибудь порез, зайдут в чужой организм, как к себе домой. И давай хозяйничать, разгуляются, да и размножаться начнут. Куда это годится? Вот тут и начинается работа.
2: О, а вот отсюда поподробнее.
0: Оказывается, у взрослого человека есть небольшой запасец. Около 100 миллионов различных видов антител. Вирус зашел, ему вопрос. Пароль. Он мыкается, Кустанай, Вологда, все не то. И организм начинает антителами поигрывать, подбирать потихонечку того, кто сожрет непрошенного гостя. Доставляет к нему специальную армию антител-лимфоцитов, и те вступают в борьбу. Хуже обстоит дело с тем случаем, когда непрошенный вирус опознать не удалось. Поработали специальные клетки и разводят руками, мол, не знаем, кто таков. Тут отрицательный результат, это не результат. Срочно надо изготавливать антитела. Они звонят плазматическим клеткам и просят: срочно шлите подкрепление, своими силами не справляемся. Плазматические клетки пальцы веером приходят и вальяжно заявляют антителам: собирайся, ребята, есть разговор. Те собираются. На них посмотрели, поняли, чего они больше всего боятся. Ну, до смерти боятся. Тут очень важно, чтобы обязательно до смерти. Антитела вырабатываются, строятся и в атаку. Пока все это происходит, мы болеем.
1: Ну и дела.
0: Но в следующий раз, когда к нам зайдет именно этот вирус, специальные клетки вспомнят его и дадут команду: антивирус номер 24036, боевая готовность. Они быстро одеваются и в бой. Вот примерно так все и работает. А когда нам делают прививку, это как раз для того, чтобы вырастить не спеша подходящих солдат, антивирусов. Это и понятно, тяжело в учении, легко в бою. То есть тяжело в учении, легко в лечении. Иммунная система, полезная армия клеток и антител.
3: Да, есть что рассказать.
4: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Американский телеканал CBS News сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ. Уточняется, что Джон Рэтлиф прилетел во вторник на борту самолета Boeing C-17 и сразу отправился на переговоры. Других подробностей пока не было. При этом в Москве встречу ранее не анонсировали и позднее не подтверждали. Днем ранее, напомню, заместитель постоянного представителя американской миссии при Организации Объединенных Наций Дэн Негреа заявил, что Вашингтон готов оказать необходимое содействие и сыграть конструктивную роль в продвижении переговорного процесса между Россией и Украиной. Число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе превысило 130 человек. По данным экстренных служб, 6 сотрудников предприятий в тяжелом состоянии. По поручению глав Министерства здравоохранения и МЧС в Амурскую область вылетает бригада врачей. Известно, что при аварии погиб гражданин Китая. Причина устанавливается, заведено уголовное дело. Более 10 миллионов тонн урожая впервые собрали аграрии Ставропольского края. Об этом на встрече с президентом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, российскую селекцию удалось нарастить в 5 раз.
2: В части импортозамещения. Практически сегодня я бы сказал, что мы в 5 раз нарастили российскую селекцию. Ну, понятно, зерно у нас было всегда свое, но кукуруза, свеклы было ноль. Сегодня свекла, мы даже свою свеклу уже начали сами семена производить. Поэтому здесь работа идет. Ну, Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию. Я все слайды подготовил. У нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем.
1: Кроме того, Ставропольский край в 26-м году впервые экспортирует в Индию 500 тысяч саженцев яблони. Такого не было со времен Советского Союза, подчеркнул глава региона. Мошенники активизировались перед учебным годом, используя школьную тематику для кражи денег и данных. Об этом предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Злоумышленники выдают себя за учителей, требуя перевода на учебники или ремонт, рассылают фишинговые ссылки от имени электронных дневников и создают поддельные магазины. Омбудсмен призвала проверять любые просьбы о деньгах или кодах из СМС, для этого перезвонив напрямую в школу. И в Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стал лесной пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Об этом сообщает Интерфакс. Руководить ликвидацией возгорания поручено премьер-министру республики Юрию Гуцанюку, а Министерство внутренних дел ограничило доступ граждан в опасную зону. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена. Потому что у каждого свое.
4: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Прозвища в истории России». Они появились много столетий назад и первоначально были равнозначны современному слову «фамилия». Мы до сих пор помним имена русских правителей, полководцев и политических деятелей. Ярослав Мудрый, Александр Невский, Юрий Долгорукий. Зная, какой вклад они внесли в историю нашей страны, нетрудно догадаться, за что они получили такие прозвища. Петр Великий, Иван Грозный. Существует, правда, одно незыблемое правило. Нельзя дать прозвище самому себе. И это обстоятельство – главное отличие от псевдонима, который человек волен выбрать лично, руководствуясь собственными желаниями или намерениями. Так что прозвища, как правило, доставались известным личностям – от знакомых, сослуживцев, подданных. Например, Михаил Ломоносов – «Великий Помор». Александр Меншиков, сподвижник царя Петра I, полудержавный властелин. Генерал-фельдмаршал Михаил Барклай де Толли – «Болтай да и только». Это прозвище, основанное на созвучии с фамилией военачальника, было придумано летом 1812 года, когда, несмотря на обещание, то есть болтовню полководца дать генеральное сражение французам, битва так и не состоялась, вплоть до прибытия в армию Кутузова. Но даже сегодня мало кто знает, почему она не состоялась.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Его обвинили в предательстве во время Отечественной войны 1812 года. Но опытный русский разведчик упорно продолжал реализовывать собственный план шпионской игры. В итоге прав оказался именно он. Имя этого человека
8: – Михаил Барклай де Толли.
9: За два года до начала войны с Наполеоном военный министр России генерал Барклай предложил Александру I создать в нашей стране секретную организацию. Основные задачи – введение разведки, внешней и внутренней. Император согласился, и в 1812 году была сформирована особая канцелярия. Всего 5 человек. Директор, 3 экспедитора и 1 переводчик. Это официальный штат. Остальными сотрудниками стали шпионы-нелегалы из состава действующей русской армии. Барклай де Толли отбирал людей лично.
10: Все они должны быть храбрыми, решительными, хитрыми, лицом чистыми, дорожей непьяными.
9: Основная работа особой канцелярии велась по 4 главным направлениям. Стратегическая разведка добывала информацию за границей. Тактическая собирала данные о группировках противника. Военная контрразведка должна была обнаруживать и уничтожать французскую агентуру в прифронтовой полосе и вводить врага в заблуждение. Отдельной, 4-й задачей, был анализ поступающей информации и представление прогнозных материалов императору и военному министру. Барклай де Толли докладывал царю.
10: Разведчики к заданиям готовы. Это отважные, распорядительные офицеры.
9: То, что война с Францией неизбежна, знали все. Однако требовалась более точная информация о противнике. Его численность, вооружение, первоначальные планы. Генерал Барклай отправил своих людей в Европу. Капитан Преображенского полка Павел Брозин обосновался в Мадриде. Кавалергард Александр Чернышов прописался в Париже. Поручик Владимирского полка Павел Граббе приехал в Мюнхен. Капитан Григорий Орлов прибыл в Берлин. А в столицу Австрии, Вену, делегировали барона Федора ван Цераскеркина. И уже совсем скоро русский император знал о неприятеле практически все.
10: Докладываем численность 1-го эшелона Великой армии. 500 тысяч хорошо вооруженных солдат и офицеров. Боевые действия начнут на Березине.
9: В Европе наши разведчики создали крупную агентурную сеть. На основе полученной информации для Александра I был подготовлен секретный аналитический доклад.
10: Генерального сражения не давать, отступать, свою армию беречь, летучими отрядами вести регулярную партизанскую войну. Эти меры для французов утомительные и союзникам их нестерпимые.
8: Тайная война.
9: Все в том же 1812 году Барклая де Толли обвинили в измене. Никто, кроме Александра I, не понимал, почему военный министр России постоянно отступает, ведет французов прямо к Москве. А он продолжал отводить русские войска вглубь страны, потому что знал, так надо. Генерал верил своим разведчикам в Европе и не ошибся. В Бородинской битве генерал Барклай сражался так отчаянно, что все обвинения в предательстве были сняты. С тех пор в нашей стране появилась и существует по сей день профессиональная военная разведка. Ее создал
8: Михаил Барклай де Толли. Тайная война.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Известным людям прозвища могли даваться в абсолютно разные периоды их жизни. За какие-то свершения, открытия, достижения. К примеру, известный русский этнограф, этнолог и путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай получил от коллег почетное имя «Папуасский» за многолетнее изучение коренных жителей Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов. А путешественнику Николаю Пржевальскому, по схожему принципу, дали прозвище «Азиатский» за исследование Центральной Азии. А ведь Пржевальский — человек военный. Генерал-майор, между прочим. По отцовской линии Николай Михайлович происходил из рода польских шляхтичей. Отсюда и фамилия. Но его дед сбежал когда-то из иезуитской школы и, поселившись под Смоленском, принял православие. Стал Кузьмой Фомичом. Отец Пржевальского, бывший офицер, умер рано. Мальчика воспитывала добрейшая нянька, крепостная Макарьевна. Мать подключалась для силовых воздействий на озорного сына розгами. Впрочем, она почти не ограничивала его в мальчишеском развитии.
11: Рос я в деревне дикарем. Воспитание было самое спартанское. Я мог выходить из дома во всякую погоду. Сначала стрелял из игрушечного ружья желудями, потом из лука, а лет в 12 получил настоящее ружье.
5: Возможно, именно тогда Николай проникся настоящей страстью к природе и приключениям. А прочитав однажды книжку «Воин без страха», понял, чего еще он хочет в жизни. В 16 лет уговорил отдать себя вольно определяющимся в сводно-запасной Рязанский полк. Через полгода он уже в звании унтер-офицера. Еще полгода и первый офицерский чин – прапорщик пехоты. Пржевальский быстро рос по службе. У него была совершенно уникальная память. Он мог дословно воспроизвести прочитанный фрагмент, даже если прошло много лет. Год просидев над книгами, Николай в совершенстве овладел теми предметами, о которых раньше даже не имел представления. Это помогло ему легко поступить в Николаевскую академию генерального штаба. А конкурс там был ого-го какой. Но спустя 2 года учебу пришлось прервать. На польских территориях России началось восстание. И он попросился на фронт. В должности полкового адъютанта участвовал в подавлении бунта.
12: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
13: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Прозвища в истории России». Известный общественный и политический деятель, историк, профессор Московского университета Павел Николаевич Милюков получил в годы Первой мировой войны прозвище «Дарданельского» за свои неоднократные требования передать нашей стране контроль над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Еще одна очень известная личность – Федор Иванович Толстой, американец. Авантюрист, дуэлянт, азартный карточный игрок. Прозвище свое получил за участие в Первой отечественной кругосветке, когда посетил Русскую Америку. Это был очень даже своеобразный человек.
17: А вот была история.
18: На одном обеде хозяин усердно старался угостить Федора Толстого, знаменитого дуэлянта, разными изысками. Вот и в конце обеда он стал уговаривать Толстого попробовать какую-то закусочку. Толстой отказывался, но хозяин проявлял настойчивость. «Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо!» Тотчас отобьет весь хмель. Толстой перекрестился и с укором воскликнул: «Ах, боже мой! Да за что же я 2 часа трудился? Нет, благодарю! Хочу оставаться при своем!»
17: Да уж, была история.
16: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Генерал-фельдмаршал, светлейший князь Варшавский, граф Ереванский Иван Федорович Паскевич одержал много побед. Завистников у него хватало. Так полководец Ермолов утверждал, что все виктории Паскевича на поле боя одержаны слишком легко, без особого труда. Ермолов сравнивал коллегу с библейским персонажем Иисусом Навином, перед которым от звука труб рушились стены городов, и называл Паскевича, графа Ереванского, графом Ереханским от искаженного названия иерихонских труб в библейской легенде. А вот другой русский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года генерал Костенецкий, можно сказать, заслужил прозвище «Василий Великий». Это был человек невероятной физической силы, настоящий богатырь. Закаляя себя, Костенецкий летом обливался холодной водой, а зимой по утрам обтирался снегом. Он ладонью крошил камни, мог рывком за хвост свалить на землю коня вместе с наездником. Вот послушайте.
19: История награды.
20: Старинный палаш генерала Костенецкого. Во время Отечественной войны 1812 года служил в русской армии настоящий богатырь, генерал-майор Василий Григорьевич Костенецкий. О его невероятной физической силе ходили легенды. Полководец с легкостью жонглировал пушечными ядрами, шутя сворачивал в узел кочергу, наспор ломал подковы, одним ударом сбивал с ног коня вместе с наездником и запросто мог приподнять тяжеленную пушку весом 360 килограммов. Во время Бородинской битвы, когда на одну из наших батарей ворвались французские солдаты, генерал Костенецкий отбивался от неприятеля артиллерийским деревянным банником, причем банник сломался в его руках. За храбрость и отвагу в Бородинском сражении Василий Григорьевич Костенецкий получил орден Святого Георгия третьей степени. Но лучшей наградой генералу-богатырю стало коллекционное холодное оружие начала 18 века. Дело в том, что стандартные армейские сабли были для Костенецкого слишком малы. В его могучих руках они походили больше на сапожные иголки, легкие и короткие. Осенью 1812 года генералу Костенецкому выдали из хранилища оружейной палаты старинный русский палаш, древний клинок неуставной формы, полуторной длины и тяжести. Правда, в указе императора Александра I была одна оговорка. Палаш выдавался генералу Костенецкому только на время боевых действий. После войны его следовало в оружейную палату вернуть.
21: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Как правило, прозвище дается кому-то в знак расположения, но оно также может быть использовано, чтобы подразнить и даже обидеть определенного человека. Вот смотрите. Авантюрист и самозванец Лжедмитрий II – тушинский вор. Московский князь Иван Данилович Калита – денежный мешок. Все ведь сразу понятно, правда? Дальше идем. Великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, дядя императора Николая II, получил прозвище «Князь Ходынский». Его обвиняли в катастрофе на Ходынском поле в 1896 году во время торжеств по случаю коронации все того же Николая. Тогда в жуткой давке погибло более 1000 человек. Еще один великий князь, Алексей Александрович, генерал-адмирал, получил прозвище «Князь Цусимский». Будучи управляющим военно-морским ведомством России, он обвинялся общественностью в поражении русского флота при Цусиме в ходе русско-японской войны. И таких примеров множество.
22: Федор Тютчев и Лев Толстой. Невероятно, но факт. По материнской линии они шестиюродные братья. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас поговорим о Тютчеве. В его семье родились три дочери. Старшая, Анна, стала фрейлиной сначала цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны. При дворе Тютчеву прозвали обидным прозвищем «Ёрш». Умная, наблюдательная, независимо мыслящая девушка, по-европейски образованная и в то же время русская патриотка. Анну вряд ли можно было назвать красивой, зато она всегда говорила правду, а это мало кому нравилось. Тютчева держалась особняком, не участвовала в интригах и довольно строго судила всех без исключения фрейлин.
23: Новая придворная дама – очень добрая девушка, чрезвычайно толстая и с прелестным голосом. Мой отец про нее сказал, что это соловей, заключенный в перину.
22: «Дочь своего отца», – так говорили о ней. Анна обладала несомненным литературным талантом, и когда ее вынудили покинуть императорский дворец, отомстила по-своему. Написала несколько произведений на тему «Реальные и правдивые истории российских верхов».
23: Ум, даже хорошо одаренный. Характер, но без энергии Петра Великого или Екатерины II, никогда не справится с создавшимся положением. Отсюда происходит то, что государи более посредственны, чем были бы в качестве простых смертных. Они не родятся посредственностями. Они становятся посредственностями силою вещей.
22: Ну, не умела она врать. Тютчевы толстые.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Давшим это примерно 130 работникам предприятия. По поручению глав Министерства здравоохранения и МЧС в Амурскую область вылетает бригада врачей. Причины устанавливаются. Заведено уголовное дело. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные государства продолжают придерживаться агрессивного и воинственного курса в отношении Москвы. Подтверждением этому служат недавние высказывания ряда европейских лидеров, включая президента Финляндии, который поддержал удары украинских террористов по логистическим центрам гражданской продукции на территории России. Песков подчеркнул, на фоне складывающейся международной обстановки Кремль вынужден принимать все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности страны. Вирус Усуту не передается от человека к человеку, поэтому особой опасности в нем нет. Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, считаться с этим недугом все равно придется.
1: Вирус лихорадки западного Нила – это достаточно неприятная и хорошо уже известная у нас в стране инфекция, буквально за несколько лет до этого охватившая всю Америку, Соединенные Штаты. Это неприятный момент, он связан именно со способностью атаковать нервные клетки. В ряде случаев он может вызывать и менингоэнцефалит, но тем не менее позитивным, так сказать, является то, что он не передается от человека к человеку, передается только через комара.
0: При этом в Европе все чаще регистрируют вспышки вируса Усуту. То, что раньше воспринимали как редкую экзотическую инфекцию, теперь активно распространяется по континенту. В подмосковном Солнечногорске открылся многопрофильный реабилитационный центр для участников специальной военной операции. В церемонии открытия принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, председатель Госфонда «Защитники Отечества», статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева. По словам Андрея Воробьева, молодые ученые нового комплекса внедряют разработки, которые помогают бойцам снова двигаться и находить новую профессию. В центре реализованы 8 компонентов реабилитации, включая нейротехнологии, цифровое протезирование и индивидуальные программы для каждого пациента. Всего в Подмосковье сейчас действует 5 таких специализированных центров, и аналогичные планируют открывать по всей стране. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда». Реклама.
3: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвища в истории России. Генерал-лейтенант Петр Андреевич Клейн-Михель за перестройку Зимнего дворца в ускоренных темпах после пожара 1837 года был возведен в графское достоинство Российской империи, а заодно получил от сослуживцев прозвище «Дворецкий». Смешного тут мало. Тот пожар и вправду был страшным.
7: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Золотая рота дворцовых гренадер. В 1827 году император Николай I издал указ:
9: Желая ознаменовать особое мое благоволение к тем нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне показали свое мужество, я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту под названием «Дворцовых гренадер», с тем, чтобы они были обеспечены в своем содержании на

0: всю жизнь. Так в реестре воинских частей царской армии появилось еще одно подразделение, известное в народе как «Золотая рота». Рота дворцовых гренадер. Год формирования – 1827. Личный состав – 120 человек. Задачи – охрана Зимнего дворца, самого государя и его семьи, несение постовой службы, выполнение функций почетного караула. Стать императорским гвардейцем было непросто. Первый набор в золотую роту государь производил лично. Требования к кандидатам были таковы. Рост не ниже 184 сантиметров. Безупречная выправка. Наличие ордена Святого Георгия за доблесть, проявленную в боях с Наполеоном. Как показывает дальнейшая история, с выбором Николай I не ошибся. Во время страшного пожара в Зимнем дворце в 1837 году золотая рота с честью приняла на себя удар стихии. Не поддаваясь общей панике, гвардейцы тушили огонь, спасали из пламени людей и бесценные предметы искусства. Не обошлось и без потерь. Унтер-офицеры Сидор Михайлов, Александр Иванов, а также гренадер первой статьи Савелий Павлухин погибли. За подвиг, совершенный в мирное время, гренадеры золотой роты были награждены медалью с надписью «За усердие».
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Правнук петровского сподвижника Александра Меншикова, адмирал и светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков. Военачальник из него получился так себе, а после неудач в ходе Крымской войны в 1854 году, после сражения под Балаклавой и сдачи Севастополя, русские солдаты стали называть его «Меншиков из Меншиков». Жестко, но справедливо. Вскоре после этих событий князя освободили от всех должностей и отправили в отставку. Дальше идем. «Бархатный канцлер». Именно такое прозвище было у министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова. Он получил его в противовес Отто фон Бисмарку. Если тот решал все проблемы с позиции силы и его прозвали «железным», то наш чиновник считал, что нужно во всем и всегда договариваться. Свои дипломатические способности Горчаков блестяще продемонстрировал, когда сумел вернуть утраченные после проигранной Крымской войны позиции России на Черном море. А ведь его политическая карьера складывалась, ох, как нелегко.
3: «Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому из нас последний день лицея торжествовать придется одному?»
4: Пушкин посвятил эти строки давнему знакомому, однокашнику, канцлеру Российской империи Александру Михайловичу Горчакову. Поэт оказался провидцем. В 1882 году старец Горчаков в последний раз в жизни отметил день Царскосельского лицея абсолютно один. Талантливый дипломат. Он четверть века возглавлял Министерство иностранных дел нашей страны. Поначалу Горчаков работал в Риме, Лондоне, Берлине. Служил советником при российском после Дмитрии Татищеве в столице Австрии – Вене. Именно там он познакомился и влюбился в племянницу своего начальника – Марию Александровну Мусину-Пушкину, урожденную Урусову, вдову, мать пятерых детей. Татищев был категорически против. Он выдвинул Горчакову условие. «Тебе 40 лет. Состояния нет. Будешь немедленно уволен, если не оставишь женщину в покое». Не оставил. Уволили. Они были счастливы в браке долгих 15 лет. У них родились двое ребятишек – Константин и Михаил. Но вскоре Мария Александровна заразилась корью от одного из сыновей и скоропостижно скончалась. Горе вдовца трудно передать словами. Вскоре Горчаков вернется на дипломатическую службу. И самое главное, куда? Опять в Вену, где он когда-то впервые повстречался со своей будущей женой.
3: «Несчастный друг, средь новых поколений докучный гость и лишний, и чужой, он вспомнит нас, и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой.
4: Горчаковы, Урусовы, Мусины-Пушкины.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах в истории России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, и наши праздники,
6: и каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
8: Пред нами огромные, разнообразные работы.
1: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
2: История таможни в жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кораллы – это не камни и не растения, а живые колонии крошечных животных, которые называются полипами. Они строят вокруг себя твердый защитный скелет из карбоната кальция, который со временем образует риф.
1: Факт второй.
3: Несмотря на то, что коралловые рифы занимают менее процента площади океана, они являются домом для четверти всех морских видов жизни. Это делает рифы одними из самых

0: Шаг четвертый.
1: Рифы защищают береговую линию лучше, чем любые искусственные сооружения. Они гасят до 97% энергии волн, предотвращая эрозию и разрушение берегов во время штормов.
0: Факт пятый.
1: Кораллы разговаривают химическими сигналами. Они предупреждают соседей об опасности или зовут симбиотических существ. Эта невидимая сеть напоминает древний подводный интернет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
2: Кто так строит?
0: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Коренные жители Эквадора.
2: Что?
3: Кабанья. Несмотря на забавное название, дикие свиньи в этой хижине не живут. Просто с испанского слово «кабанья» или «кабана» переводится как «хижина». А вот само жилище гораздо старше своего имени. Коренные жители Эквадора ютились в этих небольших хибарах задолго до того, как европейцы открыли для себя Южную Америку.
2: Где?
3: С давних времен кабанья считалась жилищем бедняков. В ней могли уместиться всего пара человек, причем безо всякого комфорта. Так что в крупных поселках эти хижины почти не строили. Зато кабаньи стали излюбленным домом рыбаков-отшельников. Свои халупы они возводили на берегах рек и на морских пляжах, чтобы можно было закинуть удочку или сеть, порой даже не выходя из-под крыши.
2: Как?
3: Под постройку кабаньи выбирали небольшой квадратный участок, по углам которого в землю вкапывали 4 бревна. Стены между ними плели из лозы и тонких прутьев. После этого всю конструкцию обмазывали глиной, чтобы заделать мелкие дыры. Сверху дом укрывался толстым слоем соломы. Такая крыша почти не спасала от дождя, но отлично защищала от палящего солнца. Некоторые рыбаки строили свои кабаньи прямо в воде, на сваях. Правда, опорные столбы для такого дома должны были быть толще и в 2-3 раза длиннее. А еще над самой водой нужно складывать пол из досок и палок. Все это требовало гораздо больше сил и времени. Зато такой надводный дом был лучше защищен от диких зверей и частых приливов.
2: А что теперь?
3: Вот уже несколько веков кабаньи перестали быть жилыми домами. Сейчас в Эквадоре их используют только как беседки или небольшие сараи. Хотя некоторые курорты предлагают на время отдыха поселиться в почти настоящей кабанье, разумеется, со всеми удобствами. Интересно, мог ли какой-нибудь эквадорский бедняк даже подумать, что спустя века его нищая, продуваемая ветрами халупа превратится в экзотическую беседку для искушенных туристов? Кабанья!
2: Кто так строит? Записки врача.
4: Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Нужно ли вызывать скорую на любую боль в груди с одышкой и сердцебиением, особенно у молодых людей?
5: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Сходство панической атаки и сердечного приступа обманчиво. И именно оно заставляет многих людей опасаться за жизнь. Хотя за их состоянием могут стоять и другие причины. Оба могут сопровождаться учащенным сердцебиением, болью в груди, одышкой, холодным потом, головокружением и чувством тревоги. Однако, несмотря на похожие внешние проявления, их природа, динамика развития и характеристики отличаются довольно существенно. И распознать это может почти любой человек, знающий, на что именно нужно обратить внимание. Паническая атака – это резкая реакция организма на страх или стресс. В сердце действуют нервные импульсы и выброс катехоламинов, что вызывает интенсивное сердцебиение до 200 ударов в минуту. Одышку, тремор, онемение конечностей, иногда тошноту и позывы на рвоту. Сердечный приступ – инфаркт миокарда, вызванный блокировкой коронарной артерии и недостатком кровоснабжения части сердца. Это уже органическая патология, опасная для жизни без экстренной помощи. Паническая атака обычно начинается внезапно, достигая максимума за первые 10 минут и проходит в пределах 20-30 минут. Напротив, симптомы при сердечном приступе возникают постепенно, нарастают и сохраняются до оказания медицинской помощи, часто во время или сразу после физической нагрузки. Качество боли также различается. При панической атаке она обычно колющая или жгучая в центре груди. При нажатии или глубоком вдохе может усиливаться. При инфаркте боль давящая, сжимающая грудную клетку. Она может распространяться и радиировать в левую руку, челюсть, шею или спину. Если ощущается боль в этих дополнительных зонах, настораживающий признак. Эта боль не исчезнет при отдыхе, самостоятельно не облегчается, тогда как при панической атаке отдых, отвлечение, дыхательные упражнения постепенно уменьшают симптоматику. Наличие психологических симптомов, дрожь, страх смерти, дереализация, ощущение удушья также указывает скорее на паническую атаку, особенно если человек уже сталкивался с подобным раньше. Самое важное помнить, что в сомнительных случаях необходимо исключать инфаркт. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, чем списать тревожные симптомы на паническую атаку и усугубить состояние.
5: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
6: государство открытый проект о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950
10: название города
11: Пермь. Фладовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
13: Реклама.
14: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Граф де ля Фер?
18: Я.
17: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
18: Я.
17: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
18: Я.
17: Аббат Дербле?
19: Я.
17: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
20: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погибли 3 человека. 2 гражданина Китайской Народной Республики и россиянин. Генеральный директор предприятия Сергей Сергеев выразил соболезнования семьям и заверил, что компания окажет всю необходимую медицинскую, психологическую и материальную помощь. Возгорание локализовано, угрозы для местных жителей со стороны завода нет. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел во вторник провел переговоры с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин, подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине, подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье. К огромному сожалению, киевский режим продолжает демонстрировать откровенность жестокость, нанося удары по детям.
1: Отмечу, на фоне темы мирного процесса во вторник в Москву с визитом предположительно посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. По данным американского телеканала CBS, во Внуково он прилетал на военно-транспортном Боинге Си-17. Экипаж Ил-76 МЧС России героически борется с лесными пожарами в Сербии, совершив за несколько дней более 20 вылетов и сбросив 900 тонн воды. С таким заявлением выступил посол нашей страны Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил исключительное сотрудничество в рамках российско-сербского гуманитарного центра в Нише и что у российской стороны не возникает колебаний, когда речь идет о просьбе и интересах Сербии и сербского народа. Роскачество прогнозирует снижение закупочных цен на виноград благодаря высокому урожаю в Краснодарском крае. Переработчики могут снизить стоимость со 140 до 80 рублей за килограмм. Причина – прогнозируемый рекордный сбор. Несмотря на влажность и град, ведомствами отметили, что хозяйства ждут лучшего урожая десятилетия. И в Москве открылась первая выставка-продажа «Реликтум. Следы времени». Посетителям предлагают скелеты динозавров и метеориты, пишут ведомости. Экспозиция включает скелет ситокозавра возрастом 125 миллионов лет. В России оборот подобных ископаемых регулируется законом о недрах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сегодня оттолкнуться в нашей беседе, естественно, по поводу экономики и финансов, в частности, того, как будут разворачиваться мировые процессы в ближайшем отдаленном будущем, от слов Эммануила Валлерстайна, которого вы довольно часто упоминаете в наших беседах, американский социолог, геополитик. Цитата его. «Периоду от 90-х до 2050-х вероятнее всего, не будет хватать мира, не будет хватать стабильности, не будет хватать легитимности. Отчасти так будет из-за упадка США как державы-гегемона миросистемы. Но в еще большей мере это будет так из-за кризиса миросистемы как таковой». Ну и так далее. Вот писал человек об этом в 90-х годах. Не ошибся.
2: Не ошибся, потому что он автор такой теории миросистемного анализа. Эту всю теорию можно критиковать, можно принимать, но ситуация такая, что действительно мир-порядок, который был построен после Второй мировой войны, он был разрушен после падения Советского Союза. Дальше был такой однополярный мир, где Соединенные Штаты выполняли роль гегемона, и дальше было понятно, что вот та модель имперская, которые выстраивали Соединенные Штаты, она не жизнеспособна. Мы тоже, когда с вами говорили об империях, упоминали такое понятие в теории империи «августов барьер». То есть, если империя состоит из метрополии и периферии, и метрополия непрерывно грабит периферию, не вкладывая в ее развитие ничего, да, и при этом не давая жителям периферии статуса подданных ли граждан империи, да, ведь Рим, по сути, даже в имперский период принципата формально был республикой, да, и император был еще и консулом, там, и понтификом, и все сразу. Такая империя не выживает. Если же империя, как вот империя, созданная Августом, или Российская империя, начинает развивать территории, начинает давать гражданство тем народам, которые вливаются в ее границы, и создает единую систему безопасности, там, управления, развития цивилизационного. Да, ведь не случайно даже американцы считают, дали правильное определение, что Русь развивала Сибирь иконой и топором. Да, неся вот технологии строительства и духовности. Вот такие империи выживают. Соединенные Штаты, они больше напоминали империи кочевые. Да. Ты контролируешь потоки, там, караваны, ты грабишь и взимаешь дань. Те, кто не подчиняются, те уничтожают. Да, это не более, чем империя Чингисхана и его потомков. Вот просто Соединенные Штаты так вот воспроизводили. Тем же занималась и Британская империя, да, постоянное ограбление, и вот сколько миллионов жизней это стоило Индии, и ущерб, который в нынешних деньгах измеряется в сотнях триллионов долларов, да, понесла Индия и британские колонии, которые так грабили. Но про индийцев можно и не вспоминать. Да, и вот Соединенные Штаты, которые были во главе вот этого нового мира, да, там глобализация позволила развивать периферийные страны, но, опять же, это было сделано для того, чтобы получить максимальную прибыль. Да, там, где дешевый труд, где дешевые ресурсы, лучше производить там. И вот эта вот возможность постоянной денежной эмиссии и постоянного отрицательного сальдо торгового баланса, как это у Соединенных Штатов, при этом с долларом ничего не происходит, потому что он нужен всем, потому что именно за доллары продаются товары, созданные в этой периферии мира, и те, кто продает Америке товары свои за доллары, счастливы, потому что они получают доллары, эти доллары текли обратно на американский рынок, был такой круговорот, и все было прекрасно, все работало, пока в этом мире прекрасно не возникали дисбалансы, и не возникали проблемы и у периферии, и у самих Соединенных Штатов. И вот эти кризисы, которые мы наблюдали там, в конце 90-х, 2007-2008 год. И вот мы сейчас подходим к новому кризису, когда американцы раздули долг, когда они, используя доллар как оружие, разрушают просто вот эту систему, в которой мир прекрасно себя чувствовал и мог бы продолжать дальше. Да, ведь проблема у БРИКС, единой валюты БРИКС, она же возникла не потому, что никто не слушал Россию, а потому что, ну, не было смысла напрягаться, придумывать какую-то валюту, какие-то системы. Ну, SWIFT работает, долларами можно расплачиваться, и китайцы это делают, и индийцы делают, и бразильцы, там, и юарцы. Зачем же что-то делать? И вдруг начинается, когда и с долларом что-то не так, потому что долги невозможно обслуживать, и там уже никто не особо покупает эти долги, и ФРС вынужден, и Минфин США вынуждены заниматься интервенциями на рынке долга, и вот валютная интервенция, и это все повсеместно, и кажется, что еще немного, и вот эта система начнет распадаться. Да, и вот сейчас сами американцы анализируют, что с ними происходит, они говорят, что Америка потеряла интерес к дальнейшему финансированию мирового развития. Да, то есть они потеряли интерес к этому миропорядку, потому что все, уже перенапряглись. Да, то есть вроде бы как бы все работало и все их устраивает. С другой стороны, пришли иные люди во власть, ну, в основном теневую власть, потому что, ну, кто считает нормальную власть... То есть власть – это структура у них очень сложная, да, там слоистая. И это самое глубинное государство, которое совсем не государство, которое, наоборот, хочет разрушить государство. И технофашисты, и вот этот вот пакс силика, новый термин в политологии.
1: Что это такое?
2: Силикон.
1: А, силиконовая долина, да, кремниевая долина,
2: да,
1: понятно.
2: Империя кремниевой долины.
1: Интересно.
2: То есть Пакс Американо, мир Америки, будет заменен на вот мир этих технофашистов.
1: Да.
2: И это... они там пытаются себя защищать и продвигать. И более того, вот в этом миропорядке, где по-прежнему есть силы, которые заинтересованы в уничтожении там лишних людей, да, они, ну, продвигают очень интересные проекты. И самое забавное, что американские аналитические центры в виде риски, в виде опасности, ну, вот между двух огней, то есть, точнее, слуга двух господ, вот эти вот центры. С одной стороны, они еще государственные. Опять же, я их не называю, чтобы не повторять великолепные мантры, нежелательные и там запрещенные. Но это те центры, которые работают на Конгресс, которые работают на Пентагон, которые работают на государство. С другой стороны, они вовлечены еще и в процесс Пакс Силика. И один из центров, например, предупреждает о сращивании искусственного интеллекта и биоинженерии. Или вот, например, недавний доклад «Зеркальная жизнь. Как предотвратить появление новой формы синтетической жизни, прежде чем она станет необратимым глобальным риском». Ну, это речь идет о зеркальных молекулах, которые не усваиваются нашим организмом, но при этом не будут реагировать на стандартные антибиотики, то есть могут размножаться, и им ничто не может помешать.
1: Ну, тут вообще целый ряд тем, которые требуют отдельного обсуждения, и на самом деле довольно жутких. Есть такая вещь, не знаю, слышали вы или нет, искусственно выращенный мозг, и это уже реальность. И это те технологии, которые сегодня сейчас существуют и развиваются, в частности, в Сингапуре.
2: Ну, да, и вот, с одной стороны, когда читаешь вот эти вещи о том, как разрушить человечество, и, с другой стороны, как это помешать, вот эта шизофрения, мне вспоминается такой фрагмент из книги писателя Ерофеева. Не буду рекламировать книгу, она дурацкая, на мой взгляд. «А для чего нужны стигматы Святой Терезии? Они ведь ей не нужны, но они ей желанны». Вот, с одной стороны, государству не нужно все эти технологии, уничтожающие человечество, а с другой стороны, есть это глубинное государство, которому это желанно.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А исходя из чего можно предположить, что Трамп гипотетически делает как раз все так, как его попросили соответствующие лобби? Упомянутые.
2: Если мы исходим из того, что вот эта мировая система, она достигла каких-то своих пределов, и дальше она развиваться не может, потому что становится понятно, глобалистскую политику перехватил Китай. Китай становится бенефициаром глобализации. Китай получает технологии, капиталы, возможности, влияние, и нужно с этим что-то делать. И вот мы видим уже, как технологический мир раскалывается на две части. Мир, вот это Пакс Силика, мир Кремниевой долины искусственного интеллекта, которые они хотят использовать для того, чтобы выстроить общество в стиле дивного нового мира Хаксли, чтобы тупое общество под неусыпным контролем искусственного интеллекта просто питалось теми продуктами, которые и искусственный интеллект создает в плане когнитивных искажений и достаточно простой пищи, и плюс то, что там идет легализация наркотиков, ну, все это понятно. Вот тупое общество, оно легче управляется. Не нужно. И вот эта деградация образования, когда искусственный интеллект сейчас полностью убил систему образования, да, и вузы американские жалуются, что приходят студенты, которые считать-то толком не умеют, да, то есть таблицу умножения не знают, и пишут безграмотно. И куда уж им какие-то серьезные произведения литературы. Мы видим это и в кинематографе, как, например, знаковое произведение, которое лежит в основе мировой европейской литературы, да, Гомер, искажается страшнейшим образом, ну, чтобы зашло в тупые мозги лучше. Ну и прочее. Да, мы видим, что такое американская культура, и как вот эта культура, по сути, превратилась в полнейшую деградацию. В том числе, ну, везде. И изобразительное искусство, и скульптура. Мы не видели никаких хороших скульптур в последнее время. Сплошная это глина номер 10.
1: Номер 5 или номер 6, но не так важно.
2: И рэп вместо музыки.
1: Тоже верно.
2: И вот реальность. Реальность такова, что есть другой мир. Мир Китая, китайский теологический мир. И если разорвать вот этот вот круг, с которого я начал, когда американцы могут печатать доллары, и на эти доллары можно покупать все и прекрасно жить, то дальше не будет ничего, потому что если вы живете в мире, где больше половины человечества не с вами, и живет какой-то отдельной жизнью, кому вы будете долларов втюхивать? Кто у вас возьмет и за эти бумажки вам что-то продаст? Самим надо придется что-то делать, а самим не получается. И вот в этот период перехода, когда вам этот мир нужно разрушить, нужно резко снизить стандарты уровня жизни. Да, для того, чтобы люди, как в антиутопиях, довольствовались тем немногим и были счастливы. Потому что будет виртуальная реальность, потому что будут бургеры, да, основа здорового питания, как говорили в фильме «Криминальное чтиво». И все будет хорошо. Но что, вот опять же, американские политологи пишут, что они ссылаются на горящую в аду уже Генри Киссинджера, потому что это человек, на совести которого миллионы погибших. Да, он говорил, что мировой порядок зиждется на двух столпах: относительно стабильном балансе сил и наборе общепринятых правил. Относительно того, что государства могут делать и что они не могут делать. Да, баланс сил тогда обеспечивал ядерный паритет. Да, советский блок и американский блок. А потом этот баланс сил исчез. А потом исчезли правила приличия, да, потому что дальше мы видели, как вот этот капитализм, он показывал всю ту сущность, о которой говорили наши пропагандисты в советские времена, и которых предупреждал Карл Маркс и прочие исследователи. Вот, ну, то же самое исповедь экономического убийцы Джона Перкинса, когда можно разрушить государство, когда можно разрушить судьбу людей для того, чтобы получить месторождение под контроль, для того, чтобы получить промышленность чью-то, там, политическую систему. Да, мы отдельные попытки бороться с этим были, но системной борьбы не было. Вот той, которая была во времена Советского Союза. Да, мы помним, почему, допустим, министр промышленности Кубы, узнав, что в Боливии американцы вновь забрали себе серебряные рудники, и дети там умирают с голода, он не смог остаться на должности министра и отправился в Боливию спасать. Да? Но его предали, и он вошел в историю как бессмертный командант. Я имею в виду Эрнесто Че Гевара. Да, были люди. Потом казалось, что можно согласиться с американским вот этой гегемонией, и можно брать подачки, и даже отдельные регионы неплохо развивались. Но вот у американцев кончилось желания, энергии и возможности. Теперь нужно бороться с Китаем, теперь нужно спасать свою финансовую систему, теперь надо что-то делать с Россией, теперь надо делать что-то с Европой. Американцы издеваются над европейцами, когда говорят о том, что европейцам хочется стратегической автономии и собственной безопасности, и говорят о том, что ну попробуйте без нашего зонтика теперь как-нибудь справитесь. Вот, тем более, что вы уже медведя разозлили. И дальше вот, рассуждение о том, что вы можете тратить сколько угодно миллиардов на вооружение, но просто есть дешевые технологии, такие как дроны, например, или то, что делает Иран, которые могут обнулить все эти авианосцы. Да, и вы не сможете использовать авианосцы. И Америка говорит, мы больше не можем поставлять общественное благо, мы больше не можем быть мировым полицейским. Да, и вот этот порядок, в котором очень многие страны неплохо себя чувствовали, включившись в цепочки создания стоимости глобальной в мировую торговлю, а сейчас все под угрозой, да, потому что вот того спокойного судоходства, которое было раньше, больше не будет. Соответственно, проблемы с контейнерных перевозок, проблемы транспортировки резко сделают продукцию более дорогой. Значит, потребители в развивающих странах не смогут ее покупать, потому что просто будет недоступно большей части населения то, что оказалось вчера еще стоило копейки. И вот в такой ситуации мир действительно быстренько идет на такую фрагментацию. Причем эта фрагментация, она еще и, как американцы сами пишут, происходит с удушением. Да, то есть те куски, которые могли бы быть частью американского мира, но пытаются что-то делать самостоятельно, на них набрасываются, пытаются удушить тарифами, пытаются удушить санкциями. Санкции работают плохо, их приходится отменять, их приходится пересматривать. Европейцы, они вообще вот, достаточно упрямы в санкционной борьбе, их пакет с пакетами, там, не знаю, на каком номере санкции они остановятся.
1: А фрагменты насколько велики, те самые, на которых мир
2: фрагментируется? А вот дело в том, что если бы это были фрагменты больших пространств, вот как рассуждали политики в XIX веке, Гроссраум, большие пространства, то, может быть, этот мир был бы относительно устойчивый. Там, ну, понятно, это мир, которые делают свои Соединенные Штаты по доктрине Монро. Это мир двух Америк, ну, отчасти Британия – это одна система, Китай – другая система, допустим, Европа. Если бы она не была враждебна, то вместе с Россией, Индией там, и Западной Азией была бы третья система там, и так далее. Но сейчас об этом речи уже не идет.
1: Мы здесь поставим многоточие и продолжим через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
8: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
9: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Во вторник наши вооруженные силы вновь нанесли удары по целям на Украине, использовали ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования. В порту Южный разбили два судна, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также четыре хранилища с военным имуществом для боевиков. Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для грузов военного назначения. И еще. В порту Черноморск под удары попали резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения украинских вооруженных формирований. Расчеты разведывательных беспилотников «Зала» подразделения группировки войск «Запад» обеспечили обнаружение и уничтожение артиллерийских установок противника и украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

0: и атака. Связь устойчива, она вот пролетает мимо РЭБов, обходит эту систему. У нас и разведка, и контроль авиаудар, контроль переправ.
1: В этот раз расчет разведывательного беспилотника «Золото» одного из подразделений группировки войск «Запад» нашел артиллерийскую установку противника и боевиков. Они готовили артиллерийскую установку к стрельбе. Также заметили замаскированные вражеские укрытия. Координаты передали на пункт управления артиллерией. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыл цели реактивными снарядами. Военные моряки Балтийского флота приняли участие в учении. В них задействовали экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария». Действовали в морских полигонах боевой подготовки. В рамках учений вели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб. Отрабатывалось также взаимодействие с противолодочными вертолетами К-27 морской авиации флота. Противодействие кораблям и вертолетам в учебных целях оказывала подводная лодка «Великие Луки» Балтийского флота. И армейские атлеты готовятся побороться за Кубок вооруженных сил в Забайкалье. Свои профессиональные навыки и спортивные достижения продемонстрируют лучшие военнослужащие спортсмены вооруженных сил России. Программа первенства включает выполнение упражнений контрольных нормативов по трем классическим дисциплинам – стрельбе из штатного оружия, метанию гранат на точность, а также кроссу на 3 километра с полной индивидуальной выкладкой. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: Кто разрушил Карфаген?
3: Кто взял Бастилию?
2: Кто накренил Пизанскую башню?
3: Под подозрением
2: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
3: Николай Лейкин.
2: Книга «Где апельсины зреют».
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, а если вернуться к вопросу «пакс силика», это новый термин, который вы сегодня предложили, мир Кремниевой долины, а насколько он может соотноситься с «пакс американо» и насколько сопоставимы эти величины?
6: «Пакс Силика», «Мир Кремниевой долины» подходит к «Пакс Американо» очень утилитарно. Америка – это инструмент для продвижения, для обеспечения вот тех самых проектов мировых, для проникновения глобального технологий. Посмотрите, действует прекрасно в отношении союзников. Ну, европейцы будут вынуждены использовать только американские системы искусственного интеллекта и американские системы, созданные в Кремниевой долине. Да, они, конечно, вовлечены в создание процессоров, ну, как, допустим, Нидерланды, но, тем не менее, там будет Intel Inside, да, там все будет на американских операционных системах. Вот Америка действительно используется как таран, как способ продвижения, как такой плацдарм, как площадка, ну, или штаб-квартира для того, чтобы все это продвигать, используя не только технологии Кремниевой долины, но и пока еще финансовую мощь Соединенных Штатов. Но вот реальность, она уже другая, потому что во всем мире уже происходит понимание того, что с собой несет Америка. Да, мы видим и трагедию Ближнего Востока, и трагедию Палестины, там, и то, как сражается Иран, а уж не говоря о нас, о Донбассе. Да, мы понимаем, как это все раскалывается. И вот эта вот реальность, на которую смотрят страны глобального юга, та же Индия, которая понимает, что попадя она обратно в колониальную зависимость, с ней поступит тоже так же, как поступала британская Ост-Индская компания. Почему Индия проводит достаточно независимую политику и на все попытки Соединенных Штатов там, заставить Индию соблюдать антироссийские санкции, идет отказ. Ну, потому что Индия понимает, что если она будет вот с этими, да, хотя американцы дают технологии, хотя многое производится в Индии на иностранными компаниями, тем не менее Индия идет по тому же пути, что и Китай. Накапливают компетенции, накапливают технологии.

0: технологии, накапливают капитал, да, используя западные технологии, западные компании, для того, чтобы выстроить собственную независимую экономику будущего. Дальше происходит ситуация формирования кризиса, да, когда, с одной стороны, идет распад мировой экономики, и Соединенные Штаты подтолкнули его, ну, опять же, потому что они не могут управлять. А теперь еще и надо противостоять Китаю, чтобы этот распад, чтобы это дерево падало в нужную сторону, на которую они срубили. Оно может упасть куда угодно, да, потому что мир очень неустойчивый. Я тоже приводил такой пример из теории динамических систем, что на самом деле, вот когда система находится в динамическом, таком неустойчивом состоянии, то глупо говорить об управляемом хаосе. Хаосом управлять нельзя. Да, потому что, когда система выходит из равновесия, любое усилие, даже маленькое воздействие, просто влечет за собой катастрофические последствия. И не важно, что вы думаете, что вы можете управлять. Да, потому что представьте себе какой-нибудь круглый камень там, на вершине горы. Вот его толкнуть можно в любую сторону. Куда покатиться? Непонятно. Как остановить? Невозможно. И вот мировая экономика, она как раз и находится вот на этом промежутке. И Foreign Affairs предупреждает, что на самом деле вот эта вот ситуация с долгами, с доминированием доллара, она может закончиться быстрее, чем предполагает, например, Джейми Даймон, глава JP Morgan, который предрек крах долларовой системы, гегемонии доллара в ближайшие 25 лет. Да, они говорят, что из-за того, что вы запустили систему, разрушающую мировые финансы, используя доллар как оружие, блокируя, замораживая средства там, России, Ирана, Венесуэлы. Да, вот у вас фрагментация финансовой системы, она как раз и не позволит дальше существовать миру доллара, вот этому постоянному перетоку долларов из американской экономики во внешнюю экономику, как платежи за товары и расчеты, да, и возврат их обратно на американские рынки, и все. И тогда не будет гигантской транзакционной издержки, а единой системы не будет, круг разомкнется, лопнет.
1: А это действительно так, единой системы не будет, поскольку новые способы и методы расчетов, они могут позволить, скажем так, более суверенным системам существовать одновременно в мире.
0: Да, но есть еще и старые методы и способы. Не случайно центральные банки всего мира накапливают золото. Но ведь после Бреттон-Вудской системы решили, что золото – это просто товар. Это уже не деньги, не мировые деньги. А вот оказалось, что золото все равно – это универсальный эквивалент стоимости. И когда у вас есть дисбалансы в торговле, то расплатиться там, с противоположной стороной проще всего золотом.
1: То есть старые добрые вещи, они работают.
0: Да, ну да, если человечество пока еще как бы не утратит эту культуру и понимание, что такое ценность, потому что ну, все-таки золото ценность условная. Тем не менее, если оно принимается в качестве таких вот покрытий для расчетов и является резервом, но почему бы его не использовать? Да, ведь на самом деле вам не нужно иметь колоссальные золотовалютные резервы, потому что вам нужно иметь только то количество иностранной валюты или золота, которое обеспечивает ну, какой-то баланс торговли на 3 месяца. Да, дальше там просто цикличная торговля идет. И раздувать золотовалютные резервы бесполезно. Они просто будут лежать мертвым грузом и изымать деньги из вашей собственной экономики. Вы просто будете спонсировать иностранную экономику, если вы используете иностранную валюту в качестве резервов. Вот Китай почему сокращает долларовые резервы? Хотя у него колоссальный торговый профицит. Ну, даже как у России, но у России меньше. Но в России было принято лишние капиталы, которые Россия получала в торговле, не вкладывать в собственную страну или в запасы, да, а выводить за границу и держать в долларов и евро, непонятно в чем. И что в итоге мы получили? Что делал Китай в это время, когда Россия каждый день, вот еще за неделю до начала специальной военной операции, по полмиллиарда долларов покупала? Китай покупал материалы, ресурсы. Да, Китай создавал, Китай покупал нефть в запасы государственные, свинину, продовольствие, медь, там, цинк, металлы, в том числе и заготовки остальные. Да? Потом, когда начался, допустим, пандемия, мировая экономика рухнула, а Китай просто передал своей экономике все эти материалы по дешевым ценам, да, и, соответственно, поддержал экономический рост. Когда началась такая фрагментация и тарифные войны, и вот смотрите, ситуация с Ормузским проливом, Китай оказался обеспечен нефтью, потому что он вкладывал деньги в реальные активы. Молодцы. А мы, вот, к сожалению, пошли по другим путем. Но вот когда используются реальные активы, когда деньги не вкладываются в американские казначейские обязательства, для американцев это катастрофа. И они об этом уже так вот правильно пишут.
1: А этот процесс, он необратим?
0: Необратим, потому что общий американский долг 114 триллионов долларов, государственный долг 40 триллионов долларов. Отдавать, конечно, никто это не будет. А чтобы не отдавать, что нужно сделать? Войнушку запустить. Да, потому что и убить своих...
1: держателей долга.
0: Кредиторов, да, они, видимо, кстати, у них Достоевский популярен, но, видимо, они ничего не поняли из преступления и наказания.
1: А совсем ничего не поняли.
0: Да, поэтому можно грохнуть и старушку-проценщицу, которая для них это Европа, и ее сестру, потому что они не твари дрожащие, они право имеют.
1: Они так думают.
0: Они так думают, да. А потом, когда к ним придут, вот они не будут испытывать никаких моральных терзаний.
1: Вообще, конечно, это удивительное время. В качестве лирического отступления сделаю ремарку о 20 веке, когда столько заблуждений было возведено во главу угла. Ведь действительно довольно многочисленные группы лиц поверили в то, что либеральный миропорядок, он наконец-то установился отныне и во веки веков и принесет всем всеобщее благоденствие и счастье. Удивительная история.
0: Переходим к самому интересному. Они говорят, ну вот мир распадется и так далее, но... А кто будет акторами в этом мире? Какие, даже не страны, а вот как разделится этот мир? И они говорят, что в мире вырисовываются два основных подхода. Метод архитектора и подход ремесленника. Архитектор, вот возвращаемся к тому, что чтобы дальше создать новый мир, необходимо быть архитекторами, ну, как «Матрица», допустим, или архитекторами нового порядка, ну, там, «Паксилика». Или архитекторами каких-нибудь идеологий в стиле фашизма.
1: Просто обратите внимание еще на ту самую терминологию, которую они последовательно используют. Почему архитекторы и архитектура? Потому что великий архитектор. Известно
0: да,
1: откуда.
0: Да, да. И масоны никуда не делись. Вольные каменечки такие.
1: Да, но что касается ремесленников, что имеется в виду?
0: Итак, они говорят, что архитекторы разрабатывают чертежи порядка и придают миру форму. Ну да, вот Америка создавала мир форму, создавая универсальные нормы и закрепляя безопасность в многосторонних институтах. Ремесленники, с другой стороны, не считают, что обладают властью над и ресурсами для строительства грандиозных сооружений с нуля вот, мировых, поэтому они просто справляются со своей экономикой, справляются с тем миром, который не располагает масштабным планом. И они считают, что Китай – это главный ремесленник. Китай – это ремесленники, а вот они, вот им все равно, что там будет в Соединенных Штатах, пусть рушится мир, они себе машинки сделают, телефоны сделают, там рис вырастет, и будут выживать в этом мире хаоса. А вот Америка или Паксилика – это архитекторы. И дальше они говорят о том, что на самом деле она вспомнит, что и Россия может быть архитектором. Ну, потому что у нас были и, надеюсь, будут великие проекты, такие, как был у Советского Союза. Все-таки изменить мир и разрушить колониальную систему, это надо было постараться.
1: Но только мы страна-созидатель, государство-созидатель. Да. А архитектуры они пусть там сами у себя занимаются.
0: Ну,
1: это вопрос о тех силах, которым мы служим.
0: Подождите, созидание, изотчество, слова однокоренные.
1: Ну, созидание – это тот термин, который больше подходит русской цивилизации. Не будем все смешивать в одно.
0: Да. И вот они говорят, что и у Европы, и у некоторых государств Тихоокеанского региона, и в Америке есть такой архитектурный инстинкт. И вот дальше... Вот это вот противостояние архитекторов и ремесленников в этом мире, в котором нет ни безопасности, ни единой системы и мире кризисов, это будет очень-очень сложный мир. Вот тот самый мир гниения, они так и говорят о нем. Та страна, которая всерьез начнет заниматься безопасностью и конкурентоспособностью, она как раз и будет способна к выживанию. А пока же вот в этом распадающемся фрагментарном мире основное будет заключаться в контроле над ключевыми транспортными узлами, промышленными технологиями. Ну, вот то, что мы и наблюдаем. Да, вот контроль над мировыми финансами американцы попытались сделать, получили распад. Система и Свифтом пользуются все меньше и меньше. Теперь контроль над узкими местами. Смотрите, Армузский пролив, контроль потерян. Баб-эль-Мандебский пролив, контроль потерян. Скоро, я думаю, будет потеря Суэцкого канала. И то, что происходит рядом с Испанией на берегу Африки в Сеуте, я думаю, что там будет еще и проблемы с Гибралтаром. Когда Евросоюз не будет контролировать Гибралтар. Потому что, с одной стороны, там будет испанцев выкинут, там будут Марокко, а с другой стороны, Британия, которая прочно сидит на этой скале.
1: Если вернуться к Эммануэлу Валлерстайну, с которого мы начали программу сегодня, с его цитаты, то действительно получается вплоть до 50-х? Или все-таки есть какие-то варианты?
0: Какие варианты? Смотрите, все из-за того, что какие-то компетенции утрачены, из-за того, что мозги передаются искусственному интеллекту, а проекты стали слишком дорогими, быстро ничего не строится. Вот сегодня, допустим, такой юбилей закладки атомохода «Ленин». 56-й год. 56-й год. Как давно это было? За 3 года построили с нуля атомный ледокол. 3 года. Сейчас такое возможно, сейчас ни одна страна такого не сделает. Давайте вспомним 4 октября 1957 года. С окончания страшнейшей Великой Отечественной войны прошло 12 лет. И первый спутник. Космические технологии. Советский Союз стал космической державой. Ну, а дальше был Гагарин. Сейчас 26-й год. Отмотаем. 12 лет. 14-й. Много мы спутников запустили с 14-го года.
1: Ну, мы идем по этому пути.
0: Я просто говорю о том, что все становится медленнее.
1: Да, это верно совершенно.
0: Поэтому быстрее, чем 50-й год, не получится.
1: Но, тем не менее, это те самые вызовы, которые побуждают нас приходить в тонус.
0: Да, вызовов очень много, и здесь, понятно, что нужно будет, во-первых, осознать, кто мы, да, во-вторых, понять, кто наши союзники, кроме КНДР и Беларуси. Понятно, что у нас еще и естественный союзник есть Индия, и не случайно вот этот визит главы МИД Индии Субрамонена Джайшанкара и встреча его с президентом Путиным, такая вот как сверка часов, как возможность дальнейшего сотрудничества, потому что, смотрите, Индия – это колоссальный рынок, там 1 400 000 000 человек. Но Индия – это отдельный субконтинент, в чем-то самодостаточный. И вот эти вот транспортные коридоры север-юг, а их там несколько маршрутов, там и через и западный маршрут через Азербайджан и Иран, там дальше Персидский залив в Индии, восточный маршрут через Казахстан, Туркмению, Иран и Индию, и транскаспийский маршрут через там Каспийское море, Иран, Индию. Все это очень-очень важно. Тем более, что в плане оценок и того же самого Запада и оценок Китая, мы с Индией особо не расходимся. Да, мы понимаем, что вот в этой конкуренции с Западом, с Китаем, ни Китай, ни Запад, ни с нами особо не будут делиться технологиями, и с Индией тоже. Да, и Индия, которая зажата между двух огней, между Китаем, который не считает Индию дружественной, и исламским миром, обладающим ядерным оружием, тоже чувствует себя некомфортно, тем более, что у Индии есть собственная Украина. Пакистан. И река Инд, мать городов индийских, да, как Днепр, протекает по территории враждебного государства.
1: Но это уже тема другой программы. Спасибо вам большое, Александр, за эту беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был сегодня с нами. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывались.
2: Отравился
3: рейсом. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: А знаешь, кем были плебеи в Древнем Риме?
1: Да это же одна беднота.
2: А вот и нет.
3: Тут речь не про деньги, а про сословную принадлежность. Плебеями в империи были все жители, которые просто не входили из-за происхождения в правящую верхушку, то есть не относились к патрициям. По сути, это большинство. И в их числе не только пришлое население и крестьяне, но и торговцы, и ремесленники, и землевладельцы. Последние могли быть очень состоятельными людьми.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В первое время аристократия, считавшая себя потомками основателей Рима, не допускала плебеев на государственную службу. Однако те тоже хотели управлять государством и постепенно выбили себе кучу политических прав, вплоть до права становиться консулами. В итоге, юридически, плебеи сравнялись с патрициями.
1: Но сейчас слово «плебей» продолжают использовать, чтобы унизить оппонента.
3: Да, за бедность или неаристократичность. Хотя изначально в Древнем Риме оскорблением оно не являлось, а лишь отражало социальный статус.
2: А вот и да.
4: Очень важные вопросы.
5: Согласно исследованию психологов, окситоцин может способствовать улучшению качества сна. Что это за гормон и как он помогает?
6: Отвечает врач-эндокринолог Антон Поляков.
7: Что касается окситоцина, это гормон, который вырабатывается нашим гипоталамусом, центральной мозговой структурой, регулирующей, ну, по сути, наверное, все гормональные процессы в нашем организме. И если рассматривать окситоцин как нейромедиатор, то есть он может воздействовать именно на структуры мозга, то да, он может оказывать благоприятное влияние на качество сна. Но основная задача окситоцина – это в целом формирование доверия к окружающему миру, дружеских связей с людьми, ну, в том числе с людьми противоположного пола. Иногда окситоцин называют гормоном розовых очков, поскольку, когда он высокий в центральной нервной системе, человек не замечает недостатков других, то есть все люди братья, все люди хорошие, самые лучшие, самые замечательные. И пока этот гормон, соответственно, воздействует на структуры мозга, так будет продолжаться и дальше. То есть за счет того, что формируется доверительное отношение к миру, в целом у человека очень сильно снижается уровень тревожности. И вот исследования последних лет показали, что как раз именно за счет снижения тревожности у человека улучшается качество сна. Стабилизируется фаза медленного сна, фаза быстрого сна. То есть это позволяет человеку, с одной стороны, глубоко восстанавливаться, то есть отдыхать. Сон дает отдых, восстановление силы, энергии. С другой стороны, идет очень хорошая, качественная обработка полученной информации, отгрузка различных стрессовых событий, за счет чего, опять же, человек становится еще более спокойным, у него улучшается память. Вместе с мелатонином, да, эти два гормона могут оказывать весьма благоприятное влияние на качество сна и продолжительность сна.
4: Очень важные вопросы. Радиограмма.
8: Выкуп оружия у гражданского населения после войны придумали не в 20 веке. По решению российского правительства в конце 1812 года были организованы специальные приемные пункты. За каждое брошенное или отбитое у французов ружье или пару пистолетов выдавали 5 рублей, а за пушку 50 рублей. К лету 1814 года было собрано более 77 тысяч единиц различного вида огнестрельного оружия.
2: Реклама. Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
9: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экстренные службы сообщают, что при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе пострадали по меньшей мере 140 работников. Погибли 3 человека, 2 гражданина Китая и 1 россиянин. Во вторник вечером возгорание локализовали, угрозы местным жителям нет. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Генеральный директор компании Сергей Сергеев пообещал материальную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Россия не забудет о кровавом акте Зеленского в Старобельске и будет добиваться справедливости, заявил Сергей Лавров. Об этом министр иностранных дел говорил во вторник после переговоров с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей.
1: Россия и Ватикан в ходе переговоров также подтвердили обоюдную волю к сотрудничеству в гуманитарной сфере вокруг украинского конфликта. Министерство энергетики рассматривает возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Решение правительства ожидается в ближайшее время, пишет российская газета. По данным издания, приоритетом властей является обеспечение внутреннего рынка, включая нужды сельхозпроизводителей. Сейчас ситуация стабильна. Ранее запрет на отдельные виды топлива ввели с 1 августа по 31 января. Но для дизеля ограничения должны были снять с 1 сентября. Во втором квартале чистый приток на брокерские счета превысил 1 000 000 000 рублей, обновив рекорд с 2021 года. По данным Центрального банка, показатель вырос на 19%. 2/3 внесли квалифицированные инвесторы. Известно, что после снижения депозитных ставок клиенты скупали длинные облигации федерального займа. Общие активы достигли показателя в 13 600 000 000 рублей. И мошенники активизировались перед учебным годом, используя школьную тему для кражи денег и данных, предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Злоумышленники выдают себя за учителей, требуя переводы на учебники или ремонт, рассылают фишинговые ссылки. Омбудсмен призвала проверять любые просьбы о деньгах, для этого перезвонив напрямую в школу. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Методология власти. Олега Яновского.
1: Добрый день. Это «Звезда аналитика». Я Яновский. Это «Методология власти» с Олегом Яновским. И сегодня мы попробуем продолжить рассматривать тему, которую мы уже попытались проанализировать в ряде программ уже на протяжении даже, я бы сказал, нескольких лет. Попытаемся проанализировать то, что я называю вертикаль в своей классификации. Мы записывали программы под названием этой группы как акселерационисты, или, если проще, попытаемся сегодня поговорить про нарождающуюся элитную группу внутри ядра капиталистической системы, внутри гегемона, то есть внутри США. Речь идет про группу амбициозную, властную группу, возможно, даже претендующую на позицию правящего класса в марксистской терминологии, группу тех, кого называют техноолигархи, технофеодалы, часть технодиктатуры, цифровой диктатуры и так далее и тому подобное. Всем нам известные личности, тесно связанные с технологическим процессом, с технологическими корпорациями, с экосистемами, с технологическими платформами, прежде всего западными. И речь, конечно, идет о таких личностях, как Питер Тиль, Илон Маск, Марк Андриссен, Палмер Лаки и тех компаний, фондов, некоммерческих организаций, которые они возглавляют или которые за ними стоят. Мы постараемся сегодня сделать некоторый комплексный обзор на то, какими на момент 26-го года, на момент середины 26-го года, какая картина у нас вырисовывается, исходя из их действий. И постараемся сегодня разобрать одну из твердо обосновавшихся аналитических гипотез в западном, прежде всего в американском аналитическом сообществе, о том, что ряд процессов, которые происходят с момента прихода этой группы к власти или с момента формирования собственного властного потенциала этой группой, события последних лет, такие как военная операция в Газе, конфликт с Ираном, ситуация вокруг украинского конфликта, стремительное развитие криптовалют, биржевые скачки, абсолютно прорывной, просто экспоненциальный рост искусственного интеллекта, внедрение его в военную сферу, климатическая повестка и различные повестки вокруг и обсуждения вокруг борьбы проектов глобалистского и многополярного мира. Все это формирует некоторую центральную гипотезу этой аналитической линии американской о том, что перечисленные процессы связаны некоторой общей логикой и, самое главное, обслуживают единый согласованный интерес. То есть вот группа, которую мы рассматриваем, у нее есть конкретный план, и то, что мы видим, то, что разворачивается на последние годы в наших глазах, это реализация этого плана на пути к какому-то конкретному состоянию. Я неоднократно говорил, что в моей аналитической рамке существует некоторое противоборство двух групп, это горизонталь и вертикаль. Горизонталь состоит преимущественно из бюрократа, корпората, силовикократии. Она транснациональна, она флюидна, она основана на всех инструментах, в рамках всех тех инструментов и всех тех механизмов, которые мешают национальные границы. Это свободный поток финансов, это логистика, это медиа, это культурные различные вопросы, это глобальные НКО, глобальные центры координации, это различные бюрократические структуры, консалтинги, юридические фирмы, пиар-компании. Все это объединено некоторым единым ядром, которое так или иначе крутится вокруг коллективного Запада. И эта группа, она и тесно связана и с старыми деньгами, и с старой Европой, и с традиционными финансами, и с этническим капиталом. И она, конечно, создатель той системы, менеджериальной системы, которой мы существуем на протяжении всего 20 века, вплоть до сегодняшних дней. Но эта система, она изживает себя, она уходит, и ей появляются те, кто готовы бросить вызов существующей системе, те, кто считает несправедливым, что эта группа физически старая, инертная, не позволяющая технологическому процессу и прогрессу развиваться должным образом, контролирующая потоки денег и финансовых инструментов, решающая судьбы стран, суверенных и государств, и, собственно, всего мира, и всей системы, что они, только они единолично распоряжаются вот этими инструментами. И появляется новая нарождающаяся группа, акселерационисты или вертикаль, которая противоположна в своем и подходе, и инструментах, и форме организации этой группе. Они контролируют технологические, контролируют, эксплуатируют пиковое значение, пиковое проявление технологического прогресса. Они молодые, они привыкли к иерархической, похожей на милитаризированную, военизированную структуру коммуникации. Они против единого глобального мира, они за, за раздробленный мир, региональный, многополярный. И происходит некоторое противостояние этих двух групп, которые в моем понимании, может быть, в рамках этой структуры может проведена быть историческая аналогия с 30-летней войной, и, грубо говоря, вот это молодое поколение — это протестанты, а старое, так это сейчас вот бюрократа-силовикократия, корпоратократия — это католики. И мы видим как раз столкновение этих двух проектов. Но стоит понимать, что как и в 30-летней войне, так и сейчас, конечно же, большая часть старой элиты сделает то, что, собственно, ее отличает как элиту, а именно адаптируется, задушит в объятиях, будет эксплуатировать потенциал и пассионарность, и мощь, и силу, и возможности, инструменты новой элиты, чтобы вместе с ней попасть в это светлое для них будущее. И мы видим как раз в данном случае, что именно пример Британии, как наиболее умелой в таких играх, им наиболее ярко показывает такой подход. Британия, долго сопротивляясь, долго продвигая условно глобалистскую повестку, объяла технологически этот подход, технофеодальный подход, и сейчас является основным транслятором, основным легитимизатором, основной координирующей силой этих инструментов и этих целей и задач в Европе прежде всего. И, соответственно, вот это вот некоторая аналитическая структура, с которой нам необходимо начинать. И мы предполагаем в рамках сегодняшней передачи, что те события, которые мы видели, это, с одной стороны, проявление борьбы этих двух групп, с другой стороны, это уже проявление некоторого консенсуса части старой элиты, которая объединилась с этой новой элитой, и они, так как поверили в то, что этот проект более перспективный, чем старый, изживающий себя, и сейчас они в этом сложном диалектическом взаимодействии, продвигая свои интересы и одновременно борясь за свои зоны интересов, все, что они делают, оно выливается вот в эти конфликты, в эти изменения экономические, финансовые, военные, технологические, идеологические, которые мы наблюдаем. И кем же кто же является носителем этих изменений? Это, конечно, как мы уже говорили, группа технологических предпринимателей, в широком смысле Кремниевой долины, которая, что очень важно, не действует самостоятельно. Она, конечно же, действует совместно с более давней, укоренившейся, влиятельной, легитимной сетью транснационального капитала. Дело в том, что венчурный капитал – это просто сущие копейки по сравнению с тем, с теми суммами, с теми объемами капитала, которыми обладают транснациональные корпорации, совокупные фонды, банки. Там самые большие венчурные фонды, которые спонсируют вышеназванная компания, это там десятки миллиардов долларов. Но это просто ничего. И компании, в которых они инвестируют, стоят уже триллионы, там уже сотни миллиардов долларов, там, например, как SpaceX. Поэтому мы говорим о том, что без сращивания, без некоторого консенсуса, без некоторого стратегических договоренностей или тактических договоренностей между старым финансовым капиталом и новой амбициозной элитой, все происходящее и их приход к власти, он невозможен. Поэтому давайте рассмотрим несколько конечных целей. И в этой аналитической рамке, которую мы сегодня рассматриваем, конечная цель – это построение системы цифрового управления населением, при котором персональная идентификация указана с программируемыми платежными средствами, а управленческая функция переходит к частным корпорациям.
0: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте, преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Методология власти. Олега Яновского.
1: Итак, состав, идеология и некоторые архитектурные особенности власти этих акселерационистов или власти вертикали, как я говорю, или того нового нарождающегося элитного класса. В американской аналитической среде их часто называют праксиане. От термина «праксис», который обозначает практическую реализацию теории. Соответственно, они те, кто практически реализовывает собственные теории. Ядро составляют срединный уровень исполнителей, то есть исполнители, не те, кто все финансирует, составляют известные нам фигуры, часто их ассоциируют с PayPal-мафией так называемой, но это довольно широкий термин, далеко не все люди из этой группы друг с другом тесно общаются, и то, что они в какой-то момент были в одной организации, друг с другом общались, не значит, что они всю жизнь ведут какую-то конспирологическую, стратегическую деятельность. Но, тем не менее, методологически это просто, наверное, удобно их будет таким образом описать. Я бы сказал, костяк PayPal-мафии, примыкающих к ним фигуры, такие как Питер Тиль, Илон Маск, Алекс Карп, Джо Лонсдейл, Риф Хоффман, Марк Андриссен, Сэм Альтман, Пальмер Лаки и, например, абсолютно выходящий из этой группы Ларри Эллисон, один из наиболее серьезных людей, наверное, самый серьезный человек из перечисленных.
0: Методология власти. Методология власти. Олега Яновского.
1: Итак, это методология власти с Олегом Яновским на «Звезда Аналитика», и мы продолжаем рассматривать проект, структуру, архитектуру и некоторые идеологические особенности, цели и задачи новой нарождающейся группы в рамках того нового миропорядка, который они выстраивают или который нам предстоит выстраивать совместно. Если посмотреть довольно большой, но очень разрозненный эклектичный набор документов, манифестов, книг, заявлений от этих людей, тех, кем они вдохновляются, то мы на удивление, можем выстроить довольно структурно, структурную и довольно четкую, четкий набор ключевых тезисов этой группы, который позволяет нам сказать, что они претендуют на политическую субъектность. У них есть четкие цели, у них есть вполне понятное видение организации общества, то есть государства, политии. Они четко понимают, у них есть идеологический аспект, у них есть эзотерический или духовный аспект. У них есть четкое понимание того, как должна работать система обмена ценностями, как должны работать деньги, как должна работать экономическая система в целом. У них есть понятные политические императивы, и самое главное, у них есть четкая управленческая программа и понятная идея о том, какой кадровый состав должен и каким образом этот кадровый состав должен управлять. По сути, у них есть собственный проект нового миропорядка. И это не тот миропорядок, который мы привыкли видеть в рамках там, последствий Ялтинско-Потсдамской системы или там, Конгресса Европы, Концерта Европы или поствоенных различных постверсальских каких-то договоренностей. Такое последний раз мы видели более 400 лет назад, после 30-летней войны, после 100-летней войны, когда появилось государство как таковое, ушла религиозная картина мира, ушел феодализм, появился капитализм, и вот такого масштаба изменения. И мы видим, как последовательно эта группа выстраивает эту систему ценностей, систему инструментов, систему механизмов и наращивает социальный, экономический, финансовый и технологический жир для того, чтобы стать субъектом истории в данном случае. И один из проектов, мы записывали про это отдельную программу, он связан с формой организации общества, то есть с государством. Это непосредственно про суверенитет. Суверенитет – это феномен все-таки как раз поствесфальский, и они с ним во многом борются, хотя и не отрицают. И одним из флагманских проектов является первая в мире цифровая нация. Она и называется так – «Праксис». Если раньше, что интересно, конечно, этот проект финансировался Питером Тилем, его друзьями в рамках различных инициатив, и изначально предполагалось, что будет набор островов в Латинской Америке, которые будут некоторыми сетевыми государствами, но сейчас все более и в публичную сферу, и в их личных заявлениях обозначается, что первая в мире цифровая нация должна возникнуть с предполагаемым размещением в Гренландии. И это, конечно, можно довольно умело увязать с интересом администрации США к этой территории. Если говорить про идеологию группы, очень упрощенно, то она состоит, грубо говоря, из трех компонентов. Первый компонент – это технократия. Но технократия не в нашем менеджериальном смысле, а в смысле идей такого движения первой половины 20 века, как технократия Incorporated, в рамках которого управление должно происходить некоторым инженерным образом. То есть предполагает управление обществом как инженерной системой на основе данных и алгоритмов. Очень позитивистский такой подход. Второй компонент идеологический – это то самое темное просвещение, связанное с работами Ника Лэнда, Кёртиса Ярвина, обоих. Марк Андриссен, глава фонда Андриссен Хоровиц, называет святым покровителем вот этого вот реакционного движения. И это все связано с пониманием капитализма, в его упадке, пониманием роли и задачи этой группы. Мы об этом тоже говорили в предыдущих передачах. Рекомендую отдельно ознакомиться. Третий компонент – это акселерационизм. И он довольно важный с точки зрения мотивации и видения управленческих систем. Он описывает, по сути, систему ускоренной трансформации всего вокруг через разрушение существующих структур. Речь идет про антитезис тому, что антитезис существующей системе вот этой бюрократа-корпората силовикократии, в рамках которой главная задача этой группы – это сохранить статус-кво, максимально заморозить и замедлить процессы, чтобы сохранить власть в этой замедленной системе. Мы также записывали про эту передачу, говорили про акселерационистов и децелерационистов. И конечно же, ну, новая нарождающаяся группа понимает, что если старая элита хочет все сохранить, замедлить через там, устойчивое развитие, экологическую повестку, ограничение демографического роста, ограничение промышленного роста, миграционные различные потоки, то единственный способ их побороть – это ускорить все процессы. Это достичь пика технологического, капиталистического, выбить табуретку из-под их ног. И на основе этого сформулирована проектная модель, которая является естественным органическим продолжением того состояния, в которое капитализм зашел на данный момент, и это суверенная корпорация. То есть суверенитет в рамках капиталистической системы, которая существовала преимущественно в такой форме организации общества, как государство, перетекает в новую доминирующую форму организации общества – корпорация. Но речь идет не про транснациональную корпорацию в старом смысле, а про корпорацию нового вида, которая нет необходимости контролировать территории непосредственно. Соответственно, это суверенная корпорация под управлением руководителей с авторитарными, похожими на президентские или монархические полномочия, предоставляет управление не как благо в политической теории основное, или не как защиту людей друг от друга, или не как гарант стабильности, а как услугу. То есть суверенитет или управление как услуга. А население взамен получает статус клиентов частных городов-государств. Это и есть вот эта вот система. И, конечно, мы видим эти колоссальные проекты, связанные с контролем населения через системы Palantir, через SpaceX, через Starlink. Мы видим, как это выстраивается уже в наших глазах. Мы видим, как делают целые города-тюрьмы. Мы видим, как делают на военных различных. Вот в Северной Европе разворачивается огромная инфраструктура военного надзора. Мы видим украинский кейс, где все переходит под внешнее управление, в том числе и цифровых корпораций. Это, конечно, реализуется в наших глазах. И я рекомендую зрителям пристально смотреть за этими процессами. И отдельно описывается механизм, обозначающий как трюк децентрализации ради рететрализации. То есть говорится о том, что вот эта группа, она выступает за многополярность, за децентрализацию, за регионализацию. Для чего? Чтобы собрать все в своих руках по новой. То есть рецентрализовать процессы. То есть сторонниками проекта предлагается некоторая такая приятная либертарианская повестка, ослабление крупных государств и их полномочий. Практическое же содержание состоит в стратегии в сведении разрозненной сети мелких суверенных образований под единый контроль. Разделяй властвуй. И декларируемая свобода некоторая выполняет функцию просто привлечения участников, а результатом этого привлечения, результатом этой реализации становится концентрация управления в своих руках. Опять же, классический «разделяй властвуй».
5: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Во вторник наши вооруженные силы вновь нанесли удары по целям на Украине, использовали ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования. В порту Южно разбили 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также 4 хранилища с военным имуществом для боевиков. Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для грузов военного назначения. Еще. В порту Черноморск под удары попали резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения украинских вооруженных формирований. Расчеты разведывательных беспилотников «Зала» подразделения группировки войск «Запад» обеспечили обнаружение и уничтожение артиллерийских установок противника и украинских боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал оператор залы с позывным «Мотор».
9: Именно эта техника, она прибыла к нам недавно. Отличается тем, что мы можем до 7 тысяч на высоте летать. Она спасает от чуклунов, от атаки FPV, мы можем сохранить этот борт. Если вот при обнаружении у него есть автонаклон, уходит от FPV атак. Связь устойчива, она вот пролетает мимо РЭБов, обходит эту систему. У нас и разведка, и контроль авиаудар

0: накрыл цели реактивными снарядами. Военные моряки Балтийского флота приняли участие в учении. В них задействовали экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария». Действовали в морских полигонах боевой подготовки. В рамках учений вели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб. Отрабатывалось также взаимодействие с противолодочными вертолетами К-27 морской авиации флота. Противодействие кораблям и вертолетам в учебных целях оказывала подводная лодка «Великие Луки» Балтийского флота. Армейские атлеты готовятся побороться за Кубок вооруженных сил в Забайкалье. Свои профессиональные навыки и спортивные достижения продемонстрируют лучшие военнослужащие спортсмены вооруженных сил России. Программа первенства включает выполнение упражнений контрольных нормативов по трем классическим дисциплинам – стрельбе из штатного оружия, метанию гранат на точность, а также кроссу на 3 километра с полной индивидуальной выкладкой. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
1: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Методология власти Олега Яновского.
3: Это методология власти с Олегом Яновским на «Звезда аналитика», и мы продолжаем обсуждать новый нарождающийся класс в рамках новой той мир-системы, капиталистической или нет, которая создается в наших глазах. И стоит, конечно, обратиться к упомянутому еще раз акселерационизму. Дело в том, что это не только часть идеологии, это не только часть понимания управления, это не только часть, это не только фундаментальная некоторая духовная перспектива или некоторая путеводная звезда этих, этих людей, это еще и инвестиционная модель. И в этой аналитической рамке, которую мы рассматриваем, акселерационизм рассматривается как прикладная инвестиционная стратегия, и ее содержание сводится к простому принципу – созидательное разрушение, то есть целенаправленному демонтажу рынков, отраслей, государственных институтов. Для чего? Чтобы в последующем пересобрать их под собственным контролем и под контролем собственных инвесторов. Например, тот самый главная, ключевая фигура темного просвещения, главный идеолог этого движения Ник Лэнд формирует исходный тезис акселерационизма как тождество саморазрушения и развития капитализма. Такая очень ницшанская идея. И операционным инструментом на первом этапе служат те самые стартап-акселераторы. В качестве образца приводится знаменитый Y Combinator, который является некоторым промежуточным звеном. Вообще эта система работает, она довольно слабо изучена, но она работает, это отдельный мир, выстроенный вне государства, но работающий и эксплуатирующий государство. Например, Y Combinator — это некоторое промежуточное звено, скрывающее конечных бенефициаров, и инвестиционная цепочка в маленькие перспективные стартапы проходит несколько ступеней. Сначала происходит, естественно, посевное финансирование маленькими деньгами в большое количество стартапов, идей от самого Y Combinator. Потом, как только они растут, кто-то проходит ту самую долину смерти, кого-то удается что-то сделать, какой-то продукт, они получают последующие раунды от крупнейших венчурных фондов Sequoia Capital, Андресен Хоровиц, Founders Fund, и все, ну, большинство этих стартапов, конечно, сейчас подавляющее большинство имеет военную тематику и военное прямое применение. После этого все эти фонды стремятся максимально увеличить капитализацию и реализацию тех наработок, которые были в этих стартапах. Для чего? Для того, чтобы вывести их на IPO, на биржу. И по выходе на биржу, при том, что эти фонды довольно большие доли контролируют, происходит важный процесс, который обычно упускается. Активы передаются крупным управляющим компаниям, потому что на бирже их скупают совокупные фонды. BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, и оно уже принадлежит им, с одной стороны. С другой стороны, есть у всех фондов перечисленных инвесторы. Фонды используют чужие деньги преимущественно. И эти инвесторы в основном это страховые компании и те самые крупнейшие совокупные фонды. Соответственно, каждая ступень добавляет некоторый уровень разделения между конечными собственниками и управляемыми этими проектами. Важно понять, что этот процесс позволяет создать, можно сказать, экосистему или некоторую структуру, архитектуру, в рамках которой постоянно происходит рекрутинг новых проектов, лояльных, и встраивание новых идей, новых элит, и сращивание их со старыми деньгами, но на других условиях. И через эту модель прошли многие ключевые фигуры. Тот же Сэм Альтман получил, глава OpenAI, получил посевное финансирование от Y Combinator в

0: 19 лет. Вследствие возглавил сам этот акселератор, потом основал OpenAI. Гарри Тан, например, действующий руководитель Y Combinator, ранее входил в число первых сотрудников Palantir. И все друг с другом в этой среде связаны, все друг с другом знакомы, все так или иначе кооперируют, ну, не все прям, но большинство из них. И, соответственно, идут к некоторой совместной цели, в которой довольно простая вещь. Вот в основе всего это лежит довольно простая вещь. Да, они стремятся к технологическому доминированию, к финансовому доминированию, но в какой-то момент они понимают, что без власти сохранить сделанное невозможно и реализовать свои идеи невозможно. И они начинают инвестировать в наращивание собственной власти. Для этого они ищут более мощных союзников, убеждают их в том, что будущее на их стороне, делают новые союзы и расширяют свои полномочия, где деньги уже становятся некоторой вторичной функцией, просто самовоспроизводящейся вторичной функцией, вот, например, как в случае Илона Маска, которая просто работает на расширение уже политической субъектности. Все, что им осталось сделать, это объединиться в организованный политический субъект и продекларировать некоторые революционные изменения. Следующим этапом является финансовая инфраструктура, и, конечно, цифровые валюты здесь играют ключевую роль. Криптовалютное направление представлено как составная часть этой стратегии. Напомню, что ключевым инвестором в основные криптобиржи, в основные криптовалюты являются те самые, ну, упомянутые венчурные фонды. Главным лоббистом криптовалюты является фонд Андресен Хоровиц. И с ним, с этими всеми направлениями связаны как подъемы этих бирж и конкретных монет, так и крах бирж, например, FTX. Тоже продвижение знаменитого закона Genius Act про криптовалюты, который наделяет в США, наделяет частных эмитентов правом выпуска привязанных к доллару платежных средств. Все это, конечно, продвигается этой группой. Появление новых банков на новых основах, на такого банка, как Erebor, мы про него говорили, созданный Питером Тилем и Палмером Лаки из компании Enduril. Возможность выпуска собственных цифровых валют тоже обозначено как условие реализации, ключевое условие реализации проекта сетевых государств. Конечно, вот эта вся идея, в том числе, кстати, идея, связанная с безусловным базовым доходом, который продвигают все, от Илона Маска до Питера Тиля, до тех самых глобалистских условно элит, все это, конечно, сделано для чего? Для замены существующей финансовой системы, для проникновения в святую святых контроля над мировой системой. Это, конечно, система финансов. Следующий этап — это взаимодействие с государственным аппаратом. Идеологическая программа этой группы может быть рассмотрена в связке с конкретными мерами государственной политики. Мы тоже про это много говорили в предыдущих выпусках. Например, про проект Илона Маска «Дож», который был создан при администрации Трампа, который в итоге-то сделал что? Он действительно обозначил бюрократа, то есть горизонталь, как основных своих врагов. Но главное, что они сделали, это выстроили модель взаимодействия цифровых корпораций нового типа с государствами. Это самое важное, что они сделали. И эта модель, несмотря на то, что Doge прекратил свое существование, эта модель сейчас реплицируется по всему миру, в том числе в военной среде, военной и не только военной среде, в таких странах, как Украина, Газа, ну и, конечно же, Великобритания. Например, вот тот же Doge что сделал? Он провел реорганизацию федерального управления и предоставил частным подрядчикам доступ к чувствительным данным граждан. Распоряжение вот это вот об устранении ведомственной разобщенности данных позволило Palantir и Oracle, прежде всего, как владельцу основных систем хранения данных, объединить разрозненные данные, включая медицинские сведения о каждом из существующих людей в этой системе. Были выделены энергетические ресурсы по дата-центры в рамках проекта Stargate. Существует такой совет, называется PCAST, который консультирует президента по вопросам науки и технологий. Он является некоторым сосредоточением представителей этого самого венчурного технологического сектора, и совокупная капитализация людей, которая на данный момент там находится, более 13 или 14 триллионов долларов, что, собственно, формирует ситуацию саморегулирования отрасли, и, по сути, эти люди контролируют технологический прогресс как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения регуляторки с государственной стороны. И, конечно же, здесь стоит сказать про оборонные контракты. Сначала Doge показала, как это делать, а теперь Palantir полностью контролирует все системы на Украине, полностью получил данные, например, к системе здравоохранения, системе социального страхования и системе оборонных мощностей, например, в Великобритании, в Северной Европе. Сейчас активно получает в Финляндии, в Швеции, в Дании. Doge проложил дорожку, он основал фундамент, прецедент взаимодействия технологических платформ, этих технофеодалов, с государствами и тем самым открыл процесс сращивания этих двух субъектов в единый субъект, ту самую суверенную корпорацию, где непонятно еще, кто конкретно будет главным. Государство, управляющее корпорацией, или корпорация, управляющая государством. И здесь, конечно, есть и другой пример взаимодействия с государством, Израиль и уже Украина. Дело в том, что даже в самом круге этих технофеодалов Израиль продолжительное время позиционируется как нация-стартап. И источником этого технологического потенциала назван новый субъект, который раньше мало описывался. Дело в том, что традиционно финансовый капитал, эти глобалистские структуры, секьюра, бюрократия, силовикократия, которая пытается сохранить статус-кво, она, конечно, неизбежно связана со спецслужбами. И их коммуникации тесные, тоже как бюрократов высшего полета. И для этого именно был и создан Билдербергский клуб, который, по сути, является съездом бюрократов-силовиков. И, конечно же, без спецслужб, без ЦРУ, без МИ-6, это взаимодействие невозможно. И в какой-то момент, мы уже это описывали, Кремниевой долине, как тесно связанной с Пентагоном, с государственным оборонным заказом, нужно было находить новые связи с теми группами, которые готовы с ними взаимодействовать, но не преследуют противоположным им интересам. И вот тут, как раз на примере Израиля, новый субъект вошел в игру, и это стали военные разведки. Это стала израильская военная разведка, это стало РУМО в США, это стала военная разведка Великобритании, и сейчас мы видим, это военная разведка украинская. И, например, в Израиле нация стартапа, вот эта идея появилась, исходя из того, что источником технологического потенциала была названа военная разведка, прежде всего знаменитое подразделение 88-2.0. Выпускники этого подразделения под руководством и чутким назиданием военной разведки Израиля этого подразделения основали значительное число технологических компаний, и крупнейшим единым инвестором в эти проекты назван и является Y Combinator и те же самые фонды, о которых я сказал до этого. Центральное положение в этой системе, конечно же, занимает сейчас Palantir. Ну, опять же, по тому же принципу, на начальном этапе компанию финансировал сам Питер Тиль, потом вложился в венчурный фонд ЦРУ NQTEL, потом Palantir с 2013 года работает в Израиле, с 2014 года имеет контракты с израильским правительством, но все эти контракты, все стартапы, вокруг которых это происходит, они накладываются на Palantir, но действуют вокруг идей, вокруг компаний выходцев из военной разведки. Соответственно, мы видим, что на наших глазах формируется некоторый новый сложный субъект, или, можно сказать, актор мировой политики, но скорее субъект. И проблема в том, что это не просто новая элитная группа, это не просто группа олигархов, это не просто новые бизнесмены, у которых много денег, вроде Билла Гейтса. Эти люди открыто заявляют на то, что они как группа претендуют на политическую субъектность. У них есть идеология, они умные, они молодые, у них есть деньги, у них есть доступ к власти, и они умеют этим распоряжаться. Они выстраивают новую систему, которая должна прийти на смену системы предыдущей. И именно поэтому я попытался в этой передаче суммировать некоторые основные реперные точки, вокруг которых крутятся, собственно, их цели и задачи. Я рекомендую посмотреть или прочитать в текстовом формате те предыдущие передачи, которые я упоминал, для составления такого некоторого комплексного понимания этой группы. Почему? Потому что, на мой взгляд, именно с ними в ближайшем будущем нам придется иметь дело. Именно с ними нам придется придумывать новые формы дипломатии, новые формы международных или мирополитических взаимодействий. Именно с ними придется договариваться во многом о завершении конфликтов, о создании сделок, международной кооперации и других ключевых вещей в рамках меняющегося мирового порядка. И это была «Металлогия власти» с Олегом Миновским на «Звезда аналитика». И в завершении эфира, прощаясь, я рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел, подписывайтесь, читайте, слушайте и смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программ проекта. Всего доброго.
1: Методология власти. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
2: Здравствуйте, слушатели «Радио Звезда». Я Леонид Распопин из Новосибирска. В год начала СВО написалась песня. Назвал я ее «Ветер казачий, походный бродячий». От всей души желаю всем российским воинам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

0: Сергей Капица. Очевидное невероятное. Два десятилетия он знакомил телезрителей с научными открытиями. Сложнейшие вопросы физики объяснял просто, легко и понятно, как детям. Но однажды популярность сыграла с Капицей злую шутку. Он чуть не лишился жизни.
1: На первый взгляд.
0: Всегда подтянутый, аккуратный, в идеальном костюме тройки. Сергей Петрович был человеком физически развитым, крепким. Всю жизнь занимался подводным плаванием, в молодости увлекался спелеологией. А еще уверенно управлял самолетом.
1: Где изюминка?
0: Однажды, после лекции в МФТИ, ученого подкараулил психически неуравновешенный экстремист с туристическим топором. Однако, получив два удара по голове, Сергей Петрович не только устоял на ногах, но вырвал у неадеквата топор и так приложил его обухом по лбу, что тот потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен!» А сам дошел до кафедры и только там упал.
2: Секретарь, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке.
0: В больнице ученому наложили 17 швов. У террориста, как оказалось, кроме топора с собой была еще опасная бритва и обрез охотничьего ружья. На допросе преступник искренне сокрушался. «Кто же знал, что он такой здоровый? Надо было сразу стрелять!» Сергей Петрович быстро оправился от ранения, но о той истории не любил вспоминать.
1: Сергей Капица. Человек с изюминкой.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о коралловых рифах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Кораллы – это не камни и не растения, а живые колонии крошечных животных, которые называются полипами. Они строят вокруг себя твердый защитный скелет из карбоната кальция, который со временем образует риф.
3: Факт второй.
5: Несмотря на то, что коралловые рифы занимают менее процента площади океана, они являются домом для четверти всех морских видов жизни. Это делает рифы одними из самых богатых.

0: Акт 4.
1: Рифы защищают береговую линию лучше, чем любые искусственные сооружения. Они гасят до 97% энергии волн, предотвращая эрозию и разрушение берегов во время штормов.
0: Факт 5.
1: Кораллы разговаривают химическими сигналами. Они предупреждают соседей об опасности или зовут симбиотических существ. Эта невидимая сеть напоминает древний подводный интернет.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о коралловых рифах.
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
4: Его называют последним великим воином эпохи викингов. Он родился в Норвегии, служил трем византийским императорам и одному великому киевскому князю, а потом вернулся на родину и стал королем. Все это про Харальда Сурового.
5: За что же он получил такое прозвище?
4: Харальд был жестким и жестоким воином. Своими руками убил мятежного болгарского царя Петра Деляна и ослепил византийского императора Михаила Калафата. Во время войны с Данией разграбил и сжег дотла Хедебю, главный центр торговли датских викингов.

политике Харальд был таким же бескомпромиссным. Став королем Норвегии, он подавлял любые попытки неповиновения как свободных крестьян, так и представителей знати. Норвежской короны ему было мало. Он воевал за датский и даже английский престол. Последним боем Харальда стала легендарная битва при Стамфорд-Бридже, где он был сражен в горло вражеской стрелой. Суровая смерть для настоящего сурового короля.

0: Уровень воды в реке Урал,
1: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
2: Российские космонавты совершили
3: выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950
6: название города
7: Пермь. Фатовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
11: Граф де ля Фер?
12: Я. Yeah.
11: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
12: Я. Yeah.
11: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
12: Я. Yeah.
11: Аббат Дербле?
13: Я. Yeah.
11: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
14: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия поднимет вопрос атаки украинского беспилотника на детский центр в Краснодаре на сентябрьском заседании Постоянного совета УБСЕ, сообщил постпред России Дмитрий Полянский. В результате ночного удара погибли трое несовершеннолетних, еще 12 получили ранения. Официально Москва передаст данные об этом преступлении ВСУ международным структурам. Тем временем в Управлении ООН по правам человека заявили, что уже начали сбор независимой информации для проверки произошедшего. В преддверии Восточного экономического форума советник президента Антон Кобяков заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс превосходит по эффективности суммарный потенциал всех стран НАТО. По его словам, стремительный перевод промышленности на военные рельсы обеспечили заблаговременные скрытые решения. В качестве наглядного доказательства превосходства отечественной экономики над Западным альянсом Кобяков указал на острый дефицит современных ракет и боеприпасов в США. Добавлю, Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Водительские права будут автоматически аннулировать при выявлении опасных заболеваний. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, которая проводится раз в 10 лет. Насколько важно это изменение и повысит ли оно безопасность на дорогах, в эфире «Радио Звезда» рассказал автоэксперт Антон Ширяев.
2: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее.
1: Сейчас идет техническая настройка обмена данными между ведомствами, после чего врачи начнут сообщать в полицию о пациентах-водителях, у которых обнаружены серьезные заболевания. В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стал лесной пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Министерство внутренних дел республики ограничило доступ граждан в опасную зону. Огонь охватил уже 50 гектаров труднодоступной местности. Работу осложняет аномальная жара и сильный ветер. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
9: Поговорим о ветре. Но не о том, как он гоняет листья, а о том, как дает энергию. Сейчас мы уже привыкли к ветряным электростанциям, их лопасти мирно крутятся и вырабатывают электричество. Но кто-то же придумал их почти 100 лет назад. Знакомьтесь, Анатолий Уфимцев. Родился в 1880 году в Курске. Настоящий русский самоучка мечтает о полетах. В юности строил планеры, потом самолеты. одна из созданных им моделей – сфероплан, аппарат с круглым крылом. Всего изобретатель получил 68 патентов, а в 1929 году происходит самое важное в его жизни событие. Уфимцев строит первый в стране ветрогенератор.
8: Ну ты, Кулибин!
9: Это была непростая конструкция. Ветроколесо имело поворотные лопасти. Так генератор лучше улавливал ветер. Уфимцев тратил на строительство механизма все свои деньги, работал день и ночь. Ветряк высотой около 10 метров с диаметром колеса 4 установил прямо на крыше своего дома. Генератор выдал 3 киловатта. Для того времени немало. Сначала ветрогенератор снабжал электричеством дом Уфимцева и мастерскую. Затем изобретатель провел электричество соседям, причем бесплатно. Позже Уфимцев изобрел специальный аккумулятор, который хранил энергию и подавал ток без перебоев. Комиссия проверила. Аккумулятор Уфимцева зажигал лампы мощностью 1000 свечей на целый час. Настоящий прорыв. Уфимцев опередил время. Его генератор, пионер ветроэнергетики, доказал, что ветер может стать эффективным источником электричества. К сожалению, после смерти изобретателя все его научное наследие погибло. Библиотеку, чертежи и станки растащили. Не будь этого, возможно, сейчас страну покрывала бы сеть ветряных, а не гидроэлектростанций.
8: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
5: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
10: Глава 64. Перебранка между Граблиным и Перехватовым продолжалась и во время обратной поездки в Шарабане от железнодорожной станции до Неаполя. Граблин не унимался и всю дорогу попрекал Перехватова тем, что Перехватов ездит на его Граблина счет. Высчитывались бутылки вина, порции кушаний, стоимость дороги, все издержки, употребленные Граблином на Перехватова. Наконец Граблин воскликнул: «Чье на тебе пальто? Ты даже в моем пальто ходишь!» «Врешь! Теперь в своем, ибо я его заслужил! Заслужил своим компаньонством, прямо потом и кровью заслужил! Мало разве я крови себе испортил, возя тебя, дикого человека, по всей Европе?» — отвечал Перехватов. «Ты меня возишь? Ты? Ах ты, прощелыга! Да на какие шиши ты можешь меня возить? Я не про деньги говорю, я про язык. Ведь без моего языка ты не мог бы и до Берлина доехать. А все затраченное на меня я опять-таки заслужил и пользуюсь им по праву в силу моего компаньонства и переводчества. Ты нанял меня. Это моя заработная плата. Хорош наемник, который бросает своего хозяина на станции, а сам отправляется шататься по Везувиям. Нет уж, ежели ты наемник, то будь около своего хозяина». Англичане хоть и не понимали языка, но и жестов, и тона Граблина и Перехватова видели, что происходит перебранка, и пожимали плечами, перекидываясь друг с другом краткими фразами. Ивановы и Конурин пробовали уговаривать Граблина прекратить этот разговор, но он, поддерживая в себе хмель, захваченным в дорогу из ресторана вином, не унимался. Наконец Глафира Семеновна потеряла терпение и сказала: «Никуда больше с вами в компании не поеду. Решительно никуда. Это просто несносно с вами путешествовать». «Да я и сам не поеду», — отвечал Граблин. «Я завтра же в Париж. Ты, Рафаэлька, собирайся. Нечего здесь делать. Поехали за границу для полировки. А какая тут в Неаполе полировка? То развалины, то горы. Нечто этим отполируешься?»
11: «Ты нигде не отполируешься. Потому что ты так сер, что тебя хоть в семи щелоках стирай. Так ничего не поделаешь».
9: «Но-но-но-но! За эти слова знаешь?»
10: И Граблин полез на Перехватова с кулаками. Мужчины на силу остановили его.
11: «Каково положение?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Даже уйти от безобразника невозможно. Связала нас судьба с Шарабаном, со скандалистом. Ни извозчика, ни другого экипажа, чтобы уехать от вас. И дернул у нас ехать вместе с вами».
9: «А вот спустимся с горы, попадется извозчик, так и сам уйду».
10: И в самом деле, когда спустились с горы и выехали в предместье Неаполя, Граблин, не простясь ни с кем, выскочил из экипажа, вскочил в извозчичью коляску, стоявшую около винной лавки, и стал звать с собой Перехватова. Перехватов пожал плечами и, извиняясь перед спутниками, последовал за Граблиным.
11: «Делать нечего, надо с ним ехать. Нельзя же его бросить, пьяного. Пропадет не за копейку. По человечеству жалко. И это он считает, что я даром путешествую», — вздохнул он. «О, боже мой, боже мой!»
9: «В Эльдорадо!» — приказывал Граблин извозчику. «Или нет, не в Эльдорадо. Как его этот вертеп-то? В казино? Нет, не в казино. Рафаэлька, да скажи же, пес ты эдакий, извозчику, куда ехать? Туда, где третьего дня были. Где-то самая испанистая итальянка».
11: «Слышите, вертеп едет. Нахлещется он сегодня там до зеленого змея и белых слонов», — покрутил головой Конурин и прибавил. «Ну, мальчик».
10: И вдогонку за их Шарабаном во всю прыть несся извозчичий мул. Извозчик щелкал бичом, и раздавался пьяный голос Граблина: «Дуй белку в хвост и в гриву». Стемнело уже, когда Шарабан подъехал к гостинице. Конурин вздыхал и говорил: «Ну, слава богу, покончили мы с Неаполем. Когда к своим питерским палестинам?»
11: «Как покончили? Мы еще города не видели. Мы еще на Капри не были», — проговорила Глафира Семеновна. «О, Господи, еще? А что это за Капри такой?»
12: «Остров, прелестнейший остров. И там голубой грот. Туда надо на пароходе по морю. В прошлом году с нами по соседству на даче жила полковница Лутягина. Так просто чудеса рассказывала об этом гроте. Кроме того, прелестнейшая поездка по морю».
11: «Это значит, вы хотите, чтобы и по горам, и по морям?»
12: «Само собой. А там на Капри опять поездка на ослах».
11: «Фу, и на ослах. Вот путешественница-то.
9: Послушай, душечка», — обратился к жене Николай Иванович, — «ведь море не горы. Я боюсь, выдержишь ли ты это путешествие. А вдруг качка?»
12: «Я все выдержу. Пожалуйста, обо мне не сомневайтесь. На Капри мы завтра же поедем».
10: Конурин сидел и бормотал:
11: «Горы, море, по блоку нас тащили, на веревках на вершину подтаскивали. Теперь на мулах едем, завтра на услах поедем. Только козлов да волов не хватает».
12: «В Париже, в зоологическом саду, я ездил же на козлах».
11: «Ах, да, да.
12: Кавказия, куда простой русский купец Иван Кунурин заехал? Сегодня в огне был, а завтра в море попадет. Прямо из огня да в воду. Кавказия, Кунурину сильно хотелось поскорей домой, в Петербург. Морской поездки на Капри он не ожидал и призадумался.
11: Николай Иванович ободрительно хлопнул его по плечу и сказал: «Ау, брат, ничего не поделаешь. Назвался груздем, так уж полезай в кузов».
12: «Домой пора, ох, домой пора, замотался я с вами», — продолжал вздыхать Кунурин.
11: Глафира Семеновна хоть и собиралась на утро ехать на остров Капри, но поездка на Везувий до того утомила ее, что она проспала пароход, и Капри пришлось отложить до следующего дня. Граблин сдержал свое слово и уехал вместе с Перехватовым в Париж. Часу в 12 дня Ивановы пили у себя в номере утренний кофе, как вдруг услыхали в коридоре голос проснувшегося Граблина. Он рассчитывался с прислугой за гостиницу и ругался самым неистовым образом. «Грабители! Разбойники, бандиты, проклятые шарманщики, апельсинники, макаронники!» — раздавался его голос. «При найме говорите одну цену, а при расчете пишите другую. Чтоб ни дна, ни покрышки вашей паршивой Италии. За что, спрашивается, черти окаянные, за 4 обеда приписали, когда мы ни вчера, ни 3-го дня и не обедали?» — раздавался его хриплый с перепоя голос. «Рафаэлька, мерзавец! Да что ты им не переводишь моих слов? Что такое? Пансион я в гостинице взял? Я 10 раз говорил, что не желаю я их анафемского пансиона. Не могу я жрать баранье седло с бобковой мазью. Прочь! Никому на чай ни одна ракалия ничего не получит. Обругай же их, наконец, по-итальянски! Или скажи мне несколько итальянских ругательных слов, и я их по-итальянски обругаю. А то они все равно ничего не понимают, как свиньи по-итальянски. Говори сейчас!»
12: Перед самым отъездом Перехватов забежал к Ивановым проститься. «Остаетесь в Неаполе, увидите Капри с его лазуревой водой!» — воскликнул он. «Счастливцы! А я-то несчастный, должен ехать с моим безобразником в Париж. Прощайте памятники классического искусства, прощайте древние развалины, прощай, итальянская природа, прощайте, Николай Иванович, прощайте, Глафира Семеновна, и пожалейте обо мне несчастном, волею судеб находящимся в когтях глупого самодура». Перехватов расцеловался с Николаем Ивановичем и поцеловал руку Глафиры Семеновны.
11: «Пьян?» — спросил Николай Иванович програбленно.
12: «Опять пьян!» — махнул рукой Перехватов. Проснулся, потребовал коньяку и кофею и нализался на старые дрожжи. «А что уж он вчера в кафе Шантанах-то пьяный выделывал, так и описанию не поддается. На силу в 3 часа ночи притащил я его домой». Вошел в номер Ивановых, покачиваясь, и Граблин.
11: «Прощайте, господа», — пробормотал он. «В Париж от здешних подлецов еду». «Хе!» — махнул он рукой и чуть удержался на ногах. «Простите раба Божьего Григория». «Не могу. Характер у меня такой. Не терплю подлости. Прощайте, мадам, и пардон».
12: Он протянул руку Глафире Семеновне, глупо улыбнулся, повернулся на каблуках, опять чуть не упал, ухватился за Перехватова и со словами «Веди меня!» вышел вместе с ним из номера супругов Ивановых.
13: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
10: Глава 65. Пароход, отправляющийся в Соренто и на Капри, стоял в некотором отдалении от пристани и разводил пары, когда в 9:00 утра Иванова и Конурин подъехали в извозчичьей коляске к набережной. Утро было прелестнейшее. Голубое море было гладко, как стекло. На небе ни облачка. Вдали на горизонте виднелись скалистые очертания Капри и Искии. Влево легонькой струйкой дымился Везувий. Картина голубого морского вида была восхитительная. Ивановы невольно остановились и любовались видом. Конурин взглянул на Везувий, улыбнулся, лукаво подмигнул глазом и сказал: «Дымишься, голубчик? Дыми, дыми! А уж нас теперь на тебя и калачом не заманишь».
14: «Ну, чего ты опасался ехать на Капри? Посмотри, какая тишина на море. Ничто не шелохнет», — обратилась Глафира Семеновна к мужу.
15: «Я не за себя, а за тебя. Сам я раз ехал из Петербурга в Сермаксы по Ладожскому озеру, так такую бурю выдержал на пароходе, что страсть, и ничего, ни в одном глазе. А с дамским полом почти с каждой было происшествие. И визжали-то они, и стонали, и капитан ругали».
10: Лодка с двумя гребцами доставила их от пристани на пароход. Пароход был грязненький, старой конструкции, колесный. Пассажиров в первом классе было немного, и опять резко бросались в глаза англичане и англичанки в своих курьезных костюмах. Подымавшийся вместе с ними на Везуве англичанин в клетчатом шотландском пиджаке и шапочке с лентами на затылке был тут же. Он по-прежнему был увешан баулами, перекинутыми на ремнях через плечо, барометром, биноклем, фляжкой и уже записывал что-то в записную книжку. Англичанки были с путеводителем Бедекера в красных переплетах и внимательно просматривали их. Один из англичан с длинными белокурыми бакенбардами чуть не до пояса ел уже кровавый бифштекс с английскими пикулями в горчичном соусе и запивал все это портвейном. Около него на блюде лежала целая груда опорожненных устричных раковин и выжатые лимоны. «Вот запасливый то человек. Нет еще и 9:00 утра, он уже завтракает», — кивнул на него Конурин. Прислуживающий в буфете мальчишка-итальянец, черномазый, курчавый и юркий, заслыша русскую речь Ивановых и Конурина, тотчас же подскочил к ним с бутылкой и двумя рюмками, искали зубы, предложил: «Рюс? Коньяк? Ну тебя в болото! Рано еще!» — махнул ему рукой Конурин и, обратясь к Николаю Ивановичу, прибавил: «Смотри-ка, как узнали, что русские идут, сейчас и с коньяком лезут. Ведь вон англичанам коньяк не предлагают».
14: «Очень уж себя прославили русские за границей коньяковым манером», — отвечала Глафира Семеновна.
15: «В морском путешествии это очень хорошо. Даже, можно сказать, необходимо», — начал было Николай Иванович.
14: «Пожалуйста, пожалуйста, не подговаривайтесь. Что это в самом деле? От одного пьяницы только что вчера освободились, а уж другой появляется. Где это видано, чтобы с позаранку коньяк пить? Пойдемте лучше наверх, на палубу. Нечего здесь сидеть в каюте. Нужно видами любоваться. Сейчас будет третий звонок, и пароход тронется в путь».
10: Глафира Семеновна потащила мужчин на палубу. На палубе первого класса шла торговля разными местными безделушками. Были устроены целые лавки. Стояли витрины с черепаховыми изделиями в виде гребенок, портсигаров, ножей для разрезания книг. Была витрина с коралловыми изделиями и раковинами. Витрина с мелкими поделками из пальмового дерева с надписями «Соренто». Около витрин вертелись продавцы и назойливо навязывали пассажирам товар.
14: «Батюшки, да тут совсем гостиный двор!» — воскликнула Глафира Семеновна. «И какие все прелестные вещички!» «Мецолира, мецолира, мадам!» Подскочил к ней продавец и протянул нитку мелких рогатых кораллов. «Полфранка нитка! Боже мой! А мы вчера в магазине такие же кораллы по франку купили! Николай Иванович, мне всего этого надо! Я куплю! Вот и ящички с резьбой! Сколько? Уна лира? Боже мой! А в магазине с меня 3 франка просили!»
10: Раздался третий звонок. Пароход зашипел, колеса завертелись и мерно ударяли об воду. Стали отходить от пристани. Николай Иванович, Глафира Семеновна и Конурин перекрестились. По палубе шнырял контролер и визировал у пассажиров билеты. Увидав, что Иванова и Конурин крестятся, он подскочил к ним и чистым русским языком сказал: «Прошу ваши билеты, господа».
14: «Боже мой, что я слышу? Вы русский?» — воскликнула Глафира Семеновна.
10: «Русский, сударыня, хотя и родился в Неаполе», — отвечал контролер.
14: «И служите здесь на пароходе?
10: Надо же чем-нибудь зарабатывать хлеб».
14: «Ах, как это приятно, что такая встреча с русским! А мы вот по-итальянски не в зуб, да и по-французски-то плохо, и никто нас не понимает. Особенно вот трудно с торговцами, совсем по-французски не говорят».
10: «А вы хотите купить что-нибудь на память о Неаполе? Черепаховые вещи в Неаполе действительно отличные и очень дешевы. В России вам в 10 раз дороже за все это придется заплатить. Но что здесь дешево? Это камеи. Вы камею себе приобрели?»
14: «Нет еще, но я очень-очень хочу купить. Вот и наш спутник хочет для своей жены купить»,
10: — указала Глафира Семеновна на Конурина. «Иван Кондратьев Конурин, купец», — отрекомендовался тот, протягивая контролеру руку. «Я русак без подмеса из Ярославской губернии».
15: «Николай Иванов Иванов», — назвал себя Николай Иванович. «Очень приятно с русским человеком среди итальянской нации встретиться».
10: Контролер назвал свою фамилию и прибавил, обратясь к Глафире Семеновне:
14: «Сейчас я обревизую билеты и буду к вашим услугам. Вы желаете купить камеи, и я могу вам предложить великолепные камеи за баснословно дешевую цену». «Пожалуйста, пожалуйста, да помогите купить подешевле вот и этой мелочи», —
10: кивнула Глафира Семеновна на витрины с кораллами.
14: «Все, все сделаем».
10: На палубе опять вертелся черномазый мальчишка с бутылкой коньяку и скалил зубы. Он снова подскочил к Конурину и Ивановым и снова произнес: «Рюс, коньяк?» и прищелкнул языком. «Давай, давай сюда коньяку чумазый!» Хлопнул его по плечу Конурин. «Надо выпить для первого знакомства с русским морским человеком на итальянском море. Господин пароходчик, долбанем по одной коньяковой собачке», сказал он контролеру.
14: «После. Дайте мне только всех пассажиров обойти», — отвечал контролер и бросился со своими контрольными щипцами к группе англичан, любующихся в бинокли на морские виды.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 66. Пароход, оставляя за собой в гавани суда разной конструкции и величины, выходил в открытое море. Открылся великолепный вид на Неаполь, расположенный на крутом берегу террасами. Глафире Семеновне подскочил контролер. «Осмотрел у всех билеты, теперь к вашим услугам», — сказал он, кланяясь. «Вы желали приобрести камеи? Вот-с. Таких камей вы ни в одном из магазинов не найдете. А ежели и найдете, то заплатите втридорога. В магазинах здесь дерут страшные цены, в особенности с иностранцев и в особенности с русских. Я же получаю эти камеи от мастеров на комиссию. За магазин не плачу и всегда могу услужить моим землякам, продавая дешевле. Эта камея стоит 60 франков, это 75. Он достал из одного кармана пиджака футляр с камеей, потом из другого и продолжал: «Какова вещица-то? Эти камеи у меня в оправе в виде брошек. Но есть и без оправы. По приезде в Россию можете оправить их в брошку или браслет. Эти уж будут верх художественности. Вот камея в 80 франков, вот в 100, а вот в 125. Говоря это, он вынимал камеи из жилетных карманов. «Ну, за что же так дорого?» — говорила Глафира Семеновна. «За художественность, за чистоту отделки, за мелкую работу. Ведь над этой мелкой работой слеп художник. А что до дороговизны, то это очень недорого. Я беру себе, сударыня, только 10% комиссии. Хотите вы черепаховые изделия? Есть у меня и черепаховые изделия», — прибавил контролер и вытащил из бокового кармана пиджака пачку гребенок, ножей для разрезания бумаги,

0: — отвечал контролер, и все-таки спустил с запрошенных цен изрядную талику. «Иван Кондратич, покупайте же вашей жене камею. Вы ведь хотели купить?» — обратилась Глафира Семеновна к Конурину.
1: «Виду нет. Ну что это за подарок? Я думал, камея совсем другое, а это так себе фитюлька из раковины. Жена в четвертак уценит. Вот разве гребенку черепаховую высокую ей в кос купить?»
0: «Вот гребенка в 50 франков», — предложил контролер.
1: «Что? Ах ты! А еще русский человек!
0: Ну вы посмотрите, какая это тонкая художественная работа! Все в работе! Я вам такой же величины гребенку могу продать и за 15 франков, но будет не та резьба, не та работа. Вот, например, даже за 14 франков отдам».
1: 10?
0: «Не могу! С этой гребенкой за 14 франков я, впрочем, могу прибавить гребенку для вас, маленькую карманную гребенку».
1: «Ну, с карманной гребенкой 11. И коньяку выпьем на мой счет. Гарсон, или как тебя, чумазый, где ты?»
0: «За коньяк мерси, но за 11 уступить не могу. Желаете 13?
1: 12 и коньяковое угощение. Коньяковое угощение будет хорошее.
0: Давайте деньги, только уж из-за того, что земляк», — махнул рукой контролер. Накупила и Глафира Семеновна разных мелочей франков на 150, и в том числе 2 камеи. Контролер хоть и просил не торговаться с ним, но спустил добрую треть против объявленной цены. Были куплены с помощью контролера и кораллы, и деревянные изделия у других торговцев. Начались спрыски покупок коньяком. «Как приедете на остров Капри, будете завтракать. На берегу вас обступят всевозможные комиссионеры и будут тащить вас в свои рестораны, так никуда не ходите, кроме гостиницы «Голубого грота». Вот карточка гостиницы», — говорил контролер, суя Иванову и Конурину карточку гостиницы. «Там вас накормят и дешево, и сытно, до отвалу накормят. Там и я буду завтракать».
1: «Вот и отлично! Стало быть, вместе позавтракаем, и будете вы нам переводчиком».
0: «Готов служить. Там такие вам отборные устрицы подадут, что язык проглотите».
1: «Тьфу-тьфу!»
0: — плюнул Конурин.
1: «Что с вами?» «Да я не только их есть, а и смотреть-то на них не могу».
0: «Неужели? А насколько я успел заметить, все русские с такой жадностью набрасываются здесь на устрицы?
1: Да не купцы, не из купеческого быта, а купцы даже за грех считают такую нечисть есть».
2: «Врешь. Это только неполированные купцы. А ежели понатужиться, то с горчицей я в лучшем виде могу пару устриц есть, дух запру и съем», — сказал Николай Иванович.
0: «А все-таки не любите их? Ну, рыбы великолепные вам подадут».
2: «Рыбу у меня жена не ест. Боится, что из какой-нибудь змеиной породы рыбу подадут».
0: «Позвольте, что же вы будете есть на острове Капри? Остров только устрицами и рыбой славится».
2: «Поедим что-нибудь такое, чем он не славится».
0: «Ну, барашка с макаронами».
1: «Ой, как только в макаронное царство въехали, только баранину с макаронами и едим», — проговорил Конурин. «До смерти надоело.
0: Креветки и крабы.
1: Тьфу-тьфу! Это тоже не купеческая еда. А вы вот что, нельзя ли русскую селяночку из ветчины на сковородке приказать изобразить? Дадут и пироги. Может быть, вам по знакомству и сделают?»
0: «Нет, этих блюд вам во всей Италии не сделают. Глаза вытаращат от удивления, если скажешь про пироги или про селянку».
1: Ну, бифштекс.

0: Бифштексы. Бифштексы можно? Можно. Это англичане едят. Что англичане едят, то можно, а что русские, того нельзя. Что за счастье такое англичанам? Да ведь русские очень мало посещают Италию. А англичане толпами осаждают Неаполь и остров Капри. Смотрите, сколько их сегодня едет.
1: «Голубая вода! Голубая вода!» —
0: закричала Глафира Семеновна, смотря за борт парохода.
1: «Николай Иванович, смотри, какая бирюзовая вода!»
0: Николай Иванович и Конурин подскочили к борту. Пароход проходил мимо высокой отвесной скалы, как бы вырастающей прямо из моря.
2: «Фу ты, пропасть! Действительно голубая вода, и даже в прозелень!» — сказал Конурин. «Подсинивают ее чем, что ли?» — спросил он контролера.
0: «Что вы! Да разве это можно?» — улыбнулся тот.
2: «Батюшка, иностранец хитер! Это не наш брат, русский вахлак. Иностранец и подсинит, чтобы подиковиннее казалось, и на эту диковинку из чужих краев ротозеев к себе заманить».
0: «Да нет же, нет. Никто здешнюю воду не красит. Эта вода уж такого свойства. Тут отцвет скалы голубого неба играет роль. Погодите, через полчаса будет так называемый голубой грот, и там вы еще более синюю воду увидите».
1: «Ах, да-да! Непременно надо посмотреть этот голубой грот», — заговорила Глафира Семеновна.
0: «А вот мы около него остановимся. Я вас усажу в лодку с надежным гребцом, и вы отправитесь в него», — сказал контролер. «Это потрясающее зрелище. Нигде в целом мире нет ничего подобного».
2: «А не опасно?» — спросил Конурин.
0: «Что же тут может быть опасного?» — отвечал контролер. «Смотрите, море как паркет, тишина».
2: «Впрочем, и то сказать. На огненную гору Везувий третьего дня лазали, так уж чего тут?
0: Надо только поспешить во время морского отлива въехать в этот грот и во время отлива выехать, а то при приливе можно там надолго остаться».
3: «Ой, как же это так? Тогда бог с ним и с гротом», — проговорил Николай Иванович.
0: «Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Пароход подойдет к гроту именно во время отлива, и гребец и ввезет, и вывезет вас без задержки».
1: «Послушайте, поедемте и вы с нами. С вами все-таки не так страшно», — упрашивала контролера Глафира Семеновна. «С удовольствием бы, сударыня, но я по обязанностям службы должен быть на пароходе».
4: «Боюсь. Право, боюсь ехать. А ежели мы не успеем выехать из грота и наступит прилив?»
0: «Успеете. Времени много. Лодочник опытный. Каждый день на этом деле».
4: «Ну, а ежели бы не успели?»
0: «Тогда придется остаться в гроте до отлива на несколько часов».
4: «В потемках? Бррр, фу, страшно».
0: «А вот увидите, какой в этом гроте особенный фосфорический свет.
4: Да ведь задохнуться можно».
0: «Не бойтесь, пожалуйста. Голубой грот — это все равно, что большой зал с куполом. Зрелище потрясающее».
1: «Николай Иванович, уж ехать ли нам в грот-то?»
3: «Непременно надо. Чего ты боишься? Ты за меня держись».
0: Конурин покрутил головой.
2: «Надо все-таки для храбрости еще коньяку выпить. Господин земляк, скомандуй-ка!» Обратился он к контролеру.
4: «Нет-нет! С пьяными я ни за что не поеду!» —
0: воскликнула Глафира Семеновна. Пароход убавлял ход и давал свистки.
5: «Голубой грот, подъехали! Идите скорее к трапу, и я рекомендую вам опытного лодочника», — проговорил контролер и бросился с верхней палубы вниз. Ивановы и Конурин тихо последовали за ним. Глафира Семеновна была бледна и крестилась.
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
5: Глава 67. Около пароходного трапа вверху толпились пассажиры всех национальностей и поодиночке сходили по лестнице, чтобы поместиться в цепляющиеся за пароход маленькие лодочки, дабы ехать осматривать Голубой грот. Гребцы, переругиваясь между собой, принимали пассажиров и отчаливали от парохода. На палубе парохода была страшная суматоха. Все старались как можно скорее попасть в лодку, дабы подольше пробыть в гроте до морского прилива. Слышались итальянская, французская, немецкая и всего больше английская речь. Даже всегда медленные в своих движениях и флегматичные англичане, и те суетились, проталкиваясь к лодкам. Англичанин в клетчатом шотландском костюме и шапочке, кроме бинокля, барометра, фляжки и баула, перекинутых через плечо на ремнях, имел при себе еще плетеную корзинку с ручкой. В корзинке лежала масса маленьких коробочек с надписями на них красным карандашом. «Спускайтесь, спускайтесь скорей и садитесь в лодку вот с этим старым гребцом. У него хоть один глаз, но он опытнее другого двуглазого и маракует немножко по-французски», — сказал Ивановым и Конурину контролер, проталкивая их на лестницу. Лодка внизу лестницы так и прыгала по морской зыби. Кривой старый гребец принял Николая Ивановича и Конурина, спрыгнувших в лодку, а Глафиру Семеновну просто схватил в охапку и перетащил на скамейку в лодке.
7: «Легче, легче! Черепаховые гребенки сломаешь! У меня черепаховые гребенки в кармане!» — кричала она, но лодка уже отвалила от парохода.
5: Кривой гребец взялся за весла. Он был почти полуголый. Штаны и рукава грязной рубахи были засучены до нельзя, дальше чего уже их засучивать нельзя. В расстегнутый ворот виднелась волосатая коричневая грудь. Лицо было также коричневое, обрамленное седой вплотную подстриженной бородой, и смотрел только один глаз. Голова была вместо шляпы обвязана какой-то цветной тряпицей. Лодка подъезжала к громадной отвесной скале, на вершине которой карабкались козы, казавшиеся величиной с цыпленка. Внизу под скалой бродили по колено в воде два голых субъекта, нагота которых прикрывалась только короткими штанами. Они размахивали руками, что-то кричали и манили к себе приближающиеся лодки.
8: «Смотрите, смотрите, в каких костюмах!» — указывал на голых Конурин. «Неужто на этом острове все жители в такой одеждище гуляют? Ведь это Адамова одежда-то!»
3: «Не может быть! Это, наверное, купающиеся!» — отвечал Николай Иванович. «Глаж, смотри!»
7: «Вот еще! Очень нужно на голых смотреть!» — ответила Глафира Семеновна.
8: «Позвольте, а может быть, этот остров с диким сословием? Дикое сословие здесь живет? Ведь есть такие же острова, где дикие!»
5: Опять начал Конурин.
8: «Каже тогда-то! За неволю придется на них смотреть. Глаза себе не выколешь».
7: «Полноте врать ты, Иван Кондратич. Дикие в Африке, а здесь Италия».
8: «А почем вы знаете, что Италия? Может быть, уж нас в Африку привезли?»
3: «В Африке арапы. А здесь, неужто не видишь, это белый народ», — вставил свое слово Николай Иванович.
8: «Да ты посмотри, какой же это белый! Полубелый, вот я согласен, совсем коричневые морды!»
5: К голым субъектам, однако, подъехали две лодки. Голые субъекты тотчас же бросились в воду, нырнули и по прошествии некоторого времени вынырнули, высоко держа что-то в руках над головами.
3: «Что-то показывают», — сказал Николай Иванович. «Должно быть представление какое-то. Глаш, не подъехать ли нам посмотреть?» — спросил он жену.
7: «Выдумай еще что-нибудь», — огрызнулась Глафира Семеновна и, обратясь к лодочнику, стала спрашивать. «Уэ, грот блё. Далеко грот блё? Луан?»
5: Лодочник обернулся, пробормотал что-то непонятное и указал на небольшое отверстие в скале, приходящееся над самой водой. Передовые лодки, подъезжая к нему, мгновенно исчезали. Около отверстия на камнях стоял шалаш, и у шалаша виднелись два солдата в кепи со светло-зелеными околышками.
7: «Солдат, какие-то стоят!» — указала Глафира Семеновна. «Должно быть, для порядку поставлены!»
5: Лодочник подвез к шалашу. Солдаты протягивали руки с маленькими цветными билетами и кричали что-то, из чего Глафира Семеновна могла понять только слово «антре».
7: «Делира пер персон», — кивнул лодочник на солдат. «За вход беру 2 лиры с персоны. Припасай, Николай Иванович, скорее 6 лир», — сказала Глафира Семеновна. «Батюшки, какое маленькое отверстие в гроте! Как мы проедем и выйдем! Господи, пронеси!»
5: Николай Иванович купил въездные билеты. Конурин сидел бледный и говорил:
7: «За свои деньги и не весь в какую морскую дыру лезть. Вот не было-то печали. Надо нагнуться. Вон даже ложаться на дно лодки, а то не проедешь», — указывала Глафира Семеновна, и первая встала на колени на дно лодки.
5: Лодка стояла у самого отверстия в грот. Из грота слышался глухой всплеск воды. Лодочник, упираясь веслом в скалу, кричал что-то Николаю Ивановичу и Конурину, но те не понимали, что им говорят. Он подскочил к ним, обхватил их за шею руками и стал пригибать ко дну лодки. Конурин начал бороться с лодочником.
3: «Что ты, арабская морда, с ума сошел, что ли?» — закричал он и, в свою очередь, схватил лодочника за горло.
7: «Пригнитесь, пригнитесь, лягте в лодку, иначе не проедете в грот», —
5: говорила Глафира Семеновна, но сильный лодочник повалился уже вместе с Николаем Ивановичем и Конуриным на дно лодки, и лодка проскочила в грот.
3: «Анафема треклятая, да как ты смеешь?» — заорал на лодочника Конурин, поднимаясь со дна лодки,
5: но тотчас же умолк, будучи поражен величественным зрелищем. Громадный грот вышиною в несколько сажений светился весь голубым фосфорическим блеском. Вода, стены, купол — все было голубое и искрилось. Со стены с купола грота свешивались лазуревые сталактиты. Вода была до того прозрачна, что при нескольких сажениях глубины было видно дно.
7: «Ах, какая прелесть! Да это просто волшебное царство!» — вырвалось восклицание у Глафиры Семеновны.
3: «Ловко размалевано!» — пробормотал Конурин.
7: «Что вы, что вы! Да это все натуральное! Это природа!»
3: «Неужто природа? А мне кажется, что немец подсинил».
7: «Из-за того-то и ездит сюда смотреть, что все это природное».
3: «Позвольте, ну как сосульки-то с потолка? Сосульки совсем как в зимнем саду Аркадии».
9: «И сосульки от природы», — отвечал Николай Иванович и прибавил. «Однако, как бы такая сосулька не оборвалась да по башке».
7: «Где у них тут лампы с голубыми колпаками понавешены? Вот что я разобрать не могу», — разглядывал грот Конурин. «Да что вы, Иван Кондратич, это натуральное освещение», — отвечала Глафира Семеновна.
3: «Не может быть. Вот уж в этом не разуверите. Грот без окошек.
8: Тут должны быть потемки, коли ежели без освещения, а между тем светло и только синевое отдает».
4: «Понимаете вы это? Электрический свет! Электричество!»
8: «Вот это так, вот это пожалуй. Но где же эти самые электрические фонари-то?»
4: «Ах, боже мой! Да это натуральное электричество!»
8: «То есть как это? Без фонарей?»
4: «Конечно же, без фонарей. От природы».
8: «То вы, барынька, невозможно этому быть. Николай Иванович, слышишь?»
3: «Слышь, слышу». Тревожно откликнулся Николай Иванович, все еще смотрящий на свесившиеся сосульки. «Коли она говорит, то это верно. Она читала. Она по книжке. Электричество всякое есть». Есть натуральное, есть и ненатуральное, а то есть магнетизм. А все-таки я думаю, Глаш, что это не электричество, а магнетизм. Животный магнетизм. И магнетизмов два — животный и неживотный. Как ты думаешь, Глаш?
4: Ну, магнетизм так магнетизм, а только натуральный.
5: Около них в другой лодке сидел англичанин в клетчатом костюме. Он вынул из корзиночки коробочку, из коробочки достал живую бабочку и подбрасывал ее кверху, стараясь, чтобы она летела. Но бабочка падала на дно лодки.
8: «Чудак, кто этот? И на Везувии, и здесь с мелкопитающимися тварями возится», — заметил Конурин про англичанина.
3: «Блажной должно быть», — отвечал Николай Иванович и прибавил. «Боюсь я, как бы эти сосульки с потолка не оборвались, да не съездили по голове. Глаш, не пора ли на пароход?»
4: «Ах, боже мой, дай полюбоваться-то!»
3: «А вдруг прилив морской? Тогда и не выйдем из грота. Слышал, что земляк-то на пароходе рассказывал».
4: «Да ведь никто еще не уезжает».
5: Англичанин выпустил воробья из другой коробочки. Воробей взвился, полетел и сел на сталактитовый выступ на стене. Англичанин схватился за записную книжку и стал в нее что-то записывать.
8: «Шалый, совсем шалый, с бабочками да с воробьями ездит», — покачал головой Конурин.
4: «Ах, боже мой, да и здесь голые!»
5: — воскликнула Глафира Семеновна.
3: «Где, где?» — спрашивали мужчины.
4: «Да вот на выступе стоят».
8: «Положительно, мы в диком царстве, на диких островах, с дикими сословиями», — сказал Конурин.
5: Лодочник, державшийся на середине грота, всплеснул веслами, и лодка поплыла к выступу, где стояли голые люди.
6: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
10: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Телескоп Джеймса Уэбба привлекает внимание не только качеством изображений. Его главная особенность связана со временем. Телескоп показывает объекты такими, какими они были в далеком прошлом. Свет от ближайших звезд идет к нам несколько лет. Свет от далеких галактик — миллиарды. Телескоп Уэбба улавливает именно такие излучения. Он фиксирует следы процессов, которые произошли задолго до появления Земли. Благодаря инфракрасному диапазону телескоп видит древний свет, который не теряется в космической пыли, а проходит сквозь нее и несет информацию о самых первых эпохах.
0: Человек и время.
1: Ученые изучают галактики, которые возникли вскоре после Большого Взрыва. Их свет становится длиннее из-за расширения Вселенной и смещается в инфракрасную область. Каждый снимок телескопа показывает, как выглядела Вселенная в юности. Астрономы сравнивают разные эпохи и прослеживают по ним развитие галактик. Даже исследования экзопланет связаны с фактором времени. Анализ их атмосферы рассказывает об условиях, существовавших там задолго до наших наблюдений. Телескоп Джеймса Уэбба открыл путь к пониманию времени как основного ресурса космологии. Он показывает, что каждый луч света — послание из глубины веков, который дает представление о том, как именно менялась Вселенная и каким образом Земля и планеты Солнечной системы пришли к дню сегодняшнему.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погибли 3 человека. 2 гражданина Китайской Народной Республики и россиянин. Генеральный директор предприятия Сергей Сергеев выразил соболезнования семьям и заверил, что компания окажет всю необходимую медицинскую, психологическую и материальную помощь. Возгорание локализовано, угрозы для местных жителей со стороны завода нет. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел во вторник провел переговоры с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин, подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решение ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине, подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье. К огромному сожалению, киевский режим продолжает демонстрировать откровенность жестокость, нанося удары по детям.
1: Отмечу, на фоне темы мирного процесса во вторник в Москву с визитом предположительно посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. По данным американского телеканала CBS, во Внуково он прилетал на военно-транспортном Боинге Си-17. Экипаж Ил-76 МЧС России героически борется с лесными пожарами в Сербии, совершив за несколько дней более 20 вылетов и сбросив 900 тонн воды. С таким заявлением выступил посол нашей страны Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил исключительное сотрудничество в рамках российско-сербского гуманитарного центра в Нише и что у российской стороны не возникает колебаний, когда речь идет о просьбе и интересах Сербии и сербского народа. Роскачество прогнозирует снижение закупочных цен на виноград благодаря высокому урожаю в Краснодарском крае. Переработчики могут снизить стоимость со 140 до 80 рублей за килограмм. Причина – прогнозируемый рекордный сбор. Несмотря на влажность и град, хозяйства ждут лучшего урожая десятилетия. И в Москве открылась первая выставка-продажа «Реликтум. Следы времени». Посетителям предлагают скелеты динозавров и метеориты, пишут «Ведомости». Экспозиция включает скелет ситокозавра возрастом 125 миллионов лет. В России оборот подобных ископаемых регулируется законом о недрах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца XIX века. В книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Всемирная энциклопедия еды.
5: Что общего у полководца Гая Юлия Цезаря и салата «Цезарь»? Правильно, только то, что они покорили полмира. Салат, наверное, уже даже больше. Блюдо, конечно, не названо в честь древнеримского императора, но итальянские корни все-таки имеют. Чезаре Кардини, или по-другому его имя может звучать как Цезарь, был иммигрантом с Апеннинского полуострова. В 20-е годы прошлого века он открыл ресторан в Тихуане, мексиканском городе недалеко от границы с США. Туда во время сухого закона любили приезжать американцы, выпить, поиграть в азартные игры, а заодно и вкусно поесть. Для таких туристов в заведении и стали подавать салат, придуманный Чезаре. Причем это было своего рода экспромтом. Повар использовал то, что в какой-то момент оказалось под рукой. Хрустящие листья салата «Романа», тертый пармезан, яйцо, чесночные гренки и оливковое масло. Яркая деталь – фирменная заправка. В оригинальном рецепте одним из ингредиентов последний был вустерский соус на основе уксуса, сахара и анчоусов. Обратите внимание, в первых версиях курица, распространенная сейчас, не фигурировала вовсе. удивляла новая и эффектная подача. Автор смешивал салат, названный потом в его честь, прямо на глазах у гостей. Это являлось залогом свежести блюда. Так как в те годы в магазинах Соединенных Штатов продавалось и оливковое масло, и пармезан, другие итальянцы уже на своих домашних кухнях также начали готовить этот салат, ностальгируя по родине. Они, кстати, добавляли в соус настоящие анчоусы. Слава блюда росла и за пределами США. Любители Цезаря утверждали, что все дело в легкости и неповторимом кремовом соусе. В 1953-м салат был отмечен Эпикурейским кулинарным обществом в Париже как лучший рецепт, появившийся в США за последние полвека. Новый виток популярности салата пришелся на 70-е годы. Тогда его в своей телепередаче приготовила известный американский шеф-повар Джулия Чайлд. Она продемонстрировала зрителям рецепт, полностью исключающий рыбу.
4: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Всеволода Эмильевича Мейерхольда Антону Павловичу Чехову. Декабрь 1901 года. Москва. Опять перечитываем вас, Антон Павлович. Опять сдавленные слезы, опять ласки поэзии и трепетное ожидание лучшего будущего. С вами легче жить, потому что вы внушаете веру и заставляете терпеть. Любящий вас Мейерхольд.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
9: Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших паденной работой, вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку, как паденщицы. Здесь жили профессионалы нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно, больше портные. Их звали раками, потому что они голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отрепьях, босые. А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь валиваются в рачью квартиру воры с узлами. Будет. «Эй, вставай, ребята, на работу!» — кричит разбуженный съемщик. Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье. А утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны. Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет. Вместо них шапки и картузы. Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки. Но самый большой и постоянный доход давал и съемщикам торговлю вином. Каждая квартира – кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов везде были склады вина, разбавленного водой для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде шланбой. В глубине Бунинского двора был тоже свой шланбой. Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно шланбоя с белой занавеской было светлее других. Подходит, кому надо, к окну, стучат, открывается форточка, из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх, Приходящий кладет молча в руку полтинник, рука исчезает, и через минуту появляется снова с бутылкой Смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело, слов никаких. Тишина во дворе полная, только с площади слышатся пьяные песни да крики «караул». Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных до нога. Убитых отправляли в мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда в университет. Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на хитровом рынке. Осмотрев труп, Нейдинг сказал: «Признаков насильственной смерти нет». Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело. «Иван Иванович», — сказал он, — «что вы, признаков нет. Посмотрите-ка, ему в лигаментум мухи насыпали». Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. «Нет уж, Иван Иванович». Не было случая, чтоб с хитровки присылали неубитых. Много оставалось круглых сирот, изрожденных на хитровке. Вот одна из сценок 80-х годов. В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к шланбою, услыхали стоны с помойки, увидели женщину, разрешавшуюся ребенком. Дети в хитровке были в цене. Их сдавали с грудного возраста в аренду чуть не с аукциона нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок целый день, мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие прохожих к бедной матери несчастного сироты. Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался стрелять. На последней неделе Великого Поста грудной ребенок по крикастии ходил по четвертаку в день, а трехлеток по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам на пропой души гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители, и тем меньше им подавали прохожие. Нищенство и детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли на стреме, когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых работе. Бывало, что босяки, рожденные на хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики. Положение девочек было еще ужаснее. Им оставалось одно – продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость. Они ютились больше в вагончике. Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине 80-х годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали Княжна. Она исчезала на некоторое время из хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в шикарный публичный дом, но всякий раз возвращалась в вагончик и пропивала все свои сбережения. В каторге она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец «Качучу». В числе ее ухажеров был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени. Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его: «Васька-то, пустельга, портяночник». Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему: «Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать». «Ваше дело держать, а наше дело бежать, а слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово». Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену, и прямо в вагончик к княжне, который дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности, Махалкин избил княжну до полусмерти, ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
9: В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится Свиньин Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом номер 24 Мясницкой части на углу Солянки. Свиньин воспет Пушкиным. Вот и Свиньин, российский жук. Свиньин был человек известный, писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский, теперь Астаховский. На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный вольным местом, как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожнего вольного места вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название – «Бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, номер 39. Здесь жил он сам, а в доме номер 24 на вольном месте жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы. В 1839 году умер Свиньин, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции. Дом генерала Хитрова приобрел воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки, и выгодно, и без всяких расходов. Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей. Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово. С одной стороны, близ Хитровки торговая Солянка с Опекунским советом. С другой, Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Сава Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины. Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но ни речи, гремевшие в угоду им в заседаниях Думы, ни дорогостоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в Думе, то у другого друг в канцелярии генерал-губернатора. Третий сам занимает важное положение в делах благотворительности. И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту неизлечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людям. Самую же главную трущобу, Кулаковку, с ее подземными притонами в сухом овраге по Свининскому переулку и огромным утюгом, срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи. Нет заткнутых бумагой или тряпками, или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул. Вот дом Орлова, квартиры нищих профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих паденной работы. Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира, Пересыльный и Сибирь. А далее в доме Степанова трактир «Каторга», когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте. И в «Каторге» нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар, и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных тоже теперь сверкает окнами. На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки грязные, пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Ведет чинно народ, играют дети, а еще совсем недавно круглые сутки площадь мельтешилась толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими марухами. Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся марафету кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые огольцы, их кавалеры. Огольцы появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товары и исчезали в рассыпную. Степенью выше стояли поездушники, их дело выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки, саки и чемоданы. За ними фортачи, ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и шермачи, бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, затолкав и затырив его в толпе. И по всей площади нищие, нищие, а по ночам из подземелий сухого оврага выползали на фарт деловые ребята с фомками и револьверами. Толкались и портяночники, не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована нищего отнять сумму с куском хлеба. Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых марух да крики «караул». Но никто не рисковал пойти на помощь. Раздетого и разутого голым пустят, да еще и забьют за то, чтобы не лез куда не следует. Полицейская будка ночью всегда была молчалива, будто ее и нет. В ней лет 20 слишком губернаторствовал городовой Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал. Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на хитровке сотрудник развлечения Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его до нога раздели на площади, он в будку, стучит, гремит, караул кричит, да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в развлечение, просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия. Огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» И так наподдал ногой, спасибо, что еще босой был, что Епифанов отлетел далеко в лужу. Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался. Для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел:
10: «Ванька, ты шутишь, что ли, аль забыл, а?»
9: Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме в Свиндинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал: «Ах, извините, дорогой Федот Иванович», и давал 300.
0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи».
8: Глава из книги.
9: Давно нет ни Рудникова, ни его будки. Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры или в одну большую, или в 2-3 комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста. В углу комната-каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь пройдисвет из отставных солдат или крестьян, но всегда с чистым паспортом, так как иначе нельзя получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц, аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных. У каждого съемщика своя публика. У кого грабители, у кого воры, у кого рвань коричневая, у кого просто нищие братья. Где нищие, там и дети, будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки. Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли, и если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла. Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах. Эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта. В доме Румянцева была, например, квартира странников. Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами, сальные волосы по плечам лежат. Ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно. После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу для доказательства своей святости, шагает за сбором. И чего-чего только не наврет такой странник темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души. Тут и щепочка от гроба Господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи Пророка. Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их служба с 10 утра до 5 вечера. Эта группа и другая, называемая «с ручкой», рыскающая по церквам, самые многочисленные. В последней бабы с грудными детьми, взятыми на прокат. А то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которую они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие. А вот аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-растриги. Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Нищий аристократ берет, например, правую сторону Причистенки с переулками и пишет 20 писем слезниц, не пропустив никого. В 20 домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам, звонит в парадное крыльцо. Фигура аристократическая, костюм, взятый на прокат, приличный. На вопрос швейцара говорит: «Вчера было послано письмо по городской почте». Так ответы ждут. Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше. В надворном флигеле дома Ярошенко квартира номер 27 называлась «Писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В 80-х годах здесь жили даже князь с княгиней, слепой старик с беззубой старухой женой, который он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которых подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «Ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов. По документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел. В князья его произвели переписчики, а затем уж и остальная хитровка. Он и жена – запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на князе было старое тряпье, а на княгине – бурнус, зачиненный разноцветными заплатами. Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему сожалению, переписчиков и соседей нищих. Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь. Рядом с ним на нарах спал его друг, уже ранее упоминавшийся Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берег у себя как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться. Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы. «Пожалуйте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика, не хлыщ, не франт, а миллионщик-фабрикант, попить, погулять охочий на каторжный труд на рабочий, видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют, домотают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то фабричный ко всякой беде привычный. Кости да кожа, да испитая рожа, плохая кормежка, да рваная одежка, и подводит живот до бока у рабочего паренька. Сердешные. А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты. Примерно хочешь лук ты, посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки –

у ведра. А в городе хозяин вроде как граф. На пользу ему и штраф, да на прибыли провизия, кругом, значит, в ремизия. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивиденд. Нигде своего не упустим, такого везде Петра Кириллова запустим, лучше некуда. Рядом с писучей ночлежкой была квартира подшибал. В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги, да еще говорили, что благодеяния делают. Куда ему, голому да босому, деваться? Что не дай, все пропьет. Разрушение свиного дома или утюга, вместе с ним и всех флигелей кулаковки, началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники утюга все как один наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег. И съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения, и все деревянное до решетника крыши увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. Деловые по-прежнему выходили на фарт по ночам, портяночники днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей хазы, вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появлявшихся вечером на Кетровской площади, а затем разграбили и ловчонки на Старой площади. Это было голодное время гражданской войны, когда было не до хитровки. По солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам. Налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в Свининский переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных грудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении, и вдруг в них летели кирпичи, откуда неизвестно, один, другой, иногда проходившие видели дымок, вьющийся из мусора. Утюги кашу варят. По вечерам мельтешились тени. Люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо, воду носили. Но пришло время, и Моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок. Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех, на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои хазы. Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого будут приняты меры. Только часть нищих инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей Румянцевки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Штурман дальнего плавания. Был в начале 80-х годов в Москве очень крупный актер и переводчик с Орду Николай Петрович Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в артистическом кружке. Его сестра Ольга Петровна Киреева, оба они были народники, служила акушеркой в мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрого рынка, где ее все звали по имени и отчеству. Много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а потому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконно рожденных и подкидышей. Врачом полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель Хитровской рвани, описанный портретно

0: в рассказе Чехова «Попрыгунья» Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. Ольга Петровна Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Лёля бывала у нас, и мы с женой бывали в ее маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, с нее Чехов написал «Попрыгунью», устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и Антон Павлович Чехов, и его брат, художник Николай, и Исаак Левитан, словом, весь наш небольшой кружок начинающих и не всегда вкусно сытых молодых будущих. Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике, покрытую язвами, ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет 40. У мальчика совсем отгнили два пальца, средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза. Правый глаз был зеленый, левый – карий. Баба ругалась: «У, каторжный, дармоедина, удавить тебя мало». Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар. Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю. На помойке ночлежки нашли солдатку-нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законно рожденный, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. Заснула как-то пьяная на Рождество на улице и отморозил ребенок два пальца, которые долго гнили, а она не лечила, потому подавали больше. Высунет он перед прохожим изъязвленную руку. Ну и подают сердобольные. А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию, ее отправили в участок, оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, на перевязку. Плохой, ледащий мальчонок был. До 3 лет за грудного выдавала. И раз нарвалась. Попросила на улице у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку. «Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного». Высунулся малый из тряпок и тычет культяпой ручонкой, будто козу делает. «А тебе что за дело, сволочь эдакая? Посол!» Кончилось отправлением в участок, откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу припроводили по характеру болезни в Мясницкую больницу, и больше ее в ночлежке не видали. Вскоре Коську стали водить нищенствовать за ручку, перевели в пешие стрелки. Заботился о Коське дедушка Иван, старик-ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, почему я окрестил его дедушка Иван Касьяном. «Касьян праведный», — звал его потом старик за странность характера. Он никогда не лгал. И сам старик был такой. «Правдой надо жить, неправдой не проживешь», — попрекал он Сашку Кочергу. А Коська слушал и внимал. 3 года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше в Лосиный остров по грибы и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам собирала грибы и носила в охотный. Когда Коське минуло 6 лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий, от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов в разувку. Бегает босой по снегу, а за углом у товарища валенки. Потом сошелся с карманниками, стал работать на Сухаревке и по вагонам конки. Но сам в карманы никогда не лазил, а только был убегалый, то есть ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили, никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме стал стоять, но стоило городовому спросить, что ты тут делаешь, пащенок, он обязательно всю правду ахнет. «Калаулю, там нас и ребята лавку со двора подламывают». Ушибили его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке, никто не знал. Покойный старик Грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца. «Касьяном зовут, потому и не врет. Такие в 3 года один раз родятся. Касьяны все правдивые бывают». Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился.
1: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Глава из книги.
0: Умер старик. Прогнали Коську из ночлежки. Прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под красными воротами, в башнях на Старой площади, а летом в парке и сокольниках, когда тепло, когда каждый кустик ночевать пустит. Любимое место у них было под сокольниками на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомные. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага афишная со столбов, тряпье. Это постели ночлежников. Коська со своей шайкой жил здесь. А потом все переехали на Балкан, в подземелье старого водопровода. Так бродячая детвора, промышлявшая мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилась и существовала. Много их попадало в рукавишниковский исправительный приют, много их высылали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые трущобами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в учение на года, чтобы с хлеба долой. И не все выносили эту 5-летнюю кабалу впроголодь в побоях. Целый день полуголодный, босой или в рваных опорках зимой видит малый на улицах вольных ребятишек и пристает к ним. И бежали в трущобу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои. А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении. Здесь спи, сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит. Здесь никто не разбудит до света пинком и руганью. «Чего дрыхнешь, сволочь? Вставай, дармоедище!» — визжит хозяйка. И 10-летний дармоедище начинает свой рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку, больше себя. Ольге Петровне еще раз пришлось повидать своего пациента. Он караулил на остановке конки у Страснова и ожидал, когда ему передадут кошелек. Увидал он, как протискивалась на площадку Ольга Петровна, как ее ребята затырили и свистнули ее акушерскую сумочку, как она хватилась и закричала отчаянным голосом. Через минуту Коське передали сумочку, и он убежал с ней стремглав, но не в условленное место, в Поляковский сад на Бронной, где ребята обыкновенно тырбанили слам. А убежал он по бульварам к трубе, потом к Покровке, оттуда к Мясницкой части, где и сел у ворот в сторонке. Спрятал под лохмотью сумку и ждет. Показывается, Ольга Петровна идет, шатается как-то, глаза заплаканы, в ворота, по двору, он за ней догоняет на узкой лестнице и окликает: «Ольга Петровна!» Остановилась, спрашивает: «Ты что, Коська?» А сама плачет. «Ольга Петровна, вот ваша сумка, все цело, ни синь пороха не тронута!» «Это был счастливейший день в моей жизни, во всей моей жизни», — рассказывала она мне. Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее. Под суд? Коська сунул мне в руку сумку и исчез. Когда я выбежала за ним на двор, он был уже в воротах и убежал, — продолжала она. Через год она мне показала единственное письмо от Коськи, где он сообщает: письмо писано под его диктовку, что пришлось убежать от своих шермачей, потому что я их обманул, и что правду им сказать было нельзя. Убежал я в Ярославль, доехал под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где работаю на рыбных промыслах, а потом обещали меня взять на пароход. Я выучился читать. Это было последнее известие о Коське. Давно умерла Ольга Петровна. 1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и тюленьей кепке. Извиняюсь. Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца, указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающееся, милое, чисто выбритое лицо и эти пальцы. Мы извинились и разошлись. За столом управляющий, сажусь. Встретили вы сейчас интересного человека? Да, пальцев на руке нет, будто козу кажет. Что пальцы? А глаза-то у него какие? Один зеленый, а другой карий, и оба смеются. Наш жилец? К сожалению, нет. Приходил отказываться от комнаты. Третьего дня отвели ему в номере 6 по ордеру комнату, а сегодня отказался. Какой любезный. Вызывают на Дальний Восток в плавание. Только что приехал и вызывают. Моряк он, всю жизнь в море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии. Наш русский, старый революционер 1905 года. Заслуженный. Какие рекомендации, жаль такого жильца. Мы б его сейчас в председатели заперли. Интересный, говорю? Да, очень. Вот от него мне памятка осталась. Тогда я ему бланк нашей анкеты дал. Он написал... А я прочел и усомнился. А он говорит, все правда. Как написано, так и есть, врать не умею. Управляющий передает мне нашу домовую анкету. Читаю по рубрикам. Касьян Иванович Иванов, 45 лет. Место рождения – Москва, дом Ромейка на Хитровке. Мать – солдатка Нищенко, отец – неизвестный. А в самом верху анкеты против рубрики «Должность» написано «Штурман дальнего плавания».
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гиляровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Нечипаренко. Рассказ «Смеяться и свистеть». Читает Егор Серов.
1: Мы с отцом за все время дважды имели серьезный разговор. Первый раз, когда мы лежали в большой ванне, я был тогда мелким, не больше его ноги. Не торопясь, он говорил: «Соседи сказали, что ты...» Я думаю, ему было очень неудобно, так осторожно он подбирался к скользкой теме. «А что такого? Кто тебе сказал? Ну и что? А почему нельзя?» Я вполне мог задать ему эти вопросы, и вряд ли бы он ответил. Интересно, как бы он выкручивался, но я молчал. Я был глубоко оскорблен. Речь шла о танцах голышом, которые мы с друзьями устраивали в нашем пустом гараже. Но все это не представлялось мне чем-то настолько важным, чтобы заслуживать специального разговора с отцом. Может, кому-то это занятие покажется неприличным, однако мы никого не заставляли смотреть на наши пляски или против воли участвовать в них. И еще, это же так здорово и так просто, стоит только сбросить одежду, и все становится необычным. Пустой гулкий гараж, прошитый тоненькими нитями света. Лучи просачиваются сквозь щели в двери, попадают на кожу, подсвечивают ее, словно маленькие огни, образуют татуировку из ярких точек, линий, полос. Я молчу, разглядываю протянутые под водой ноги, смиренно слушаю. Что все это значит? Что он заодно с соседями, с ними, а не со мной? «Все осторожнее», — говорит отец, — «и все тяжелее мне его слушать. Плохо его дело. На его месте я бы сказал так: слушай, сын, тут соседи про тебя всякое говорят. Мне не досуг разбирать их болтовню, но знай, кто-то на тебя донес. Что ты там делаешь — твое дело. Не приглашаешь меня — я и не обижаюсь. Может, ты готовишься к ответственному выступлению перед публикой и держишь в тайне свои фокусы. Ну, вот и все, что я хотел бы тебе сказать. А теперь, сынок, потри мне, пожалуйста, спину». Но тогда мой отец попал под плохое влияние. Может быть, в этот момент наши с ним пути разошлись. Несколько лет спустя был второй разговор. Повод — грохот во дворе, пальба из самопала, взрыв пакета. Ну, разговор был покруче. Но и я уже закалился к тому времени. Собственно, этот второй разговор расставил все точки над «и». Отец мой попал в плохую компанию и катился вниз. Я уже ничего не мог для него сделать. Он сидел на скамейке во дворе, я стоял перед ним, склонив голову. «Соседи говорят, что...» «Опять эти треклятые соседи! Посмотри на них, с кем ты якшаешься! Это злобные бездельные пенсионеры, они же тебя первые и предадут!» Все эти мысли я деликатно оставил при себе. Жизнь во дворе стала невыносимой. То еще бы! Когда я вижу эти рожи, у меня мороз пробегает по коже, как их земля-то еще носит. «Ты затерроризировал всех!» «Неправда. Папа, я всегда считал, что ты слишком много читаешь газеты и смотришь телевизор. Это вредно. Какой я террорист? Я не стреляю в людей, а взрываю осторожно и только для удовольствия. Если кому-то мои взрывы мешают, пусть купит беруши или выделит мне специальное время для испытания новых смесей. Мы с друзьями ведем исследовательскую работу. Хотим запустить ракету. Это мирные инициативы. Если ты не прекратишь...» «Ты почему улыбаешься? А ну, становись на колени и говори сейчас же: я не буду взрывать». «Папа, одумайся. Неужели ты не понимаешь, что это насилие? Да это ты экстремист. Ты хватаешь меня за ухо. Ты нарушаешь неприкосновенность личности. Папа, на кого ты поднял руку? Это же я, плоть от плоти твоей. Вспомни свое детство. Разве ты не стрелял, не взрывал? Папа, куда ты катишься? Ведь совсем недавно ты был свой, а теперь ты совсем чужой». «Да, я не буду, не буду», — говорю я, наконец, желаемую тобой вырванную силой ложь. Тебе нужна эта жалкая показуха. Ты добьешься того, что я уйду в подполье и буду делать опыты не в благоустроенном гараже, а в темном грязном подвале. Ты подвергаешь мою жизнь риску. И все ради них. Папа, папа, ведь все равно они не будут любить тебя. А теперь и я не буду любить, а только жалеть, следить за тобой и сокрушаться. И когда я уеду, и ты останешься один, тебе станет плохо. Они набросятся на тебя своими доносами в милицию, исполком, прокуратуру. Почему он не такой, как все? Почему у него нет машины, а есть гараж? Этот гараж мешает нам развешивать белье. И придут рабочие с ломами, и разберут наш гараж, и разрушится наш двор. Станет он проходным. А соседи попрячутся в свои квартиры, будут сидеть там, смотреть из окон и злиться, цепенеть и дохнуть, как мухи за стеклом. Ведь они ненавидят тебя. Неужели ты этого не понял? С жуткой ненавистью людей, не имеющих ничего за душой, да и душ не имеющих тоже. Ведь душа — это талант. Помнишь, как ты сделал мне свистульку, вырезал цилиндрик из зеленой ветки вербы, ловко снял ножом кожу и открыл белую скользкую мякоть дерева. Проделал в ней желобок и опять надел кожу на цилиндрик, подрезал его быстро чик-чик, и получился раскрытый ротик, дунул в щелку и заиграл. Сок горький на губах, оно свистит и плачет. Дерево живое, а под кожурою дерево голое. Как мы, когда лежали в ванне, помнишь? И опять мне придется тебя простить. В кого же ты у меня такой, наивный, непутевый? Ведь объединись мы тогда в самом начале, и мы бы победили их. О, как они этого боялись, как завидовали нам с тобой. Вот идут отец с сыном, веселые, смеются и свистят. А сын чуть выше сапога. Да, отец его не даст в обиду и сам не обидит, а все остальное — ерунда. Папа, ты же сам учил меня свистеть.
0: Мы читали рассказ Юрия Нечипаренко «Смеяться и свистеть». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экстренные службы сообщают, что при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе пострадали по меньшей мере 140 работников. Погибли 3 человека, 2 гражданина Китая и 1 россиянин. Во вторник вечером возгорание локализовали, угрозы местным жителям нет. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Генеральный директор компании Сергей Сергеев пообещал материальную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Россия не забудет о кровавом акте Зеленского в Старобельске и будет добиваться справедливости, заявил Сергей Лавров. Об этом министр иностранных дел говорил во вторник после переговоров с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей.
1: Россия и Ватикан в ходе переговоров также подтвердили обоюдную волю к сотрудничеству в гуманитарной сфере вокруг украинского конфликта. Министерство энергетики рассматривает возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Решение правительства ожидается в ближайшее время, пишет российская газета. По данным издания, приоритетом властей является обеспечение внутреннего рынка, включая нужды сельхозпроизводителей. Ранее запрет на отдельные виды топлива ввели с 1 августа по 31 января, но для дизеля ограничения должны были снять с 1 сентября. Во втором квартале чистый приток на брокерские счета превысил 1 000 000 000 рублей, обновив рекорд с 2021 года. По данным Центрального банка, показатель вырос на 19%. 2/3 внесли квалифицированные инвесторы. Известно, что после снижения депозитных ставок клиенты скупали длинные облигации федерального займа. Общие активы достигли показателя в 13 600 000 000 рублей. И мошенники активизировались перед учебным годом, используя школьную тему для кражи денег и данных, предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Злоумышленники выдают себя за учителей, требуя переводы на учебники или ремонт, рассылают фишинговые ссылки. Омбудсмен призвала проверять любые просьбы о деньгах, для этого перезвонив напрямую в школу. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
7: В 1751 году жители Петербурга стали свидетелями роскошной свадьбы. Такого количества аристократов не видывали даже старожилы российской столицы. Новобрачные подходили друг другу. Жених, последний представитель древнего шотландского рода Яков Александрович Брюс. Невеста – Прасковья Румянцева. Он находился в родстве с Долгорукими. Она была племянницей фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского и приближенной императрицы Екатерины Великой.
8: А позовите ко мне мою любимую пробир фрейлину.
7: Пробир дама или пробир фрейлина. В переводе с французского дегустатор. Вот какую должность занимала при дворе теперь уже Прасковья Брюс. Мужа она любила, но он был постоянно в армии, а она жила в Зимнем дворце. Тем не менее, у них родилась прелестная дочь Екатерина. девушка вышла замуж за графа Василия Мусина-Пушкина. К тому времени родители невесты уже умерли. И вот тогда, чтобы древний род не пресекся, император Павел I позволил Мусину-Пушкину добавить к своей и так уже двойной фамилии еще одну приставку – Брюс. Брюсы Мусины-Пушкины.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: А вот была история.
9: После выхода фильма «Кин-дза-дза» Георгию Данелли обратился один его американский коллега.
10: «О, это потрясающая картина!»
9: — восхищался заокеанский режиссер.
10: «Особенно вам удались спецэффекты. А полет космического корабля «Пепелаца» — о, просто удивителен! Давайте-ка работать вместе!»
9: Известный шутник и весельчак Данелли ответил, что никаких спецэффектов не было, а «Пепелац» ему на время дали в Министерстве обороны СССР. Через пару дней в квартире советского режиссера раздался очередной телефонный звонок. «Вас беспокоит из Министерства обороны. Товарищ Данелли, хватит валять дурака. Нам только что звонили из США и совершенно серьезно просили продать «Пепелац» и «Гравицапу».
5: Да уж, была история.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
11: Глава 12. Джордж Вильерс, герцог Бекингемский. Госпожа Бонасье и герцог без особых трудностей вошли в Лувр. Госпожу Бонасье знали как женщину, принадлежавшую к штату королевы, а герцог был в форме мушкетеров господина де Тревиля, рота которого, как мы уже упоминали, в тот вечер несла караул во дворце. Впрочем, Жермен был слепо предан королеве, и случись что-нибудь, госпожу Бонасье обвинили бы только в том, что она провела в Лувр своего любовника. Этим бы все и кончилось. Она приняла бы грех на себя. Доброе имя ее было бы, правда, загублено, но что значит для сильных мира доброе имя какой-то жалкой галантерейщицы? Войдя во двор, герцог и госпожа Бонасье прошли шагов 25 вдоль каменной ограды. Затем госпожа Бонасье нажала на ручку небольшой служебной двери, открытой днем, но обычно запиравшейся на ночь. Дверь подалась. Они вошли. Кругом было темно, но госпоже Бонасье были хорошо знакомы все ходы и переходы в этой части Лувра, отведенные для служащих во дворце. Заперев за собой дверь, она взяла герцога за руку, сделала осторожно несколько шагов, ухватилась за перила, коснулась ногой ступеньки и начала подниматься. Герцог следовал за ней. Они достигли третьего этажа. Здесь госпожа Бонасье свернула вправо, провела своего спутника по длинному коридору и спустилась на один этаж. Прошла еще несколько шагов, вложила ключ в замок, отперла дверь и ввела герцога в комнату, освещенную только ночной лампой.
12: «Побудьте здесь, милорд», — шепнула она. «Сейчас придут».
11: Сказав это, она вышла в ту же дверь и заперла ее за собой на ключ, так что герцог оказался пленником в полном смысле этого слова. Нельзя не отметить, что герцог Бекингем, несмотря на полное одиночество, в котором он очутился, не почувствовал страха. Одной из наиболее замечательных черт его характера была жажда приключений и любовь ко всему романтическому. Смелый, мужественный и предприимчивый, он не впервые рисковал жизнью при подобных обстоятельствах. Ему было уже известно, что послание Анны Австрийской, заставившее его примчаться в Париж, было подложным и должно было заманить его в ловушку. Но вместо того, чтобы вернуться в Лондон, он, пользуясь случившимся, просил передать королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Королева вначале решительно отказала, затем, опасаясь, что герцог, доведенный ее отказом до отчаяния, натворит каких-нибудь безумств, уже решилась принять его с тем, чтобы упросить немедленно уехать. Но в тот самый вечер, когда она приняла это решение, похитили госпожу Бонасье, которой было поручено отправиться за герцогом и провести его в Лувр. 2 дня никто не знал, что с нею, и все приостановилось. Но лишь только госпожа Бонасье, вырвавшись на свободу, повидалась с Делапортом, все снова пришло в движение, и она довела до конца опасное предприятие, которое, не будь она похищена, осуществилось бы 3 днями раньше. Оставшись один, герцог подошел к зеркалу. Мушкетерское платье очень шло к нему. Ему было 35 лет, и он недаром слыл самым красивым вельможей и самым изысканным кавалером, как во всей Франции, так и в Англии. Любимец 2 королей, обладатель многих миллионов, пользуясь неслыханной властью в стране, которую он по своей прихоти то будоражил, то успокаивал, подчиняясь только своим капризам, Джордж Вильерс, герцог Бекингемский, вел сказочное существование, способное даже спустя столетия вызывать удивление потомков. Уверенный в себе, убежденный, что законы, управляющие другими людьми, не имеют к нему отношения, уповая на свое могущество, он шел прямо к цели, поставленной себе, хотя бы эта цель и была так ослепительна и высока, что всякому другому казалось бы безумием даже помышлять о ней. Все это вместе придало ему решимости искать встреч с прекрасной и недоступной Анной Австрийской и, ослепив ее, пробудить в ней любовь. Итак, Джордж Вильерс остановился, как мы уже говорили, перед зеркалом. Поправив свои прекрасные золотистые волосы, несколько примятые мушкетерской шляпой, закрутив усы, преисполненный радости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению, полный гордости и надежды. В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул. Это была королева.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
11: Анне Австрийской было в то время лет 26 или 27, и она находилась в полном расцвете своей красоты. У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время величия. Маленький ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, слегка выпеченная, как у всех отпрысков австрийского королевского дома. Она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение. Кожа ее славилась своей нежной и бархатистой мягкостью. Руки и плечи поражали красотой очертаний, и все поэты эпохи воспевали их в своих стихах. Наконец, волосы ее, белокурые в юности и принявшие постепенно каштановый оттенок, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо, которому самый строгий критик мог пожелать разве только несколько менее яркой окраски, а самый требовательный скульптор — больше тонкости в линии носа. Герцог Бекингем на мгновение застыл ослепленный. Никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной во время балов, празднеств и увеселений, как сейчас, когда она в простом платье белого шелка вошла в комнату в сопровождении Доньи Эстефании, единственной из ее испанских прислужниц, не ставшей еще жертвой ревности короля и происков кардинала Ришелье. Анна Австрийская сделала шаг навстречу герцогу. Бекингем упал к ее ногам, и раньше, чем королева успела помешать ему, поднес край ее платья к своим губам. «Герцог, вы уже знаете, что не я продиктовала то письмо.
12: «О да, сударыня, да, ваше величество!» — воскликнул герцог. «Я знаю, что был глупцом, безумцем, поверив, что мрамор может ожить, снег излучить тепло. Но что же делать, когда любишь так легко поверить в ответную любовь? А затем я совершил это путешествие недаром, если я все же вижу вас». «Да», — ответила Анна Австрийская, — «но вам известно, почему я согласилась увидеться с вами. Беспощадный ко всем моим горестям, вы упорно отказывались покинуть этот город, хотя, оставаясь здесь, вы рискуете жизнью и заставляете меня рисковать моей честью. Я согласилась увидеться с вами, чтобы сказать, что все разделяет нас. Морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв, святотатство бороться против всего этого, милорд. Я согласилась увидеться с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что мы не должны больше встречаться».
13: «Продолжайте, сударыня, продолжайте, королева», — проговорил Бекингем. «Нежность вашего голоса смягчает жестокость ваших слов. Вы говорите о святотатстве, но святотатство разлучает сердца, которые Бог создал друг для друга».
12: «Милорд», — воскликнула королева, — «вы забываете, я никогда не говорила, что люблю вас».
13: «Но вы никогда не говорили мне и того, что не любите меня. И право же произнести такие слова, это было бы слишком жестоко со стороны вашего величества. Ибо скажите мне, где вы найдете такую любовь, как моя? Любовь, которую не могли погасить ни разлука, ни время, ни безнадежность. Любовь, готовую удовлетвориться оброненной ленточкой, задумчивым взглядом, нечаянно вырвавшимся словом. Вот уже 3 года, сударыня, как я впервые увидел вас, и вот уже 3 года, как я вас так люблю. Хотите, я расскажу, как вы были одеты, когда я впервые увидел вас? Хотите, я подробно опишу даже отделку на вашем платье? Я вижу вас, как сейчас. Вы сидели на подушках по испанскому обычаю. На вас было зеленое атласное платье, шитое серебром и золотом. Широкие свисающие рукава были приподняты выше локтя, оставляя свободными ваши прекрасные руки. Вот эти дивные руки, искреплены застежками из крупных алмазов. Шею прикрывали кружевные рюши. На голове у вас была маленькая шапочка того же цвета, что и платье, а на шапочке — перо цапли. О, да, да, я закрываю глаза и вижу вас такой, какой вы были тогда. Я открываю их и вижу вас такой, как сейчас, то есть во 100 крат прекраснее».
12: «Какое безумие!»
9: — прошептала Анна Австрийская, у которой не хватило мужества рассердиться на герцога за то, что он так бережно сохранил в своем сердце ее образ.
12: «Какое безумие! Питать такими воспоминаниями бесполезную страсть!
13: Чем же мне жить иначе? Ведь нет у меня ничего, кроме воспоминаний. Они — мое счастье, мое сокровище, моя надежда. Каждая встреча с вами — это алмаз, который я прячу в сокровищницу моей души. Сегодняшняя встреча — 4-я драгоценность, оброненная вами и подобранная мной. Ведь за 3 года, сударыня, я видел вас всего 4 раза. О первой встрече я только что говорил вам. 2-й раз я видел вас у госпожи де Шеврес. 3-й раз — в Амьенских садах».
12: «Герцог», — краснея прошептала королева, — «не вспоминайте об этом вечере».
13: «О, нет, напротив. Вспомним о нем, сударыня. Это самый счастливый, самый радостный вечер в моей жизни. Помните ли вы, какая была ночь? Воздух был нежен и напоен благоуханиями. На синем небе поблескивали звезды. О, в тот раз, сударыня, мне удалось на короткое мгновение остаться с вами наедине. В тот раз вы готовы были обо всем рассказать мне, об одиночестве вашем и о страданиях вашей души. Вы опирались на мою руку, вот на эту самую. Наклоняясь, я чувствовал, как ваши дивные волосы касаются моего лица, и каждое прикосновение заставляло меня трепетать с ног до головы. Королева, о, королева моя, вы не знаете, какое небесное счастье, какое райское блаженство заключено в таком мгновении. Все владения мои, богатство, славу, все дни, которые осталось мне еще прожить, готов я отдать за такое мгновение, за такую ночь. Ибо в ту ночь, сударыня, в ту ночь вы любили меня, клянусь вам».
12: «Милорд, возможно...» «Да, очарование местности, прелесть того дивного вечера, действие вашего взгляда, все бесчисленные обстоятельства, сливающиеся подчас вместе, чтобы погубить женщину, объединились вокруг меня в тот роковой вечер. Но вы видели, милорд, королева пришла на помощь слабеющей женщине. При первом же слове, которое вы осмелились произнести, при первой вольности, которой я не могла потворствовать, я позвала свою прислужницу.
13: О да, это правда. И всякая другая любовь, кроме моей, не выдержала бы такого испытания. Но моя любовь, преодолев его, разгорелась еще сильнее, завладела моим сердцем навеки. Вы думали, что, вернувшись в Париж, спаслись от меня? Вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровища, которые мой господин поручил мне охранять? Но какое мне дело до всех сокровищ, до всех королей на всем земном шаре? Не прошло и недели, как я вернулся, сударыня. На этот раз вам не в чем было меня упрекнуть. Я рискнул милостью моего короля, рискнул жизнью, чтобы увидеть вас хоть на одно мгновение. И даже не коснулся вашей руки, и вы простили меня, увидев мое раскаяние и покорность.
12: Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я, вы знаете это сами, милорд, была неповинна. Король, подстрекаемый господином кардиналом, страшно разгневался. Госпожа де Верно была удалена. Путанж изгнан из Франции. Госпожа де Шеврес впала в немилость. Когда же вы пожелали вернуться во Францию в качестве посла, король лично, вспомните, милорд, король лично воспротивился этому.
13: Да, и Франция заплатит войной за отказ своего короля. Я лишен возможности видеть вас, сударыня. Что ж, я хочу, чтобы вы каждый день слышали обо мне. Знаете ли вы, что за цель имела экспедиция на остров Ре и союз с протестантами Ла Рошелли, который я замышляю? Удовольствие увидеть вас. Я не могу надеяться с оружием в руках овладеть Парижем, это я знаю. Но за этой войной последует заключение мира. Заключение мира потребует переговоров. Вести переговоры будет поручено мне. Тогда уж не посмеют не принять меня. И я вернусь в Париж и увижу вас хоть на одно мгновение. И буду счастлив. Тысячи людей, правда, за это счастье заплатят своей жизнью. Но мне не будет до этого никакого дела, лишь бы увидеть вас. Все это, быть может, безумие, бред. Но скажите, у какой женщины был обожатель более страстный? У какой королевы более преданный слуга?
12: Милорд, милорд, в свое оправдание вы приводите доводы, порочащие вас. Милорд, доказательства любви, о которых вы говорите, ведь это почти преступление.
13: Только потому, что вы не любите меня, сударыня. Если бы вы любили меня, все это представлялось бы вам иным. Но если бы вы любили меня... Если бы вы любили меня, счастье было бы чрезмерным, и я сошел бы с ума. Да, госпожа де Шеврес, о которой вы только что упомянули... Госпожа де Шеврес была менее жестока. Колланд любил ее, и она отвечала на его любовь.
12: «Госпожа де Шеврес не была королевой», —
13: прошептала Анна Австрийская, не в силах устоять перед выражением такого глубокого чувства.
12: «Значит, вы любили бы меня, вы, сударыня, если бы не были королевой. Скажите, любили бы? Осмелюсь ли я поверить, что только сан заставляет вас быть столь непреклонной? Могу ли поверить, что, будь вы госпожой де Шеврес, бедный Бекингем мог бы лелеять надежду? Благодарю за эти сладостные слова, о, моя прекрасная королева. Тысячу раз благодарю.
13: Милорд, милорд, вы не так поняли, не так истолковали мои слова. Я не хотела сказать...
12: Молчите, молчите, проговорил герцог. Если счастье мне даровала ошибка, не будьте так жестоки, чтобы исправлять ее. Вы сами сказали, меня заманили в ловушку. Возможно, мне это будет стоить жизни. Так странно. У меня в последнее время предчувствие близкой смерти. И по устам герцога скользнула печальная и в то же время чарующая улыбка.
13: «О, Господи!» — воскликнула Анна, и ужас, прозвучавший в ее голосе лучше всяких слов, доказывал, насколько сильнее было ее чувство к герцогу, чем она желала показать.
12: «Я сказал это, сударыня, отнюдь не для того, чтобы испугать вас, о нет. То, что я сказал, просто смешно, и, поверьте, меня нисколько не беспокоит такая игра воображения. Но слова, только что произнесенные вами, надежда, почти поданная мне, искупили заранее все, даже мою гибель». «Теперь и я признаюсь вам, герцог», — проговорила Анна. «И меня тоже преследует предчувствие, преследуют сны. Мне снилось, что я вижу вас. Вы лежали на земле, окровавленный, раненый».
13: «Раненый? В левый бок ножом?» — перебил ее герцог.
12: «Да, именно так, милорд. В левый бок ножом. Кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только Богу, да и то в молитве».
13: «Этого довольно, сударыня. Вы любите меня, и это все».
12: «Я люблю вас? Я?»
13: «Да, вы. Разве Бог послал бы вам те же сны, что и мне, если бы вы не любили меня? Разве являлись бы нам те же предчувствия, если бы наши жизни не связывало сердце? Вы любите меня, моя королева? Будете ли вы оплакивать меня?»
12: «О, Боже, Боже!» — воскликнула Анна Австрийская. «Это больше, чем я в силах вынести. Герцог, умоляю вас, ради всего святого, оставьте меня, уйдите. Я не знаю, люблю ли я вас или нет, но я твердо знаю, что не нарушу своих клятв. Сжальтесь же надо мной, уезжайте. Если вас ранят во Франции, если вы умрете во Франции, если я буду думать, что любовь ко мне стала причиной вашей гибели, я не перенесу этого, я сойду с ума. Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас».
13: «О, как вы прекрасны сейчас! Как я люблю вас!» — проговорил Бекингем.
12: «Уезжайте, уезжайте, молю вас! Позже вы вернетесь. Вернитесь сюда в качестве посла, в качестве министра. Вернитесь в сопровождении телохранителей, готовых защитить вас, слуг, обязанных охранять вас. Тогда я не буду трепетать за вашу жизнь и буду счастлива увидеть вас».
13: «Неужели правда то, что вы говорите мне?»
12: «Да».
13: «Тогда в знак вашего прощения дайте мне что-нибудь, какую-нибудь вещицу, принадлежащую вам, которая служила бы доказательством, что все это не приснилось мне, какую-нибудь вещицу, которую вы носили и которую я тоже мог бы носить, перстень, цепочку».
12: «И вы уедете? Уедете, если я исполню вашу просьбу?»
13: «Да».
12: «Немедленно?»
13: «Да».
12: «Вы покинете Францию, вернетесь в Англию?»
13: «Да, клянусь вам».
12: «Подождите тогда, подождите».
9: Анна Австрийская удалилась к себе и почти тотчас же вернулась, держа в руках ларец розового дерева с золотой инкрустацией, воспроизводившей ее монограмму.
12: «Возьмите это, милорд», — сказала она. «Возьмите и храните на память обо мне».
9: Герцог Бекингем взял ларец и вновь упал к ее ногам.
12: «Вы обещали мне уехать», — произнесла королева.
13: «Я сдержу свое слово. Вашу руку, сударыня. Вашу руку, и я удалюсь».
9: Королева Анна протянула руку, закрыв глаза, и другой рукой опираясь на Эстефанию, ибо чувствовала, что силы готовы оставить ее. Бекингем страстно прильнул губами к этой прекрасной руке.
13: «Не позднее, чем через полгода, сударыня», —
9: проговорил он, поднимаясь, — «я вновь увижу вас.
13: Хотя бы мне для этого пришлось перевернуть небо и землю».
9: И верный данному слову, он выбежал из комнаты. В коридоре он нашел госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и с тем же успехом вывела его за пределы Лувра.
0: Радиозвезда.
14: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
15: Глава 13. Господин Бонасье. Во всей этой истории, как читатель мог заметить, был один человек, которым, несмотря на тяжелое его положение, никто не интересовался. Человек этот был господин Бонасье, почтенная жертва интриг, политических и любовных, так тесно сплетавшихся между собой в ту эпоху, богатую рыцарскими подвигами и в то же время любовными похождениями. К счастью, помнит ли или не помнит об этом читатель, мы обещали не терять его из виду. Сыщики, арестовавшие его, припроводили его прямым путем в Бастилию, и там, трепещущего, провели мимо взвода солдат, заряжавших свои мушкеты. Затем, оказавшись в полуподземном длинном коридоре, он подвергся со стороны своих провожатых самому жестокому обращению и был осыпан самыми грубыми ругательствами. Сыщики, видя, что имеют дело с человеком недворянского происхождения, обошлись с ним, как с последним нищим. Спустя полчаса явился писарь,
9: положивший конец его мучениям, но не его беспокойству, дав распоряжение отвести его в комнату для допроса. Обычно арестованных допрашивали в их камерах, но с господином Бонасье не считали нужным стесняться. Двое конвойных, схватив злополучного галантерейщика, заставили его пройти по двору, ввели в коридор, где стояли трое часовых, открыли какую-то дверь и втолкнули его в комнату со сводчатым потолком, где были только стол, стул и где находился комиссар. Комиссар выседал на стуле и что-то писал за столом. Конвойные подвели арестанта к столу и по знаку комиссара удалились на такое расстояние, чтобы они не могли слышать допроса. Комиссар, который до сих пор склонял голову над своими бумагами, вдруг поднял глаза, желая проверить, кто стоит перед ним. Вид у комиссара был неприветливый. Заостренный нос, желтые выдающиеся скулы, глаза маленькие, но живые и проницательные. В лице было нечто напоминающее одновременно и куницу, и лису. Голова на длинной подвижной шее, вытягивающейся из-за ворота черной судейской мантии, покачивалась, словно голова черепахи, высунувшаяся из панциря. Комиссар прежде всего осведомился об имени и фамилии господина Бонасье, о роде занятий и месте его жительства. Допрашиваемый ответил, что зовут его Жак-Мишель Бонасье, что ему 51 год, что он бывший владелец галантерейной лавки, ныне оставивший торговлю, и живет на улице Могильщиков в доме номер 11. Комиссар после этого вместо продолжения допроса произнес длинную речь об опасности, которая грозит маленькому человеку, осмелившемуся сунуться в политику. Кроме того, он пустился в пространное повествование о могуществе и силе господина кардинала, этого непревзойденного министра, этого победителя всех прежних министров, являющего блистательный пример для министров будущих, действиям и власти которого никто не может противиться безнаказанно. По окончании этой части своей речи, вперив ястребиный взгляд в несчастного Бонасье, комиссар предложил ему поразмыслить о своем положении. Размышления галантерейщика были несложны. Он проклинал день и час, когда господин Делапорт вздумал женить его на своей крестнице, и в особенности тот час, когда эта крестница была причислена к бельевой королеве. Основой характера господина Бонасье был глубочайший эгоизм в соединении с отчаянной скупостью, приправленной величайшей трусостью. Любовь, испытываемая им к молодой жене, была чувством второстепенным и не могла бороться с врожденными свойствами, только что перечисленными нами. Бонасье серьезно обдумал то, что ему сказали. «Но, господин комиссар», — заговорил он с полным хладнокровием, — «поверьте, что я более чем кто-либо знаю и ценю все достоинства его несравненного высокопреосвященства, которое оказывает нам честь управлять нами». «Неужели?» — недоверчиво спросил комиссар. «Но если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?» «Как, или вернее, за что я нахожусь?»

0: измене?» — в ужасе вскричал Бонасье. «В государственной измене? Да как же несчастный галантерейщик, который не терпит гугенотов и ненавидит испанцев, может быть обвинен в государственной измене? Вы сами подумайте, господин комиссар, ведь это же совершенно немыслимо!»
1: «Господин Бонасье», — произнес комиссар, глядя на обвиняемого так, словно его маленькие глазки обладали способностью читать в глубине сердец. «Господин Бонасье, у вас есть жена?»
0: «Да, сударь», — с дрожью ответил галантерейщик, чувствуя, что вот именно сейчас начнутся осложнения. «У меня была жена».
1: «Как это была? Куда же вы ее дели, если она у вас была?»
0: «Ее похитили у меня, сударь».
1: «Похитили?» — переспросил комиссар. «Вот как».
0: Бонасье поэтому «вот как» понял, что дело его все больше запутывается.
1: «Итак, ее похитили», — продолжал комиссар. «Ну, а знаете ли вы, кто именно ее похитил?»
0: «Мне кажется, что знаю».
1: «Кто же это?»
0: «Заметьте, господин комиссар, что я ничего не утверждаю. Я только подозреваю».
1: «Кого же вы подозреваете? Ну, отвечайте откровенно».
0: Господин Бонасье растерялся. Следовало ли ему во всем отпираться или все выложить на чистоту? Если он станет отрицать все, могут предположить, что он знает слишком много и не смеет в этом признаться. Сознаваясь, он докажет свою добрую волю. Он решил поэтому сказать все. «И я подозреваю мужчину высокого роста, черноволосого, смуглого, важного на вид, похожего на знатного вельможу. Он несколько раз следовал за нами, как мне показалось, когда я поджидал жену у выхода из Лувра и отводил ее домой». Комиссар как будто несколько встревожился.
1: «А имя его?» — спросил он.
0: «О, имени его я не знаю, но если бы мне пришлось встретиться с ним, я сразу узнал бы его даже среди тысячи других, и ручаюсь вам».
1: Комиссар нахмурился. «Вы говорите, что узнали бы его среди тысячи других?» — переспросил он.
0: «И я хотел сказать», — пробормотал Бонасье, заметив, что ответил неудачно. «Я хотел сказать, вы ответили, что узнали бы его», — сказал комиссар.
1: «Хорошо, на сегодня достаточно. Необходимо раньше, чем мы продолжим этот разговор, уведомить кое-кого о том, что вам известен похититель вашей жены».
0: «Но ведь я не говорил вам, что он мне известен!» — в отчаянии воскликнул Бонасье. «Я говорил как раз обратное!»
1: «Уведите заключенного», — приказал комиссар, обращаясь к двум стражникам.
2: «Куда прикажете его отвезти?» — спросил писарь.
1: «В камеру».
2: «В которую?»
1: «Господи, да в любую, лишь бы она покрепче запиралась», — произнес комиссар безразличным тоном, вселившим ужас в несчастного Бонасье.
2: «О, боже, боже!» — думал он. «Беда обрушилась на мою голову. Жена, наверное, совершила какое-нибудь ужасное преступление. Меня считают ее сообщником и покарают вместе с нею. Она, наверное, призналась, сказала, что посвящала меня во все. Женщины ведь такие слабые создания. В камеру, в первую попавшуюся. Ну, конечно, ночь коротка, а завтра колесо, виселица. О, боже, боже, жалься надо мною!»
1: Не обращая ни малейшего внимания на жалобные сетования господина Бонасье, сетования, к которым они, впрочем, давно должны были привыкнуть, караульные подхватили арестанта с двух сторон под руки и увели в камеру. Комиссар поспешно принялся строчить какое-то письмо. Писарь в ожидании стоял возле него.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Бонасье в эту ночь не сомкнул глаз. Не потому, что камера его была особенно неудобна, но страшная тревога не позволяла ему уснуть. Всю ночь он просидел на скамеечке, вздрагивая при малейшем звуке. И когда первые лучи солнца скользнули сквозь решетку окна, ему показалось, что само солнце

0: приняло траурный оттенок. Вдруг он услышал, как отодвигается засов, и даже подскочил от ужаса. Он решил, что за ним пришли, чтобы отвезти на эшафот. Поэтому, когда в дверях вместо палача появился вчерашний комиссар со своим писарем, он готов был броситься им на шею.
1: «Ваше дело, дорогой мой, крайне запуталось со вчерашнего дня», — сказал комиссар, — «и я советую вам сказать правду. Только ваше чистосердечное раскаяние может смягчить гнев кардинала».
2: «Но я готов все сказать!» — воскликнул Бонасье. «По крайней мере, все, что я знаю. Прошу вас, спрашивайте меня».
1: «Прежде всего, где находится ваша жена?»
2: «Ведь я говорил вам, что она похищена».
1: «Да, но вчера после 5 часов дня она, благодаря вашей помощи, сбежала».
2: «Моя жена сбежала?» — воскликнул Бонасье. «Несчастная! Но, сударь, если она сбежала, то не по моей вине, клянусь вам!»
1: «Да для чего вы днем заходили к вашему жильцу, господину Д'Артаньяну, с которым вы о чем-то долго совещались?»
2: «Да, это правда, господин комиссар. Признаюсь в этом и признаюсь, что это была ошибка. Я действительно был у господина Д'Артаньяна».
1: «С какой целью вы заходили к нему?»
2: «С целью попросить его разыскать мою жену. И я полагал, что имею право требовать ее назад. По-видимому, я ошибся, и очень прошу вас простить меня».
1: «Что же вам ответил господин Д'Артаньян?»
2: «Господин Д'Артаньян обещал помочь мне, но я вскоре убедился, что он предает меня».
1: «Вы стараетесь ввести суд в заблуждение?» «Д'Артаньян сговорился с вами, и в силу этого сговора он разогнал полицейских, которые арестовали вашу жену, и скрыл ее от преследования».
2: «Господин Д'Артаньян похитил мою жену? Да что вы мне тут рассказываете?»
1: «К счастью, господин Д'Артаньян в наших руках, и вам будет устроена с ним очная ставка».
2: «Ну что ж, я право этому рад», — воскликнул господин Бонасье. «Хотелось бы увидеть хоть одно знакомое лицо».
1: «Введите господина Д'Артаньяна», —
0: приказал комиссар, обращаясь к караульным. Караульные ввели Атоса.
1: «Господин Д'Артаньян», — произнес комиссар, обращаясь к Атосу, — «расскажите, что произошло между вами и этим господином».
2: «Но это вовсе не господин Д'Артаньян!» — вскричал Бонасье. «Как не господин Д'Артаньян?» — в свою очередь закричал комиссар. «Ну, конечно, нет!» — сказал Бонасье.
1: «Как же зовут этого господина?»
2: — спросил комиссар. «Не могу вам сказать, я с ним не знаком».
1: «Вы с ним не знакомы?»
2: «Нет».
1: «Вы никогда его не видели?»
2: «Видал, но не знаю, как его зовут».
1: «Ваше имя?»
0: — спросил комиссар. «Атос», — ответил мушкетер.
1: «Но ведь это не человеческое имя, это название какой-нибудь горы», — воскликнул несчастный комиссар, начинавший терять голову.
0: «Это мое имя», — спокойно сказал Атос.
1: «Но вы сказали, что вас зовут Д'Артаньян».
0: «Я это говорил?»
2: «Да, вы».
0: «Разрешите. Меня спросили, вы господин Д'Артаньян?» На что я ответил: «Вы так полагаете?» Стражники закричали, что они в этом уверены, и я не стал спорить с ними. Кроме того, ведь я мог и ошибиться.
1: «Сударь, вы оскорбляете достоинство суда».
0: «Ни в какой мере», — спокойно сказал Атос.
1: «Вы господин Д'Артаньян».
0: «Вот видите, вы снова это утверждаете».
2: «Но господин комиссар», — вскричал Бонасье, — «уверяю вас, тут не может быть никакого сомнения. Господин Д'Артаньян мой жилец, и, следовательно, хоть он и не платит мне за квартиру, или именно поэтому я-то должен его знать. Господин Д'Артаньян — молодой человек, лет 19-20, не более, а этому господину по меньшей мере 30. Господин Д'Артаньян состоит в гвардейской роте господина Дезессара, а этот господин — мушкетер из роты господина де Тревиля. Поглядите на его одежду, господин комиссар, поглядите на одежду».
0: «Правильно», — пробормотал комиссар. «Это, черт возьми, правильно». В эту минуту распахнулась дверь, и гонец, которого ввел один из надзирателей Бастилии, подал комиссару какое-то письмо.
2: «Ах, негодное!» — воскликнул комиссар.
1: «Как? Что вы сказали? О ком вы говорите? Не о моей жене, надеюсь?»
2: «Нет, именно о ней. Хороши ваши дела. Нечего сказать». «Что же это такое?» — воскликнул галантерейщик в полном отчаянии. «Будьте добры объяснить мне, господин комиссар, каким образом мое дело может ухудшиться от того, что делает моя жена, в то время как я сижу в тюрьме?»
1: «Потому что все совершаемое вашей женой — только продолжение задуманного вами совместно плана, чудовищного плана».
2: «Клянусь вам, господин комиссар, что вы глубоко заблуждаетесь, что я и понятия не имею о том, что намеревалась совершить моя жена, что я не имею ни малейшего отношения к тому, что она сделала. И если она наделала глупости, я отрекаюсь от нее, отказываюсь, проклинаю ее».
0: «Вот что, господин комиссар», — сказал вдруг Атос. «Если я вам больше не нужен, прикажите отвезти меня куда-нибудь. Он порядочно надоел мне, ваш господин Бонасье».
1: «Отведите арестованных в их камеры», — приказал комиссар, одним и тем же движением указывая на Атоса и Бонасье. «И пусть их охраняют как можно строже».
0: «Если вы имеете претензии к господину Д'Артаньяну с обычным своим спокойствием», — сказал Атос, «я не совсем понимаю, в какой мере я могу заменить его».
2: «Делайте, как вам приказано!» — закричал комиссар.
1: «И никаких сношений с внешним миром, слышите?»
0: Атос, пожав плечами, последовал за караульными. А Бонасье всю дорогу так плакал и стонал, что мог бы разжалобить тигра. Галантерейщика отвели в ту самую камеру, где он провел ночь, и оставили его там на весь день. И весь день Бонасье плакал, как настоящий галантерейщик. Да ведь по его же собственным словам в нем не было и тени воинского духа. Вечером около 9 часов, уже собираясь лечь спать, он услышал шаги в коридоре. Шаги приближались к его камере. Дверь открылась, и вошли караульные солдаты. «Следуйте за мной», — произнес полицейский чиновник, вошедший вместе с солдатами.
2: «Следовать за вами?» — воскликнул Бонасье. «Следовать за вами в такой час? Куда это, Господи помилуй?»
1: «Туда, куда нам приказано вас доставить».
2: «Но это не ответ. Это единственное, что мы можем сказать вам».
1: «О, Боже, Боже!» — прошептал несчастный галантерейщик. «На этот раз я погиб».
0: И он, совершенно убитый, без всякого сопротивления, последовал за караульными. Его провели по тому же коридору, по которому он уже проходил. Затем они пересекли двор, прошли через другое здание и, наконец, достигли ворот главного двора, где ждала карета, окруженная 4 верховыми. Бонасье посадили в карету, полицейский чиновник устроился рядом с ним, дверцы заперли на ключ, и оба оказались как бы в передвижной тюрьме. Карета двинулась вперед, медленно, словно траурная колесница. Сквозь решетку, защищавшую окно, арестованный мог видеть только дома и мостовую. Но коренной парижанин, каким был Бонасье, узнавал каждую улицу по тумбам, вывескам и фонарям. Подъезжая к церкви святого Павла, возле которой казнили узников Бастилии, приговоренных к смерти, он чуть не лишился чувств и дважды перекрестился. Он думал, что карета здесь остановится. Но карета проехала мимо. Несколько позже он снова пережил безграничный ужас. Они проезжали вдоль кладбища святого Якова, где хоронили государственных преступников. Одно только его несколько успокоило. Прежде чем их похоронить, им обычно отрубали голову, а его собственная голова пока еще крепко сидела на плечах. Но когда он увидел, что карета сворачивает к Гревской площади, когда он увидел островерхую крышу городской ратуши и карета въехала под арку, он решил, что все кончено, и попытался исповедоваться перед полицейским чиновником. В ответ на отказ чиновника выслушать его, он принялся так жалобно кричать, что тот пригрозил заткнуть ему рот кляпом, если он не замолчит. Эта угроза немного успокоила Бонасье. Если его собирались казнить на Гревской площади, не стоило затыкать ему рот. Они ведь уже почти достигли места казни. И действительно, карета проехала через Роковую площадь, не останавливаясь. Приходилось опасаться еще только Трагуарского креста. А туда именно карета и завернула. На этот раз не могло быть сомнений. На площади Трагуарского креста казнили приговоренных низкого звания. Бонасье напрасно льстил себе, считая себя достойным площади Святого Павла или Гревской площади. Его путешествие и его жизнь закончатся у Трагуарского креста. Ему не виден был еще злосчастный крест, но он почти ощущал, как этот крест движется ему навстречу. В шагах в 20 от рокового места он вдруг услышал гул толпы, и карета остановилась. Этого несчастный Бонасье, истерзанный всеми пережитыми волнениями, уже не в силах был перенести. Он издал слабый крик, который можно было принять за последний стон умирающего, и лишился чувств.
3: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Единственное средство». Читает Иван Литвинов.
1: Апропо процесса Петербургского общества взаимного кредита. Было время, когда кассиры грабили и наше общество. Страшно вспомнить. Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бедную кассу. Нутро нашей кассы было обито зеленым бархатом, и бархат украли. А один так увлекся, что вместе с деньгами утащил замок и крышку. За последние 5 лет у нас перебывало 9 кассиров, и все 9 шлют нам теперь в большие праздники из Красноярска свои визитные карточки. Все 9! Это ужасно, что делать? Вздыхали мы, когда отдавали под суд 9-го. Стыд, срам, все 9 подлецы. И стали мы судить и рядить, кого взять в кассиры. Кто не мерзавец, кто не вор. Выбор наш пал на Ивана Петровича, помощника бухгалтера. Тихоня, богомольный и живет по-свински, некомфортабельно. Мы его выбрали, благословили на борьбу с искушениями и успокоились, но ненадолго. На другой же день Иван Петрович явился в новом галстухе. На третий он приехал в правление на извозчике, чего раньше с ним никогда не было. «Вы заметили, — шептались мы через неделю, — новый галстух, пенсне, вчера на именины приглашал. Что-то есть». Богу стал чаще молиться. Надо полагать, совесть нечиста. Сообщили свои сомнения его превосходительству.
2: «Неужели и 10-й окажется каналией?» — вздохнул наш директор. «Нет, это невозможно. Человек такой нравственный, тихий. Впрочем, пойдемте к нему».
1: Подошли к Ивану Петровичу и окружили его кассу.
2: «Извините, Иван Петрович», — обратился к нему директор умоляющим голосом, — «мы доверяем вам, верим, да, но, знаете ли, позвольте абревизовать кассу, уж вы позвольте».
1: «Извольте-с, очень хорошо-с», — бойко ответил кассир, — «сколько угодно-с». Начали считать. Считали, считали и... не досчитались 400 рублей. И этот, 10-й, ужасно. Это во-первых. А во-вторых, если он в неделю прожрал столько денег, то сколько же украдет он в год? В 2? Мы остолбенели от ужаса, изумления, отчаяния. Что делать? Ну что, под суд его? Нет, это старо и бесполезно. 11-й тоже украдет, 12-й тоже. Всех не отдашь под суд. Вздуть его нельзя, обидеться. Изгнать и позвать вместо него другого. Но ведь 11-й тоже украдет. Как быть? Красный директор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петровича и, опершись о железную решетку, думали. Мы думали, напрягали мозги, и страдали. А он сидел и невозмутимо пощелкивал на счетах. Точно не украл. Мы долго молчали. «Ты куда девал эти деньги?» — обратился к нему, наконец, наш директор со слезами и дрожью в голосе.
3: «На нужды, ваше превосходительство».
2: «На нужды. Очень рад. Молчать! Я тебе...» Директор прошелся по комнате и продолжал. «Что же делать? Как уберечься от подобных идолов? Господа, чего же вы молчите? Что делать? Не пороть же его каналью!» Директор задумался. «Послушай, Иван Петрович, мы внесем эти деньги, не станем срамиться оглаской, черт с тобой. Только ты откровенно, без экивоков. Женский пол любишь, что ли?»
1: Иван Петрович улыбнулся и сконфузился.
2: «Ну, понятно», — сказал директор. «Кто их не любит? Это понятно, все грешны». «Все мы жаждем любви», — сказал какой-то философ. «Мы тебя понимаем. Вот что. Если ты так уж любишь, то изволь. Я дам тебе письмо к одной. Она хорошенькая. Езди к ней на мой счет, хочешь? И к другой дам письмо. И к третьей дам письмо. Все три хорошенькие, говорят по-французски, пухленькие. Вино тоже любишь».
3: «Вина разные бывают, ваше превосходительство. Лиссабонского, например, я и в рот не возьму. Каждый напиток, ваше превосходительство, имеет, так сказать, свое значение».
2: «Да ладно, не рассуждай. Каждую неделю буду присылать тебе дюжину шампанского. Жри, но не трать ты денег, не конфузь ты нас. Не приказываю, а умоляю. Театр тоже, небось, любишь».
3: И так далее. В конце концов, мы порешили, помимо шампанского, абонировать для него кресло в театре, утроить жалование, купить ему вороных, еженедельно отправлять его за город на тройке, все это в счет общества. Портной, сигары, фотографии, букеты бенефицианткам, меблировка, тоже общественные. Пусть наслаждается, только, пожалуйста, пусть не ворует. Пусть что хочет, делает, только не ворует. И что же? Прошел уже год, как Иван Петрович сидит за кассой. И мы не можем нахвалиться нашим кассиром. Все честно и благородно. Не ворует. Ну, впрочем, во время каждой еженедельной ревизии не досчитываются 10-15 рублей. Но ведь это не деньги, а пустяки. Что-нибудь да надо же отдавать в жертву кассирскому инстинкту. Пусть лопает, лишь бы тысяч не трогал. И мы теперь благоденствуем. Касса наша всегда полна. Правда, кассир обходится нам очень дорого, но зато он в 10 раз дешевле каждого из 9 его предшественников. И могу вам ручаться, что редкое общество и редкий банк имеют такого дешевого кассира. Мы в выигрыше. А посему странные чудаки будете вы, власть имущие, если не последуете нашему примеру.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Единственное средство». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия поднимет вопрос атаки украинского беспилотника на детский центр в Краснодаре на сентябрьском заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщил постпред России Дмитрий Полянский. В результате ночного удара погибли трое несовершеннолетних, еще 12 получили ранения. Официально Москва передаст данные об этом преступлении ВСУ международным структурам. Тем временем в управлении ООН по правам человека заявили, что уже начали сбор независимой информации для проверки произошедшего. В преддверии Восточного экономического форума советник президента Антон Кобяков заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс превосходит по эффективности суммарный потенциал всех стран НАТО. По его словам, стремительный перевод промышленности на военные рельсы обеспечили заблаговременные скрытые решения. В качестве наглядного доказательства превосходства отечественной экономики над Западным альянсом Кобяков указал на острый дефицит современных ракет и боеприпасов в США. Добавлю, Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Водительские права будут автоматически аннулировать при выявлении опасных заболеваний. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, которая проводится раз в 10 лет. Насколько важно это изменение и повысит ли оно безопасность на дорогах, в эфире «Радио Звезда» рассказал автоэксперт Антон Ширяев.
2: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее.
1: Сейчас идет техническая настройка обмена данными между ведомствами, после чего врачи начнут сообщать в полицию о пациентах-водителях, у которых обнаружены серьезные заболевания. В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стал лесной пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Министерство внутренних дел республики ограничило доступ граждан в опасную зону. Огонь охватил уже 50 гектаров труднодоступной местности. Работу осложняет аномальная жара и сильный ветер. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Улица Тверская. Трудно поверить, но главная улица столицы, сегодня такая красивая и нарядная, до Октябрьской революции и некоторое время после нее была тесной, кривой и узкой. Всего 20 метров в самом широком месте. В конце 30-х годов улицу Горького, так тогда называлась Тверская, раздвинули почти на 60 метров. Дома осторожно переместил, нет, аккуратно перенес талантливый советский инженер-архитектор Эммануил Гендель.
2: Имя на карте.
1: Однажды тогда еще инженеру-метростроевцу Генделю пришлось передвинуть стоящую над будущим тоннелем небольшую электроподстанцию весом 300 тонн. Никита Хрущев, на тот момент секретарь Московского горкома партии, пришел в восторг.
3: О, как умеем! Утрем нос американцам! Не только они могут дома передвигать.
1: И назначил Эммануила Генделя заведующим трестом по передвижке и разборке зданий.
2: Имя на карте.
1: Бывший доходный дом Савино-Сторожевского монастыря готовили к перемещению 4 месяца. Огромная махина 1907 года постройки в стиле модерн с башенками и внутренним двором весила 24 тысячи тонн. Дом обвязали металлическими балками, проложили под ним рельсы с катками и с помощью домкратов и лебедок передвинули на 50 метров. Причем ночью, не предупредив жильцов. Говорят, дом двигался так плавно, что у маленькой девочки сохранилась до утра построенная пирамидка из кубиков. Затем Гендель передвинул на 14 метров здание Моссовета, бывший дом генерал-губернатора. Причем передвинул вместе с фундаментом. Инженер очень беспокоился за сохранность древних интерьеров и колонн. Шутка ли, дому 150 лет? Все обошлось. Кое-где стены все же потрескались, но их быстро укрепили. Мало того, после войны Моссовет надстроили еще на 2 этажа. А глазную больницу с первой линии улицы Горького задвинули фасадом в Мамоновский переулок. Говорят, что во время передвижки в больнице пациенту делали операцию. Скорее всего, байка. Но Гендель держал марку. И здание опять плавно двигали вместе с сотрудниками.
2: Имя на карте.
1: Уже в конце 70-х годов прошлого века перемещали здание редакции газеты «Труд». Памятник архитектуры, дом закрывал новый корпус «Известий». Передвинули на 33 метра вбок. Но Генделя уже почему-то не позвали. Зато подстраховались. Укрепили здание металлическим каркасом и максимально облегчили. Вынесли даже плинтусы, даже штукатурку сбили. В результате уникальные интерьеры были утрачены навсегда. Гендель бы точно спросил, зачем передвигали? Лучше бы сломали. Москва. Улица Тверская.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Через 20 лет эти главы были помещены в литературном сборнике «Складчина», изданном в пользу голодающих самарцев. 11 декабря 1873 года и 6 января 1874 года небольшое общество морских офицеров собралось отпраздновать дружеским обедом 20-летнюю годовщину избавления их от гибели. В означенные числа на море, при крушении в 1854 году в Японии фрегата «Диана». На втором из этих обедов присутствовал и я, ласково приглашенный главным лицом этой группы, в которой было несколько офицеров, перешедших на фрегат «Диана» с фрегата «Паллада». Многое возобновилось в памяти плавателей за этим обедом. Много приведено было забытых подробностей путешествий, особенно при крушении «Дианы». Японская экспедиция была тут почти вся в сборе, в лице главных ее представителей. Кроме бывшего командира «Паллады», теперь вице-адмирала и сенатора И.С. Унковского. И я в этом знакомом мне кругу стал как будто опять плавателем и секретарем адмирала. Возьму же опять перо, перенесусь за 20 лет назад и доскажу, между прочим, о том, что сталось с «Палладой» и как заключилось дальнейшее плавание моих спутников после того, как я расстался с ними. А заключилось оно грандиозной катастрофой, именно землетрясением в Японии и гибелью фрегата «Дианы», о чем в свое время газеты извещали публику. О том же подробно доносил великому князю генералу-адмиралу начальник экспедиции в Японию генерал-адъютант, ныне граф Е.В. Путятин. Бывают нередко страшные и опасные минуты в морских плаваниях вообще. Было несколько таких минут и в нашем плавании до берегов Японии. Но такие ужасы, какие испытали наши плаватели с фрегатом «Диана», почти беспримерны в летописях морских бедствий. Обязанность изложить события в донесении лежала бы на мне по моей должности секретаря при адмирале, если бы я продолжал плавание до конца. Но я не жалею, что не мне пришлось писать рапорт. У меня не вышло бы такого капитального произведения, как рапорт адмирала. Смотри морской сборник за июль 1855 года. Я могу только жалеть, что не присутствовал при эффектном заключении плавания, и что не мне суждено было сделать иллюстрацию этого события под влиянием собственного впечатления, наряду со всем тем, что мне пришлось самому видеть и описать. В то самое время, как мои бывшие спутники близки были к гибели, я в течение 4 месяца проезжал 10 тысяч верст по Сибири, от Аяна на Охотском море до Петербурга. И, в свою очередь, переживал, если не страшные, то трудные, иногда и опасные в своем роде минуты. Я совершенно случайно избежал участи, постигшей моих товарищей. Открылась Крымская кампания. Это изменяло первоначальное назначение фрегата и цель его пребывания на водах Восточного океана. Дело, начатое с Японией, о заключении торгового трактата и об определении наших с нею границ на острове Сахалине, должно было по необходимости прекратиться. Адмирал в последнее наше пребывание в Нагасаки решил идти сначала к русским берегам Восточной Сибири, куда на смену «Палладе» должен был прибыть посланный из Кронштадта фрегат «Диана». Потом зайти опять в Японию, условиться о возобновлении после войны начатых переговоров. Далее нельзя было предвидеть, какое положение пришлось бы принять по военным обстоятельствам. Оставаться ли у своих берегов для защиты их от неприятеля или искать встречи с ним на открытом море. Может быть, пришлось бы, по неимению известий о неприятеле, оставаться праздно в каком-нибудь нейтральном порте, например, в Сан-Франциско, и там ждать исхода войны. Я испугался этой перспективы неизвестности и ожидания на неопределенный срок где бы то ни было. У наших ли пустынных азиатских берегов, или хотя бы в таком новом для меня и занимательном месте, как Сан-Франциско. Что там делать месяц, может быть, год или годы, ибо как было предвидеть конец войны? Тогда Pacific Railroad, Тихоокеанской железной дороги, еще не было, чтобы пробраться через американский материк домой. И мне пришлось бы отдать себя на волю случайных обстоятельств, то есть оставаться там без цели, праздным и лишним лицом. Притом, 2 года плавания не то что утомили меня, а утолили вполне мою жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и образа жизни. Я намекнул адмиралу о своем желании воротиться, но он, озабоченный начатыми успешно и неоконченными переговорами и открытием войны, которая должна была поставить его в неожиданное положение участника в ней, думал, что я считал конченным самое дело, приведшее нас в Японию. Он заметил мне, что не совсем потерял надежду продолжать с Японией переговоры, несмотря на войну, и что, следовательно, и мои обязанности секретаря нельзя считать конченными. А того, что кончилось мое желание путешествовать, он не заметил, несмотря на мой глубокий вздох, которым я встретил его ответ. Да я и не путешествовал, а плавал по казенной надобности. Я был командирован для исправления должности секретаря при адмирале во время экспедиции к нашим американским владениям. Так записано было у меня в формулярном списке. Следовательно, у меня и не было никакого права на «хочу» или «не хочу», оставаться или воротиться. Но потом, после нескольких переговоров с адмиралом об этом, он сам сжалился. Я, видимо, стал скучать, да, может быть, он и сам сомневался, удастся ли ему идти в Японию, так как на первом плане теперь была у него обязанность не дипломата, а воина. И вот он, неожиданно для меня, свойственной ему добротой, однажды решил: «Бог с вами, поезжайте. Я знаю, что здесь вам скучно будет теперь». Я не заставил повторять себе этого приглашения и ни одну бумагу в качестве секретаря не писал так усердно, как предписание себе самому от имени адмирала следовать до Санкт-Петербурга, и чтоб мне везде чинили свободный пропуск и оказываемо было в пути со стороны начальствующих лиц всякое содействие, и так далее. Все это происходило в устьях Амура. Фрегат «Диана» уже пришел на смену «Палладе», которая отслужила свой срок, состарилась и притом избита была вытерпенными нами штормами, особенно у мыса Доброй Надежды и ураганом в Китайском море. Сначала ее хотели ввести в устье Амура, но по мелководью это оказалось невозможно. Ее оставили в Татарском проливе, в Императорской бухте. Ее разоружили, то есть сняли с нее пушки, порох, такелаж, все, что можно было снять. А ветхий остов ее был оставлен под надзором моряков и казаков, составлявших наш пост в этой бухте. С тем, чтобы в случае прихода туда французов и англичан его затопили, не давая неприятелю случая похвастаться захватом русского судна. Так «Паллада» и кончила свое существование в этой бухте. От нее осталось одно днище, которое, вероятно, пригодилось на что-нибудь нашим людям, содержавшим там пост. Во время этих хлопот разоружения, перехода с «Паллады» на «Диану», смены одной команды другой, отправления сверхкомплектных офицеров и матросов сухим путем в Россию, и я выпросился домой. Это было в начале августа 1854 года. Тогда же приехал к нам с Амура бывший генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. И, пробыв у нас 2 дня на фрегате, уехал в Николаевск, куда должна была идти и шкуна «Восток» для доставления его со свитой в Аян на Охотском море. На этой шкуне я и отправился с фрегата, и с радостью, что возвращаюсь домой, и не без грусти, что должен расстаться с этим кругом отличных людей и товарищей. Помню еще теперь минуту комического страха, которую я испытал, впрочем, напрасно, когда, отойдя на шкуне с версту от фрегата, мы стали на мель в устье Амурского лимана. Он весь усеян мелями, так что даже и легкая шкуна наша, и до Николаевска, и после него до Охотского моря беспрестанно становилась на мель. Но это ей и всякому маленькому судну нипочем. Она так же легко снималась с мелей, как и становилась на них. Я был внизу, в каюте, и располагался там своими вещами, как вдруг бывший наверху командир ее, покойный В.А. Римский-Корсаков, крикнул мне сверху: «Адмирал едет к нам. Не за вами ли?» Я на минуту остолбенел, потом побежал наверх, думая, что Корсаков шутит, пугает нарочно. Нет, не шутит. Вон синяя гичка, и в ней адмирал. Да, верно передумал. С ужасом думал я, глядя на гичку. Но адмирал приехал за каким-то другим делом. А более, кажется, взглянуть, как мы стоим на мели, или просто захотел прокатиться. И еще раз пожелать нам счастливого пути. Теперь уже я забыл. Тут мы окончательно расстались до Петербурга.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Часть вторая. Обращаюсь к вышесказанным мною словам о страшных и опасных минутах, испытанных нами в плавании. Страшные и опасные минуты – это не синонимы. Как не синонимы и самые слова «страх» и «опасность» вообще, на море особенно. Страшных минут для иных вовсе не существует, для других их множество. Это зависит от привычки или непривычки к морю, то есть от знакомства или незнакомства с его характером, с устройством и управлением корабля, и, наконец, от нервозности характера или от воспитания плавателя. Новичку все кажется страшно или сомнительно на корабле. «Пошли все наверх!» — скомандует боцман, и 400 человек бросятся, как угорелые, точно спасать кого-нибудь или сами спасаться от гибели. Затопают по палубе, полезут на ванты. Не знающий дела или нервозный человек вздрогнет, подумает, что случилась какая-нибудь беда. Ничего не бывало. Надо прибавить или убавить парусов, или что-нибудь в этом роде. А там загремит бегущий по роульсам, колесцам канат, не то от качки, как будто с отчаяния распахнет свои дверцы какой-нибудь шкаф в каюте, и вся его внутренность, то есть посуда, с треском и звоном полетит во все стороны и разобьется вдребезги. Чего не представится испуганному воображению нового плавателя при этом треске. Минута страшная, но только разве для буфетчика, который не запер крепко дверцы и которому за это достанется. Так и мне, не ходившему дотоле никуда в море, далее Кронштадта и Петергофа, приходилось часто впадать в сомнения при этих, по непривычке, страшных, но вовсе не опасных шумах, тресках, беготне, пока я не ознакомился с правилами и обычаями морского быта. Другое дело — опасные минуты. Они нечасты и даже иногда вовсе незаметны, пока опасность не превратится в прямую беду. И мне случалось забывать или по неведенью прозевать, испугаться там, где бы к этому было больше повода, нежели при падении посуды из шкафа. Иногда самого шкафа или дивана. О многих страшных минутах я подробно писал в своем путевом журнале, но почти не упомянул об опасных. Они не сделали на меня впечатления, не потревожили нерв, и я забыл о них, или, как сказал сейчас, прозевал испугаться. Оттого, вероятно, прозевал и описать. Упомяну теперь 2-3 таких случая. Идучи на фрегате Паллада из Кронштадта в Англию, мы заходили в Зунд. Я писал тогда, как неблагоприятно было наше плавание по Балтийскому морю в октябрьскую холодную погоду, при противных ветрах и туманах. Кроме того, как я тоже писал, у нас умерло 3 человека от холеры. И привычным людям казалось трудно такое плавание, а мне, новичку, оно было еще невыносимее и потому, что у меня от осеннего холода возобновились жестокие припадки, которыми я давно страдал, невралгии с головными и зубными болями. В каюте от внешнего воздуха, с дождем, отчасти с морозцем, защищала одна рама в маленьком окне. Иногда я приходил в отчаяние. Как при этих болях я выдержу двух- или трехгодичное плавание? Я слег и утешал себя мыслью, что, добравшись до Англии, вернусь назад. И к этому еще туманы, качка и холод. С приближением к Дании воздух стал гораздо мягче, теплее. Но туманы продолжались. При входе в Зунд мы, как всегда делается в узких проходах, вызвали лоцмана, чтобы провести нас проливом. Вызывают обыкновенно лоцманским флагом. А если флаг не виден, палят из пушки. Но, вероятно, флага за туманом с берега не было видно. Я теперь забыл эти подробности. А пушка могла палить и по другой причине. Что бы там ни было, но лоцман не явился. Мы шли, так сказать, ощупью, продвигаясь тихо, осторожно, но все же продвигались. Нельзя стать в открытом море на одном месте. Когда туман прояснился, мы были уже в проливе. Было тепло, мне стало легче, я вышел на палубу, и теперь еще помню, как поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чужих берегов, датского и шведского. Обаяние, производимое величественной картинностью моря, берегов, возымело свое действие надо мной. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям. Привыкну ли к морской жизни? Дадут ли мне покой ревматизмы? Море и тянет к себе, и пугает, пока не привыкнешь к нему. Такое состояние духа очень наивно, но верно выразила мне одна француженка во Франции. На морском берегу во время сильнейшей грозы, в своем ответе на мой вопрос, любит ли она грозу. «О да, это моя страсть!» — восторженно сказала она. «Но во время грозы мне всегда не по себе». Капитан и так называемый дед, хорошо знакомый читателям Паллады, старший штурманский офицер, ныне генерал, оба были наверху и о чем-то горячо и заботливо толковали. Дед беспрестанно бегал в каюту, к карте, и возвращался. Затем оба зорко смотрели на оба берега, на море, в напрасном ожидании лоцмана. Я все любовался на картину, особенно на целую стаю купеческих судов, которые, как утки, плыли кучей и все жались к шведскому берегу. А мы шли почти посредине, несколько ближе к датскому. Тревожился поминутно капитан, тревожился и дед, и не раз, конечно, называл лоцмана за неявку каторжным. Он побежал в 20-й раз вниз. Вдруг капитан послал поспешно за ним. Они, казалось, оба были чем-то поражены. «Мы на мели!» Дошли до моего слуха тихие слова. Я пощупал ногой палубу. Она перестала двигаться, ноги стояли будто на земле. Я смотрел на все это рассеянно и слушал с большим равнодушием, что говорили кругом. Меня убаюкивал тихий плеск вод моря, теплая погода и поглощала картина новых берегов. А еще более радовала затихшая головная и зубная боль. «Какая благодать!» — говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы. Но что за суматоха поднялась на фрегате? «Из-за таких пустяков!» — думал я. Засвистали всех наверх. Поднялась возня, шум. Спускать шлюпку, завозить верпы. Только и слышалось. Офицеры, кто спал, кто читал или писал, все принялись за дело. Верпы — маленькие якоря, которые, завезя на несколько десятков сажен от фрегата, бросают на дно, а канат от них наматывают на шпиль и вертят последний, чтобы таким образом сдвинуть судно с места. Это своего рода домашний способ тушить огонь до прибытия пожарной команды. Но тяжелый наш фрегат с грузом, не на одну сотню тысяч пудов, точно обрадовался случаю и лег прочно на песок, как иногда добрый пьяница, тоже нагрузившись и долго шлепая неверными стопами по грязи, вдруг возьмет, да и ляжет средь дороги. Напрасно трезвый товарищ толкает его в бока, приподнимает то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падают снова, как мертвые. Гуляка лежит тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придут двое городовых на помощь. И фрегат, потрагиваемый слабыми верпами, как будто поддастся, поползет, крякнет, раздадутся радостные восклицания, но не с места. Нет, надо послать за городовым. И послали. Смотрел я на всю эту суматоху и дивился. Вот привычные люди, у которых никаких страшных минут не бывает, а теперь как будто боятся. На мели. Великая важность. Постоим, да и сойдем, как задует ветер посвежее, заколеблется море. Думал я, твердо шагая по твердой палубе. Неопытный слепец. Подступиться разве к ним и спросить, что их так тревожит? Приступу нет и не глядят. Я помню только, что один из офицеров, барон Шлиппенбах, оделся в полную форму и поспешно послан был в Копенгаген за пароходом помочь нам сняться с мели. Пока моряки переживали свою страшную минуту, не за себя, а за фрегат, конечно, я и другие, неприкосновенные к делу, пили чай, ужинали и, как у себя дома, легли спать. Это в первый раз после тревог, холода, качки. «Какая благодать!» — твердил я, ложась как на берегу дома, на неподвижную постель. «Завозите себе там верпы, а я усну, как давно не спал». Чуть ли не грезилось мне тогда во сне, что мы дальше не пошли, а так на мели остались, что морское начальство в Петербурге соскучилось ждать, когда мы сдвинемся, и отложило экспедицию, и что мы все воротились домой безмятежно спать на незыблемых ложах. Но под утро сквозь сон я услышал звук боцманских свистков, почувствовал, как моя койка закачалась подо мной и как нас потащил могучий городовой пароход из Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцман. На другой день, когда вышли из Зунда, я спросил, отчего все были в такой тревоге, тем более что средства, то есть Копенгаген и пароход, были под рукой. Тогда только объяснили мне техническую сторону дела. Что значит, когда судно приткнется к мели? Прежде всего, даже легкое приткновение что-нибудь попортит в киле или в обшивке. У нашего фрегата действительно, как оказалось, при осмотре в портсмутском доке оторвалось несколько листов медной обшивки, а без обшивки плавать нельзя, ибо где к дереву пристают во множестве морские инфузории и точат его. А главное, если бы задул свежий ветер и развел волнение, то фрегат не сошел бы с мели, как я по младенчеству своему в морском деле полагал, а разбился бы в щепы, и опять-таки мы все воротились бы домой, думал я, дополняя свою грезу. Берег близко, рукой подать. Не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умею. Опять неопытность. Уметь плавать в тихой воде, в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским, расходившимся волнам — это неизмеримое, как я убедился, после разницы. В последнем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывет. Таким образом, опасная минута, продолжавшаяся ночь, была мною вовсе незамечена. Но не на море только, а вообще в жизни, на всяком шагу, грозят нам опасности. Часто, к спокойствию нашему, незамечаемые. Зато как будто для уравновешения, хорошего с дурным, всюду рассеяно много страшных минут, где воображение подозревает опасность, которой нет. На море в этом отношении много клеплют напрасно, благодаря страшным в глазах непривычных людей минутам. И я бывал в числе последних, пока не был на море. Впрочем, нельзя сказать, чтобы и сами моряки были вовсе нечувствительны ко всем случайностям, постигающим плавателей. Не из камня же они. Люди везде люди. И искренний моряк, а моряки почти все таковы, всегда откровенно сознается, что он не бывает вполне равнодушен к трудным или опасным случаям, переживаемым на море. Бывает у моряка и тяжело, и страшно на душе, и он редко под влиянием таких минут решается про себя
3: не ходить больше в море, лишь только доберется до берега. А поживший неделю-другую, месяц, на берегу, его неудержимо тянет опять на любимую стихию, к известным ему испытаниям. Но моряк, конечно, не потревожится никогда пустыми страхами воображения и не поддастся мелочным и малодушным опасениям на каждом шагу, по привычке

0: Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Часть третья. По приходе в Англию забылись и страшные, и опасные минуты. Головная и зубная боли прошли благодаря неожиданно хорошей для тамошнего климата погоде. И мы, пожив там 2 месяца, пустились далее. Я забыл и думать о своем намерении воротиться, хотя адмирал, узнав о моей болезни, соглашался был отпустить меня. Вперед, дальше манило новое. Там, в заманчивой дали, тепло-тепло и ревматизмы неведомы. Упомяну, кстати, о пережитой мною в Англии морально страшной для меня минуте, которая не относилась к числу морских треволнений, касается, однако же, все того же путешествия. И она задала мне тревоги больше всякой качки. Адмирала с нами не было. Он прежде фрегата уехал один в Англию делать разные приготовления к продолжительному плаванию. И, между прочим, приобрел там шкуну «Восток» для плавания вместе с Палладой. И занимался снаряжением ее и разными другими делами. В Петербурге я видел его мельком и уже на портсмутском рейде явился к нему в качестве секретаря и последовал за ним в Лондон. Он сейчас же поручил мне написать несколько бумаг в Петербург. Между прочим, изложить кратко историю нашего плавания до Англии и вместе о том, как мы приткнулись к мели, о необходимости ввести фрегат в портсмутский док, отчасти для осмотра повреждения, а еще более для приспособления к фрегату, тогда еще нового, водоопреснительного парового аппарата. Он мне показал бумаги, какие сам писал до моего приезда в Лондон. Я прочитал и увидел, что ни за что не напишу так, как они написаны. То есть таким строгим, точным и сжатым стилем. Просто не умею. Зачем ему секретарь? В страхе думал я. Он пишет лучше всяких секретарей. Зачем я здесь? Я лишний. Мне стало жутко. Но это было только начало страха. Это опасение я кое-как одолел мыслью, что если адмиралу не недостает уменья, то недостает времени самому писать бумаги, вести всю корреспонденцию и излагать на бумагу переговоры с японцами. Самое худшее было впереди, когда я вернулся из Лондона в Портсмут и когда надо было излагать в рапорте историю плавания от Англии и причины ввода фрегата в док. Я думал, что это ровно ничего не значит. Я помнил каждый шаг и каждую минуту, и вот взять только перо, да и строчить привычной рукой. Было, мол, холодно, ветер дул, качало, или было тепло, вот приехали в Данию. Боже вас сохрани, сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле приехали. Покраснеют. Пришли, а не приехали. Нет, вижу, не клеится. Ничего не выходит. А вы возьмите, говорят мне, шканичный журнал, где шаг за шагом описывается все плавание. Кроме того, взял я еще книги и бумаги подобного содержания. Погляжу в одну, в другую бумагу или книгу, потом в шканичный журнал и читаю. Положили марсель на стенгу. Взяли грот Нагитовый. Ворочили Аверштаг. Ревели фрегат к ветру. Легли на правый галс. Шли на форде винт. Обрасопили реи. Ветер дул норд-норд-ост или зюйт-вест. А там следует утлегарь, ахтерштевень, шкоты, брасы, фалы и так далее. Этими фразами и словами, как бисером, унизан был весь журнал. Боже мой, да я ничего не понимаю. Думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге. Зачем я поехал? Мне припомнилась школьная скамья, где, сидя, бывало, мучаешься до пота над мудренным переводом с латинского или немецкого языков. А учитель, как теперь адмирал, торопит, спрашивает, скоро ли, готовы ли? Покажите, говорят мне, прежде нежели дадите переписывать. Что я покажу? Ворчал я в отчаянии, глядя на белую бумагу. Среди этих терминов из живого слова только и остаются несколько терминов,

0: глаголов, и между ними еще вспомогательный. Много помощи от него. В трехнедельный переезд до Англии я, конечно, слышал часть этих выражений, но пропускал мимо ушей, не предвидя, что они в течение 2-3 лет будут моей почти единственной литературой. Зачем я здесь? А если уж понесло меня сюда, то зачем я не воспользовался минутой, расположением адмирала отпустить меня и уехал бы? Ах, хоть бы опять заболели зубы и голова. Мысленно вопил я про себя, отвращая взгляд от шканичного журнала. Кроме этих терминов, целиком перешедших к нам при Петре Великом из голландского языка и усвоенных нашим флотом, выработалось в морской практике еще свое особое русское наречие. Например, моряки говорят и пишут «приглубый берег», то есть имеющий достаточную глубину для кораблей. Это очень хорошо выходит по-русски. Так же, как, например, выражение «остойчивый», «остойчивость», то есть прочное, надлежащее сиденье корабля на воде, наветренная и подветренная сторона, или еще «отстояться на якоре», то есть воспротивиться напору ветра и так далее. И таких очень много. Некоторые из этих выражений и подобные им, например, «вытравливать» вместо «выпускать», канат или веревку и тому подобное, просятся в русскую речь и не в морском быту. Но зато мелькают между ними очень редко, конечно, и другие, с натяжкой, с насилием языка. Например, моряки пишут, такой-то фрегат где-нибудь в бухте стоял мористо. Это уже нехорошо. Но еще хуже, выходит мористее в сравнительной степени. Ни морскому читателю, конечно, в голову не придет, что «мористо» значит «близко», а «мористе» — «ближе» к открытому морю, нежели к берегу. Это «мористо» напоминает двустишие какого-то проезжего, не помню, от кого я слышал, написанное им на стене после ночлега в так называемой «чистой горнице постоялого двора». «Действительно здесь чисто», — написал он. Но тараканисто, блохисто и клописто. Жаль, греча нет. Усердного борца за правильность русского языка. Не помню, как я разделался с первым рапортом. Вероятно, я написал его береговым, а адмирал украсил морским слогом. И бумага пошла. Потом и я ознакомился с этим языком и многое не забыл и до сих пор.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Часть четвертая. Теперь перенесемся в Восточный океан, в 20 градусы северной широты, к другой опасной минуте, пережитой у Ликейских островов, о которой я ничего не сказал в свое время. Я не упоминаю об урагане, встреченном нами в Китайском море у группы островов Баши, когда у нас зашаталась грот-мачта, грозя рухнуть и положить на бок фрегат. Об этом я подробно писал. В путешествии своем в главе Ликейские острова я вскользь упомянул, что 2 дня перед приходом нашим на Ликейский рейд дул крепкий ветер, мешавший нам войти, и больше ничего. Вот этот ветер чуть не наделал нам большой беды. Мы подходили к островам около вечера. На глазомер оставалось 3 версты, и нам следовало зайти за коралловый риф, кривой линией, опоясывавший все видимое пространство главного большого острова. Издали чуть-чуть видно было, как буруны перекатывались, играя пеной, через каменную гряду. В этой гряде было 2 входа на рейд. Один узкий с севера, другой еще уже с юга. Фрегату входить надо было очень верно, как карете въезжать в тесные ворота, чтобы не наткнуться на риф. Адмирал не решился в сумерки рисковать и предпочел подождать рассвета. Отдали якорь при тихом, ласковом ветре в теплой южной ночи и заранее тешились надеждой завтра погулять на новом прелестном месте. Наши суда, князь Меньшиков и шкуна «Восток», кажется, оба, забыл теперь, уже пришли прежде нас и проскользнули в узкости легко. Небольшим судам, неглубоко сидящим в воде, это нипочем. Офицеры оттуда приезжали к нам повидаться и уехали. Вдруг около полуночи задул ветер, но не с берега, а с океана к берегу. А мы в этом океане стояли на якоре, отдали другой якорь и готовились бороться с неожиданным и внезапным врагом. Мы не моряки спали, опять безмятежно, и безмятежнее всех я. По своему береговому, не совсем еще в морском деле окрепшему понятию, я все думал, что стоять на месте все-таки лучше, нежели ходить по морю. Оно, пожалуй, и так, если стоять во время шторма в закрытом порте. Но мы стояли в океане. Так провели ночь беспокойно, то есть они, моряки, следя за успехами ветра. На другой день, около полудня, ветер стал стихать. Начали сниматься с якоря, и только что второй якорь встал со дна, и поставлены были марселя, паруса, как раздался крик вахтенного: «Дрейфует! Тащит! Отдать якорь!» Вслед за тем немедленно раздалась команда. Все это, то есть команда и отдача якорей, уборка парусов, продолжалось несколько минут. Но фрегат успела подрейфовать силой ветра и течения версты на полторы ближе к рифам. А ветер опять задул крепче. Отдан был другой якорь. Их всех четыре на больших военных судах. И мы стали в виду каменной гряды. До нас достигал шум перекатывающихся бурунов. Я ничего себе всматривался в открывшиеся теперь совсем подробности нового берега. Глядел не без удовольствия, как скачут через камни точно бешеные белые лошади, буруны, кипя пеной. Наблюдал, как начальство беспокоится, как появляется иногда и задумчиво поглядывает на рифы адмирал, как все примолкли и почти не говорят друг с другом. Да и нечего говорить. Разве только спрашивать, выдержат ли якорные цепи и канаты напор ветра или нет. Вопрос, похожий на гоголевский вопрос. Доедет или не доедет колесо до Казани? Но для нас он был и гамлетовским вопросом. Быть или не быть? Чуть ветер тише. Ну, надежда. Выдержит. А заревел и натянул канаты сомнение и злоба. А фрегат так и возит взад и вперед, насколько позволяют канаты обоих якорей. И вот-вот немножко еще трах и... «И что?» — допытывался я уже на другой день на рейде, ибо там за рифами опять никому приступу не было. Так все озабочены. Да почему-то и неловко было спрашивать, как бывает неловко заговорить, если есть трудный больной в доме, о том, выздоровеет или он умрет. Как что? Лоб не канаты, и через несколько минут фрегат наваливает на рифы, ну и в щепы. Сейчас и в щепы? Хорошо, положим, и в щепы. Конечно, это огромная беда, но все же люди спаслись бы. Тут, у этих рифов, при этом волнении, подите. Я не унывал нисколько, отчасти потому, что мне казалось невероятным, чтобы цепи, канаты двух, наконец трех и даже четырех якорей, не выдержали. А главное, близко берег. Он, а не рифы, был для меня каменной стеной, на которую я бесконечно и возлагал все упование. Это совершенно усыпляло всякий страх и даже подозрение опасности, когда она была очевидна. И я смотрел на всю эту опасную двухдневную минуту, как на дело до меня нисколько не касающееся. И только на другой день, на берегу, вполне вникнул я в опасность положения. Когда в разговорах об этом объяснилось, что между берегом и фрегатом при этих огромных, как горы, волнах сообщения на шлюпках быть не могло. Что если бы фрегат разбился о рифы, то не наши шлюпки, а их 6-7 и большой баркас, ни шлюпки с других наших судов не могли бы спасти и пятой части всей нашей команды. При волнении они, то есть шлюпки, имели бы полный комплект гребцов, а места для других почти не было бы совсем, разве для каких-нибудь 10 человек на шлюпку, А нас всех было более 400. И те 10 человек стесняли бы свободные действия гребцов и не при этом океанском волнении. И просто не выгрести бы на таких волнах, говорили мне. Бывшие на берегу офицеры с американского судна сказывали, что они ожидали уже услышать ночью с нашего фрегата пушечные выстрелы, извещающие о критическом положении судна. А английский миссионер говорил, что он молился о нашем спасении. Однако лейтенант Савич чуть ли не на двойке, двухвесельной шлюпке, с двумя гребцами изволил оттуда прокатиться до нас по этим волнам. «Посмотреть, что вы тут делаете», — сказал он. И, посидевши с нами, также отправился назад. И теперь помню, как скорлупка-двойка вдруг пропадала из глаз, будто проваливалась в глубину между двух водяных гор, и долго не видно было ее, и потом всползала опять боком на гребень волны. Я не спускал глаз с Савича, пока он не скрылся за риф. И, конечно, не у него, а у меня сжималось сердце страхом. Вот-вот кувырнется и не появится больше. Провели мы еще, что называется, «мовей кардо», неприятную минуту в Татарском проливе, где мы медленно продвигались к устью Амура. Офицеры на шлюпках посылались вперед для измерения глубины, и по их следам шел тихо и фрегат, беспрестанно останавливаясь, иногда в ожидании прилива. И вот в один вечер стали на якорь на хорошей глубине. По сторонам видны были оба берега, Манжурский и острова Сахалина. И очень близко. Мы расположились спокойно. Утром стали сниматься с якоря, поставили грот Марсель, и в это время фрегат потащило несколько десятков сажен вперед. Якорь опять отдали. Глубины под килем все-таки оказалось достаточно. Но далее подвигаться не решились, ожидая, что с приливом воды прибудет. Но оказалось, что мы стоим уже на большой воде, на приливе, и вскоре вода начала убывать. И когда убыла, под килем оказалось всего фута 3-4 воды. Вот тут и началась опасность. Ветер немного засвежел. И помню я, как фрегат стал бить об дно. Сначала было 2-3 довольно легких удара, затем так треснуло, что затрещали шлюпки на боконцах и марсы, балконы на мачтах. Все бывшие в каютах выскочили в тревоге. А тут еще удар, еще и еще. Потонуть было трудно. Оба берега в какой-нибудь версте. Местами на отмелях вода была по пояс человеку. Но если бы удары продолжались чаще и сильнее, то корпус тяжело груженного и вооруженного фрегата, конечно, мог бы раздаться. И ранго, то есть верхние части, мачт и реи, полетят вниз. А так как эти деревья, кажущиеся снизу лучинками, весят которые 20, которые 10 пудов, то всем нам приходилось тоскливо стоять и ожидать, на кого они упадут. После смешно было вспоминать, как при каждом ударе и треске все мы проворно переходили один на место другого на палубе. Страшновато было, как говорил бывало, я в подобных случаях спутником. Впрочем, все это продолжалось, может быть, часа 2, пока не начался опять прилив, поднявший воды, и мы снялись и пошли дальше.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фредерик Браун. Рассказ «Хобби». Читает Сергей Казаков.
1: «Не ходят слухи», — произнес Сэнгстрем и завертел головой, желая убедиться, что кроме него и фармацевта в крохотной аптеке никого не было. Фармацевт походил на гнома со скрюченной фигурой, сморщенным лицом и весьма неопределенным возрастом, от 50 до 100 лет. Они были одни, но Сэнгстрем все равно понизил голос до шепота. «Что у вас имеется яд, который невозможно обнаружить никакими средствами?» Фармацевт кивнул. Он вышел из-за прилавка, запер дверь на ключ, вернулся обратно и указал на еле заметный вход в служебное помещение. «Я как раз собирался выпить чашечку кофе», — сказал он. «Пойдемте, я угощу вас». Сэнгстрем шагнул за прилавок и вслед за гномом очутился в небольшой комнате, от пола до потолка уставленной полками с пузырьками и бутылками всевозможных размеров. Фармацевт включил электрокофеварку, достал две чашки и пригласил Сэнгстрема к столу. Сам он уселся напротив. «Я вас слушаю», — сказал он. «Кого вы хотите убить и почему?»
2: «Какое это имеет значение?» — буркнул Сэнгстрем. «Разве недостаточно, что я плачу деньги?»
1: Фармацевт перебил его, подняв руку. «Для меня это имеет значение. Я должен быть уверен, что вы заслуживаете того, что просите. В противном случае...» Он пожал плечами.
2: «Ну, хорошо», — Сэнгстрем вздохнул. «Вы спросили, кого?» «Мою жену. Что же касается почему?»
1: И он пустился в долгие рассуждения. Кофе вскипел, и фармацевт извинился и наполнил чашки. А Сэнгстрем все еще продолжал говорить. Наконец он умолк. Фармацевт кивнул головой. «Да, изредка я даю людям яд, о котором никто не знает, если считаю, что они того заслуживают. Я не беру денег. Я помог многим убийцам».
2: «Прекрасно», — заявил Сэнгстрем. «Прошу вас, дайте мне его поскорее».
1: Фармацевт улыбнулся. «Уже? К тому времени, как вскипел кофе, я решил, что вы вполне заслуживаете небольшой дозы. Как я уже говорил, вы получили ее бесплатно, но противоядие стоит денег». Сэнгстрем побледнел. «Но он заранее подготовился, если не к такому обороту дела, к шантажу или обману, и, не колеблясь, вытащил из кармана пистолет». Маленький фармацевт ухмыльнулся. «Не посмеете. Разве удастся вам найти противоядие?» Он махнул рукой на полке. «Среди тысячи пузырьков и бутылок. Или, наоборот, быстродействующий яд. Конечно, вы можете решить, что я вас обманул, и никакого яда не существует. Что ж, в таком случае стреляйте. Ответ вы узнаете часа через 3, когда он начнет действовать».
2: «Сколько стоит противоядие?» — хрипло спросил Сэнгстрем.
1: «Цена вполне разумная. $1000. В конце концов, каждый человек должен жить. И если мое хобби — предотвращать убийство, почему бы мне на нем не заработать? Как вы считаете?» Сэнгстрем проворчал что-то нечленораздельное, положил пистолет рядом с собой на стол, вытащил бумажник и отсчитал $1000 сотенными купюрами. «Прежде всего необходимо получить противоядие, а там можно посчитаться с проклятым гномом». Фармацевт спокойно сидел на стуле, не делая попытки забрать деньги. «И еще одна маленькая деталь», — сказал он. «Вы сейчас напишете письмо, где расскажете о своем намерении, надеюсь, бывшем. Затем вам придется подождать, пока я отправлю его своему знакомому из уголовной полиции. Это послужит гарантией безопасности как вашей жены, так и моей лично. Как только я опущу письмо в ящик, вы получите противоядие. Вот перо и бумага. Да, кстати, еще одна просьба, но я на ней не настаиваю. Пожалуйста, рассказывайте повсюду о моем замечательном яде. Кто знает, мистер Сэнгстрем, если у вас есть враги, жизнь, которую вы спасете, может оказаться вашей собственной».
0: Мы читали рассказ Фредерика Брауна «Хобби». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погибли 3 человека. 2 гражданина Китайской Народной Республики и россиянин. Генеральный директор предприятия Сергей Сергеев выразил соболезнования семьям и заверил, что компания окажет всю необходимую медицинскую, психологическую и материальную помощь. Возгорание локализовано, угрозы для местных жителей со стороны завода нет. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел во вторник провел переговоры с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин, подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине, подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье. К огромному сожалению, киевский режим продолжает демонстрировать откровенность жестокость, нанося удары по детям.
1: Отмечу, на фоне темы мирного процесса во вторник в Москву с визитом предположительно посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. По данным американского телеканала CBS, во Внуково он прилетал на военно-транспортном Боинге Си-17. Экипаж Ил-76 МЧС России героически борется с лесными пожарами в Сербии, совершив за несколько дней более 20 вылетов и сбросив 900 тонн воды. С таким заявлением выступил посол нашей страны Александр Боцен-Харченко. Дипломат отметил исключительное сотрудничество в рамках российско-сербского гуманитарного центра в Нише и что у российской стороны не возникает колебаний, когда речь идет о просьбе и интересах Сербии и сербского народа. Роскачество прогнозирует снижение закупочных цен на виноград благодаря высокому урожаю в Краснодарском крае. Переработчики могут снизить стоимость со 140 до 80 рублей за килограмм. Причина – прогнозируемый рекордный сбор. Несмотря на влажность и град, хозяйства ждут лучшего урожая десятилетия. И в Москве открылась первая выставка-продажа «Реликтум. Следы времени». Посетителям предлагают скелеты динозавров и метеориты, пишут «Ведомости». Экспозиция включает скелет ситокозавра возрастом 125 миллионов лет. В России оборот подобных ископаемых регулируется законом о недрах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
5: Глава 28. Еще о возникновении войны. Я принадлежу к числу тех лиц, которым приписывают деятельное участие в возникновении Всемирной войны. Недовольному общественному мнению Европы я казался особенно подходящим громоотводом. То, что произошло со мной, становится особенно сложным и даже пикантным благодаря тому, что в одно и то же время меня обвиняют в подстрекательстве к войне, в том, что я планомерно препятствовал благоприятному исходу дипломатических осложнений, а с другой стороны, что как военный министр я не только не исполнил свой долг, но действовал в пользу наших врагов. В этой главе я постараюсь изложить мое положение при самом возникновении войны, мою роль как подстрекателя и не для самообеления, а для того, чтобы дать историческому исследованию, возможно, правдивый материал при изучении исторических фактов, предшествовавших этой ужасной всемирной катастрофе. В последние годы я имел поневоле достаточно свободного времени, чтобы выяснить всю обстановку, и сожалею, что полное отсутствие средств и потеря моей библиотеки не дали мне возможности собрать все то, что было написано о возникновении войны, и о моей в этом роли. Чисто фактический материал возникновения войны изложен мною вполне объективно в предыдущей главе. В одной статье, посвященной июльским дням 1914 года, генерал Добровольский говорит, что в злополучные, тяжелые дни эти ему казалось, что по личной своей инициативе я устранился от участия в решении вопроса о возможности возникновения войны. Ему казалось, что я был бы счастлив при этом, чтобы статью в биржевых ведомостях о том, что мы готовы, никто бы не вспомнил, что я держался в стороне и всем делом конфликта дирижировал Янушкевич. Генерал Добровольский рассуждает совершенно правильно. В эти дни я действительно проявил сдержанность, которая моим подчиненным должна была показаться странной ввиду той настойчивости и интенсивности в работе, которую они привыкли видеть всегда с моей стороны. Янушкевич в эти роковые дни был тем лицом, через руки которого открыто проходили распоряжения, касающиеся армии. Его роль, однако, была фальшивой и незавидной. Он был словно на привязи у Николая Николаевича. Каким путем можно было избежать этого унижения, я, не являясь дипломатом, имея возможность лишь поверхностно судить о политической обстановке, указать не мог. Потому-то и был сдержан и не присоединялся к ликованию младших товарищей. После того, как я не только инстинктивно сознавал, но и ясно видел по действиям дипломатии, что никакая сила не в состоянии направить ход исторических событий на другой путь, у меня явилась лишь единственная забота — возможно, быстрое пополнение технического снаряжения армии, о недостаточности которого в последний раз я заявил в Совете министров 28 июля. Царь видел в военном министре лишь техника, который должен был изготовить орудия для войны. Выбор времени применения и употребления которого оставался за государем. Тогда же, между 24 и 30 июля, единственно за высшей политикой оставалось решающее слово. Это было совершенно ясно из того решения, которое было принято на совещании 25 июля. Сазонову, дипломату, а не военному министру, дано было полномочие выбора вида мобилизации, частичной или общей, в зависимости от обстоятельств, хотя и с доклада государю. Подобным хитро обдуманным распорядком, по всем вероятностям, самим царем неизмышленным, объясняется моя казавшаяся незаинтересованность в том, что происходило. Как не играющий никакой решающей роли, я был аннулирован. Кто когда-нибудь займется выяснением закулисной истории возникновения войны, тот должен будет обратить особенное внимание на дни пребывания Пуанкаре в Петербурге, а также и последующее время, приблизительно с 24 по 28 июля. Я твердо уверен, что за это время состоялось решение войны или мира, причем великий князь Николай Николаевич, Сазонов и Пуанкаре сговорились во что бы то ни стало парализовать всякую попытку мирного исхода. Во время и после посещения президента Пуанкаре я был изолирован от царя до 2 августа, когда военный аппарат уже был пущен в ход дипломатией, и остановить его можно было только нарушением данного союзникам слова. В течение всех этих дней, по-видимому, были приняты меры, чтобы я с глазу на глаз с государем не виделся, и систематически препятствовали моему ознакомлению с политической обстановкой данного времени. Сазонов и великий князь до отъезда французского президента действовали за кулисами. После же совещания 25 июля, опираясь на принятые тогда решения и данный министру иностранных дел мандат, они действовали без всякого контакта с военным министром. Великий князь прежде всего взялся воинственно настроить государя и поддержать его в этом настроении. Сазонов действовал согласно директивам, которые он получал через Извольского, причем, как это видно из подтасовки берлинской телеграммы Свербеева, в обстановке, дававшей ему возможность миролюбивого исхода. Сазонов при этом далеко не был руководящим лицом. Занимаемому им положению министра иностранных дел он был обязан прежде всего родственным связям и единомыслию в восточной политике с Извольским и великим князем Николаем Николаевичем. Великий князь, точно так же, как и Сазонов, знал, что у меня в наличии были основательные аргументы для отстаивания сохранения мира летом 1914 года. Поэтому они старались всеми способами сделать так, чтобы я в соответствующую минуту их не предъявил. Им это прекрасно удалось. Роль, которую Янушкевич играл в ночь с 29 на 30 июля, до сих пор мне была неясна. Теперь я убежден вполне, что в сверхсогласии с великим князем, если не по прямому указанию последнего, он не дал государю ни малейшей надежды на возможность сохранения мира. Казалось, что при помощи западноевропейских держав Германия очутится под неминуемым смертельным ударом. Добровольский ошибается, предполагая, что моя сдержанность в критические дни имела какую-либо связь с кричащей статьей в биржевых ведомостях. Я полагаю, что в это время я ни единой секунды о ней не думал. Сейчас, 9 лет спустя, заявляю, что статью «Россия готова» в условиях марта 1914 года я совершенно в таком же виде ее одобрил бы для опубликования. В чем же дело? Перед тем, как наши отношения с Дунайской монархией начали обостряться, в иностранной печати стали появляться статьи, задевавшие русскую армию. В этом отношении особенно выделялась «Кёльнише Цайтунг». После одного из таких оскорбительных выступлений запротестовала наша пресса. От редакции московской газеты «Русское слово» ко мне явился Ржевский, сотрудник этого органа. Ему поручено было просить разрешения ответить на явный вызов, ничем не оправдываемый. Без ведома государя дать разрешение я не считал возможным. Но на ближайшем докладе Его Величество изъявил на это согласие и сказал: «Я знаю об этих нападках по докладам министра иностранных дел. Меня это возмущает. Надо, конечно, ответить неофициально и без задора. Наши шовинисты под предлогом патриотизма только вредят своей государственной власти». Затем государь высказался в том смысле, что за границей нашу армию считают, очевидно, еще совсем не боеспособную, и поэтому не находят нужным вообще с Россией церемониться.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
5: Я передал Ржевскому решение государя и потребовал предъявления мне проекта той статьи, которую предполагается напечатать. После исключения всех резких и неуместных выражений она была мною представлена государю и одобрена им. Статью в сокращенном виде московская газета печатать не захотела, и Ржевский передал ее в редакцию «Биржевых ведомостей». Там ее приняли, и мой знакомый, соредактор этой газеты Владимир Александрович Бонди, приехал ко мне и просил разрешения сократить и смягчить статью еще. Так и сделали. И статья появилась под заглавием «Мы готовы». Германский посол в Петербурге, граф Пурталес, назвал ее «фанфаронадой». Я думаю, что она заслуживала более приличного наименования в силу того благого намерения, с которым была напечатана. По всей вероятности, под влиянием докладов министра иностранных дел государь находил, что вовремя показанный кулак может предотвратить драку. Все дело здесь заключалось в жесте, в легком, холодном душе, сказал бы князь Бисмарк, чтобы отрезвить алармистов по ту сторону границы. Из числа находившихся в Петербурге дипломатов в критические дни германский посол граф Пурталес особенно заботился о том, чтобы предотвратить возникновение войны. Когда же все труды оказались тщетными, он присоединился к тем, которые лично меня делали ответственным в том, что вспыхнула война. В своей брошюре он сообщает удивительные вещи по поводу разговора, который у него был с графом Фредериксом. Он пишет, что, выслушав графа Пурталеса о готовящейся катастрофе, чуть не со слезами на глазах министр двора обещал все, что от него зависит, и будто бы при этом добавил, что военный министр Сухомлинов, внутренних дел Маклаков, настояли на мобилизации, первый из опасения быть захваченным сюрпризами, а второй из-за внутреннего угрожающего положения России. Давнишнее мое знакомство и совместная дружба с таким благородным человеком, как граф Фредерикс, мои не только личные отношения, но и служебные, товарищеские, были таковы, что я считаю себя вправе заявить, что не мог говорить ничего подобного граф Фредерикс германскому послу, будь это даже правдой. Кто не знает, каким тактом и выдержкой отличался наш министр двора. А для официального разговора в ту минуту, когда разрыв уже был вне сомнения, тема совершенно неправдоподобная. Да и само по себе выражение опасение сюрпризов, которые можно предотвратить мобилизацией, нелепость, которую министр двора не мог сказать. Что касается министра внутренних дел, то я от него тоже о таком внутреннем угрожающем положении не слыхал и не допускаю, чтобы Маклаков на ушко кому-нибудь говорил о том, чего в действительности не было. Граф Пурталес сам говорил неоднократно о спокойствии, не упоминая о волнениях в стране. Об этих последних у меня с Маклаковым был разговор, совершенно не сходный с тем, что приводит граф Пурталес. По опыту японской войны 1905 года можно было ожидать повторения беспорядков и по окончании новой войны, если бы таковая вспыхнула, да еще окончилась для нас неблагоприятно. Что касается французского посла, то в Петербурге Палеолог не был достойным представителем своей страны, так как предпочитал серьезному делу пустую болтовню, сплетни и не побрезговал даже знакомством с Григорием Распутиным. В своих воспоминаниях о пребывании у нас Палеолог рассказывает разные небылицы. Кто хотя маломальски имеет понятие о характере императора Николая II, его манере говорить, тот не поверит ни одному слову Палеолога после того, в каком виде он изобразил якобы интимную беседу с царем 21 ноября 1914 года. «Вот как я приблизительно представляю себе, — говорит император Николай, — результаты, которые Россия вправе ожидать от войны, и без которых мой народ не понял бы тех жертв, которые я заставил его принести. В Восточной Пруссии Германия должна будет согласиться на исправление границы. Мой генеральный штаб хотел бы, чтобы это исправление доходило до устьев Вислы. Мне это кажется чрезмерным. Я выясню еще. Таких выражений, как «мой народ не понял» и «мой генеральный штаб хотел», не свойственны были образу речи государя. Об устьях Вислы я могу сказать Палеологу, что это чистейшая его выдумка, так как император Николай II ему этого говорить не мог, если подобный вопрос в моем генеральном штабе не возбуждался. Приписка к этой фантазии «я выясню еще» сорвалась с пера Палеолога, когда он почувствовал сам, что зарапортовался, заведя государя в чужой огород, так как это вопросы ведения Министерства иностранных дел, а не военного. Далее у Палеолога еще лучше. Нечто такое, чего ему Николай II, конечно, тоже говорить не мог. Познань и, может быть, часть Силезии будут необходимы для восстановления Польши. Галиция и северная часть Буковины позволяют России достигнуть ее естественной границы – Карпат. В Малой Азии мне, конечно, придется заняться армянами. Я, правда, не смогу вернуть их под турецкое иго. Должен ли я присоединить Армению? Я присоединю ее только в случае категорического желания армян. Иначе я предоставлю им автономный режим. Наконец, я должен буду обеспечить своей империи свободный проход в проливах. По неискусной этой подделке ясно, что Палеолог совсем не знает Николая II и влагает в его уста всякий тенденциозный политический вздор столичных политиканов. Это не материал для серьезного исторического исследования, а лишь записки для легкого чтения, которые могут понравиться наивным и легковерным людям, особенно на красивом, благозвучном французском языке. В этом отношении уже последовало опровержение графа Пурталеса, который заявил в печати, что разговор, будто бы имевший место между ним и французским послом в приемной господина Сазонова 28 июля, целиком вымышлен, что никаких бесед он с Палеологом не вел. Кроме этих двух неудачных представителей великих держав при Петербургском дворе был и третий — Бьюкенен, не признававший никаких других интересов, кроме английских. Но и в этом, казалось бы, естественном побуждении британский сверхэгоизм сказался характерно, когда господин Бьюкенен явился ко мне в начале войны с требованием об отправке корпуса русских войск в Лондон. Экспедицию эту для охраны английской столицы предполагалось направить через Архангельск, куда прибудет необходимый для этого английский флот. От военного министра удовлетворение подобного оригинального требования совершенно не зависело, а в ставке великого князя верховного главнокомандующего нашли, что Бьюкенен сошел с ума. Николай Николаевич предложил собрать на Дону полк из стариков и этих бородачей-казаков отправить в Лондон. От этого Бьюкенен, конечно, отказался. Ему желателен был целый корпус на случай появления на цепелинах германцев, которых опасались в Англии. С подобными дипломатическими представителями в Петербурге для предотвращения возможности возникновения Всемирной войны проект графа Витте о тройственном союзе был, конечно, неосуществим. Глава 29. Великий князь Николай Николаевич и Ставка. Назначение великого князя верховным главнокомандующим произвело в Петербурге и Москве, а главным образом в самой армии, то хорошее впечатление, которое я и ожидал. В этом выборе был залог победы, или так, по крайней мере, это казалось. Николая Николаевича считали человеком сильной воли, от которого ожидали, что он справится не только с генералами, но и с остальными великими князьями, и что ему удастся устранить или, по крайней мере, парализовать придворные влияния на царя. Война против Германии, об Австро-Венгрии, к которой относились с пренебрежением почти что не говорили, была популярна в армии, среди чиновничества, интеллигенции, а также во влиятельных промышленных кругах. Тем не менее, когда разразилась гроза, в Петербурге сначала верить этому не хотели. Состояние скептической сдержанности сменилось сильным возбуждением. На улицах появились демонстрации с флагами и пением, и в результате воинственного настроения было разгромлено германское посольство. Петербург был переименован в Петроград, немецкий язык запрещен. Кто занимался подобным вздором, определить тогда я не мог, да и не до того мне было. Но было ясно, что за всем этим стояли люди, подстрекавшие к войне в газетах и находившиеся в тесных отношениях с Сазоновым, редакцией «Нового времени» и великим князем Николаем Николаевичем. Лично ко мне недружелюбно стал относиться Николай Николаевич с тех пор, когда узнал о моей критике его проекта реформы армии, то есть приблизительно с осени 1905 года. Назначение мое военным министром было для великого князя совершенно неожиданным. Он и его штаб были настолько уверены, что эту должность займет его кандидат Николай Иудович Иванов, что последнего поздравляли с назначением, и он эти поздравления принимал в то самое время, когда царь остановил свой выбор на мне. Особенно невыносимым и ниже его достоинства казалось великому князю то, что в роли подчиненного военному министру ему, как главнокомандующему, приходилось докладывать мне. Он обходил этот вопрос военной субординации тем, что писал мне письма как великий князь. Такие некорректности я ему не спускал, что задевало его высокомерие, и он при первом удобном случае мстил мне какой-нибудь мелочной, но открытой бестактностью». Так, например, на царских смотрах Петербургского округа, когда я, как полагается, здоровался с войсками, великий князь мне не рапортовал, как это он был обязан делать, а наоборот, продолжал громко разговаривать со своей свитой, точно все, что происходило, его не касалось. Чувствительней всего такое отношение дало себя знать в самом военном министерстве. После увольнения Поливанова, приблизительно в 1913-14 году, временно мне удалось объединить всех моих сотрудников и создать мощный аппарат, работа которого была направлена к одной великой цели и тем придала военному министерству ту силу, в которой нуждалась армия для соблюдения интересов страны. Успешный образ их действий привлек многих на мою сторону. Тем не менее, было немало слабохарактерных и самолюбивых людей, которые не могли отрешиться от ориентировки на великого князя. В этом отношении самым злокозненным оказался мой ближайший помощник Поливанов. Доходило до того, что он считал наилучшим для использования сложившейся обстановки, вопреки моим предначертаниям, в ущерб армии, оказывать любезности великому князю. После моего возвращения из Амурского края, где я застал войска в землянках и получил повеление на постройку казармы, соответствующие на то кредиты, приблизительно в то же время великий князь потребовал значительные средства на устройство водопровода и канализации в Красносельском лагере. Соответственно, положению дела генерал Поливанов доложил мне об этом требовании в смысле отказа. Но затем, доложив великому князю о решении военного министра, он, тем не менее, за моей спиной кредиты на это провел. Об этой его проделке я узнал лишь случайно, позже на одном параде, когда после доклада великого князя государь поблагодарил Поливанова, стоявшего рядом со мной. Особенное влияние на ход дела имело то обстоятельство, что великий князь обеспечил себе право личных докладов у царя по делам Петербургского военного округа, которым он в то время командовал. При слабом характере царя он имел возможность использовать свое влияние на него. Вот один из примеров. Кто-то, кажется, доктор Двукраев, надоумил великого князя перенести из Петрограда все военные лазареты в отдельный городок близ Пулково. Не посоветовавшись со мной по этому поводу, не сказав ни единого слова, он сумел добиться согласия на осуществление этого проекта личным докладом у государя. Я получил соответствующее этому указание. При существовавших финансовых затруднениях эта затея великого князя, не отвечавшая к тому же интересам всего столичного гарнизона, на которую потребовалась бы затрата многих миллионов, была, по меньшей мере, излишней. При господствующих в Петербургском округе непорядках не было недостатка в инцидентах и происшествиях, которые могли существенно отразиться на безопасности государства. При отсутствии сознания строгой ответственности развивалась безграничная беспечность, и заслуживающие самого строгого наказания не подвергались взысканиям. Как-то один из членов военного совета частным образом передал мне, что помощник великого князя генерал Газенкампф потерял журналы главного крепостного комитета и по вопросам обороны Финского залива. Я отправился к генералу Протопопову, в то время тяжело больному, который мне подтвердил факт пропажи протокола. Он сообщил мне, что генерал Газенкампф повез этот документ на доклад великому князю Николаю Николаевичу, главнокомандующему Петербургским округом, и не возвратил его. Оказалось, что сверток означенных журналов оставлен был генералом у извозчика, разыскать которого не удалось, несмотря на все принятые штабом округа и сыскной полиции меры. И о таком чрезвычайной важности обстоятельстве я, как военный министр, не был даже поставлен в известность великим князем, хотя о подчиненности по службе командующих войсками в округах военному министру, с которым они должны были сноситься рапортами, имелось указание в законе. Когда же я доложил об этом государю, то его величество мне сказал, что великий князь Николай Николаевич принял уже все меры к розыску. Когда в августе 1914 года я посетил великого князя во дворце в Знаменке по случаю его назначения верховным главнокомандующим, его императорское высочество, как я уже говорил, ни словом не обмолвился ни о своих планах и намерениях, ни о предстоящей совместной нашей работе. Ни единого вопроса о мобилизации. Лишь обещанием ордена он будто подтвердил, что получил от меня армию в полном порядке. Поэтому и неудивительно, что после того, как установились отношения между Ставкой, императорской главной квартирой и военным министерством, мое положение оказалось незавидным. Со всеми требованиями и желаниями верховного главнокомандующего по мере возможности считались. Так, например, Ставка сообщила министру двора список лиц, которые могли сопровождать царя во время его поездок на фронт. В этом списке не было именно военного министра. Потребовалось вмешательство графа Фредерикса, чтобы при поездках царя ему сопутствовал военный министр. Таковы характерные черты человека, которому царь вручал русскую армию, считаясь с настроением петербургского общества, но, правда, невысказанным открыто желанием совещания 2 августа, который вместе с Францией, Бельгией, Англией, а затем и еще около дюжины союзников земного шара собирался разгромить немцев.
4: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
5: Русская армия была мобилизована в громадных, небывалых еще размерах и с неожиданной быстротой сосредоточена для наступления. Свою полную боеспособность она проявила именно в самом начале, когда могла действовать на базисе своей духовной подготовки мирного времени. Ее падение началось с того момента, когда верховному главнокомандующему пришлось действовать самостоятельно. начало кампании сложилось для нас после очень быстрого наступления вполне благоприятно. Энергичное вторжение нашей северной армии в Восточную Пруссию, успешный отпор германского нападения на левом берегу Вислы нашей армией центра. Оттеснение армии генерала Данкля, продвинувшейся почти до Люблина, и занятие Галиции с юга наводили на мысль, что наступление центра на Берлин с Вислы, где сходятся главные железнодорожные линии из внутренних наших губерний, Новогеоргиевск, Варшава, Люблин, при содействии армии Юго-Западного фронта, которые уже приближались к Кракову, успех был бы вероятен. Австрийцы были отброшены за Карпаты. Занятие и укрепление проходов левым флангом нашего Юго-Западного фронта дало бы возможность угрожать правому флангу германской оборонительной линии наступлением на Силезию. Армиям нашего Северного фронта, обеспечивавшим правый фланг центра, не следовало углубляться в опасный плацдарм Восточной Пруссии, подготовленный к упорной обороне. Противник вынужден был бы и без того очистить Восточную Пруссию нашим наступлением центра и угрозой низовьям Вислы. И тогда Северная армия могла бы нажимать не спеша. В комбинации этих трех задач логически и должен был развиваться дальнейший план наших операций. Но тут сдал характер великого князя. Его нетерпение препятствовало ему дать созреть операциям. В необузданном стремлении ступить самому на вражескую почву и прослыть на родине героем, он не только решил вторжение Северной армии в Восточную Пруссию до соединения обеих южных армий, но и устремился туда сам с главной квартирой, потеряв связь с остальными армиями, бесполезно перепутал транспорты и принес в жертву сотни тысяч, целые армейские корпуса, более подвижному и более систематично работающему противнику. На Южном фронте вынуждены были мы отступить от Кракова и двинулись затем на Карпаты, понеся большие потери, вследствие чего наш центр был без всякой пользы парализован. Новогеоргиевск, Варшава, Ивангород сравнительно небольшими силами были взяты немцами. Эта стратегия завершилась общим поспешным отступлением вплоть до Западной Двины. Великий князь вел войну за свой собственный страх и риск. Как специалист, военный министр не был ему нужен и в роли чиновника постороннего ведомства. В его главной квартире он человек лишний. Уже после первых поездок государь не настаивал на том, чтобы я его сопровождал. Зато верховный главнокомандующий предоставил мне право по собственному усмотрению ездить на фронт. Из этого мне стало ясно, что ему прежде всего нужно было оттереть меня от государя. Эти поездки по собственному усмотрению ограничились тем, что я ездил туда, куда меня посылал государь. Больше всего это касалось посещений заведений артиллерийского ведомства, то есть подчиненных великому князю Сергею Михайловичу, фабрика заводов по изготовлению вооружения, снабжения, боевых припасов, устранению возникавших на них забастовок и тому подобное. Собственно, главную квартиру мне однажды пришлось посетить по поводу письма Куропаткина. Живший на покое у себя в имении Псковской губернии генерал Куропаткин писал мне о том, что солдатская душа его не дает ему спокойно сидеть без дела. Поэтому он просит доложить государю о его желании поступить в ряды войск в той роли, какую бы ему ни предложили. «Пойми, мне нужна реабилитация хотя бы в роли батальонного командира», — писал он мне многократно. Но когда я докладывал об этом государю, то получал ответ: «Я ничего против этого не имею, но великий князь Николай Николаевич и слышать об этом не желает. Поезжайте в Ставку и попробуйте переговорить об этом с верховным главнокомандующим». Когда мне пришлось быть в Барановичах, то я предварительно сказал об этом Янушкевичу, но он посоветовал мне не упоминать имени Куропаткина, чтобы не приводить Николая Николаевича в свирепое настроение. Генералу Куропаткину удалось получить назначение в действующую армию, когда великий князь был смещен и уехал на Кавказ. Мания величия великого князя дошла до того, что он стал вмешиваться в дела Совета министров. После того, как с одного из заседаний ушли секретари, Горемыкин прочитал нам письмо начальника штаба, в котором Янушкевич, начальник полевого штаба, в непозволительной форме выражал неудовольствие его императорского высочества по делам Совета министров, в основании своем никакого отношения к полномочиям верховного главнокомандующего не имевшим.

0: Николаевич был ведь всесильным человеком. Легко поддававшийся влиянию Николая Николаевича, своего дяди, государь введен был многократно в заблуждение, но его чаша терпения наконец переполнилась. Случилось то, чего и великий князь не ожидал. Государь его сменил и стал сам во главе действующей армии, о чем он так мечтал и настаивал на тот случай, если бы мы вынуждены были воевать. Вот что говорил по этому поводу граф Фредерикс, когда это свершилось. «Когда мы подъезжали к Могилеву, я решился пойти к государю и высказать те опасения, которые меня смущали в том отношении, что его величество не справится с тем делом, которое берет на себя, и советовал оставить великого князя Николая Николаевича при особе его величества. Таким образом, у государя в трудных случаях было бы с кем посоветоваться. И я никогда не видел государя таким, каким он отвечал мне на это. Его решительный, не допускающий возражения тон и вид поразили меня. «Граф», — сказал мне его величество, — «сейчас мы будем в ставке. Я приглашу великого князя к обеду, а вы пригласите к столу его свиту, как обыкновенно. А завтра утром мы проводим Николая Николаевича на Кавказ». И ни слова больше. А наклонением головы он дал мне понять, что аудиенция окончена. Когда образовалось в 1917 году революционное временное правительство, то великий князь Николай Николаевич подарил потомству документ, обрисовавший его особу во весь рост. Являясь главнокомандующим на Кавказе, он отправил следующую телеграмму князю Львову, министру-председателю временного правительства. «Сего числа я принял присягу на верность Отечеству и новому государственному строю. Свой долг до конца выполню, как мне повелевает совесть и принятое обязательство. Великий князь Николай Николаевич». Незадолго до этого он телеграфировал Николаю II, коленопреклоненно умоляя его отречься от престола. После того, как он выполнил свой долг по отношению к государю, которому присягал вдвойне и как член императорской фамилии, и как русский воин, какую цену могло иметь подобное обещание по телеграфному проводу? Члены Временного правительства не могли не знать того, что получило огласку в то время в столице о Николае II, и новая власть просто отрешила от должности главковерха. Николай Николаевич ретировался тогда в Крым, а когда и там ему стала угрожать участь, которая постигла большинство членов императорской фамилии, то он бежал за пределы России. Из всей царской фамилии один только Николай Николаевич своему царственному племяннику и стране мог бы принести действительную пользу. Жизненного опыта у него было несравненно больше, нежели у царствующего государя. Своими ограниченными духовными качествами, злым и высокомерным характером он напоминал временами своего предка, кровожадного Ивана Грозного. И в припадках гнева был на него даже очень похож. Далеко не храбрый человек, он предпочитал работу за кулисами и становился таким образом безответственным перед общественным мнением.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
0: Между боями. С возникновением войны я очутился между боями, в полном смысле этого слова. В прямом смысле, потому что мировая война была все время в полном разгаре и в переносном, ввиду личной борьбы и того крушения, которое меня ожидало. В первые дни мобилизации лично от самого военного министра не требовалось особой интенсивности работы. Это было затишье перед бурей. Если кнопка нажата, то на довольно продолжительное время напряженная деятельность переходила в руки подведомственных штабов и подчиненных им лиц. Редкие запросы поступали непосредственно в мобилизационное отделение и там же разрешались. Происходившие трения подлежали устранению местными инстанциями. За исключением, конечно, тех случаев, когда округа целиком проявляли свою несостоятельность. Наша мобилизация прошла как по маслу. Это навсегда останется блестящей страницей в истории.

0: и нашего генерального штаба, как бы отрицательно об этом теперь не отзывались. С выступлением армии в поход все бросилось с нею и за нею. Штаб Верховного Главнокомандующего забирал всех, не считаясь с тем, что некому будет работать на той базе в центре государства, где именно в наших условиях нужны были люди, а не людишки. Двух моих прекрасных сотрудников, особенно по мобилизации, бывших киевлян, я и не отпустил. Генералы Лукомский и Добророльский вместо передовых позиций остались у того невидимого механизма, без которого, однако, машина не действует. Работали они не за страх, а за совесть, поэтому не могу не помянуть их за это добром, так как это тоже ведь был подвиг с их стороны. На громадном пространстве русского государства только в двух местах, в Сибири и еще где-то, произошли такие недоразумения, что пришлось доносить об этом мне. Но и с этим удалось справиться на местах, причем на ходе мобилизации это нисколько не отразилось. Со всех сторон меня поздравляли. В Петербурге, в широких кругах, никак не ожидали такой блестящей подготовки, и вследствие этого настроение постепенно переходило в энтузиазм. Мне же, несмотря на приподнятое настроение, которое временами и мной овладевало, не было легко на душе. Сквозь этот видимый порядок я видел безответственность великого князя и слабость нашей промышленности, не приспособленной для нужд военного времени. Учитывая это, я воспользовался первыми сравнительно спокойными днями, чтобы обеспечить пополнение запасами, как у нас в собственной стране, так и от союзников. Переговоры с представителями финансового ведомства, промышленниками, а также дипломатами привели к заказам, которые начали поступать с сентября 1914 года. Рядом с моими собственными тяжкими заботами проявлялись заботы и других. Многие из тех старших офицеров, которые вследствие японской войны и по другим причинам покинули ряды армии, одолевали меня письмами и лично просьбами о поступлении обратно на службу. Некоторые из этих ходатайств были трогательным выражением сердечной воли просителя. Временное занятие Каменец-Подольска вызвало первую, правда незначительную, местную панику, и многие из не особенно храбрых бежали из Киева в Москву и Петербург. Настроение народонаселения показало нам, какая паника ожидала нас, если бы нашему противнику удалось более широким фронтом где-нибудь проникнуть на русскую территорию. Надо было иметь в виду вопрос о возможной эвакуации многочисленного населения. Появление германского флота в водах Финского залива вызвало беспокойство и зарождало толки и сплетни. Когда, наконец, пришло известие о первой значительной удаче в Восточной Пруссии, то оно обратило все внимание в стране на Северо-Западный фронт, положило конец всем ложным слухам и отвлекало внимание общественности от всех остальных фронтов, превратившихся временно во второстепенные театры военных действий. Уже 11 августа были получены серьезные известия с Юго-Западного фронта. Генералы Жилинский и Зальца были уволены. Янушкевич писал мне, что мы обязательно должны победить австрийцев. Их ведь побили сербы, а вдруг теперь мы будем разбиты первыми. Во многих случаях стали проявляться свойства русского воина, в особенности среди старших офицеров, пассивных и склонных более к обороне, нежели наступлению. Мы с Янушкевичем должны были прибегать к допингу, чтобы поднять в них энергию и наступательный порыв. Беспокоил меня также инженерный генерал Величко, который после занятия противником Каменец-Подольска собирался защитить Киев укреплениями. Его оборонительные планы могли нарушить все расчеты наступления. Как саперу ему было все безразлично, пока он не накопается вдоволь в грунте. При всей храбрости офицеров и нижних чинов все же обратило на себя внимание донесение Брусилова, что, не имея возможности держаться против яростных атак немцев, он отдал приказ о переходе в наступление. Как и следовало ожидать, в Петербурге все мероприятия, касавшиеся военных действий, подвергались критике, и мне то в Совете министров, то на заседаниях Красного Креста приходилось предостерегать от преждевременной критики, сплетен и всяких толков. Казалось, что междуведомственная рознь еще более обострилась сравнительно с тем, как это было до войны. Министр внутренних дел высказывался против устройства станции беспроволочного телеграфа внутри страны и отказывался подготовить служебный состав для Восточной Пруссии и Галиции. Во всем давал себя чувствовать ужасно тонкий наш культурный слой при недостатке образованного персонала. Всюду проявлялись поразительная медленность в решениях, точно ведомства только сейчас начали пробуждаться от сна, и лишь немногие лица, и притом одни и те же, проявляли интенсивную деятельность и побуждали к тому других. Значительно деятельнее бюрократии были органы самоуправления дворянства, земства и городов, но все их добрые начинания привели к совершенно обратным результатам благодаря политическим тенденциям, внесенным в работу по оказанию помощи действующей армии антимонархическими партиями или такими честолюбивыми карьеристами, как Гучков и Родзянко. Заявления моих приятелей из Государственной Думы не заставили себя долго ждать. 21 сентября мне телеграфировал уполномоченный Щепкин о гучковских непорядках на фронте. Он сообщил в Москву, что в тылу действующих армий все похоже на то, как оно было в Харбине во время Японской войны. Повторявшиеся в комиссиях по военным делам Государственной Думы опасения вполне оправдались. Гучковский ход, понятно, как тогда, так и раньше, со всем его честолюбием, направлен был к тому, чтобы военный аппарат, будь то сам военный министр или что-либо иное, прибрать к своим рукам. Те группы русского общества, которые на войну не смотрели с внешней политической точки зрения, а лишь исключительно со своей партийно-политической целью, старались по мере сил использовать сообщения Гучкова. У нас был свой собственный, внутренний враг. В первую очередь военному министру пришлось бороться с ним, и притом с негодными средствами. Именно этим объясняется многое из того, что потом случилось. Самый совершенный цензурный аппарат не может помочь, если во время войны правительственная политика не будет основана на единодушной народной воле. Мне вскоре стало ясно, что на стороне царя не народная воля, а лишь тонкий слой чиновничества, офицерства и промышленников, в то время как политические партии готовили свою похлебку на костре военного времени. Некоторым утешением при моей нервной и тяжелой работе была энергичная деятельность, которую проявляли многие дамы для оказания помощи раненым, беженцам и облегчения положения нижних чинов на фронте отправкой подарков всевозможными организациями. Во главе последних стояли императрицы Александра Федоровна и вдовствующая. Моя жена тоже взяла на себя устройство склада имени императрицы Александры Федоровны и со свойственной ей энергией вела это дело. Крупные промышленники принимали деятельное участие в этом деле, в том числе и нефтяной король Монташев и его друзья, князь Накашидзе, Габаев и многие другие, помогавшие не только деньгами и подарками, но также и личным участием в организации и ведении дела. Вскоре отделение Екатерины Викторовны стало одним из наилучше организованных и богатых. Еще до Рождества Христова ей удалось составить поезда «Прачечная баня», которые доходили до последней этапной станции, где солдаты меняли белье, которое тут же стиралось, мылись в бане. В конце ноября 1914 года начался сбор средств на эти благотворительные учреждения, и к Рождеству ей удалось отправить несколько поездов с подарками на фронт. Более чем в 100 письмах ко мне Янушкевич благодарил неутомимую благодетельницу армии. К сожалению, за это ей отплатили черной неблагодарностью. Императрица завидовала успеху работы моей жены, в особенности потому, что государь высказывал свое сочувствие деятельности Екатерины Викторовны. Петербургское же общество отплатило за ее старания клеветой, будто бы она обогащается и за мой счет берет взятки.
1: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: Чувствительные удары, нанесенные нашей армией сперва на Юго-Западном фронте, затем в Восточной Пруссии под Ортельсбургом и Таненбергом, поражения, которые стоили нам сотни орудий, сотни тысяч снарядов и ружей, не говоря уже о пленных, вынудили меня нажать на штаб армии в смысле распоряжений о сборе боевого материала на полях сражений, в особенности оружия и патронов, и на отправке в тыл всего того, что окажется непригодным для непосредственного употребления. Я неоднократно писал Янушкевичу и просил его доложить великому князю о необходимости принятия мер к наибольшей бережливости в расходовании материалов боевого снабжения в войсках и на этапах. Ко всем нашим заботам присоединилось еще самое тяжкое, дух захватывавшее, все более и более выясняющееся сознание, что в стратегическом отношении вооруженные силы наши применяются неправильно. Стало ясно, что мы наделали целый ряд крупных ошибок. Ошеломленному народу внутри страны все поражения объяснялись недостатком боевого снаряжения Сухомлинов или предательством в своих собственных рядах Мясоедов. Трудно все это в один прием описать. Неприятель в действительности был прекрасно осведомлен о том, что у нас происходило. Вспоминая теперь, с какой наивностью доктор Лондон направлял в Петербург частные письма с приложением набросков обо всем и обо всех, где они бесконтрольно ходили из рук в руки, мне многое становится ясным. Наше снабжение боевыми припасами было тоже не на высоте тех требований, которые предъявляла русской армии Всемирная война. Но наша армия в 1915 году со своим недостатком снабжения находилась в таком же положении, как и другие армии. В августе 1914 года ни одна армия, выступавшая на войну, со своими запасами боевого снабжения не была в силах покрыть неисчислимые обширные потребности войск. Русская армия была обеспечена едва лишь на 6 месяцев. Наступивший в действительности расход снарядов превзошел, однако, все самые широкие предположения. Недостаток снарядов являлся часто просто следствием нераспорядительности полевого штаба и беспорядков в тыловой службе. В отношении заявлений о недостатке снарядов весьма показательно и то, что главная квартира генерала Русского в Варшаве лишь от меня, сидевшего в Петербурге, должна была узнать, что определенное количество снарядов, которых им недоставало, изготовлялось в Варшаве. Такое заключение подтверждается и полученным мною письмом из летучего передового хирургического отряда 3-й армии 12 марта 1915 года из Старого Загоржа в Карпатах. Автор, близко ознакомившийся с тем, что происходило по части снабжения в Тарнове, Ярославле, Львове, Жолкиеве, Замостье и других местах ближайшего тыла действующей армии, пишет: «На Дунайце, под Краковом, свидетельствует он, сдавались массы наших солдат, так как не было хлеба, тогда как им были завалены станции. Я знаю, как гибнут лошади, которым не дают сена и овса, как целые транспорты стоят днями без фуража и выручают доктора, говоря: если бы у вас был фураж, у меня найдется коньяк. Фураж появлялся». Ссылаются на то, что здесь, в Карпатах, слабо работает железная дорога. Правда, и домкраты не помогают, так как, обладая способностью переделывать до 100 вагонов в день, переделывают по 3-5 в день. Нет вагонов для фуража и раненых, а корпусные интенданты переправляют в Россию хороших лошадей по 2 штуки в теплушке или просто крытом вагоне. Этому я свидетель здесь, в начале Карпат, на линии Ясла, Кровно, Санок, Самбор, Львов. Ведь чем дальше мы пойдем здесь вперед, тем меньше будет у нас вагонов, тем дальше базы фуража, хлеба, снарядов. Всякое снабжение отправлялось к армии в громадных размерах. А как и почему оно не доходило до войск, достаточно этих двух свидетельств, чтобы видеть, что генеральный штаб армии не сумел распорядиться и поставить у дела сведущих офицеров. Как мало давала себе отчет в серьезности положения ставка, несмотря на все тревожные телеграммы, которые посылались мне, видно из приводимых Янушкевичем справок по поводу обсуждения этого вопроса с генералом Жофром, из которых явствует, что все меры для доставки снабжения были приняты. Несколько раз я сопровождал царя в его поездках на фронт. Эти приятные перерывы в моей петербургской служебной работе сделались весьма редкими. Они постоянно сопровождались личными обидами. Я мог признавать еще то, что верховный главнокомандующий не желал считаться с соображениями военного министра об операциях и его докладами, чтобы не отвлекать военного министра от его специальных задач. Но чтобы я, как сопровождающий царя, прибывший в главную квартиру, оставался в своем салон-вагоне, то есть пребывал вне главной квартиры, это выходило уже за пределы не только необходимости, но приличия и здравого смысла. Великий князь боялся моей критики, потому что знал, что я перед лицом государя не задумаюсь ее навести, как делал это довольно часто в мирное время. Его же полководческие эксперименты подвержены были чем дальше, тем более уязвимой, жестокой критике. Государь со своей стороны избегал говорить со мной об операциях великого князя. Это отвечало его строго руководящему принципу не нарушать междуведомственных границ. Он признавал вмешательство военного министра в область действий верховного главнокомандующего излишним. С этим свойством при высочайших докладах приходилось считаться всем министрам. Великий князь тем же самым был застрахован от непостоянства со стороны государя и вследствие этого от критики третьего лица. При таком отношении царя для великого князя явилась возможность его изоляции, а изолированному государю сравнительно безопасно для великого князя ставка могла втирать очки. Как в ставке вводили в заблуждение государя, может служить примером подготовка карпатской операции. Так как я был устранен от присутствия при докладах его величеству во время его поездок в действующую армию, то узнал о ней не как военный министр, а как Владимир Александрович, на обратном пути домой, после разговора царя с верховным главнокомандующим. Уговорили тогда его величество собственноручно утвердить намеченную операцию, изложенную в письменном докладе. Государь был в отличном настроении и полон надежды на успех. «Я пришел в ужас, когда узнал от государя о стратегии ставки. По карте я объяснил царю большую вероятность предстоящей катастрофы. Я видел, как трудно было государю скрыть свое смущение, но он ничего не сказал. Катастрофа произошла, как я это и предсказывал его величеству. Впоследствии на суде Янушкевич уверял, что Иванов по своей собственной инициативе полез в Карпаты. Если это заявление Янушкевича отвечает действительности, то это доказывает весьма печальное состояние верховного командования, если на их глазах такие крупные силы могли предпринимать подобные операции по собственному усмотрению. Навсегда памятна мне будет поездка совместно с государем в крепость Осовец в связи с его посещением ставки в сентябре 1914 года. В одну из наших поездок, возвращаясь из Барановичей на Белосток, я предложил государю заехать в крепость Осовец, гарнизон которой только что геройски выдержал ожесточенную бомбардировку и отбил атаку немцев. Государь с восторгом согласился на это, но приказал это сделать так, чтобы в ставке решительно никто об этом не знал. Так и было сделано. Я и дворцовый комендант, генерал Воейков, участвовали в этой конспирации. В Белосток было дано знать, чтобы приготовили два автомобиля для военного министра, который поедет в Осовец. Распоряжение об этом было сделано уже по дороге, после отъезда из Барановичей. В Белосток царский поезд прибыл еще до рассвета, и когда ко мне подошел адъютант командующего армией полковник Алсуфьев и доложил, что автомобили прибыли, то подошел в это время и вышедший из вагона государь, заявив, что он поедет со мной. Погода была дивная, точно по заказу для этой поездки в золотистый день русской осени. В довольно плохонький двухместный автомобиль, должно быть, из взятых по реквизиции, поместились мы с государем, а в другой — Воейков, князь Орлов и, кажется, Дрентельн. Без всякой охраны и предупреждений довольно скоро проехали мы 54 версты и явились совершенно неожиданно в сильно пострадавшую от огня противника крепость. Верки выдержали бомбардировку хорошо, но все внутренние постройки были разрушены. Церковь, казалось, хорошо укрытая, пробита снарядом. В ней сейчас же отслужен был молебен. Явился комендант крепости, генерал Шульман, отсутствовавший на осмотре повреждений, а затем собран был на площади гарнизон, который удостоился горячей благодарности из уст самого державного вождя русской армии. После государь взошел на верки и внимательно рассматривал как подступы к крепостному гласису, так и места расположения неприятельских батарей, которые можно было видеть в бинокль. На память о посещении Осовца я поднял для государя кусок чемодана, как прозвали солдаты снаряды, извергаемые крупнейшими калибрами осадных орудий. При возвращении следовавший за нами второй автомобиль почему-то отстал. Когда мы выезжали со станции «Белосток», то миновали город, а теперь, подъезжая к нему, наш шофер на одном из разветвлений замялся, не зная хорошо дороги. Государь утверждал, что налево, при этом сказав, что у него память относительно местности хорошая. Поехали налево и продолжали разговаривать, при этом его величество не упустил случая подтрунить над генеральным штабом, хотя я был в форме офицерской кавалерийской школы. Не обошлось и без намека на Сусанина. А между тем я ясно видел уже, что Белосток остался далеко позади, и виднеется одна лишь фабричная труба. Государь же продолжал уверять, что у него хорошая память на местность, и вот этот лесок налево, он приметил его, когда ехали в крепость. Но в это время мы докатились до какого-то виадука, которого, несомненно, не проезжали, и государь спросил: «А это что такое?» «Это то», — доложил я его величеству, «чего мы не видели, когда ехали в Осовец. А теперь мы скоро приедем на суконную фабрику, которая в нескольких верстах к востоку от Белостока». «Как же теперь быть?» — спросил государь. «Позвольте, ваше величество, быть мне теперь Сусаниным».
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экстренные службы сообщают, что при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе пострадали по меньшей мере 140 работников. Погибли 3 человека, 2 гражданина Китая и 1 россиянин. Во вторник вечером возгорание локализовали, угрозы местным жителям нет. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Генеральный директор компании Сергей Сергеев пообещал материальную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Россия не забудет о кровавом акте Зеленского в Старобельске и будет добиваться справедливости, заявил Сергей Лавров. Об этом министр иностранных дел говорил во вторник после переговоров с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
2: Киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей.
1: Россия и Ватикан в ходе переговоров также подтвердили обоюдную волю к сотрудничеству в гуманитарной сфере вокруг украинского конфликта. Министерство энергетики рассматривает возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Решение правительства ожидается в ближайшее время, пишет российская газета. По данным издания, приоритетом властей является обеспечение внутреннего рынка, включая нужды сельхозпроизводителей. Ранее запрет на отдельные виды топлива ввели с 1 августа по 31 января, но для дизеля ограничения должны были снять с 1 сентября. Во втором квартале чистый приток на брокерские счета превысил 1 000 000 000 рублей, обновив рекорд с 2021 года. По данным Центрального банка, показатель вырос на 19%. 2/3 внесли квалифицированные инвесторы. Известно, что после снижения депозитных ставок клиенты скупали длинные облигации федерального займа. Общие активы достигли показателя в 13 600 000 000 000 рублей. И мошенники активизировались перед учебным годом, используя школьную тему для кражи денег и данных, предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Злоумышленники выдают себя за учителей, требуя переводы на учебники или ремонт, рассылают фишинговые ссылки. Омбудсмен призвала проверять любые просьбы о деньгах, для этого перезвонив напрямую в школу. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Книга 9. Красная смерть. Глава 1. В лесах ветлужских был скит раскольничий, долгие мхи. Непроходимые топи залили все дороги в тот скит. Летом едва пробирались в него по узеньким кладкам сквозь такие чащи, что и днем в них было почти так же темно, как ночью. Зимой на лыжах. Предание гласило, будто бы трое старцев из лесов Оланецких с озера Толвуя по разорении тамошних скитов никонианами, следуя за чудотворной иконой Божией Матери, шедшей по воздуху, пришли в те места, поставили малую хижину там, где икона опустилась на землю, и начали жить пустынным житием, пахать пашню копорюгою и, сожигая лес по кряжам, сеять под гарью. Братья сходились к ним, старцы завещали ей, умирая, все трое в тот же день и в тот же час. «Живите тут, где мы благословили, детушки, хотя и много ходите да ищете, такого места не найдете». Тут сорока-ворона кашу варила. и быть скиту большому. Пророчество исполнилось. Выросла в дебрях лесных обитель и расцвела, как лилия райская под святым покровом Богородицы. Чудо великое говорилось в скитском житии. Светлая Россия потемнела, мрачная Ветлуга воссияла, преподобными пустыни наполнилась, налетели яко шестокрылые. Здесь после долгих странствий по лесам Керженским и Чернораменским поселился проповедник самосожжения старец Корнилий с учеником своим, беглым школяром, стрелецким сыном Тихоном Запольским. Однажды, июньскую ночью, вблизи Долгомшинской обители, на крутом обрыве над Ветлугою пылал костер. Пламя освещало снизу ветви старой сосны с прибитой к стволу медно-литой поморской иконою. У огня сидели двое, молодая скитница Софья и послушник Тихон. Она ходила в лес за пропавшую тёлкою. Он возвращался от схимника из дальней пустыни, куда носил от старца грамоту. Встретились на перекрестке двух тропинок. Ночью, поздно, когда ворота обители были уже заперты, решили вместе у огня дождаться утра. Софья, глядя на огонь, пела вполголоса: «Как возговорит сам Христос, Царь Небесный, не сдавайтесь вы, мои светы, тому змию седмиглаву. Вы бегите в горы, вертепы, вы поставьте там костры большие, положите в них серы горючий, свои телеса вы сожгите. Пострадайте за меня, мои светы, за мою веру Христову. Я зато вам, мои светы, отворю райские светлицы и введу вас в Царство Небесно, и сам буду с вами жить вековечно». «Так-то, братец», — заключила девушка, посмотрев на Тихона долгим взором, «кто сожжется, тот и спасется. Добро всем погореть за любовь Сына Божьего». Он молчал и, глядя на ночных мотыльков, кружившихся над пламенем, падавших в него и сгоравших, вспоминал слова старца Корнилия: «Яко комары или мошки, чем больше их давят, тем больше пищат и в глаза лезут, так и русачки миленькие рады мучиться, полками дерзают в огонь». «Что думаешь, братец?» — опять заговорила девушка. «Аль боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее, небось. В огне здесь мало потерпеть, аки оком мигнуть, так душа из тела и выступит. До печи страх вот, а как в нее вошел, то и забыл все. Загорится, а ты и видишь Христа и ангельские лики с ним. Вынимают душу из тела, а Христос надежда сам благословляет и силу ей дает божественную. И не тяжко тогда уже бывает, но яко воспиренно туда же летается ангелами, ровно птичка попархивает. Рада из темницы, то из тела вылетела. Вот пела до того, плакала: «Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени твоему». Ну, а то выплакала. Темница та горит в печи, а душа яко бисер, яко злато чисто возносится к Господу. В глазах ее была такая радость, как будто она уже видела то, о чем говорила. «Тише, тишенька, миленький, аль тебе красной смерти не хочется, аль боишься?» — повторила вкрадчивым шепотом. «Боюсь греха, Софьюшка. Есть ли воля Господня, чтоб жечься? Божья ли то в нас? Полно? Не вражья ли? Куда ж деться? Нужда стала», — заломила она свои бледные, худенькие, совсем еще детские руки. «Не уйти, не укрыться от змия ни в горах, ни в вертепах, ни в пропастях земных. Отравил он своим богоборным ядом и землю, и воду, и воздух. Все скверно, все проклято. Ночь была тиха, звезды невинны, как детские очи. Опрокинутый ущербный месяц лежал на черных верхушках елового леса. Внизу, в болотном тумане, карастели скрипели усыпительно. Сосновый бор дышал сухим теплом смолистой хвои. У самого костра лиловый колокольчик, освещенный красным пламенем, склонялся на стебель, как будто кивал своей нежной и сонной головкой. А мотыльки все летели, летели на огонь. И падали, и сгорали. Тихон смежил глаза, утомленные пламенем. Вспомнился ему летний день, запах елей, в котором свежесть яблок смешана с ладаном, лесная прогалина, солнце, пчелы над кашкой, медуницей и розовой липкой дремой. Среди поляны ветхий полусгнивший голубец-крест должно быть над могилою святого отшельника. «Прекрасная мать и пустыня», — повторил он свой любимый стих. Исполнил, наконец, Господь его желание давнее, привел в благоутишное пристанище. Он встал на колени, раздвинул высокие травы, припал к земле и целовал, и плакал, и молился. «Чудная царица Богородица, земля, земля, мать и сырая!» И, глядя на небо, твердил: «С небес сойдет мать и всепетая, госпожа владычица Богородица». И земля, и небо были одно. В лике небесном, подобном солнцу, лик жены огнезрачной, огнекрылой, святой Софии, премудрости и Божией, он видел лик земной, который хотел и боялся узнать. Потом встал, пошел дальше в лес. Куда и сколько времени шел, не помнит. Наконец увидел озеро малое, круглое, как чаша, в крутых берегах, поросших ельником и отражавшихся в воде, как в зеркале, сплошными зелеными стенами. Вода, густая, как смола, зеленая, как хвоя, была так тиха, что ее почти не видно было. И она казалась провалом в подземное небо. На камне у самой воды сидела скитница Софья. Он узнал и не узнал ее. Венок из белых купав на распущенных косах, черная скитская ряска приподнята, голые белые ноги в воде, глаза, как у пьяной, и, поворачиваясь мерно, глядя на подземное небо, пела она тихую песню, подобную тем, что певали в хороводах среди купальных огней в Иванову ночь на древних игрищах. «Солнышко, солнышко красное, ой, Дитлада, ой, Дитлада, цветики, цветики милые, ой, Дитлада, ой, Дитлада, земля, земля, мать сырая». И древнее, дикое было в этой песне, похожей на грустную жалобу Иволги в мертвом затишье полдня перед грозой. «Точно русалка», — подумал он, не смея шевельнуться, притаив дыхание. Под ногой его хрустнул сучок, девушка обернулась, вскрикнула, спрыгнула с камня и убежала в лес. Только от венка, упавшего в озеро, медленные круги расходились по воде. И жутко ему стало, как будто в самом деле увидел он чудо лесное, наваждение бесовское. И, вспомнив лик земной в лике небесном, он узнал сестру Софью, и кощунственной показалась молитва сырой земле матери. Никогда ни с кем не говорил он о том, что видел там, на круглом озере, но часто думал об этом, и сколько ни боролся с искушением, не мог победить его. Порой в самых чистых молитвах узнавал земной лик в лике небесном.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Софья по-прежнему, глядя на пламень костра неотступно жадным взором, пела стих о святом Кирике-младенце-мученике, которого неверный царь Максимиан бросил в печь раскаленную. «Кирик свет в печи стоит, стихи поет херувимские, В печи растет трава-мурава, цветут цветочки лазоревы, во цветах младенец играет, на нем риза солнцем сияет. Тихон тоже глядел на огонь, и ему казалось, что в прозрачно-синем сердце огня видит он райские цветы, о которых говорилось в песне. Синева их, подобная чистому небу, сулила блаженство нездешнее, но надо было пройти через красное пламя, красную смерть, чтобы достигнуть этого неба. Вдруг Софья обернулась к нему, положила руку на руку его, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал ее дыхание, жаркое, страстное, как поцелуй, и зашептала вкрадчивым шепотом: «Вместе, вместе сгорим, братец мой, светик мой родненький. Одной страшно, сладко с тобой. Вместе пойдем ко Христу на вечерю брачную». И она повторяла, как бесконечную ласку: «Сгорим, сгорим». В бледном лице ее, в черных глазах, отражавших блеск пламени, опять промелькнуло то древнее, дикое, что и там, на круглом озере, в песне купальных огней. «Сгорим, сгорим, Софьюшка!» — прошептал он с ужасом, который тянул его к ней, как к мотыльков тянет огонь. Внизу на тропинке, которая шла по обрыву, послышались шаги. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» — произнес чей-то голос. «Аминь!» — ответили Тихон и Софья. То были странники. Они заблудились в лесу, едва не увязли в болоте, наконец увидели пламя костра и кое-как выбрались. Все уселись кругом у огня. «Да скита родимые долечили?» «Тут под горою сейчас», — молвил Тихон, и, вглядевшись в лицо говоривший, узнал Виталию, ту самую, которая птичье житие имела, всюду привитала, странствовала, и которую видел он 2 года назад на плотах царевича Алексея в Петербурге на Неве в ночь праздника Венус. Она также узнала Тихона и обрадовалась. С нею была ее неразлучная спутница Киликея Кликуша, беглый рекрут Петька Жезла с высохшей рукою, клейменной казенным клеймом, печатью Антихриста, и старый лодочник Иванушка-дурачок, который каждую ночь, встречая Христа, пел песню гробополагателей. «Откуда православные?» — спросила Софья. «Мы люди странные», — ответила Виталия. «Странствуем по миру, скитаемся, гонимы от веры еретической. Настоящего града не имеем, грядущего взыскуем. А ныне с керженца идем, там гонения лютые. Петерим, волк хищный, церковный кровоядец, 77 скитов разорил, и спасительное житие в киновиях все испроверг». Начались рассказы о гонениях. «Одного святого старца в 3 застенках били, клещами ломали ребра, пуп тянули, потом в зимнее время в жестокий мороз обнажили и студеную воду со льдом на голову лили, пока от бороды до земли соски не смерзли, аки поросшие. Наконец огнем сожгли, и так скончался. Иных томили в хомутах железных, хомуты те стягивают голову, руки и ноги в одно место, от коего злейшего мучительства кости хребта по суставам сокрушают, и кровь изо рта, из ноздрей, из глаз, из ушей брызжет. Иных насильно причащали, вкладывая в рот кляп. Одного отрока приволокли солдаты в церковь, положили на лавку, поп да диакон пришли с чашею, а дьячки растянули его, раскрыли рот и насильно влили причастие, он выплюнул. Тогда диакон ударил его кулаком по скулам так, что отскочила нижняя челюсть. От этой раны страдалец умер. Одна женщина, чтобы уйти от гонителей, пробила во льду прорубь и сначала 7 малолетних детей своих опустила под лед, а потом сама утопилась. Некий муж благочестивый перекрестил жену беременную с 3 детьми и в ту же ночь сонных зарезал, а поутру пришел в приказ и объявил: «Я мучитель был своим, а вы будете мне». Итак, они от меня, а я от вас пострадаю, и будем вкупе за старую веру в Царстве Небесном мученики. Многие, убегая от Антихриста, сами сжигаются и добро делают. Блажен извол сей, о Господи, понеже впадшим в руки Антихриста и Бог не помогает. Нельзя стерпеть мучения, никто не устаивает. Лучше в огонь здешний, нежели в вечный, заключила Виталия. В огонь да в воду только и уходу, подтвердила Софья. Звезды меркли, по краю неба меж туч тянулись бледные полосы. Тусклую сталью в тумане блестели извивы реки среди бесконечных лесов. Внизу под обрывами у самой Ветлуги выступала из мрака обитель, огороженная островерхим тыном из бревен, похожая на древнее лесное городище. С реки большие врата рубленные, над ними образ Деисуса. Внутри ограды стая бревенчатых изб на высоких подклетях с крыльцами, сенями, переходами, тайниками, светелками, летниками, вышками, смотрильнями с узкими оконцами наподобие крепостных бойниц, с крутыми тесовыми двускатными кровлями. Кроме братских келий, разные хозяйственные службы, кузня, швальня, кожевня, чеботная, больница, грамотная, иконная, гостиная, часовня во имя Божьей Матери Толвыской, тоже простой бревенчатый сруб, но больше всех прочих, с деревянным крестом и тесовой чешуйчатой маковкой. Рядом колокольня-звонница, черневшая на бледном небе. Послышался тонкий, жалобно певучий звон. То ударили к заутрене в било, служившие колоколами дубовые доски, подвешенные на веревках из крученных воловьих струн. Ударяли в них большим гвоздем троетесным. По преданию Ной, таким благовестом созывал животных в ковчег. В чутком безмолвии лесов был сладостно грустен и нежен этот деревянный звон. Странники крестились, глядя на святую обитель, последнее убежище гонимых. «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богосподня на тебе воссия!» запела Киликея с умиленной радостью на прозрачно-бледном, точно восковом лице. «Все скиты разорили, а этого не тронули», — заметила Виталия. «Покрывает, видно, сама Царица Небесная дом свой покровом святым. В Откровении где писано: «Дано жене два крыла орлия, да парит в пустыню».
5: «У царя рука долга, а сюда не хватит», — проговорил один из странников.
4: «Последняя Русь здесь», — заключил другой. Звон умолк, и все притихли. То был час великого безмолвия, когда по преданию воды покоятся, и ангелы служат, и Серафиму ударяют крыльями в священном ужасе перед престолом Всевышнего. Иванушка-дурачок, сидя на корточках, обняв колени руками, глядел недвижным взором на светлеющий восток и пел свою вечную песенку: «Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубно гласа ждать». И опять, как тогда, на плотах в Петербурге в ночь праздника Венус заговорили о последних временах, об Антихристе. «Скоро-скоро при дверях есть», — начала Виталия. «Ныне еще кое-как перебиваемся, а тогда при Антихристе и пошевелить губами нельзя будет, разве сердцем держаться Бога?» «Тошно, тошно!» — стонала Киликея Кликуша. Сказывал на медне Авилка, беглый казак с Дону, — продолжала Виталия. «Было де ему в степи видение». Подошли к хате три старца, все трое образом равны, а говорят по-русски, только на греческую речь походит. «Откуда, — говорит, — идете и куда? из Иерусалима, говорят, от гроба Господня, в Санкт-Петербург смотреть Антихриста. А какой, говорит, там Антихрист, которого, говорят, называете царь Петр Алексеевич, тот и Антихрист? Он, где царь град возьмет и соберет жидов, и пойдет в Иерусалим, и там станет царствовать. И жиды, где познают, что он Антихрист подлинный, и на нем век сей кончается.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Все опять смолкли, как будто ждали чего-то. Вдруг из леса, из темного, раздался протяжный крик, похожий на плач ребенка. Должно быть, крик ночной птицы. Все вздрогнули. «Ох, братики, братики!» — залепетал Петька Жезла, заикаясь и всхлипывая. «Страшно! Называем его Антихристом, а нет ли его здесь, в лесу? Видите, какое смятение между нами?» «Дураки вы, дураки, бараньи головы!» — произнес вдруг чей-то голос, похожий на сердитое медвежье ворчание. Оглянулись и увидели странника, которого не замечали раньше. За разговором, должно быть, вышел он прямо из лесу, сел поодаль в тени и все время молчал. Это был высокий старик, сутулый, сгорбленный, обросший волосами рыжими с проседью. Лица почти не видно было в утренних сумерках. «Куда ему, царю Петру, в Антихристы, такому пьянице, блудяге, баба-блудишке?» — продолжал старик. «Так разве? Шиш Антихристов! Последний-то черт не на тех санях поедет, да будет у него догадок ни с Петрова, ни...» «Ава, отче!» — взмолилась Виталия, вся трясясь от страха и любопытства. «Научи ты нас, глупых, просвети светом истины, поведай все поподробну, как быть имеет пришествие сына погибели!» Старик закряхтел, завозился и, наконец, с трудом поднялся на ноги. Было что-то грузное, медвежье, косолапое во всем его огромном облике. Мальчик подал ему руку и подвел к огню. Под заскорузлым овчинным тулупом, видимо, никогда не снимавшимся, висели каменные вериги на железных цепях. Одна плита спереди, другая сзади. На голове железный колпак. На пояснице железный пояс, вроде обруча с петлею. Тихон вспомнил про житие древнего подвижника муромского Капитона Великого. Петля была ему пояс, а крюк в потолке, и то постеля. Процепя крюк в петлю, да так повиснув, спал. Старик присел на корневище сосны и обернул лицо к заре. Она осветила его бледным светом. Вместо глаз были черные впадины, язвы с кровавыми бельмами. Острия гвоздей, которыми подбит был железный колпак, спереди впивались в кости черепа, и оттого глаза вытекли, и он ослеп. Все лицо страшное, а улыбка нежная, детская. Он заговорил так, как будто слепыми глазами видел то, о чем говорил. «Ох, батюшки, батюшки бедненькие, чего испугались? Самого-то нет еще, не видим и не слышим. Предтечи были многие и ныне есть, и по сих еще будут. Путь ему гладок творят, а как выгладят да вычистят все, тут сам он и явится». От нечистой девы родится и войдет в него сатана. И во всем уподобится льстец Сыну Божию. Чистоту соблюдет, будет постен и кроток и милостив. Больных исцелит, голодных накормит, бездомных приютит и успокоит страждущих. И придут к нему званые и незваные и поставят царем над всеми народами. И соберет он всю силу свою от восхода солнца до запада, убелит море парусами, очернит поле щитами и скажет: «Обойму вселенную горстью моею, яко гнездо, яко оставленные яйца восхищу». И чудеса сотворит, и великие знамения, переставит горы, пойдет по водам стопами немокрыми, сведет огонь с неба и бесов покажет, яко ангелов света, и воинство бесплотных, им же нет числа, и с трубами, и гласами, и воплем крепким, и неимоверными песнями возблистает, яко солнце, тьмы начальник, и на небо взлетит, и на землю сойдет со славою многою, и сядет во храме Бога Всевышнего и скажет: «Бог есмь аз». И поклонятся ему все, говоря: «Ты Бог, и нет иного Бога, кроме тебя». И станет мерзость запустения на месте святом. И тогда восплачется земля и возрыдает море. Небо не даст росы своей, тучи дождя. Море исполнится смрада и гнуса, реки иссохнут. Студенцы оскудеют, люди будут умирать от глада и жажды и придут к сыну погибели и скажут: «Дай нам есть и пить». И посмеется над ними и поругается, и познают, яко зверь есть, и побегут от лица его, но нигде не укроются, и тьма на них будет, плач на плач, горе на горе. И будут видом человеки, как мертвые, и лепоты увянут женские, и у мужей не станет похоти. Повергнут злато и сребро на торжищах, и никто не подымет, и будут издыхать от скорби своей, и кусать языки свои, и хулить Бога живого. И тогда силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого на небе. Все грядет, ей гряди, Господи, аминь, аминь, аминь. Он умолк и вперил слепые глаза на восток, как будто уже видел то, чего еще никто не видел, там, на краю небес, в громадах темных туч, залитых кровью и золотом. Огненные полосы ширились по небу, как огненные крылья серафимов, падавших ниц во славе грядущего Господа. Над черной стеной леса появился раскаленный уголь ослепительный. Лучи его, дробясь об острые верхушки черных елей, заиграли многоцветной радугой. И огонь костра померк в огне солнца. Земля и небо, и воды, и листья, и птицы, вся тварь, и сердца человеческие восклицали с великою радостью: «Ей гряди, Господи!» Тихон испытывал знакомый ему с детства ужас и радость конца. Софья, крестясь на солнце, призывала крещение огненное, вечное солнце, красную смерть. А Иванушка-дурачок, по-прежнему сидя на корточках, обняв колени руками, тихонько покачиваясь и глядя на восток, начало дня, пел вечному западу, концу всех дней: «Гробы вы, гробы, колоды дубовые, всем есть гробы, домовища вечные, день к вечеру приближается, солнце идет к западу, секира лежит при корени, приходят времена последние».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава вторая. В Скиту был братский сход для совещания о спорных письмах Аввакумовых. Многострадальный протопоп послал на Керженец другу своему старцу Сергию письма о Святой Троице с надписью «Прими, Сергий, вечное сие Евангелие, не мною, но перстом Божиим писанное». В письмах утверждалось: «Существо Святой Троицы сякома на три равных и раздельных естества. Отец, Сын и Дух Святый имеют каждое особое сидение на трех престолах, как три царя небесные. Христос сидит на четвертом престоле, а

Рима, обличал в том же диакона Федора. Последователи Федора, единосущники, обзывали ануфриян трисущниками, а те, в свою очередь, поносили единосущников кривотолками. И учинилось великое рассечение, и вместо горящей прежней любви вселилась в братью ненависть и оболгание и всякая злоба. Дабы утолить раздор церковный, собран был сход в долгие мхи и призван для ответа ученик старца Ануфрия, по кончине его единый глава и учитель Ануфриева толка, отец Ерофей. И сошлись у матери Галендухи в келье, стоявшей на поляне среди леса вне скитской ограды. Ануфрияне отказались вести спор в самом скиту, опасаясь обычной рукопашной схватки, которая могла для них кончиться плохо, так как единосущников было больше, чем трисущников. Тихон присутствовал на сходе. А старец Корнилий не пошел. «Чего болтать попусту, — говорил он, — гореть надо, в огне и познаешь истину». Келья, просторная изба, разделялась на две половины — малую боковушку, жилую светлицу, и большую, моленную. Кругом вдоль бревенчатых стен стояли на полках образа, перед ними теплились лампады и свечи, на подсвечниках висели тетеревиные хвосты для гашения свечей, по стенам лавки, на них толстые книги в кожаных и деревянных переплетах с медными застежками и рукописные тетрадки. Самые древние писания великих пустынных отцов на бересте. Было душно и темно, несмотря на полдень. Ставни на окнах с паюсными оконченными из мутного рыбьего пузыря закрыты от солнца. Лишь кое-где из щелей протянулись иглы света, от которых огни лампад и свечей краснели тускло. Пахло воском, кожей, потом и ладаном. Дверь на крыльцо была открыта, сквозь нее видна залитая солнцем поляна и темный лес. Старцы в черных рясах и куколях-ковтырях теснились, окружая стоявшего посредине моленной перед налоем отца Ерофея. У него был вид степенный, лицо белое, как просвирка, сытое, глаза голубые, немного раскосые и с разным выражением, в одном христианское смирение, в другом — философское кичение. Голос имел он уветливый, яко сладковещательная ластовица. Одет щеголем, ряса тонкого сукна, ковтырь бархатный, наперстный крест с лалами. От золотистых седин его веяло благоуханием розового масла. Среди убогих старцев, лесных мужиков — настоящий боярин или архиерей никонианский. Отец Ерофей был муж ученый, книжную мудрость и разум, яко губа воду, в себя почерпал, но враги утверждали, что мудрость его не от Бога. Имел он будто бы два учения, одно явное, православное для всех, другое тайное, еретическое для избранных, большей частью знатных и богатых людей. Простых же и бедных прельщал милостыней. С раннего утра до полудня прелися единосущники с трясущниками, но ни к чему не пришли. Отец Ерофей все увиливал, глаголал «семо и вамо», как ни наседали на него старцы, не могли обличить. Наконец, в жару спора ученик отца Ерофея, брат Спиридон, востроглазый, черномазый, с кудерками, похожими на пейсы жидовские, вдруг выскочил вперед и крикнул во весь голос: «Троица редком сидит! Сын одесную, а дух ошую отца! На разных престолах, не спрятався, сидят три царя небесные, а Христос на четвертом престоле особном!» «Четверишь троицу!» — закричали отцы в ужасе. «А по-вашему, кучую надобно, едино лицо?» «Врешь не едино, а три, три, три!» — махал отец Спиридон рукою, как будто рубил топором. «Веруй в трисущную, не

0: сякомою сяки, небось, едино не трое, а естество Христа четвертое». Он пустился толковать различие существа от естества. Существо, где сына внутрь, а естество подлинок отца сидит. «Не существом, а естеством единым Бог вочеловечился. Аще бы существом сошел на землю, всю бы вселенную попалило, и при чистой Богоматери чрево не возмогло бы понести всего божества, так бы и сожгло ей чрево-то. О, заблудший и страстный, вниди в совесть свою, познай Господа, исторгни от себя корень ереси, пристань и покайся, миленький, — увещевали старцы. Кто тебе сказал или когда видел? Особно и не спрятався, сидят три царя небесные. Его же бо ангелы и архангелы не могут зреть, а ты сказал, не спрятався, сидят. И как не опалился язык сказавшего такое? Но Спиридон продолжал вопить, надседаясь. Три! Умру за три! У меня де и огнем из души не выжжешь! Видя, что с ним ничего не поделаешь, приступили опять к самому отцу Ерофею. «Чего мотаться? Говори прямо, как веруешь? В единосущную аль трисущную?» Отец Ерофей молчал и только брезгливо усмехнулся в бороду. Видно было, что он презирает с высоты своей учености всех этих простецов, как смердов. Но отцы приставали к нему все яростнее, яко козлы на него пырскали. «Чего молчишь, аля глох? Затыкаешь уши свои, яко аспид глухий. Зашибся и вознесся, яко гордый фараон. Не захотел с отцами в совете быть. Всех возгнушался. Рассек любовь отеческую. Мятежник и смутитель христианский. Чего лезете?» Не выдержав, наконец, огрызнулся отец Ерофей, отступая незаметно к дверям боковуши. «Не находите! Не вам за меня отвечать! Спасусь ли, аль не спасусь, вам какое дело? Вы себе живите, а мы себе! Нам с вами не сообщно! Пожалуйте, не находите!» Отец Проф, седой как лунь, но еще крепкий и кряжистый старик, махал перед самым носом отца Ерофея вязовую дубиною. «Еретичище безумный! Как такую дубиную судья городской достанет тебя по бокам похаживать, так ты скажешь единую у себя веру, трисущную либо единосущную, а то стало тебе на воле, так и бредишь, что хошь!» «Мир вам, братья, о Христе!» Раздался голос тихий, но такой непохожий на другие голоса, что его услышали все. То говорил схимник отец Мисаил, пришедший из дальней пустыни, великий подвижник, летами млад, но ум столетен. «Что се будет, родимые батюшки? Не дьявол ли воюет вас и распаляет мятежом братоубийственным? И никто не ищет воды живой, дабы пламень сатанинский угасить, но всяк ищет смолы из гребия и тростия сухого на распаление горшее. Ей, отцы, не слыхал я в никонианах такого братоненавидения. И ежели они про то уведают и начнут нас паки мучить и убивать, то уже не повинны будут пред Богом, и нам те муки начало болезням будут вечных мук».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Все замолчали, как будто вдруг опомнились. Отец Мисаил стал на колени и поклонился в ноги сперва всему сходу, потом отдельно отцу и Ерофею. «Простите, отцы, прости, Ерофеюшка, братец миленький. Велика премудрость твоя. огненный в тебе ум. Помилуй же нас, убогих, отложи письма спорные, сотвори любовь. Он встал и хотел обнять Ерофея, но тот не позволил, сам опустился на колени и поклонился в ноги отцу Мисаилу. «Прости, отче, я кто? Мертвый пес, и как могу разуметь выше собора вашего священного? Ты говоришь, огненный во мне ум, ей тщету наводишь душе моей. Я человек, равный роду, живущему в тинах кальных, их же лягушками зовут. Яко свинья от рожец наполняю чрево свое, а щебы не Господь помогал мне, в маленье во ад вселилась бы душа моя. Еле-еле отдыхаю от похотей, задавляющих мя. Ох мне, грешнику! А тебя, Мисаилушка, спаси Бог на поученье твоем!» Отец Мисаил с кроткой улыбкой опять протянул было руки, чтобы обнять отца Ерофея, но тот поднялся на ноги и оттолкнул его с лицом искаженным такою гордыней и злобою, что всем стало жутко. «Спаси Бог на поучении твоем!» — продолжал он вдруг изменившимся, дрожащим от ярости голосом. «Что нас, неразумных, поучаешь и наказуешь? А хорошо бы, друг, и меру свою знать!» Высоко летаешь, да лишь бы с высоты той не свалиться вниз. От кого ты учительской отсан восприял? И кто тебя в учители поставил? Все ныне учители стали, а послушать некому. Горе нам и времени сему, и живущим в нем. Дитя ты молоденькое, а дерзаешь высоко. Нам, право, и слушать-то тебя не хочется». «Учи себе, кто твоему разуму последует, а от нас подступи, пожалуй. Хороши учители, иной дубиной грозит, а иной любовью льстит. Да что в любви той, когда на разрушение истины любимся? И сатана любит верных своих. Мы же, яко сытости не имеем любить Христа, так и врагов его ненавидеть. Аще и умереть мне Бог изволит, не соединюсь с отступниками. Чист есть аз, и прах, прилипший от ног своих, отрисаю пред вами пописанному. Лучше один, творящий волю Божию, нежели тьмы беззаконных». И среди всеобщего смятения отец Ерофей, прикрываемый своими подручными, шмыгнул в дверь боковуши. Отец Мисаил отошел в сторону и начал тихонько молиться, повторяя все одно и то же. Беда идет, помилуй, Матерь Пречистая!» А старцы опять закричали, заспорили пуще прежнего. «Спирка, а? Спирка, поганец, слушай! Сын одесную отца на престоле сидит, да и ладно так, дитятка бешеная, не замай его, не пихай поганым своим языком с престола того царского к ногам отца! Проклят, проклят, проклят, анафема! Аще бы и ангел возвестил, что паче писания анафема! Невежды вы, не умеете рассуждать писания, что с вами деревенскими олухами речи терять? Затворил тебя Бог в противление истины. Погибай со своими, окаянный! Да не буди нам с вами общения ни в сем веке, ни в будущем!» Все говорили вместе, и никто никого не слушал. Теперь уже не только единосущники трисущникам, но и братья братьям в обоих толках готовы были перервать горло из-за всякой малости, крестообразного или троекратного кождения, едение чесноку в день Благовещения и сорока мучеников, воздержание попов от луку за день до литургии, правило не сидеть в говении, возложив ноги на ногу, чтение «вовеки веком» или «вовеки веков» из-за каждой буквы, запятой и точки в старых книгах. И малая диопись содевает великую ересь. Умрем за один ас. Тверди, как в старых книгах писано, да молитву Иисусову грызи, и все тут. Разумей, Федька, враг Божий, собака, блядин сын, адов пес, Христос и Петров крест. У Христа чебышок над колодкою, а у Петрова нет чебышка, доказывал осипшим голосом брат Улиан. Долгомшинский начетчик, всегда тихий и кроткий, а теперь точно иступленный, с пеною у рта, со вздувшимися на висках жилами и налитыми кровью глазами. «Чебышок, чебышок над колодкою!» — надрывался Федоська. «Нет чебышка!» — вопил Улиан. А на поддачу ему отец Трифилий, другой начетчик, выскочил, рассказывали впоследствии, яко ёрш из воды, выя колом, голова копылом, весь дрожа и трясыся от великой ревности. Кости сжимахуся, члены шептаху, брода убо плясаша, а зубы щелкаху, глаз его бяша, яко верблюда вместе, непростим и неукротим и ужасен от дикости. Он уже ничего не доказывал, а только ругался по-матерному. Ему отвечали тем же. Начали богословием, кончили сквернословием. «Сатана за кожу тебе залез! Черничишка плут! За стеклянницу вина душу продал! О дерзости, о мерзости! Свинья сый окаянный земли недостойный, ниже света сего зрети, заблудящий скот! Обретаются некоторые гады, и из чрева своего гадят, будто бы святая Троица. Слушайте, слушайте о Троице! Есть чего слушать! Немощно твоего плетения расковырять, яко лапоть сковырял, да и концы потерял! Я небесные тайны вещаю, мне дано. Полно молоть, заткни хайло анучей. Прокляты, прокляты, анафема!» На мужичьем соборе в Ветлужских лесах спорили почти так же, как 14 веков назад, во времена Юлиана Отступника на церковных соборах при дворе византийских императоров. Тихон глядел, слушал. Ему казалось, что не люди спорят о Боге, а звери грызутся, и что тишина его прекрасной матери, пустыни, навеки поругана этими кощунственными спорами. Под окнами кельи послышались крики. Мать Галиндуха, мать Меропия и мать Улея старая выглянули в окна и увидели, что целая толпа выходит на поляну из лесу со стороны обители. Тогда вспомнили, как однажды во время такого же братского схода на Керженце, в Ларионовом починке, подкупленные бельцы, трудники и бортники пришли к избе, где был сход с пищалями, рогатинами, дриколием, и напали на старцев. Опасаясь, как бы теперь не случилось того же, матери бросились в моленную и задвинули наружную дверь толстыми дубовыми засовами в то самое мгновение, когда толпа уже ломилась и стучалась: «Отворите, отворите!» Кричали еще что-то, но мать Галиндуха, которая всем распоряжалась, тугая на ухо, не расслышала, а прочие матери только бестолку метались и кудахтали, как перепуганные курицы. Оглушали их и крики внутри моленной, где отцы, не обращая ни на что внимания, продолжали спорить. Отец Спиридон объявил, что ухом де Христос в ниде в деву и неизреченно боком изыде. Отец Трифилий плюнул ему в лицо, отец Спиридон схватил отца Трифилия за бороду, сорвал с него кафтырь и хотел ударить по плеши медным крестом. Но старец Проф, вязовую дубиную, вышиб у отца Спиридона крест из руки. Анафрианский начетчик, здоровенный детина Архипка, ринулся на отца Прова и так хватил его кулаком по виску, что старик упал замертво. Началась драка. Точно бесы обуяли старцев. В душной тьме едва озаренный тусклым светом лампад и тонкими иглами солнца, мелькали страшные лица, сжатые кулаки, ременные четки, которыми хлестали по глазам друг друга, разорванные книги, оловянные подсвечники, горящие свечи, которыми тоже дрались. В воздухе стояла матерная брань, стон, рев, вой, визг. Снаружи продолжали стучать и кричать: «Отворите! Отворите!» Вся изба тряслась от ударов, то рубили топором ставню. Мать Улия, рыхлая, бледная, как мучная опара, опустилась на пол и закликала таким пронзительным и кающим кликом, что все ужаснулись. Ставня затрещала, рухнула, и в лопнувший рыбий пузырь просунулась голова скитского шорника, отца Мины с вытращенными глазами и разинутым кричащим ртом: «Команда! Команда идет! Чего дураки заперлись? Выходи скорее!» Все онемели. Кто как стоял с поднятыми кулаками или пальцами, вцепившимися в волосы противника, так и замер на месте, окаменев подобно изваянию. Наступила тишина мертвая. Только отец Мисаил плакал и молился: «Беда пришла! Беда пришла, помилуй, Матерь Пречистая!» Очнувшись, бросились к дверям, отперли их и выбежали вон. На поляне от собравшейся толпы узнали страшную весть. Воинская команда с попами, понятыми и подьячими пробирается по лесу, уже разорила соседний Морошкин скит на реке Унже, и не сегодня, завтра будет в долгих мхах.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия поднимет вопрос атаки украинского беспилотника на детский центр в Краснодаре на сентябрьском заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщил постпред России Дмитрий Полянский. В результате ночного удара погибли трое несовершеннолетних, еще 12 получили ранения. Официально Москва передаст данные об этом преступлении ВСУ международным структурам. Тем временем в Управлении ООН по правам человека заявили, что уже начали сбор независимой информации.